0: специалистов, сотрудников.
1: Ну что ж, пришло время представить наше уважаемое жюри.
0: Ну, скажем прямо, без него наш конкурс был бы не так интересен.
1: Подчас может быть просто невозможен. Итак, я представляю человека, без которого абсолютно точно никакое судейство не состоялось бы. Это секретарь жюри, заместитель начальника отдела социокультурной реабилитации КСРК ВОС Дания Завитовна Халиуллина.
0: И я соглашусь, Оля, с вами, что секретарь – это самый главный человек. В конце
1: основной.
0: Концов, он именно своей рукой, своей ручкой проставляет все баллы.
1: Дания Завитовна, вы скажете что-нибудь теплое нашим участникам? Микрофон.
0: Включите, может быть, он даже работает.
1: Владимир.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Рада приветствовать всех в этом уютном зале. Желаю всем удачи и творческих успехов. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Ну а мы продолжаем представление.
1: Музыкальный руководитель Центра реабилитации слепых города Волоколамска, преподаватель компьютерной аранжировки Александр Николаевич Слепцов.
3: Добрый день, я всех также приветствую. Ожидаю на этом фестивале сделать новые открытия творческие. А вам всем хочу пожелать, чтобы вы сегодня одержали победу над собственным волнением в первую очередь.
0: Спасибо. Я думаю, что очень важное пожелание.
1: Ну и, конечно, председатель жюри, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС, заслуженный работник культуры России Анатолий Николаевич Хайлединов.
0: Роль председателя в любом жюри очень важна. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Оля, но мне кажется, мы забыли с вами еще одного члена жюри.
1: Да, это все были наши московские гости.
0: Да, я понимаю, что это свой человек, питерский, поэтому... но он, не, я думаю, что будет сегодня самым объективным членом жюри, как представитель принимающей стороны.
1: Думаю, да.
0: Вы знаете, я с огромным удовольствием хочу вам представить лауреата многочисленных фестивалей международных, региональных, всероссийских. Сегодня, правда, он уже практически мало выходит на большую сцену. В основном это уже он роль мэтра взял на себя. Но это тоже очень важная роль. Петр Владимирович Кривенко, руководитель Центра культуры комплекса реабилитации инвалидов «Контакт». Петр Владимирович, я понимаю, что это почти экспромт. Мы предупредили вас буквально вот несколько минут назад, но вы же профессионал, мы это знаем. Сейчас есть такой драйв, вот знаете, прямо из зала что-нибудь исполнить. Можно мы вас попросим спеть в качестве члена жюри, конечно, мы не будем вас оценивать, только если аплодисментами, какую-то песню о нашем замечательном городе?
4: Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Я хочу пожелать, конечно, всем участникам этого великолепного фестиваля и успехов, и удачи, и действительно крепости духа, потому что волнение огромное даже у меня. Несмотря на то, что меня назвали сейчас мэтром, но тем не менее я все-таки остаюсь артистом, и без волнения я жить никак не могу. А спеть я вам хочу песню, она была написана в середине 60-х годов Жаном Татляном, тогда, когда он жил и пел в нашем городе. «Уличные фонари».
1: Просим фонограмму. И, внимание, на экран. Володя, фонограмму.

0: Спасибо.
1: Петр Кривенко прямо из-за столика жюри. Вместе с вами. Ну что ж, я думаю, что это хороший посыл. А мы продолжаем церемонию открытия.
2: И на сцену поднимается председатель жюри фестиваля Анатолий Николаевич Халитдинов.
1: Анатолий Николаевич, просим присоединиться к нам.
3: Всем доброе утро. Всем прекрасного, творческого, великолепно цветущего дня. И всем удачи. Самое главное, это первое. А второе, мне хочется чуть-чуть поностальгировать вместе с вами, потому что мы, наверное, должны обратиться к истории, к памяти той, которая уже существует за два десятка лет, которые мы работаем и на этом фестивале тоже, потому что 2001 год, год, когда состоялся первый фестиваль эстрадной песни «Вокал», состоялся он в Москве, и тогда был первый рекорд поставлен. Сегодня, спустя 17 лет, этот рекорд почти повторился. 96 номинантов было в 2001 году. И я знаю, что здесь присутствуют люди, которые это помнят хорошо. Фестиваль проходил в очень большой напряженной работе. Не хватало времени, был цейтнот. Вот этим объясняется то, что мы сделали сегодня, уже спустя годы, набравшись опыта. Мы постарались избежать этого цейтнота, но я, тем не менее, хочу сказать, что 67 номинантов сегодня присутствуют из более чем 30 регионов. Это тоже рекорд.
1: Ваши аплодисменты, участники, представители Санкт-Петербургской региональной организации, которых здесь тоже немало.
3: Итак, еще одна цифра. Сегодня это уже 9-й фестиваль. Через 2 года, а таков наш цикл, мы встречаемся раз в 2 года, будет 10-й. И за это время фестиваль прошел широкую географию, начиная с Челябинска, потом были многие города России, и вот теперь Санкт-Петербург. И началось все это, как я сказал, в Москве. Это, наверное, символично, что так получается, потому что Санкт-Петербург, как вы все знаете, это общепризнанная культурная столица России. Поэтому именно здесь сегодня рекорд. Я всем вам еще раз желаю удачи, успехов. Пусть победит сильнейший, но в то же время не в том сила, как вы сегодня собрались и вы выступили. В том сила, что вы в этом искусстве, что вы вместе с нами, что именно с вами делается эта история. Потому что без вас, понимаете, не было бы этих 8 и вот сегодняшнего 9-го фестиваля. Поэтому я всем желаю удачи, успехов, а слово для открытия передаю с удовольствием члену Центрального управления, председателю Санкт-Петербургской региональной организации Алексею Борисовичу Колосову.
1: Уважаемые друзья, Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС «Вокал» объявляется открытым.
2: Ну что ж, дорогие друзья, началась работа. Уважаемое жюри, готово? Уважаемые участники, готовы? Замечательно. Мы прослушиваем первую номинацию «Вокальные ансамбли. Первый тур» нашей конкурсной программы. Номером первым стал ансамбль эстрадной песни Владимира Сапогова «Санкт-Петербург». Готовится вокальный ансамбль эстрадного коллектива шоу-групп «Премьер». Готовится, это уже готово. Я приглашаю на сцену коллектив Владимира Сапогова. Музыка Лазовского, слова Шишкова, «Летний сад». Вы готовы?
4: Я всегда готов.

Спасибо. Закончила свое выступление ансамбль Владимира Сапогова. Мы приглашаем на сцену вокальный ансамбль эстрадного коллектива шоу-группы «Премьер» Московской городской организации ВОС. Руководитель Людмила Смирнова. Состав: Людмила Смирнова, Вера Вебер, Аржиховская Татьяна. Евгений Хафтан. Слова Вадима Степанцева. Добрый вечер, Москва. Алексей Ващенко и Георгий Васильев. Бабай!

закончила свое выступление шоу-группа «Премьер». Мы приглашаем на сцену дуэт «Дольче Вита» в составе Светлана Альшанская, Вероника Петрова и саратовская «Роу-Воз». Готовится ансамбль «Ретро» Владимирская региональная. Музыка Александра Журбина, слова Ильи Резника. «Если город танцует».

Спасибо, сладкая жизнь. Браво. Закончил свое выступление дуэт «Дольче Вита». Мы приглашаем на сцену ансамбль «Ретро» Владимирской региональной организации в составе Татьяна Година, Нина Ларина, Елена Масякова, Мария Новикова, Анжелика Рюмина, Юрий Терешин. Готовится ансамбль «Колорит». В исполнении ансамбля «Ретро» прозвучит песня Геннадия Ефремова в аранжировке Крючкова на слова Галины Улетовой «По гусь хрустальному».

0: Мы приглашаем на сцену вокальный ансамбль «Колорит» Омской региональной организации в составе Алексея Волкова, Сергея Глухих, Александра Любашова, Марины Самариной, руководитель Елена Соснова. Музыка Бориса Яркова, слова Леонида Чашечникова. На бульварах задумались клёны. Обработка для ансамбля Елены Сосновой. Музыка Геннадия Татарченко, слова Юрия Рыбчинского. Машина, метро. Обработка Елены
1: Сосновой. Машина Сосновой. Ретро.
0: Простите, машина метро написано. Готовится Даниэль Дефо.

Спасибо, колорит. Очень колоритно. И я приглашаю на сцену ансамбль «Даниэль Дефо» из Санкт-Петербурга, руководитель Данила Большаков. В составе Максим Озеров, Анна Фомина. И непосредственно сам Данила. Готовится вокальный ансамбль «Дарю». В исполнении Даниэля прозвучит песня из репертуара ансамбля «Поющие гитары Санкт-Петербург», а также музыка и слова ансамбля «Даниэль Дефо», «Полуночный блюз».

0: Большое спасибо!
1: Спасибо, Даниэль Дефо. И я приглашаю на сцену вокальный ансамбль «Дарю» Челябинской региональной организации в составе Юрий Мелехов, Раиса Григорьева, Дарья Мочалина, Алексей Ширяев, руководитель, Дарья Мочалина. Готовится счастливый случай. Ну, а «Дарю» подарит вам музыку Александра Пахмутова, слова Николая Добронравова «Магнитка».

Спасибо, дарю. Я приглашаю на сцену ансамбль «Счастливый случай» Саратовской региональной организации. Татьяна Шутова, Лариса Маштакова, Ирина Букина, руководитель Татьяна Шутова. Ближе, девочки, подошли на коврик, встали, пожалуйста. Вы очень красивые. Вы очень красивы в этих платьях. Музыка и слова Владислава Ленский. «Я люблю тебя, мой город». Музыка Александра Колкера, слова Рыжова. «Стоят девчонки». Ну а готовится у нас коллектив «Вдохновение».

Спасибо, девчонки, счастливого случая. Мы приглашаем на сцену вокальный коллектив, народный самодеятельный ансамбль вдохновения Краснодарской региональной организации в составе Юлия Зюлковская, Вячеслав Зюлковский, Александр Бравков. Готовится дуэт «Ди-Арт». Музыка и слова Светланы Бравковой. «Краснодарский вальс».

Спасибо краснодарцам. Приглашаем на сцену дуэт «Диарт» в составе Артема Толстоброва, Дианы Перфильевой. Красноярская местная организация. Готовится дуэт Александр Старшов, Елена Казакевич. В исполнении дуэта «Диарт» прозвучит песня на слова и музыку Артема Толстоброва «Славный город» и из репертуара Андрея Бочелли «Viva per lei».

0: Спасибо, Диарт. Я приглашаю на сцену дуэт из Московской городской местной организации, простите, региональной организации ВОС, Елена Казакевич и Александр Старшов. Готовится дуэт из Башкирии Марина Иванова, Ленар Бекмурзин. Музыка и слова Сергея Любавина. «Цветок под питерским дождем».
1: Мне, пожалуйста, чуть побольше микрофона.
0: Музыка Брейбург, слова Кавалеряна. «Цветы под снегом».

0: Спасибо, Леночка, спасибо, Саша. Очень приятно видеть вас вновь после долгого перерыва.
1: Спасибо, спасибо, нам спасибо. Тоже очень
2: нам
1: приятно.
2: Взаимно.
0: Я приглашаю на сцену дуэт из Башкирии Марину Иванову и Ленара Бекмурзина. И этот дуэт завершит первый тур номинации «Вокальные ансамбли». И мы переходим к молодым голосам. Уважаемое жюри, нон-стоп переходим, да? Тогда
3: без нон-стопа. Сразу переходим к молодым голосам.
0: Да. Я об этом утолкнул.
3: Прошу прощения, извините, уже тут...
0: Марина Иванова, Ленар Бекмурзин, мы ждем вас на сцене.
3: Да.
0: Из молодых голосов у нас готовятся Екатерина Малышева и Анастасия Лутиева. Именно в таком порядке. Александр Журбин, слова Ильи Резника. «Если город танцует». Песня Асфальдо Фараса на итальянском языке «Куазис».
4: Просыпайся, рассвет, и танцуй минуэт с городом. В небо солнце

0: Спасибо, спасибо. Ну что ж, мы переходим к следующей номинации. Самые юные, самые молодые наши таланты, молодые голоса. Я приглашаю на сцену Екатерину Малышеву, Санкт-Петербургская региональная организация. Готовится Анастасия Лутеева. В исполнении Екатерины прозвучат две песни. Первая — музыка и слова Елены Ваенги «Остановка». Далее музыка и слова Виктора Цоя «Кукушка». Помогает Максим Озеров. Готовы, Катя, Максим?
1: Да, готовы.

0: Спасибо большое.
1: Спасибо, Катюша, за твой эксклюзив. Закончила свое выступление Екатерина Малышева, Санкт-Петербург. Я приглашаю на сцену Анастасию Лутиеву, Карельская региональная организация. Готовится Диана Перфильева. В исполнении Анастасии прозвучит песня на музыку Александра Флекровского и слова Роберта Рождественского «Город детства», а также музыка Зубкова, слова Каминской «Россия, матушка».

Закончила свое выступление Анастасия Лутиева. Я приглашаю на сцену Диану Перфильеву. Красноярская региональная организация. Готовится Юлия Шермаданова. Музыка Евгения Мартынова. Слова Андрея Дементьева. «Как живешь ты, отчий дом». Джамала. «Смайл». Улыбка.

Вот такая улыбка прилетела к нам из далекого Красноярска. Спасибо, Диана. Я приглашаю на сцену Юлию Шаймарданову, Башкирская региональная организация. Готовится Дана Мерзлякова. Музыка Виктора Дробыша, слова Анатолия Лопатина. «Была любовь».

0: Спасибо.
1: Спасибо, Юлия. Прошу на сцену Дану Мерзлякову, Московская городская организация. Все на цветочке, да? Елена Ваенга, «Снег». Келли Кларксон, «Мисс Независимость».

0: Спасибо, Дана. Поет Денис Горячев, Ивановская региональная организация. Готовится Наталья Улитина.
1: Раз.
0: Музыка Игоря Матвиенко, слова Виктора Пеленягры. «Позови меня». Музыка и слова Сергея Трофимова «Московская песня».

0: Спасибо.
1: Это был Денис Горячев из Иваново. Я приглашаю на сцену Наталью Улитину, Свердловская региональная организация. Готовится Екатерина Ворошилова. Музыка Алексея Мужукова, слова Николая Зиновьева «Красная стрела». Музыка Аллы Пугачевой, слова Бориса Пастернака «Свеча горела на столе».

Наталья Улитина, спасибо, Наташа. Я приглашаю на сцену Екатерину Ворошилову, Чувашская региональная организация. Она и завершит шествие молодых голосов, и непосредственно после Екатерины мы начнем прослушивание солистов-женщин. Итак, Екатерина Ворошилова, Чувашская региональная организация. Евгений Мартынов, слова Андрея Дементьева, баллада о матери. Музыка Аларес, Бьёрнберг, Норберген, Гудкин, Матецкий. Слова Полина Гагарина, Миронов, миллион голосов.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижение и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В далеком 1971 году вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята» записал шуточную песню Павла Слободкина и Юрия Цейтлина «Малоярославский шейк» про Бетлов. Предлагаю ее вашему вниманию.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: Aquarius, Libra, Leo, Cancer,
1: Ralph,
0: Charles.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Теория профессора Манцева. Радиоспектакль по роману Алексея Николаевича Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Часть вторая.

Конечно, Петр Петрович Гарин лукавил, когда говорил, что ему никакая революция помешать не может. Оставаясь в Советской России, он изрядно рисковал. Но у него и мысли не было перебраться к Волшину в Брюссель. Топливо для гиперболоида без Манцева не получалось, а Манцев, если он жив, мог вернуться только в Петроград. Гарин ждал его, несмотря на слежку Тыклинского из «Анилин Роллинг», несмотря на то, что лабораторию на Крестовском в любой день могли раскрыть большевики. Это было хуже всего, и это произошло. После провала Гарину ничего не оставалось, как отправиться в Бельгию к Волшину на поклон. Шельга понял это, когда профессор Хлынов пересказал ему свой разговор с инженером в подземной лаборатории. Было решено, что Гусев, Хлынов и Тарашкин должны вслед за Гарином ехать в Брюссель.

0: Фридриху Роллингу, американскому мультимиллионеру, было 65 лет. Он считал, что это лучший возраст для делового человека, но и пора, когда нужно избегать суеты. Из дюжины своих вилл он предпочитал Хаусгрюнек, тихой Бельгии, на побережье, недалеко от портового городка Зеебрюгге и в 3 часах пути до Брюсселя. По утрам господин Роллинг гулял на берегу. Медленно шагая вдоль кромки прибоя, он размышлял о делах. Господин Роллинг ничего не знал о бегстве Гарина из Петрограда, хотя прошла уже почти неделя. Более того, он вообще не знал, что где-то существует некий инженер Гарин, пожелавший завоевать мир. Однако, кто такой Петр Петрович Гарин, было хорошо известно молодой хозяйке Хаусгрюнек. Слуга Петр почтительно именовал ее фрау Зоя, а Роллинг ласково называл своей помощницей.
1: Доброе утро, Петер. Господин Роллинг на прогулке?
2: Доброе утро, фрау Зоя. Как обычно, он на берегу до 9:30.
1: Мы завтракаем вдвоем.
2: Слушаюсь.

0: Рад тебя видеть. Ты красива. Ты очень красива. За всю мою жизнь не видел женщины, которой бриллианты были бы более к лицу.
1: Благодарю.
0: У тебя неприятности?
1: Концерн Линк и Хоффман уже полгода не покрывает текущие счета. Сегодня об этом узнают на бирже.
0: Ничего не поделаешь? Инфляция.
1: Месяц назад я купила у этих паровозников акции на 50 тысяч марок.
0: Ты теряешь половину.
1: Ах, Фридрих, ты так равнодушен.
0: Ты не права. Я уже вернул тебе эти деньги.
1: Как?
0: Взгляни еще раз на твой браслет на правой руке.
1: Ох, ну вы поразительны, господин Горенко.
0: Наш финансовый друг Якоб Гольдшмидт на днях потерял контрольный пакет концерна Линк и Хоффман.
1: У кого же он теперь?
0: У меня.
1: А дефицит?
0: Его оплатят всемогущие денежные гномы из Deutsche Bank.
1: Ты взял у них кредит?
0: Через год, когда из-за нарастающей инфляции марка упадет до 5000 за доллар, недельного дохода Линк и Хоффман будет достаточно, чтобы долг вернуть сполна.
1: А собственная прибыль? Сколько это даст?
0: По нынешним временам немного. 1,2 миллиона.
1: В долларах?
0: Разумеется.
1: Ты делаешь деньги из воздуха.
0: Мой девиз – минимум средств, максимум влияния.
1: Так можно купить всю Европу.
0: В конце концов, и Силезия, и Рур имеют свою цену.
1: Сотни миллиардов.
0: Из немцев Гуго Стинос, да еще молодой Флик. Чего-то стоит. Но не слабее меня. Когда для немецкой марки кончатся тяжелые времена, завод останется заводом, а шахта – шахтой. Mm. Теперь самое время безгранично расширяться. Сожалею, но я должен тебя покинуть. Надо поработать.
1: Я подойду попозже.
0: У тебя дела?
1: Должен приехать Волшин.
0: Кто это?
1: Один бывший русский полковник. Сегодня звонил в 4 утра.
0: Ну что, сошел с ума?
1: Умолял о встрече. Помнишь, я говорила тебе о новом сверхсильном оружии?
0: А, да, конечно. Держи меня в курсе дела.
2: Господин Волшин.
1: Пусть войдет.
3: Фу! Фу! Пошел вон! Пошел вон! Фу!
1: Орфей! Тубо!
4: Штанину порвал, черт!
1: Не надо было руками махать.
4: Он не бешеный?
1: Откуда я знаю?
4: Приблудный, что ли?
1: Зато служит. Умница. Умница, Орфей.
4: О, тварь беспородная. За что же он так на меня набросился?
1: Чужих не любит.
4: Ах, я уже чужой.
1: Ой, воспоминания оставьте при себе, Волшин.
4: Когда ты шлялась по парижским кабакам, чужим не был. На чьи деньги по Европам ездили, мадам?
1: Пусти. Дрянь, а? Пусти.
4: Тогда ты мне рада была, нет? Ты скажи.
3: Пошел! Пошел, фу!
1: Ишь, обиделся, а? Штаны ему пес порвал. Петер! Выведите этого господина вон.
4: Извините, мадам, мне на два слова к господину Роллингу.
1: Это еще зачем?
4: А я сообщу ему, что вы не княгиня Сицкая, а сбежавшая жена красного профессора Хлыни.
1: Ох ты, подлец.
4: Что ты стала благородной дамой, будучи в содержанках у некого полковника Волшина, честь имею представиться. Потом с рук на руки перешла к экс-министру Сухомлинову. Ах, затем...
1: Мерзавец, ах, дрянь.
4: Ну ладно, не бойся, ничего не скажу.
1: Ой, Ну, все при нем. Вот вымогатель не получился.
3: Почему?
1: Роллинг. Роллинг все знает. Знает.
3: Как, откуда?
1: Сама рассказала.
4: Нет, не верю, не может
1: быть. Господин Волшин, как вы глупы. Впрочем, у людей военных всегда мало ума. Роллинг несказанно благодарен мне за то, что я одна не желаю ему смерти.
3: А его сыновья?
1: Он ненавидит их так же, как и они меня.
4: Да погоди, погоди ты греметь.
0: Гарин приехал.
1: Гарин?
2: Вы звали фрау Зоя?
1: Нет. Ничего, иди. Когда?
4: А ты его любила?
1: Нет.
4: Любила. Ах, неразделенные чувства. И почему именно Манцев наградил тебя этой напастью? Несчастную женщину в холодном Петербурге с роскошным жуликом свел. Ну, не иначе высокой любовью твою душу спасал от супружеской лжи, а заодно и профессора дурака Хлынова избавил от больших бед.
1: Замолчи, замолчи, замолчи.
4: Я тоже иногда Россию вспоминаю.
1: Гарин за долларами явился?
4: Не совсем.
1: А зачем же?
4: Большевики его прихватили. Давно говорил, нужно с ним кончать. Отработал свое и все. А ты все медлила.
1: Теперь не буду.
4: Как нас подвел товарищ Манцев. Как подвел. Все Колчаки и Деникины сейчас бы чистили нам пуговицы. Про советы б никто вообще не вспоминал.
1: Вы и Сухомлинов не на тех ставили. Роллинг нашел бы, кем заменить Манцева.
4: Но я исправил ошибку.
1: Ну, вы по натуре предатель, Волшин.
4: Напрасно, Зоя, напрасно. Я честно передал дело тебе и господину Роллингу.
1: Больше не хотите быть мировым диктатором?
4: Много очень.
1: Кого?
4: Нас, диктаторов. Вы, я, Роллинг, еще Гарин.
1: Этот философ не в счет.
4: Как-никак, все-таки он подал мысль.
1: Так что же?
4: Действуйте, Зоя, действуйте. Роллинг – сила.
1: А я?
4: Вы – зло. Хорошенькая пара.
1: Прекрасно, Волшин. За предателем и квиты. Так что там стряслось?
4: Они его выследили. Неделю назад чуть ли не взяли живым в лаборатории.
1: Гиперболоид где?
4: Все привез с собой, даже чертежи.
1: Сам сказал?
4: Хо, как же.
1: Ты Кленский?
4: Да. Как мы с тобой условились, он наблюдал за Гариным в Петрограде.
1: Ты Кленский тоже вернулся?
4: На 3 дня раньше Гарина. Поездом.
1: А Гарин?
4: Видимо, в Хельсинки он продал свою моторку, купил морскую яхту, нанял команду. Вчера он прибыл в Зебрюге, а этой ночью ко мне в Брюссель.
1: Без багажа?
4: Ну, разумеется, он осторожен.
1: Но все это с русским паспортом.
4: Нет, он теперь законный бельгиец.
1: А.
4: Я давно снабдил его документами на случай провала.
1: Где же он спрятал чертежи?
4: Видимо, на яхте.
1: А яхта?
4: Скорее всего, курсирует вдоль побережья ввиду виллы господина Роллинга.
1: Вы это серьезно?
4: Допустимо вполне. Можно глянуть с балкона.
1: Как называется яхта?
4: Он не спрашивал, не спрашивал. Побоялся спугнуть.
1: Что хочет Гарин?
4: Масса претензий. Сказал, что мы плохо информируем, что он приехал, чтобы ознакомиться с последними достижениями мировой науки.
1: Деньги тоже?
4: Само собой.
1: Много обещали?
4: Ну... Объяснил, что есть трудности из-за того, что наш бывший военный министр Сухомлинов сбежал в Америку, прихватив остатки украденного в России золота.
1: Ну, это было давно.
4: Ну и что? Ну и что?
1: А на что же Гарин надеется?
4: Думаю, он сам пока этого не знает. Все зависит от суммы, которую хочет получить от нас. Во всяком случае, я его обнадежил.
1: Так, он не догадался?
4: Про то, что уже 3 года работает на Роллинга, вряд ли.
1: Действительно, жаль, много времени упустили. Гарин, конечно, лишний тебе.
4: Хорошо, что так получилось. Избавиться от него в России было бы труднее.
1: Займитесь.
4: Я? Нет. Я не могу.
1: Почему?
4: Нет, я устраняюсь.
1: Это шутка?
4: Совсем не шутка.
1: Что случилось?
4: Погиб мой младший брат в Сибири. Исаул!
1: Когда? Как?
4: Красные расстреляли. Меня разыскал русский мальчишка, беспризорник. Все рассказал. Это было страшно.
1: Тот брат, с которым вы отправили...

0: Он ничего не знал. Ничего. Последний близкий мне человек.
1: Не переживайте так, все пройдет.
0: Нет.
1: Волшин. Волшин, я увеличу вам жалование.
0: Да?
1: Да.
0: Благодарю.
1: Но Гариным я займусь сама. Вы ненадежны.
0: Почему? Ах, понимаю. Личные счеты.
1: Да. Я выбираю Роллинга.
0: А я вас, фрау Зоя.
1: Вы жалкий, Волшин. И теперь мне ясно, почему вас кусают собаки.
0: Хо-хо-хо, я не в обиде. Ах, ма!
1: Последний костюм.
0: Вы угадали, фрау Зоя.
1: Я пришлю чек.
0: Невыносимый урод. Счастливо оставаться.
2: Беккер, Штреккер, Студебеккер. А, это ты, собачка. Не то, не то. И это не то. А, вот. Господин Карл Беккер, Штреккер. Фон Раутенштрау.
1: О, боже мой, сколько звону. Кто это, Фридрих?
2: Очень любознательный журналист. Он составил на меня досье.
1: Вот это?
2: Не правда ли, солидное сочинение?
1: Что ты собираешься с ним делать?
2: Как видишь, запираю в сейф.
1: Я имею в виду господина Беккера.
2: Сначала за оказанную услугу я хотел сделать этого писаку платным сотрудником, а не Лин Роллинг. Но судья Шрёттер уговорил меня упрятать его в каталажку.
1: Что у тебя сегодня?
2: Как всегда, власть и деньги. Статистические сводки, проекты капиталовложений, сметы на проектирование, соглашения по кооперации.
1: С чего начнем?
2: Ответим Орону Гардингу, президенту. Он поздравил меня с днем рождения. Да, как у тебя дела с этим русским полковником?
1: Нужные нам чертежи в Бельгии у некоего инженера Гарина.
2: Сколько он хочет?
1: Все.
2: Это ненормально.
1: Гарин фанатик.
2: Мы предложим ему 0.5%.
1: У него в руках гиперболоид.
2: Разве нет защиты?
1: Пока никакой.
2: Ну, в конце концов, не так уж сложно изъять у него это изобретение.
1: Опасно оставлять Гарина у себя за спиной.
2: Если хочешь, он будет надежно изолирован.
1: Этого мало.
2: Ты приняла решение.
1: Я хорошо знаю Гарина. Он неприятен уже тем, что есть.
2: Ну, чем же?
1: С него началось мое унижение. Он предрекает гибель.
2: Вот как?
1: Да.
2: А почему?
1: Потому что мы все безнадежно больны.
2: Это просто какая-то мистика.
1: Ты напрасно смеешься, Фридрих.
2: Извини, Мезуга. Извини.
1: Я его боюсь.
2: Если нужна помощь?
1: Нет.
2: Если тебя это развлечет.
1: Я слушаю, Фридрих.
2: Уважаемый господин президент. Почему он все время воет?
1: Его раздражают твои карманные часы, Фридрих. Он слышит в 1000 раз лучше нас.
2: Да?
1: Да.
2: А ну-ка я поднесу ему их к самому уху.

0: пятый день Тарашкин, Иван Гусев и Хлынов ожидали Гарина в Брюсселе, находясь в гостях у старого бельгийского друга профессора доктора Вольфа. Самое трудное дело выпало Ивану. Сразу после утомительного перелета из Петрограда через Варшаву и Берлин он отправился на квартиру полковника Волшина, адрес которого с помощью Вольфа удалось разыскать довольно легко. По плану Тарашкина и Шельги, Иван Гусев, явившись к полковнику, должен был все рассказать ему о его брате и показать татуировку, то есть выполнить последнюю волю умирающего Исаула, как тот и желал. В задачу Ивана входило, узнав о приезде Гарина, сообщить и выследить, где тот прячет чертежи. В случае неудачи Гусева с Волшиным на Гарина выходил профессор Хлынов, как так называемый бывший сообщник инженера, чудом спасшийся от большевиков. Тарашкин до приезда Гарина очень томился вынужденным бездельем. По совету Хлынова он посещал брюссельские музеи и проявлял к искусству заметный интерес. Вечером того же дня, когда полковник Волшин встретился с Зоей в Хаусгрюнек, Тарашкин и Хлынов ждали у Вольфа очередного сообщения от Ивана.
1: Звонят. Слышите?
2: Печальный звон.
1: По ком они, профессор?
2: Право не знаю, товарищ Тарашкин. По Матфею, Марку, Луке и Анну. А может, по всем сразу?
1: Праздник, что ли?
2: Да как вам сказать?
1: А как зовут того на ратуше?
2: Там стоит святой Михаил, покровитель Брюсселя.
1: Вы говорите о статуе, будто он живой.
2: Нет, он мертвый. А сверху позолота.
1: Вчера в Королевском музее видел я старинные деньги. Геллеры, флорины, дукаты. Чистое золото.
2: Чистого золота, голубчик, не бывает. Оно всегда с примесью крови.
1: А если честно, заработано?
2: Я говорю о древней его родословной. В 16 веке, например, испанцы ограбили Мексику и Таон-Тинсую, империю инков. Миллионы индейцев погибли. Они поклонялись солнцу. Большие золотые солнца светили им в храмах. Европа переплавила святыни в монеты. Возможно, в те самые, что вы видели.
1: Подумать только. Деньги из солнца.
2: Да. Чужую душу в гульдены перечеканили. Не первый, не последний раз за тысячи лет. Это и есть история.
1: Профессор, а с собственной душой ничего при этом не случается?
2: Умирает она, товарищ Тарашкин. Даже позолоты не остается.
1: Выходит, чем больше имею, тем меньше души?
2: Именно так.
1: Забавное рассуждение. Забавное. Ах, господин Роллинг, архимиллионер. Теперь-то я понимаю, что у вас внутри. Спасибо за науку, профессор.
2: Да что вы, всегда рад.
1: Вот почему он на людях гороховый суп кушает. Думает, все такие. Позавидуют, да прихлопнут ненароком. Ух, насекомые.
2: А почему вы о Роллинге вдруг вспомнили?
1: Что, разве не говорил? Была телеграмма от Шельги. Агент Роллинга Тыклинский выехал из Питера вслед за нами.
2: Ах так? Но откуда вам известно про гороховый суп?
1: Удивляет подробности, профессор. Сведения от товарища Вольфа. Замечательный человек. Все беспокоится, удобную ли квартиру нам подыскать.
2: Роллинг в Бельгии.
1: В том-то и дело.
2: В Брюсселе.
1: Нет, вилла Хаусгрюнек. Побережье к западу от Зеебрюги. Живет с любовницей. Говорят, русская.
2: Вдовец?
1: Два сына, прямые наследники. Но прежним содержанкам пенсион платит.
2: Ну, хорошо. Давайте поговорим на другую тему.
1: Да бросьте, профессор. Ну, разве не интересно?
2: Я как-то не привык.
1: Нет, нет. Вы послушайте. Господин Роллинг обожает апельсиновый сок. Для разминки колет дрова. Называет себя Фридрих Великий. В контору надевает заплатанный пиджак. Курит самые дешевые сигары.
2: Ну хорошо, будет вам, будет. Неужели Вольф ничего дельного о нем не сказал?
1: Роллинг. 10 миллиардов основной капитал. 300 заводов, шахты, фирм. В Америке, Германии, Бельгии. Основная продукция – военные поставки. Почетный доктор политических и технических наук. Сам ничего не изобрел и не построил. Все состояние на спекуляциях. Редкая память на цифры и факты.
2: Откуда Вольф все это узнал? По моим прежним встречам с профессором в Петербурге и Брюсселе, он химик, а не сыщик.
1: До 18-го года ваш давний приятель, доктор Вольф, был в руководстве одной подпольной бельгийской организации. Так-то, профессор.
2: Ах, вот-то на что.
1: Вот именно. Сочувствует большевикам. Это было известно. Поэтому товарищ Шильга сразу и согласился, когда вы предложили обратиться за помощью к Вольфу. Так что вы знали товарища Вольфа с одной стороны, профессор, а мы с другой.
2: Да.
3: Это Иван-то. Ну, входи, чего стоишь?
4: Здравствуй, Ванечка.
5: Здрасте. Простите, опоздал я.
3: Ничего, ничего, Ваня. Ну, как ты там у полковника Волшина? Не страшно?
5: На самолете летели, страшнее было.
3: Почему молчал двое суток?
4: Да, неужели нельзя было?
5: Не мог ни выйти, ни позвонить. Волшин дома был.
3: Неужели и он Гарина ждет? Может, предупредил кто?
5: Как раз вчера приходил к Волшину один тип.
3: Выглядит как?
5: Маленький, суетливый, будто таракан.
3: Это же Тыклинский!
4: Как же так?
3: Ах, молодец, товарищ Шельга, вот все угадал. Профессор, Волшин продал Гарина Роллингу. Тыклинский агент Роллинга. Вы поняли, профессор?
4: Да-да-да, поразительно.
3: Так, так, значит, Гарин...
5: Он здесь.
3: Как здесь? Когда?
5: Ночью.
3: Что же ты молчал? Говори.
5: Я ему дверь открыл. В руках у Гарина ничего не было.
3: Так.
5: Они с Волшиным в комнате заперлись. Просидели часов до трех. И спать разошлись. Сейчас тихо было. А потом Волшин стал кому-то звонить. И тут же из дома ушел. Как только дверь за ним закрылась, Гарин выглянул в коридор. Ну, я, конечно, будто сплю.
3: Ну-ну-ну.
5: А мне из прихожки с сундука все видно. Гарин своим ключом дверь к Волшину отпер. Я к двери. Смотрю в щелку. Гарин прямо к столу с телефоном. А там раскрытая книга с номерами лежит. Он минуты две в нее глядел. Не тронул. И тихо вышел. А потом надел плащ и был таков.
3: Угу. Куда же он чертежи упрятал?
4: И зачем?
3: Ох, удивляете, профессор. Аферист Шулеру не верит.
2: Да-да. Вряд ли Гарин без оружия.
3: Да один гиперболоид уж точно в кармане носит. На кой черт ему плащ? Жара ведь.
5: От того плаща запах какой-то чудной.
3: Ну-ну.
5: Он над головой моей на вешалке висел. Ну, вроде как йодом.
3: Это, Ваня, море.
5: Да, это море.
3: Стало быть, Гарин, как мы и предполагали, по воде до Бельгии добрался.
5: На той-то лодочке.
3: Ну, видно, в Финляндии на пароход пересел. Хотя... Хотя в каюте морем не просолишься. Тут надо неделю на палубе стоять.
4: Может, нанял яхту?
3: Купил.
4: Хм. Но почему?
3: Гарин к полковнику с пустыми руками явился. Значит, чертежи... Значит, чертежи где-то оставил?
4: Спрятал на берегу.
3: Ого. Или на вокзале сдал.
4: А что?
6: Вполне.
1: Скажите, профессор, вот где бы вы хранили вещь, которая может стоить вам головы?
2: Ну, носил с собой.
1: В чужой стране опасно.
4: А тогда оставил дома.
1: Вот. Вот потому Гарин и сделался пиратом. Каюта на корабле не дом, но зато своя.
4: Понимаю вас. Нам остается найти финскую яхту, которая ночью...

0: больше не появлялся?
1: Нет.
0: А Волшин?
1: Приехал днем, часа в два. Обе брючины снизу порванные.
0: Кто же его так отделал? Ну и что?
1: Комнату отпер, велел в квартире прибраться. Потом спать завалился, а я рискнул к вам.
0: Да.
1: Я книгу-то посмотрел.
0: Да ну?
1: Волшин я закрыл, но шнурок между листами был.
0: И страницу запомнил?
1: 92-я.
0: Так, где тут у нас телефонная книга? Так, ну-ка гляньте, профессор, тут он должен быть, доктор Фридрих Роллинг.
2: Разрешите?
0: Пожалуйста.
1: Да, есть.
0: Где?
1: Вот.
0: Так, ну теперь он сам даст о себе знать.
1: Кто?
0: Гарин. 92-ю страницу он видел и знает, кому звонил Волшин в 4 утра.
3: Гарин убьет Роллинга.
0: Роллинг убьет Гарина, профессор. Теперь он охотник.
3: О, нет. Гарин вовсе не жертва.
0: Не жертва тот, у кого полный карман денег. А у господина инженера... Что такое?
3: Газетчик.
0: О чем он кричал?
3: Ограблен брюссельский банк. Преступник прошел сквозь стену. Убитых 7.
0: Я говорил! Это он!
3: Опять кровь.
0: Где же его дьявола теперь искать? Профессор, профессор, куда вы? Стойте!
3: Пустите!
0: Стойте!
3: Пустите меня, товарищ Старашкин! Я должен это прекратить!
0: Вы сдурели, профессор!
3: Я скажу, что о нем думаю! Все!
1: Не ушиблись, товарищ Старашкин?
4: Ой, здоровый! Здоровый мужик, однако. Крепко мне поддыхал. Фу. Фу. Валя,
0: зови

0: Последние полтора года инженера Гарина мучили головные боли. Начались они впервые при странных обстоятельствах.
1: Когда же это началось? Да-да-да. В октябре. Помню, уже темнело. Я гулял по Петрограду и оказался на стрелке Васильевского острова. Было очень холодно. И ветер. Ветер, как дьявол, носился вдоль Невы. Какие скользкие булыжники. Я спустился к самой воде. Она была мутно-зеленая. Душой моей овладело смятение, а мысли сделались просто деревянными. Мне вдруг подумалось, что куда бы я ни пошел, мне нигде не будет места. Чужой. Всем чужой. И вокруг никого. Ни одной живой души.

0: Господи! Хоть бы кто-нибудь оказался рядом. Ну, хотя бы посмотрел издали. Ну, кто-нибудь.
1: И вот как раз в тот самый момент, когда Петр Петрович хотел оглянуться вокруг, чтобы поискать этот взгляд, он заметил...
0: Нет, это мне показалось.
1: Что большой в человеческий рост гранитный шар на краю пандуса качнулся...
2: Нет!
1: А потом и... покатился прямиком на Петра Петровича, который от неожиданности точно окаменел и не успел отскочить в сторону. Шар наехал инженеру Гарину на правую ногу и остановился.
0: Больно! Больно! Пустите! Что это? Координатная сетка на шаре, будто кто тонкой иглой прочертил континенты. А земной шар, земной шар.
1: В этот момент Петр Петрович испытал настоящий ужас и как бы проснулся. Шар стоял на прежнем месте, как ни в чем не бывало. Но зато бешено колотилось сердце, ноги были ватные. С того и пошло. Каменный шар вместе с головной болью будто в наказание стал являться инженеру Гарину в самые неподходящие минуты. Особенно нехорошо было, когда он, едва спасшись от большевиков, в своей лодчонке плыл через Финский залив из Петрограда до Хельсинки. Проклятая гранитная глыба за это время раза три перекатилась у него через голову, и уже после этого Петр Петрович никак не сомневался в том, что он не владеет миром, а им самим играют какие-то злые силы. Однако он овладел собой. Гарин был уверен, что на его счете в Брюссельском банке есть деньги, которых хватит, чтобы начать все сначала. Эта сумма была ему заранее оговорена с Сухомлиновым как резерв на непредвиденный случай. Высказанное Волшиным вскользь известие о бегстве Сухомлинова в Америку открыло Петру Петровичу глаза. После этого предательство Волшина его даже не удивило. Петр Петрович решил наведаться в Брюссельский банк и взять сколько нужно. Однако, когда он одну за другой плавил гиперболоидом двери банковского подвала и резал смертельным лучом попавшихся на пути людей, на него вдруг снова из темноты выкатился огромный каменный земной шар, норовящий задавить его самого. Тогда Петр Петрович впервые подумал, уж не сходит ли он с ума.
3: С ума?
1: Захватив два кожаных мешка с золотом, в 11 часов вечера, когда стемнело, Гарин добрался до северной окраины города, где начинался канал Виллибрук.
4: Гарин, остановитесь!
3: Черт бы вас взял, Хлынов!
5: Как вы испугались?
3: Орете, как ангел трудный в темноте.
5: Я так и знал. Вы смерти ждете.
3: Отпевать меня пришел Иуда Петроградский.
5: Что с вами? Гарин, что с вашим лицом?
3: А что такое? Что вы там увидели?
5: Глаза у вас странно помутнели.
3: Это лихорадка, целый день трясет.
5: Лихорадка?
3: Знаю, что вы про Петьку Гарина подумали.
5: Поздно уже.
3: Почему поздно? Чушь несете. Слышали? Это это они за мной гонятся. Некогда с вами. О, тяжесть какая.
5: Что у вас в мешках?
3: Золото. Золото в слитках. Газет не читаете? Отойдите-ка, я миллионами швыряться буду.
5: Там лодка?
3: Про лодку не знает, а меня нашел.
5: Я решил почему-то, что встречу вас на канале Виллибрук.
3: А Стикс, река мертвых, вам не грязилось? А,
5: скажите, тех семерых в Брюссельском банке вы тоже пополам?
3: А как же? Сдвиньтесь-ка, профессор, в сторону. Прыгать буду. В гости идете?
5: Иду.
3: Трап, хватайте.
5: Гарин. Гарин. Час назад я хотел убить вас.
3: Занятно. Проповедуйте.
5: Час назад, первый раз в жизни, я ударил человека. На улице кричали: идет убийца, он проникает сквозь стены. Я испугался и бросился отомстить ему за свой страх и на пути ударил первого встречного, невиновного, наотмашь. Я опомнился на улице и увидел себя со стороны. Это был миг слепоты, но он открыл мне некий закон. Я спросил себя, почему случилось так, что зло, содеянное не мною, стало злом во мне? И ответил: в этом виноват страх. В одно мгновение он лишил меня человеческого достоинства, способности кого-то любить. Я догадался, что если не противостоять страху, он грянет лавиной, убивая все на своем пути, как будто даже против нашей воли. Я знал и раньше, что зло есть, но не спрашивал себя, откуда оно, и, значит, не мог с ним бороться. Но тут я понял простую, но позорную истину о том, что именно страх заставляет людей искать опору вовне, а надо в самом себе. Иначе станешь ненасытен и ничтожен, потому что, защищаясь от своей слабости, будешь бить и бить наотмашь невиновных, и страх при этом не станет меньше, а наоборот сильнее. Он сделает тебя своим рабом. За страх, за эту признанную всеми нами монету можно потихоньку продать до последнего лучшее чувство, ослепнуть и незрячим уже всю оставшуюся жизнь отвоевывать у себя подобных места в теплой норе. Еще страшнее, вооружаясь, собирая золото в мешки, мечтая о власти. Я понял, почему так одержимы в своем стремлении разбогатеть господа Роллинги. Почему такие, как вы, Гарин, хотят завоевать весь мир. Но это прямая дорога во всеобщее сумасшествие. И последний шаг к нему – убийство. Убивая, человек примеряет на себе крайнюю меру страха, страх смерти. От него не дают забыться ни власть, ни золото, лишь безумие. Сегодня, Гарин, я видел его в ваших глазах. Час назад, я думаю, еще не поздно. Я искал вас.
3: Ну, все?
5: Нет. Слушайте, я понимаю умом, но не могу поверить, что говорю с сумасшедшим. У вас в руках страшное оружие, и мне все кажется, даже безумец может понять, его надо уничтожить.
3: Ну, зачем дело стало? Бросим чертежи в воду, я свои. Вы те, что захапали чекисты.
5: Вы обманете.
3: Даю слово. Что, далеко до Питера?
5: Чертежи здесь.
3: При вас?
5: Да.
3: А зачем?
5: Я не обязан отвечать.
3: Покажите.
5: Здесь, за подкладкой.
3: Ну-ка.
5: Что вы делаете?
3: Извлекаю документы.
5: Принесите сначала свои.
3: Пожалуйста. Вот. Наш замечательный бестселлер, чемоданчик с пистолетами.
5: Я бросаю.
3: А ваши? Вдруг не те?
5: Смотрите, смотрите.
3: А копии не сняли?
5: Когда же, когда?
3: Друзья большевики на вас не обидятся?
5: Советской России не надо оружия, если его не будет у наших врагов.
3: В земные недры проникнуть отказываетесь. А гиперболоид не жалко?
5: Ради жизни нет.
3: Понял. Имею в виду Роллингов и Гариных. Не хотите рисковать? Аманцев?
5: Теперь я знаю, ученый должен уничтожить свое открытие, когда есть хоть малейший повод применить его как оружие. Он должен сказать об этом всем. Будь Манцев жив, он так бы и поступил.
3: Великая мысль. Ну, к делу, профессор. Вот здесь у борта будет удобнее. Раз. Два.
5: Что у вас в руках?
3: Гиперболоид. А что?
5: Вы хотите меня убить?
3: Предатели все непременно.
5: Но ваше слово...
3: Я не нарушаю принципы. Политика — это когда говорят одно, а делают наоборот.
5: Лицо у вас опять омрачилось.
3: Ну, положите на палубу чертежи. Ну, дышим легко, непринужденно.
5: Стреляйте, Гарин. Стреляйте. Но знаете, вы никогда не жили на земле. Никогда не были свободны. Не смотрели в глаза людям без страха. Вы придумали себе ничтожное счастье умереть последним. Вам неизвестно, что значит быть человеком, радоваться солнцу, улыбке, цветущему дереву. Вы бросили миру страшную мысль о возможной гибели. К сожалению, она верна. Стреляйте. Но помните, верная мысль не дает осечки. Она возвратится к вам вашей собственной смертью. И я знаю, вы ждете ее. Вы не можете не чувствовать, как она приближается.
2: Хлынов.
5: Зоя, это ты стреляла?
2: Да. Да! Где он?
5: Упал в воду.
2: Значит, готов. В машину. Хлынов. В машину, мне не нужны свидетели.
4: Зоя и профессор Хлынов ехали молча. Обоим было не по себе. Перед глазами Алексея Семеновича так и стояла жуткая картина исчезновения Гарина в канале Вильбрук. И к тому же еще оскорбительная близость бывшей жены после встречи столь неожиданной. Фрау Зоя уверенно вела автомобиль и в Гарина целилась без всякого волнения. После выстрела Зою накрыло ощущение какой-то странной, оглушающей пустоты. Где-то в ночи, куда неслась машина, над шоссе опустилась ее невидимая граница. И Зоя, желая вырваться на свободу, сверх меры напрягала то сильный фордовский мотор. Однако непроницаемая стена летела прочь так же быстро, как догонявшее ее авто. Пустота не хотела уступать в скорости Зои Мунрос. Как никогда в тот вечер Зоя была зла на весь свет.
2: Выходите, Хлынов. Приехали.
4: Когда Тарашкин вместе с Иваном Гусевым выбежали на улицу вслед за профессором Хлыновым, того и след простыл. На несколько мгновений, быть может, впервые в жизни, Тарашкина покинул его врожденный оптимизм. Он никак не ожидал, что степенный и вежливый профессор мог приходить в такое бешенство и одним ударом кулака сшибить его, Тарашкина, с ног. это были пустяки. Гораздо хуже то, что, отправившись на поиски Гарина в таком состоянии, Алексей Семенович мог погубить дело. В городе темнело. Решили вернуться, подумав, что вряд ли профессор встретил Гарина на улицах Брюсселя. Возможно, что, остыв, он уже ждет их на квартире Вольфа. И тут Тарашкин даже мысленно выругал себя за бестолковость. Он догадался, где искать Гарина. Конечно!
3: У него должна быть моторная лодка. Без лодки на канале Виллибрук Гарину никак не добраться до своей пиратской яхты в море. В случае чего Вольф тихо, мирно переправит профессора обратно в Россию.
6: Товарищ Тарашкин! Полиция!
7: К дому, Ваня! Скорей! Прижмись к стене. Хотят каналы парк оцепить. Золото ищут. Гарин их за собой привел. Выглянь за угол, Ваня. Я за улицей послежу.
6: Ага, понял. Никого!
7: Причал видишь? Там он должен быть. Ну, вперед! Стой! Прячемся, будто мы золото украли. Идем, надо лодки осмотреть.
6: Товарищ Тарашкин, поймают нас. Мы по-ихнему-то ни слова. Да ищу вас вон, пистолет.
7: Не боись, Ваня. Может, Гарин свою питерскую моторку в Бельгию привез. Или с его финской яхтой должна быть моторная шлюпка.
6: Смотрите, к одной лодке сходня брошена. Тут на спасательном круге название. Не финская.
7: Аризона. Аризона. Черт, ногу зашиб. Ваня, стой. Глянь-ка, что там в мешке?
6: Слитки золотые. Товарищ Тарашкин, вот еще один мешок.
7: Так, значит, гаринская моторка. Тут должен быть гиперболоид и чертежи.
6: На корме ничего.
7: В каюте посмотри.
6: В каюте пусто.
7: Опередили нас, Ваня.
6: Полиция?
7: Нет, господин Роллинг. Полиция первым делом бы золото взяла.
6: А Гарин? Может, он им уже попался?
7: Нет. Нет, они не стали бы так сиренами шуметь, когда преступника нашли.
6: Так, куда же Гарин делся?
7: Ухлопали господина инженера. Или люди Роллинга его с собой везли. На виллу Хаус Грюнек.
6: Уходить надо. Найдут нас, товарищ Тарашкин.
7: Не найдут. Авось канал еще не успели перекрыть.
6: Куда же мы теперь?
7: К Роллингу в гости.
6: А золото?
7: Давай его на берег. Найдут, обрадуются. А мы уйдем пока. Ну, поехали!
4: В то время как Зоя и профессор Хлынов молча входили в темный мраморный вестибюль Хаусгрюнек, Тарашкин и Гусев, миновав канал и неспокойную в ту ночь Шельду, приближались к Зеебрюгге. Впереди были видны огни порта.
7: Оглянись, Ваня! Полиции не видно?
6: Не видать! Все время смотрю!
7: Ветер крепчает! Ишь, волна какая идет!
6: Как же мы в море-то будем?
7: Да погоди, море! Надо еще порт проскочить!
6: Смотрите, товарищ Тарашкин! Катер впереди! Фонарем сигналит!
7: Это нам, Ваня.
6: Полиция!
7: Нет, это лоцман здешний. Портовая служба. Шторм. Вернуться советует. спрашивает, куда идем. Глянь, Ваня, может, у Гарина в каюте и фонарь есть?
6: Вот, принес.
7: Держи штурвал. Ага. Крепче, крепче.
6: Я держу. Товарищ Тарашкин, а что вы ему отвечаете?
7: А вру, что на свой корабль идем. Нам с тобой деваться вроде больше некуда. Название просит. Что там на спасательном круге у нас?
6: Аризона.
7: Эх, Аризона так Аризона. Приказывает следовать за ним.
6: Поворачиваем.
7: Лихой парень. Крутого вираж заложил.
6: Куда это он, а?
7: Сам не пойму. Сигналит. Спокойной ночи.
6: Товарищ Тарашкин! Аризона!
4: Тарашкин не поверил своим глазам. Белоснежная даже в ночи гаринская яхта покачивалась на крутой волне в 30 метрах от лодки. Светили габаритные огни. Прочитать золотые буквы названия не составляло труда. Тарашкин никого не заметил ни на палубе, ни в рубке. Иллюминаторы также были темны.
7: Слушай, Вань, должны же они нас заметить с яхты. Как ты думаешь?
6: Да вроде должны.
7: Проверить бы надо.
6: Эй! Куда? Куда вы, товарищ Тарашкин?
7: Ну-ка, Ваня, помоги. Плечо подставь. Плечо. Давай. Врешь. Не возьмешь.
4: Двух минут на борту Аризоны Тарашкину хватило, чтобы убедиться, что яхта в самом деле пуста. Он не стал ломать голову, кого благодарить за подарок. Гарина, его сбежавших пиратов, добросовестного бельгийского лоцмана или шторм. Одно было ясно. Яхта не моторка. На ней можно плыть не только в гости к Роллингу, а хоть домой в Россию. Поднять лебедкой на яхту лодку вместе с Иваном было делом минуты. Еще через несколько минут Аризона снялась с якоря и свободно развернулась в сторону моря.

0: гиперболоиды чертежи Зоя передала Роллингу из рук в руки, ожидая благодарности. Роллинг не благодарил. Как всякий деспот, он любил неожиданно и больно напоминать о том, что милости великого человека надо оплачивать. Это взбесило Зою.
1: Петер!
2: Слушаю, фрау Зоя.
1: Ключи.
2: Вот, фрау Зоя, я запер того господина в библиотеке, как вы приказали.
1: Что еще?
2: Он отказался есть.
1: Ой, идите.
2: Слушаюсь.
0: Профессор Хлынов не только отказался есть, он еще и молчал. Зоя так и не узнала, как он попал в Брюссель и оказался с Гариным в одной лодке. Задавая вопросы, она заметила, что Хлынов вовсе не испуган. Он ее презирал. В Хаусгрюнек, наверное, от близости моря, всегда было неспокойно по ночам. Море никогда не спало. Оно качалось, ревело, вздыхало. Оно было живое. Это знал даже Роллинг. И Зоя в ту ночь, сидя в гостиной и зажигая за сигаретой сигарету, слушала море. Ей казалось, что оно говорит с ней о чем-то важном, но она не понимала, о чем.
3: Кто здесь?
4: Вы кто?
5: Я Тарашкин из России. А вы?
4: Слуга Петр. Вы грабитель?
5: Дело к господину Роллингу.
4: А, пистолет.
5: Дело важное.
0: Петр с трудом понимал Тарашкина, хотя Зоя часто обращалась к нему по-русски. Но, несмотря на испуг, он почему-то подумал, что Тарашкин не сделает ему зла.
5: Надо отключить сигнализацию.
4: Да, вот здесь, за портьерой.
5: Вот, давай.
4: Да. Нужно набрать... Три слова.
5: Так.
4: Молот против ведьм.
5: Против?
4: Да.
5: Что, заклинание, что ли?
4: Да, старинное. От нечистой силы.
5: Набирайте.

0: Все. Стоп. Чтобы не было подозрений, необходимо завязать вам руки.
1: Да, да.
0: И,
1: да.
0: И рот.
1: Да.
0: Вот так.
1: Да,
0: Герц. Так. Так. Отойдите в сторонку, Петр, и ложитесь ничком.
1: Не вой.
0: Вот так вот, хорошо.
1: Не вой.
0: Собачку прихватите. Вот, молодец, молодец. Так, отлично.
2: Вы кто?
3: Товарищ Тарашкин из России. Извините, я вас в темноте не вижу.
2: Не видите, не надо. Профессор Хвынов ваш человек?
3: Наш.
2: Заберите. А то он, кажется, онемел и оглох. Вот ключи.
3: Мне на пару слов господину Роллингу.
2: По лестнице налево.
3: Благодарю, мадам.
2: Пойдите вы все к чертовой матери.
4: Кто там?
5: Это я,
4: товарищ Тарашкин! Товарищ Тарашкин!
3: Ну, будет, будет.
4: Я...
3: Будет, товарищ Хлынов.
4: Я должен просить у вас прощения.
3: О боксе потом. Зал, коридор, в разбитое окно.
4: Да.
3: На берегу ждет Иван. Мы на яхте. Идите.
4: Хорошо.
3: Иду. Стойте! Профессор,
4: да.
3: Не испугайтесь, там какая-то дама заговаривает в темноте и видит, как сова.
4: А, это моя бывшая жена.
3: Да? Ну.
4: Я с вами, товарищ Тарашкин.
3: Нет, профессор, зрелище не для вас.

господину Роллингу часто снился один и тот же кошмарный сон. Он видел ночами, что русские идут. Откуда ни возьмись, в кожаной тужурке, шлеме и защитных очках являлся страшный летчик с красным бантом на груди. Он летел над Америкой и Европой и громил с воздуха его роллинга завода. А потом, хохоча, последнюю бомбу бросал прямо ему на постель. Увы, к великому стыду это было правдой. Роллинг боялся русских и ненавидел их.

0: господин Роллинг. Проснитесь.
1: Напротив, Тарашкин не испытывал вражды к пожилому миллионеру. Он пришел в кабинет Роллинга лишь за тем, чтобы забрать у него то, что принадлежало Советской России по праву.
0: Отдайте гиперболоид, господин Роллинг. Я Тарашкин из России. Чертежи отдай, биржевый парюга! Откройте сейф.
2: Вот.
0: Это не надо. Себя оставьте. Это обратно. Чужого не берем. Ну-ка, чемоданчик сюда.
2: Нет, не могу.
0: Вы военный преступник, господин Роллинг. А война не шутка.

0: Ровно через неделю после визита Василия Тарашкина к роллингу, в половине десятого утра, шалое июньское солнце по обыкновению заглянуло с нагретого карниза в каменный двор Петроградского УГРО. Темные стекла верхних этажей сразу сделались голубыми, зеленая ветка тополя празднично вспыхнула перед окном, и с Невского, как всегда, прилетели воробьи клевать мошек и яркую кирпичную крошку у водосточной трубы.
1: Вась, мешаете, Василий Иванович.
2: Все, Зиночка, не буду.
1: Диктуйте, товарищ Тарашкин.
2: Так, уважаемые друзья уголовного розыска.
1: Так.
2: В 6 часов вечера 1 июля 1923 года Василий и Зинаида...
1: Зинаида и Василий.
2: Я не знал.
1: Да, имя женщины в начале надо.
2: Хорошо. Зинаида и Василий Тарашкины празднуют свадьбу. Жилтоварищество «Универсум». Приходить обязательно.
1: Обязательно.
2: Всем привет!
3: Привет всем.
1: Ой, профессор. Присаживайтесь, пожалуйста.
2: Очень рад.
3: Товарищ Шельга просил зайти. Обещал сюрприз.
2: У нас с Зиной тоже новость.
1: Да.
3: Похоже на объявление.
2: Читайте, профессор. Вы первый.
3: Так. Дорогие мои, поздравляю.
1: Спасибо, профессор.
3: Поздравляю.
1: Спасибо.
3: А я-то думаю, почему товарищ Тарашкин при параде?
1: Профессор, правда, он такой красивый в военном Тарашечке.
2: Ну, Зина. Да? И формы не к свадьбе совсем.
1: Профессор, а вы разве орден не заметили?
3: А, красного знамени. Поздравляю.
1: Да.
3: Поздравляю.
2: Спасибо.
1: Товарищи Шельгу и Васю наградили сегодня за гиперпалоид.
2: Ну все, иду в коридор объявление вешать.
3: Товарищ Тарашкин, все хотел спросить, почему на Аризоне не было никого?
4: Ну, как я понимаю, команду сняли, когда яхту береговая охрана арестовала. Видно, Зоя решила ее обыскать до того, как Нагарина с пистолетом идти.
3: Ага. Погодите, но откуда же она узнала, что у Гарина яхта есть?
4: Ну, у Гарина с Волшиным наверняка был план, как действовать. Если инженеру понадобится уйти за границу, предусмотрели и покупку яхты.
2: Если бы это было не так, Гарин не явился бы к полковнику в штормовом плаще. Зои и название Аризона не надо было. Охрана искала финскую яхту у побережья. Ну как, объявление, профессор?
3: Да. А, замечательное. Ага. Но ведь на обыск надо право иметь.
2: Профессор, для роллингов свои законы. Куда нужно, позвонил, что надо, сделали. Когда Зоя не нашла на яхте чертежей, она тут же сообразила, что встретит Гарина в Брюсселе на канале Виллибрук.
3: Да.
1: Профессор, ну как же вы дали себя арестовать? Почему не сопротивлялись бывшей жене?
3: Да вы знаете, Зиночка, мне даже в голову не пришло.
1: А что она вам сказала?
3: Сожалела, что в попыхах не застрелила вместе с Гариным. Предлагала билет на пароход до Южной Америки.
1: А вы?
3: Мне не о чем было с ней говорить.
2: Честно говоря... Не ожидал я, профессор, встретить вас в гостях у роллинга. Про Гарина уж не говорю. Не спрашивал он, зачем у вас чертежи?
3: Не мог же я сказать, что договорился с вами использовать их как приманку на случай, если не найдем Волошина, и мне потребуется при встрече с Гариным доказать, что не имею отношения к большевикам.
2: Ты, зря, профессор. Надо было объяснить, что мы закинули сразу два крючка. Знай наших!
3: Нет, нет и нет. Пришлось бы упомянуть Ивана. А я знаю теперь, что такое конспиративная работа.
1: Браво, браво.
2: Ну, профессор, 10-0 в вашу пользу. Входите!
3: Коля!
4: Алексей!
3: Коля! Алексей. Коля! Товарищ Тарашкин, Зиночка! Да знаете вы, кто это такой? Это же Коля Манцев! Живой! Коля!
5: Ну, как сюрприз, профессор?
1: Товарищ Ильга, опять вы незаметно вошли.
5: Ну, такой я, Зиночка, не могу себя переломить.
3: Ну, сразили начисто, товарищ Ильга. Где же, где вы Манцева отыскали?
5: Не один я, всероссийский розыск. А находился товарищ Манцев Николай Христофорович в Сибири, матушки, до зимы 20-го года.
2: 20-го, да.
5: Партизанил он в Преамурии, а потом обдумывал теорию Оливина в Благовещенске на скромной должности учителя.
3: Коля, но почему ты не писал?
2: Боялся, искать станете.
3: Ничего не понимаю.
2: Решил я, Леша, много денег накопить.
3: Ты?
2: Да. Я... Сказал себе, не вернусь, пока до последней копейки Гарину долг не отдам.
3: Всегда с ним так. Я говорил, товарищ Ильга, талант и большой оригинал.
5: Профессор, в поступке товарища Манцева немалый смысл. Вы же не побоялись в лицо Гарину правду сказать, хотя от смерти на волосок стояли?
3: Ну...
5: Тот и оно. Но вы, Алексей Семенович, не совсем правы. Решили с врагом на ничью... А надо до победы бороться. Правда на вашей стороне. Мы для мира, а не для войны, гиперболоид у Роллинга отняли. И вы, товарищ Манцев, будете еще очень нужны революции.
2: Нужен революции.
3: Да, товарищ Ильга, а как ваша рука?
5: Вчера на собрании самостоятельно голосовал.
3: Это точно. Да. Ну, что скажешь, Николай Христофорович?
2: Ну, что ж сказать, Алеша. Я рад вам и очень вас всех люблю.
6: Вот так и завершается наша история. Как и полагается всяким историям со счастливым концом, в которых правда побеждает в борьбе, а все настоящие герои встречаются вместе. Впрочем, нет. Пока еще не все.
5: А вот и наш курьер Ваня Гусев. Ну-ка, перелезай сюда. Давай-давай, прямо в окно. Ну?
7: Давай-давай.
8: Товарищ Ильга, не как товарищ Манцев.
2: Ну, здравствуй. Ваня!
8: Николай Христофорович! Я уж и не думал, что свидимся. Как же вы тогда из сарая-то ушли?
2: Да вот один старый-престарый дед меня отпустил. Открыл засов, иди, говорит, на все четыре стороны, мил человек. Слышь, деревни стреляют. Не знаю, за царя ты или за советы. Да за кровь твою перед Господом отвечать не хочу. А я ему, идти мне некуда, я за советскую власть. Дайте винтовку или топор, буду вместе с вами бандитов бить. Говорит, погоди с винтовкой, пойдем, я тебя пока... в погреб спрячь.
5: Пельмени готовы, Ваня?
8: В лучшем виде, товарищ Шельган.
5: И цветы купил?
8: Ноготки на рынке и пол помыл.
5: Молодец. А лошадь где взял?
8: В университете, по старой памяти дали.
5: Тогда поехали.
3: Позвольте, куда?
7: Свадьба, профессор, первое число.
9: Сегодня, простите, забыл.
7: Прошу.
9: Опять в окно?
7: Предрассудки вперед.
1: Подождите минуточку,
9: Подождите.
1: Вот.
9: Положительно необыкновенная шляпа.
1: Правда?
9: С розочкой.
2: Вот, на аукцион надела и не снимает.
9: Кто не хочет стать красивым, товарищ Тарашкин? А Зиночке так идет. Она теперь невеста.
7: Ну, а теперь все в окно.
2: Пойдем, Зина.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.
0: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1963 году эстонская певица Хелли Ляц записала песню Андрея Петрова на слова Александра Глейзерова «Что ж ты грустишь обо мне?» Вот эта запись.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». У микрофона Евгений Корнев. Все чаще и чаще мне приходится делать выпуски такие невеселые про то, как над инвалидами по зрению просто откровенно издеваются и портят им жизни всеми возможными способами. С появлением интернета многим инвалидам по зрению вроде бы стало жить лучше. Они могут читать книги, они могут работать, они могут заниматься различными делами, которыми раньше не могли заниматься, но для этого им нужны программы экранного доступа, средства распознавания, описания изображений, средства связи со зрячими помощниками и так далее. А все это, как правило, сервисы, которые и делаются, и работают вот той самой вражеской территории. А дело в том, что весной 2026 года представители властей провели несколько встреч с так называемым IT-сообществом. То есть это интернет-провайдеры, какие-то компании, которые занимаются обслуживанием интернета, мобильные операторы и так далее, где им был отдан приказ свести использование зарубежного трафика, имеется в виду тот трафик, который уходит на территорию вражеских государств, к минимуму. Ну, например, ввести плату за использование VPN и так далее и тому подобное. Так вот, в апреле 2026 года я в полной мере обнаружил, что без всяких церемоний мне просто заблокировали доступ к большинству зарубежных ресурсов и сайтов, которые находятся на территории вот этих самых вражеских государств. Выражается это в том, что я открываю браузер и пытаюсь зайти на какой-нибудь абсолютно безобидный сайт. Ну, например, tvbox.one, который никакой антироссийской пропагандой не занимается, а там просто выкладываются программы для Android TV. Или на тот же ресурс crowdin.com, который мне нужен для работы. Но они либо вообще не открываются, либо загружаются очень-очень медленно. Включаем VPN-туннель, прокси и видим, что после включения сайты работают нормально. Но это еще не все. Многие, я думаю, уже столкнулись с ситуацией, когда вы пытаетесь обновить прошивку для вашего смартфона, то есть он показывает, что обновление есть, вы пытаетесь его обновить. Ну, например, так у меня наблюдается на смартфонах Motorola. А обновление не происходит. Стоит 0% и ничего не двигается. Если включить опять пресловутый VPN и прокси, без которого сейчас никуда, обновление начинает загружаться. Но это еще не все. Я, например, обнаружил, что программа Athenium, про которую я в свое время целую передачу делал, тоже не работает у меня без VPN. Если по-честному через провайдера ее запускать, то выдается сообщение: не удалось выполнить запрос, потому что при каждом запуске программа обращается к какому-то удаленному серверу, который, по-видимому, тоже находится на вражеской территории, чтобы проверить обновление баз и так далее. А мне просто весь трафик, практически зарубежный, заблокировали. Да, Google, Microsoft еще худо-бедно работают, но вот все остальное уже без VPN и прокси не загружается. В результате получается следующая картина. Все мы платим каждый месяц провайдеру деньги за интернет. Причем у всех провайдер каждый год, а у некоторых и почаще, задирает цены все выше и выше. Платите вы все больше, а полноценного доступа в интернет вам просто не предоставляют. Вы не можете без VPN и прокси пользоваться нужными вам ресурсами хотя бы для того, чтобы какие-то задачи по работе или, ну, например, обновлять скринридеры. Ведь и JOS, и NVIDIA — все это скринридеры, которые и обновляются, и разрабатываются на вражеских территориях. Так вот, все это тоже либо уже не работает, либо скоро работать перестанет. Так вот, я сейчас опишу, как в подобной ситуации вы можете хотя бы чисто из самоуважения попытаться как-то выяснить отношения с вашим провайдером. Инфотрон. Начну с того, что все мы, как я уже сказал, платим каждый месяц за интернет. Вы платите не пресловутому, простите за нецензурное выражение, Роскомнадзору, а вашему интернет-провайдеру. Он вам обязан за ваши деньги предоставить полноценный доступ в интернет. Поэтому претензии нужно предъявлять ему. Однако, если вы попытаетесь написать вашему провайдеру или позвоните и сказать, что у меня не открывается такой-то сайт и так далее, большинство российских провайдеров начнут вам, мягко выражаясь, ездить по ушам. Они начнут ссылаться на вот этот самый пресловутый Роскомнадзор, что у них установлено вот это самое ТСУ, и они никакого отношения не имеют, они ничего не могут сделать. Вот ТСУ обязан установить каждый провайдер. Да, это действительно так. Каждый провайдер должен установить вот это устройство ТСУ, которое занимается тем, что в него вот этот самый Роскомнадзор загружает некие правила, цензуры и ограничений, и провайдер не имеет никакой якобы возможности на это все влиять. Ну, если вы после такого ответа отступитесь, ну, значит, провайдер будет издеваться над вами и дальше. На самом деле, вам нужно провести операцию так называемой трассировки. Сейчас я расскажу, как это делается. Трассировка — это процедура, которая выполняется на вашем компьютере, она просто пошагово показывает, через какие узлы проходит трафик. Дело в том, что трафик сейчас, он идет через множество промежуточных узлов. Сначала он идет от вашего компьютера к вашему провайдеру, от вашего провайдера через какие-то промежуточные узлы, и только в конце он либо попадает на компьютер, на котором находится сайт, к которому вы обращаетесь, либо до него не доходит. И процедура трассировки вам просто пошагово показывает, через какие узлы проходит трафик и какой узел его блокирует. Я в своем примере буду основываться вот на том сайте tvbox.one. Безобидный сайт, который без VPN открыть просто мне невозможно. Так вот, нажимаем комбинацию клавиши Windows плюс английская буква X, открывается список пунктов, нажимаем на пункт терминал, открывается командная строка, в нее мы вписываем следующую команду. TraceRT, пробел и название сайта, точнее адрес сайта. TraceRT пишется по буквам следующим образом. TRACERT, то есть TRACERT, потом пробел, а потом, ну, в моем примере, tvbox.one. А вы пишете адрес сайта, который вы хотите предъявить провайдеру. Так вот, написали, нажали Enter и смотрите, что вам выдала команда. Ответ вы можете либо с помощью NVDA, либо с помощью JAWS. Оба этих скринридера позволяют выделять и копировать текст, либо используя команду меню самого терминала. По-моему, она называется «Копировать вывод». А есть команда, которая сразу ответ позволяет вывести в текстовой файл. В общем, как хотите. Главное, что вы должны ответ скопировать, вставить в письмо и это письмо отправить на адрес поддержки провайдера. Там информация будет представлена построчно. То есть первая строка — это первый узел, на который попадает запрос, потом вторая, третья, а последняя — это та строка, на которой запрос остановился. Если в последней строке будет указан домен, адрес того сайта, к которому вы пытались обратиться, это значит, запрос до него дошел. А если будет, как в моем случае, указан другой узел, то вот именно этот узел запрос и заблокировал. В моем случае выяснилось, что запрос блокируется неким узлом, адрес которого там был написан в ответе команды. Да, кстати, рядом с каждым узлом, помимо его адреса или IP-адреса или домена, указаны еще всякие технические параметры в миллисекундах, ну, например, время отклика узла, пинг и тому подобное. Так вот, я обнаружил, что запрос блокирует некий узел с адресом m5-r2.inet2.ru. Я просто открыл браузер и в адресной строке написал inet2.ru. Открылся сайт вот этой самой конторы, которая продает трафик, то есть это просто какая-то контора, которая предоставляет услуги как раз обмена трафиком. И там есть пункт, который называется «Участники». Я зашел в этот раздел и обнаружил там провайдера своего. Таким образом, мой провайдер пропускает трафик, точнее говоря, он пользуется услугами вот этого самого сомнительного узла inet2.ru. Причем, я не знаю, то ли провайдер это делает по принуждению, потому что его заставили, то ли хочет как-то выгадать и схитрить, я не знаю. Но это опять не наши проблемы. Главное, что я выяснил, что вот этот узел дальше не пускает запрос. После этого вы можете, если вы обнаружили, что блокирует запрос какой-то ресурс, который вы не используете, но это не ваши проблемы. Вы не по собственной инициативе пользуетесь услугами вот этого самого посредника. Это провайдер им пользуется. Значит, провайдер пусть либо разбирается с тем посредником, через которого он трафик пропускает, либо снижает вам плату и компенсирует вам проблемы, которые они вам создают. Потому что, еще раз подчеркиваю, это провайдер либо пытается как-то что-то выгадать, ну, в общем, занимается вот этими махинациями. Это не вы. Вы платите деньги провайдеру. Вы провайдеру отправляете результат трассировки и говорите, ну вот, пожалуйста, я вам плачу деньги, меня не волнует, как вы трафик пропускаете, кто чего вам приказывает, я деньги вам плачу. Поэтому либо вы мне объясняете, по какому такому решению, причем предоставьте мне в письменном виде это распоряжение, приказ, желательно с указанием ответственных лиц, либо будем разговаривать с вами в другом месте. Провайдер, скорее всего, начнет использовать вот эту самую извечную их отмазку. Ой, это не мы, это Роскомнадзор, это ТЦУ и прочее, прочее. Ну, еще раз повторюсь, это не ваши проблемы. Провайдер с вас берет деньги за то, чтобы вы полноценно пользовались интернетом. А вы им полноценно пользоваться не можете. Вам нужно еще и за деньги, как правило, покупать всевозможные VPN, прокси и прочее. То есть, помимо того, что провайдер с вас берет все больше денег, а доступ в интернет предоставляет все меньше, вы еще должны дополнительно платить другим каким-то ресурсам за то, чтобы полноценно использовать интернет. Инфотрон. Дальше, если провайдер скажет, ой, это не мы, это вот те-то, те-то и те-то, ну тогда вы заходите на сайт вашей прокуратуры местной и смотрите, как составить исковое заявление в суд. И пытайтесь подать в суд на вашего интернет-провайдера. На самом деле есть тьма тьмущая всяких норм и законов, которые нарушают подобные конторы. Ну, есть, например, что-то вроде предоставления заведомо некачественных услуг. То есть деньги с вас провайдер берет по-прежнему, немаленькие, а доступ в интернет у вас неполноценный. Значит, это примерно то же самое, как вы пошли в магазин, купили, ну, скажем, 1.5 литра кваса, пришли домой, открыли, а там от силы 0.5 бутылки кваса. Ну, скорее всего, вы от продавца или производителя потребуете товар заменить, либо деньги вернуть. То же самое здесь. Провайдер с вас берет деньги за доступ в интернет. Но доступ в этот интернет либо непосредственно, либо косвенным образом блокирует. А когда вы ему об этом говорите, они начинают говорить, ой, это не мы, это Роскомнадзор, это ТСУ, это какие-то узлы и прочее-прочее. Но это уже не ваши проблемы. Деньги-то вы им платите. Так вот, дальше все зависит от того, кто кого. Вы подаете в суд, либо консультируетесь у юристов, либо сами как-то находите, какие нормы и законы вот это все нарушают. Но это действительно, скажем так, предоставление заведомо некачественных услуг. Либо пусть тогда с вас меньше берут, раз неполноценные услуги оказывают, либо вам это все возмещают и так далее. В моем случае я ни на другого провайдера перейти не могу, потому что у меня в доме всего два провайдера, один из которых оптоволоконный. Хотя, я думаю, тот провайдер тоже, наверное, как-то хитрит и юлит. Да, конечно, если дело дойдет до суда, и представители провайдера начнут как-то оправдываться, вот как, например, они будут оправдывать запрет доступа на сайт tvbox.one. Никакой вражеской пропаганды там нет, никакой антироссийской деятельности он не ведет. А crowding.com, в чем провинился? Ведь никаких конкретных приказов, есть просто установка блокировать зарубежный трафик. Но тогда получается, что у вас могут и скринридеры перестать обновляться. И обновления для NVDA скачиваться с их портала для обновления, дополнений и так далее, потому что все идет из-за рубежа, что касается доступности и многих других полезных сервисов. И как вот провайдер будет оправдываться? Нам приказали? Хорошо, кто приказал? Вследствие чего приказал? А если бы вот таких вот обращений было много и в массовом порядке, возможно, это может быть на что-либо повлияло. Хотя, я думаю, все прекрасно понимают, что в нашей стране, когда дело доходит до разборок с вот этими властными структурами, то тут, как правило, суды сразу начинают бояться. И правда, скорее всего, будет не на стороне простых людей. Но, тем не менее, хотя бы из самоуважения для создания прецедента вот это все можно попытаться сделать. Как это сделать технически, я вам обрисовал. Ну а что в итоге из этого получится, уже, конечно, я знать не могу. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться. Я думаю, еще ни один подобный невеселый выпуск мне придется записать, но я тут, сами понимаете, ничего не решаю. Так что до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Мой сегодняшний рассказ об одной из самых успешных, влиятельных, новаторских рок-групп. Музыканты создали свой саунд, для которого были характерны утяжеленный гитарный драйв, оглушающее звучание ритм-секции и пронзительный вокал. Группа была одной из ведущих в стиле хард-рок, сыграла основополагающую роль в становлении хэви-метал, свободно интерпретируя фолк, блюз и классику. Музыканты обогащали свой стиль элементами других музыкальных жанров –

Только что прозвучала композиция «Black Dog» в исполнении группы Led Zeppelin. Композиция открывает четвертую долгоиграющую пластинку группы Led Zeppelin, выпущенную фирмой Atlantic Records в 1971 году. Об этой знаменитой британской рок-команде мой сегодняшний рассказ. Композиции Led Zeppelin достаточно длинные. Они выходили только на долгоиграющих пластинках. Группа отказалась от выпуска синглов, заложив таким образом основу понятия «альбомный рок». Например, композиция «Dazed and Confused» звучит почти 6,5 минут. Она взята мною с альбома Led Zeppelin, вышедшего в 1969 году. Слушаем.

Основателями группы Led Zeppelin были гитарист команды Yardbirds, дворовые птицы по-русски, Джимми Пейдж, и продюсер птиц Питер Грант. Джеймс Патрик Пейдж – это его полное имя. Родился в январе 1944 года. Его отец был бухгалтером на военном авиазаводе, а мать – секретарем в приемной у врача. Когда Джеймсу было 15 лет, ему в руки попала старая заброшенная семиструнная гитара. Он не знал, что с ней делать, отнес в школу, где одноклассник показал, как ее настраивают. В конце 50-х в моде были Элвис Пресли, Чак Берри, и Джимми хотел играть на гитаре так же, как и они. Цитата. «От некоторых проигрышей, которые я слышал на пластинках, у меня по спине мурашки шли. Я часами, иногда целыми днями пытался сыграть эти звуки». Конец цитаты. Вскоре семиструнка перестала удовлетворять потребностям Джимми. Ему нужна была электрогитара. Для того, чтобы накопить на нее деньги, он перед школой разносил газеты –

Только что прозвучала композиция «Baby, I'm Gonna Leave You» с первой пластинки Led Zeppelin, выпущенной в 1969 году. Через несколько месяцев Джимми купил свою первую электрогитару. Джимми не расставался со своей полуакустической подружкой и постоянно совершенствовал технику игры. Он играл на разогреве на танцах и был замечен руководителем оркестра «Crusaders». С этим оркестром он объездил весь юг Англии. Долгие переезды на микроавтобусе, возвращение домой далеко за полночь, полная самоотдача на концертах подорвали здоровье Джимми. Он был вынужден расстаться с оркестром и поступил в художественное училище, в котором проучился полтора года. Однако занятия музыкой не бросал. Вместо гастролей он стал подрабатывать в лондонских студиях звукозаписи в качестве сессионного гитариста и в этом преуспел. В 1963 году в Лондоне был всего лишь один студийный электрогитарист. Джимми Пейдж, которого прозвали «Литл Джимми», стал гитаристом номер два. Месяцы и годы звукоподражательства Джимми, когда он имитировал игру любимых кумиров, привели к тому, что он мог играть музыку любого направления, любого стиля. 20-летний Джимми Пейдж стал самым известным студийным гитаристом в Лондоне. В течение двух лет Джимми участвовал в сотнях студийных записей с разными группами и исполнителями. Послушаем композицию «You Really Got Me» группы «The Kinks». Партию соло-гитары записал Джимми Пейдж.

В конце 1965 года Джимми Пейдж записал свою первую пластинку. Сам играл на всех инструментах, кроме ударных. Сам был звукорежиссером. Однако пластинка никакого успеха не имела. А в студиях звукозаписи Джимми Пейдж работал, не покладая рук. Он делал музыкальные заставки для рекламы, фонограммы к фильмам. Записывал эстрадные, джазовые, народные оркестры. Это его работа в качестве звукорежиссера. Однажды Пейдж попробовал поиграть смычком на электрогитаре. Цитата. «Из последней шестой струны удалось извлечь гнусавое электрическое гудение, а первая, тонкая струна, издавала душераздирающий писк. У гитары, как известно, гриф плоский, поэтому смычком можно играть только на крайних двух струнах. Но когда Джимми провел смычком по всем шести сразу, из динамиков раздались неслыханные ранее всхлипы и стенания. Прием этот Джимми впоследствии доработал и неоднократно применял». Конец цитаты. Пейджу приелась студийная работа. Слишком уж много приходилось играть так называемого музона. И когда Пейджу поступило предложение от менеджера популярной британской группы Yardbirds занять место бас-гитариста, он согласился. На соло-гитаре в группе Yardbirds играл друг Пейджа Джефф Бек, а ранее еще один друг Джимми Пейджа Эрик Клэптон. Во время американских гастролей «Дворовых птиц» Джефф Бек заболел, и Пейдж с блеском заменял его. А когда Бек поправился, группа стала выступать на концертах и записываться с двумя соло-гитаристами. В качестве примера слушаем композицию «Train Kept A Rolling». На соло-гитарах играют Джефф Бек и Джимми Пейдж.

В начале 1968 года Джефф Бек покинул группу Yardbirds, а к середине лета запал у дворовых птиц окончательно иссяк, и группа распалась. Права на название группы Yardbirds, а также концертные контрактные обязательства остались у Джимми Пейджа. Он при поддержке менеджера группы Питера Гранта начал в

Был приглашен Роберт Энтони Плант. Он родился в августе 1948 года. Отец его был плотником. По настоянию отца Роберт едва не стал бухгалтером, но любовь к музыке, а особенно к блюзу, оказалась сильнее воли отца. Роберт Плант был вокалистом в нескольких рок-н-ролльных командах. Пейдж и Грант увидели его на концерте группы Хопс Твиддл. Цитата. «От этих первобытных завываний мне стало жутковато. Это был тот самый голос, который я искал. Он пел уже несколько лет и при этом оставался практически неизвестен. Как такое могло случиться, до сих пор понять не могу». Конец цитаты. На место барабанщика Плант порекомендовал Джона Бонема, с которым они вместе выступали в группе The Band of Joy. Джон Генри Бонем родился в мае 1948 года. В трехлетнем возрасте он колотил по чашкам и сковородкам. В десятилетнем возрасте имел свою первую барабанную установку. Джон был прирожденным барабанщиком. Барабанил в разных группах, но владельцы клубов не хотели иметь с ним дело, считая его игру слишком агрессивной. С альбома Led Zeppelin II, выпущенного в 1969 году, слушаем композицию «Heartbreaker».

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Предлагаю вашему вниманию короткие объявления и советы для женщин в исполнении автора Леона Измайлова.
1: Объявление. Меняю фамилию из трех букв на аналогичную из пяти. Требуется продавец косметики в хлебный отдел овощного магазина. Пропала собака, рост средний, оскал добродушный. Нашедшего просьба сделать прививку от бешенства. Солидная фирма «Отдых» предоставляет обеспеченным людям следующие услуги. Бассейн, сауна, ужин, массаж, красивые девушки, скорая помощь, реанимация, бюро ритуальных услуг. Усыновлю мальчика не старше 40 лет. Владельца коммерческой палатки. Рост 160, вес 170. Полковник противовоздушной обороны в отставке с небольшим склерозом выдаст все военные тайны, если вспомнит. Обеспеченная женщина 32 лет, миловидная, не глупая, выйдет замуж за любого приличного человека, кроме Харитонова Семена Ивановича, скотина. Советы женщинам. Если вы хотите, чтобы он обратил на вас внимание и все время думал о вас, займите у него побольше денег и подольше не отдавайте. Если вы хотите, чтобы ваш муж не заглядывался на улице на посторонних женщин, купите ему шляпу на 3 размера больше. Если вы хотите, чтобы все мужчины сразу обратили на вас внимание, выйдите на улицу в одном противогазе. Если вы хотите навсегда избавиться от веснушек, опустите на 2-3 часа лицо в муравейник. Если вы хотите, чтобы муж любил вас больше жизни, устройте ему такую жизнь. Если вы хотите, чтобы все вокруг сходили от вас с ума, купите себе собачку, пусть даже маленькую, но обязательно бешеную. Если у вас кривые ноги, выпученные глазки, редкие волосенки и противный голос, гордитесь, вы Масяня!
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис». Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Мой папаш за

0: авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Сегодня снова звучит вальс, загадочный в своем роде. Его называют романсом Гомеса. Хотя точного авторства этой гитарной мелодии никто точно сказать не может. «Романс де Амор». Мы слушаем гитару. Играет Дилерман де Райс.

В эфире радио «Ранфис», с вами Анка Переводчица. Такая изящная мелодия просто не могла не превратиться в песню. Слушаем Мирей Матье «Вальсер дер Либе», «Вальс любви».

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. И снова Мирей Матье, версия на французском. Называется «L'amour défendu» – «Запрещенная любовь». Октябрьский ветер колыхал воды реки. Складки моего платья слегка задевали вереск. Воздух был так нежен, что я решилась принять твою руку, хотя кольцо на руке запрещало мне это делать. Единственная ошибка останется моей. Я забыла о другом и сказала тебе «люблю», а цветы пожухлые песчаных равнин все скрыли, и сердце мое заблудилось. Любовь мечты, любовь осенняя. Когда приходит рассвет, с ним стучится зима, а мир принадлежал нам, хоть и на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной любви. Был другой, и были слезы. Я признала свою ошибку. Я опустила руки. Цветы пожухлые песчаных равнин. Время, когда мы любили друг друга, больше не вернется. Любовь мечты, любовь осенняя. Когда приходит рассвет, с ним стучится зима. Мир принадлежал нам на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной

Мир принадлежал нам всего на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной любви. Но нельзя жить в запретной любви. Послушаем, пожалуй, еще один перевод этого романса на язык фортепиано. Играет Анна Вайс с Венским симфоническим оркестром.

0: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Пусть нас подхватит и унесет вальс весеннего ветра. Кружитесь, но будьте осторожны. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. A bonheur, mes amis. Viel Glück, meine Freunde.
1: Мой папаш запрещал.

0: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. Смерть позвонит сама. Глава первая. По семейным обстоятельствам. Парадокс заключался в том, что Костя Немирович не хотел вступать в партию, а пришлось. Не сказать, что уж прямо из-под палки он туда вступил, но намеки начальства были настолько жирные, что не понять такое мог лишь олигофрен. Полковник Квасненко, недавно назначенный секретарем парткомиссии управления, активно занялся, так сказать, партийной демографией. У него был пунктик – вовлечь в ряды руководящие и направляющие как можно больше адептов. Как ни пытался увернуться Немирович от вступления в партию, не получилось. Пришлось подчиниться. Процесс этот был мутный и формальный. Через год Константину вручили партбилет. «Поздравляю вас, Константин Сергеевич!» — судорожно тряс руку Немировичу секретарь парткомиссии Квасненко. «Теперь вы член партии! Теперь вы в первых рядах несете знамя борьбы с преступностью!» Костя смотрел на этого невысокого человека с тоненькими черными усиками и высоким, наполовину женским, наполовину мужским голосом и спрашивал себя, неужели этот коротышка и правда верит в то, что мелет? От того, что в кармане Немировича появится эта красная шершавая корочка, ровным счетом ничего не изменится. Как искал Костя супостатов, как распихивал их по колониям, так и будет делать это впредь, а корочку, пожалуй, он оставит в сейфе. И ей будет спокойнее, и ему лишний раз она не будет мешаться. Сегодня майским днем Немирович Константин Сергеевич стоял в коридоре управления. Напротив дверь парткома. Там за дверью шла битва. Ему бы в ней поучаствовать, но попросили выйти. Коридор был узкий и слабо освещенный. Экономика должна быть экономной. Вот на лампочках хозяйственные отделы экономил. Единственный источник света — это большое окно в торце коридора. Немирович стоял, прислонившись к стене. Мимо проходили люди. Кого-то он знал, здоровался, кого-то видел в первый раз. Костя ожидал уже минут 10. У него возникло желание плюнуть на все и уйти. Он бы так и сделал, если бы не его начальник Кривошеев. Немирович знал, что сейчас там, за этой дубовой дверью парткома, Вячеслав Романович бьется за будущее своего подчиненного Кости Немировича по прозвищу Станиславский. Константин вдруг вспомнил, из-за чего начался весь этот карнавал, и усмехнулся. Утром, сразу после совещания в отделе, Вячеслав Романович попросил Немировича задержаться. «Ну что?» — сказал Кривошеев, постукивая квадратным кулаком по столу. «Допрыгался!» Немирович опустил голову. Ему было что ответить, но Костя не хотел поднимать нервы начальнику перед заседанием партийной комиссии. «Ты хотя бы подумал, как будешь отбиваться от Квасненко», — продолжал Кривошеев. «А чего мне отбиваться?» — возразил Костя. «Ну, исключат меня из партии, одним обормотом меньше будет». «Ты чего, пришибленный, что ли? Если тебя из партии выгонят, тебя и из милиции попрут, ты это понимаешь?» «Из милиции-то за что?» «За моральный облик», — Кривошеев провел рукой вдоль фигуры Немировича сверху донизу. «А, облика о морали», — Костя скривил лицо. «А если я не люблю свою жену, поэтому ей изменяю, это никак в учет не берется?» «Не берется. И потом, Костя, чего ты мне тут поешь, а? Ты лапшой можешь засыпать уши Квасненко, а мне-то не надо». «Какая лапша?» — вздернул плечи Немирович. «Это истинная правда. Но не люблю я Полину и не любил никогда. Женился по той же причине, по которой и в партию вступил». «Ну да, Савельев тебя заставил жениться на своей дочери. Тебя, кобеля, заставил. Я сейчас от смеха лопну, Константин Сергеевич. Твоей любимой фразой отвечу. Не верю. Понятно? Не верю». «А зря, Вячеслав Романович», — возразил Немирович. «Он, то бишь генерал Савельев, меня в такой угол загнал. Либо я веду Полину в ЗАГС, либо я еду опером в Улан-Удэ. А мне мой папа говорил, за Волгой для нас земли нет». «Вот скажи мне, Немирович, почему я тебя терплю?» «Потому что я хороший опер, При этих словах Константин высоко и гордо поднял голову. — Заметь, Романыч, старший опер.
2: — Чует мое сердце неладное, — с досадой произнес Кривошеев. — Машину у тебя, Полина, еще не отобрала?
1: — Нет пока.
2: — Поехали сдаваться.
1: В машине ехали молча. Гулко урчал мотор москвича 408, легко пробегая по свежим заплаткам на асфальте. Ехали молча, каждый думал о своем. Кривошеев собирал и откладывал в голове аргументы для секретаря парткомиссии. Вячеслав Романович уже знал, насколько Квасненко жаждал показательной казни для Немировича. А Костя вспоминал то злополучное утро, когда внезапно открылась дверь и на пороге появилась Полина.
3: «Костя, ты еще дома?» — громко спросила она из прихожей.
1: «Что это за вопрос? Туфли Немировича стоят в коридоре, куртка висит на вешалке. Время 6 утра, хотя нет, еще даже нет 6. Где может быть Костя? Разумеется, дома». Но Немирович не отвечал. Он в этот момент смотрел в испуганные глаза Лизы, которая стыдливо прикрывала одеялом обнаженную грудь. Константин смотрел на Лизу и прокручивал в голове возможные варианты развития дальнейших событий.
3: «Жена?» — беззвучно спросила Лиза, ярко артикулируя губами.
1: Костя прикрыл веки. Это был самый исчерпывающий ответ. Лиза вскочила с кровати. Она не хотела, чтобы Полина застала ее обнаженной и начала судорожно одеваться. Девушка успела надеть лишь трусики. Дверь распахнулась, и картина подлой измены, это со слов самой Полины, предстала перед глазами. Полина смотрела обезумевшим взглядом на Лизу, девушка, трусливо дрожа всем телом, на Костю, а Костя сел на кровати, обняв руками голые колени, и наглым взором наблюдал за реакцией жены. А что еще ему оставалось? Надо было избрать какой-нибудь способ защиты. Интуитивно выбрал самый примитивный — наглое спокойствие.
3: «Это...» — Полина вытянула указательный палец в сторону Лизы. «Это...»
1: «Да!» — пошел в наступление Немирович. Он откинул простыню и встал во весь рост. «Это моя любовница. Мы с ней спим. Знакомить не буду. Поля, выйди, дай девушке одеться». Полина с приоткрытым ртом выслушала мужа, поводила указательным пальцем в воздухе и вышла из спальни. Костя показал жестом Лизе, что надо быстро одеться. Он был прав. У Полины шок пройдет очень скоро, и тогда предсказать ее реакцию будет невозможно. Лиза за какие-то секунды облачилась в одежду и под прикрытием Константина вышла сначала в коридор, а затем и на лестничную клетку. Костя закрыл входную дверь и прошел на кухню, где у распахнутого окна застыла Полина.
4: «Поля», — тихо сказал Костя, — «нам надо развестись».
1: Полина никак не реагировала. Она продолжала стоять и смотреть в окно. «Ты меня слышишь?» — уже громче спросил Немирович.
3: «Давно?» — голос Полины звучал хрипловато.
1: «Да. А какое это имеет значение, давно у меня любовница или только пару дней? Это как-то усугубляет деяние или облегчает ответственность?»
3: «Ты тварь, Немирович! Ты предатель!» — голос Полины задрожал.
1: «Насчет твари я не возражаю», — цинично ответил Костя. «А вот предатель — это не про меня. Что я предал? Нашу любовь, которой никогда не было?»
3: «Скотина!» — Полина заплакала, прикрыв лицо руками. «Зачем ты женился на мне? Ты использовал меня! Ты женился, чтобы остаться в Москве!»
1: «Не ври себе, Поля. Ты сама хотела, чтобы я на тебе женился. Ты так этого хотела, что противостоять твоему напору было невозможно».
3: «Зачем ты врешь?» — Полина уже плакала в голос. «Зачем?»
1: «Я не вру. Вспомни, я предлагал тебе повстречаться, годик, пожить, испытать свои чувства. А что сделала ты?»
3: «Я ничего не делала», — оправдывалась Полина. «Я любила тебя и хотела за тебя замуж».
1: «Ну да». Объявила мне, что, наверное, у нас будет ребенок. Только сначала почему-то объявила это своему папе. А уже твой папа поставил меня перед фактом. Потом оказалось, что Полина не беременна, что это просто организм дал сбой. И мы в браке с тобой уже несколько лет, а ребенок так и не появился. Даже кобыла рожает за 12 месяцев, а ты за несколько лет не справилась.
5: Полина повернулась, вытерла слезы, поправила волосы и подошла вплотную к мужу. Она заглянула Косте в глаза.
3: Немирович безошибочно определил, что жена что-то задумала.
6: «Развестись, говоришь?» — зашипела Полина. «А вот это видел?»
3: Поля протянула руку, и Немирович увидел перед лицом фигу, исполненную маленьким женским кулачком.
6: «Просто так я тебе вот это не прощу. Я сейчас же позвоню папе, а потом в партком. Я испорчу тебе жизнь, Немирович!»
3: Полина размахнулась и, что есть сил, ударила Константина в грудь. Она вышла из кухни и уже из коридора крикнула.
6: «Развод я тебе не дам! Не дождешься!»
3: Полина выполнила свои обещания. Правда, она не ожидала, что реакция секретаря парткома будет настолько резкой и непредсказуемой. Квасненко взял курс на исключение из партии Немировича и увольнение из милиции. Опомнившись, Полина пошла к папе, а генерал Савельев занял нейтральную позицию. Мол, сами выкручивайтесь, давно уже не дети. Квасненко понял, что большой чин вмешиваться не будет, и вошел в раж. И вот старший оперуполномоченный капитан милиции Немирович стоял в коридоре и ждал решения своей судьбы. Мнения членов парткома разделились надвое. Одни были за то, чтобы исключить Немировича из партии за аморалку, а другие — за выговор. Константина попросили выйти. Внутри парткома шла настоящая битва. Кривошеев против Квасненко. Профессионал против моралиста.
6: «Это была моя большая ошибка», — пафосно говорил секретарь, кипя от негодования, — «рекомендовать Немировича в партию. Это вы, товарищ Кривошеев, ввели меня в заблуждение. Теперь и вы, и я несем ответственность за поступки этого человека».
3: «Я и сейчас поручусь за него», — возразил Вячеслав Романович. «Какое отношение семейные дела имеют к его работе? Он оперативник от Бога, он лучший в моем отделе».
6: «Не вспоминайте Бога в моем кабинете», — заверещал Квасненко. «Вы еще перекреститесь!»
3: Кривошеев едва сдержал себя. Он готов был грубо ответить на маразматические выпады маленького человека с крашенными усами, но понимал, что на нем ответственность за судьбу Кости. «Извините», — сквозь зубы выдавил из себя Вячеслав Романович.
6: «Вы посмотрите», — продолжал нагнетать атмосферу Квасненко. «Посмотрите, как он одевается! Эти вот синие штаны американские, джинсы, он больше похож не на работника нашего уголовного розыска, а на фарцовщика. Где он берет эту одежду? В магазинах такая не продается. Он же возомнил себя неприкасаемым. Если его тесть генерал Савельев, то это не значит, что ему позволено нарушать моральные нормы строителя коммунизма. Я за то, чтобы исключить Немировича из рядов КПСС».
3: «Подождите», — Кривошеев обратился к членам парткома. «Подождите голосовать, я хочу добавить. Капитан Немирович совершил поступок, порочащий звание члена партии, с этим я не спорю. Но он не совершил преступления. То, что он изменил жене, это плохо, согласен, осуждаю его за это. Но давайте хоть на минутку попытаемся его понять. Немирович молодой мужчина, влюбился в девчонку, сорвался. Я предлагаю дать ему шанс исправиться. Я за выговор, уверен, он одумается». Немировичу еще пришлось долго ждать. Партийцы никак не могли прийти к единому мнению, принять решение. Разрешил все звонок генералу Савельеву. Константину Немировичу объявили строгий выговор, но это была только часть наказания. А вот вторая часть... Поезд, громко постукивая колесными парами, двигался с черепашьей скоростью. Он даже не ехал, он переваливался сбоку на бок, как старая утка. Чем дальше локомотив увозил состав на юг, тем более невыносимо было находиться в вагоне. Железная коробка накалялась, и пассажиры, казавшиеся расплавленными, томно смотрели на открытые окна купе в надежде дождаться хоть малейшего дуновения ветерка. Напрасно. Состав двигался настолько медленно, что ни о каком дуновении можно было и не мечтать. Константин намочил в туалете вафельное полотенце и положил его себе на шею. Какое-то время можно было вздохнуть с облегчением. Немирович посмотрел на часы. Полдень. Через 3 часа он будет на месте. Место — это районный городок на Волге с незамысловатым названием Прибрежный. Теперь этот город — его новое место работы. Так решили начальники в Москве. Это была ссылка. Только срок, на который Немировича сослали в Прибрежный, ему был неизвестен. Может, на год, может, на 2.
4: а может и на 10.
2: «Я сделал все, что мог, Костя», — говорил Немировичу Кривошеев, провожая своего лучшего опера в Прибрежной. «Думаю, скоро все уляжется, и я буду тебя возвращать».
4: «Не верю, что у вас получится, Вячеслав Романович», — ответил Немирович. «Квасненко не даст».
2: «Не каркай, Станиславский. Не верю, не верю. Ты там дров не наломай, не развращай местных красавиц. Это тебе не Москва, там все друг друга знают. Быстро на кол посадят».
4: Константин спустился на перрон под палящими лучами солнца. Какой-нибудь предмет на голове не помешал бы, но такового не было. Немирович обошел небольшое здание вокзала и вышел на привокзальную площадь. В отличие от Москвы, здесь не было ни одного таксиста. А может быть, в этом городке вообще нет такси? Похоже на то. Костя оглянулся. Невдалеке он увидел автобусную остановку. На ней стояла пожилая женщина в косынке с ведром и матерчатой сумкой.
2: «Здравствуйте», — сказал Немирович, подходя к женщине. «Не подскажете, как мне до РУВД добраться?»
6: «Это до милиции, что ли?» — переспросила женщина.
2: «Ну да».
6: «Это тебе надо прямо через мост», — указала рукой направление местная жительница. «А там на втором перекрестке налево повернешь. Мимо милиции не промахнешься».
4: Немировичу не очень-то хотелось в такую жару перемещаться пешком. «А доехать ни на чем нельзя?» — спросил он. Женщина бросила взгляд на чемодан в руке у Константина.
6: «Можно», — ответила она. «Тогда жди автобус. Туда единичка идет и двойка. Только когда он придет, этот автобус, одному богу известно. Ты бы на голову что-нибудь надел. В такую жару надо голову беречь».
4: Косте повезло. Долго ждать не пришлось. Из-за поворота вырулил старый, небрежно выкрашенный Лиаз. Лязгнул дверьми и впустил Константина в накалившийся салон. Благо, ехать было недалеко. РУВД находился в старом, по внешнему виду, дореволюционном здании из красного кирпича. Это было первое место в городе, где Немирович почувствовал прохладу. Дежурный проводил в приемную начальника. Приемной узкое помещение можно было назвать с большой натяжкой. За столом секретаря, занимающим добрую часть каморки, сидела худощавая женщина с большим носом и бесцветными глазами. «Инна Васильевна», — обратился дежурный к женщине, — «товарищ к начальнику». Инна Васильевна вяло повернула голову в сторону Кости. Ощупав взглядом приезжего, посмотрела на чемодан. «Это можно было оставить в дежурке», — шевеля узкими губами, сказала Инна Васильевна. «У нас тут не Москва, не воруют».
2: «Почему вы решили, что я из Москвы?»
6: «У меня глаза есть, вижу».
2: «А если я из Ленинграда?» — подкинул версию Немирович.
6: «Нет», — твердо ответила женщина. «В Ленинграде люди скромнее. Вы из Москвы».
4: Константин понял, что дискуссию он проиграл.
6: «Николай Иванович в горисполкоме», — сообщила Инна Васильевна и распорядилась. «Отнесите чемодан в дежурку и возвращайтесь. Начальник скоро будет».
4: Ильин Николай Иванович, начальник РУВД, вошел в приемную и уперся взглядом в Немировича. Николай Иванович — крепкий, среднего роста мужчина, с густой русой шевелюрой, квадратным носом и такой же формы подбородком. Сатиновая рубашка с обильными пятнами пота была заправлена в серые широкие брюки. В руке он держал немного мятую текстильную шляпу. Закончив с осмотром новичка, Ильин протянул руку в сторону Инны Васильевны и прохрипел:
2: «Инна, воды!»
4: Секретарь быстрым движением наполнила граненый стакан до краев и подала начальнику. Ильин пил быстро и шумно. Кадык его подпрыгивал с каждым глотком. Осушив стакан, Николай Иванович расправил густые брови и вытер тыльной стороной ладони потный лоб.
2: «Сыльный из Москвы?» — спросил начальник Немировича.
4: Костя кивнул.
2: «Заходи!»
4: Ильин распахнул дверь своего кабинета и жестом пригласил Немировича войти.
2: «Личное дело твое к нам еще не пришло», — начал разговор Ильин. «Но из области мне уже звонили. Сказали, оперативник опытный, но опальный. Велели с тобой построже быть. Во что вляпался?»
4: «А это важно?»
2: «Конечно», — опять сдвинул брови Ильин. «Я должен знать, кого в свой муравейник пускаю. Может, ты антисоветчик какой?»
4: «Не бойтесь, советчик я, советчик. Делу партии предан. По семейным обстоятельствам сюда перевели».
3: Ильин прищурился и опять оглядел Немировича с ног до головы.
2: «Чего-то ты скрытный какой-то. Не люблю я этого. Фраза такая-никакая по семейным обстоятельствам».
3: Начальник махнул рукой на Константина.
2: «Личное дело придет, я все узнаю. Значит так, проверим, какой ты опытный. Начальник твой непосредственный, Мантуленко, попал в госпиталь. Вернется не скоро. Будешь пока вместо него. Пошли, представлю тебя в отделе».
3: Ильин пошел впереди, выйдя в коридор, он остановился и опять окинул взглядом Немировича.
2: «Ты знаешь, что, москвич?» — сказал он, потирая нос. «Ты как-то упростись, что ли?»
3: «Не понял».
2: «Чего не понял?» —
3: Ильин подошел к Константину близко и дернул его за шлевку джинсов.
2: «Это что?»
3: «Брюки», — недовольно ответил Костя.
2: «У нас такие не носят. А это что?» — Ильин указал на туфли.
3: «Туфли? Модные венгерские туфли. Чего вам не нравится?»
2: «Модные не нравятся. И венгерские не нравятся. Блестят так, что аж противно. Город маленький. Тебя в такой одежде все уркаганы быстро срисуют. Скромнее надо быть. Серенькое на себя надевать». Николай Иванович указал на свои брюки. «Незаметное. Ущучил?»
3: Костя понимал, что начальник в чем-то прав. Действительно, одет он был, что называется, не по сезону. Немирович не стал спорить и лаконично ответил. «Я понял». Ильин представил Немировича, так сказать, через губу. Выглядело это так.
2: «Вот капитан Немирович прибыл к нам из столицы. Назначен замом Сан Саныча».
3: Ни один из оперативников не проронил ни звука. Все сидели хмурыми облаками, переводя взгляды то на Ильина, то на Костю.
2: «Пока Сан Саныч в госпитале, будет за него. Ну...» — Ильин поводил рукой в воздухе. «Вот люди, вот рабочее место. Разберешься тут, Константин Сергеевич».
3: Ильин закрыл за собой дверь и оставил Немировича один на один с хмурыми облаками. Константин остановил взгляд на каждом сидевшем в комнате. Приветливостью и не пахло. Москвич сделал вывод, что не очень-то его пришлого здесь ждали. В такой ситуации Немирович решил не тратить время на представление, а перенести более тесное знакомство либо на вечер, либо на следующий день. «Не буду вас отвлекать, товарищи», — сказал Константин. «Я в хозчасть, вы свои задачи знаете, за работу». Хмурые облака зашевелились, но Костя этого уже не видел. Он быстро вышел из помещения и застыл в коридоре. Немирович просто не знал, куда надо идти. Где хозчасть? За спиной скрипнула дверь, Костя обернулся. Перед ним стоял молодой оперативник. Немирович приметил этого высокого белобрысого парня еще в кабинете. Паренек, один из всех членов серой массы, имел живое лицо. «Как ваша фамилия?» — спросил Костя у парня.
7: «Бауэр, младший лейтенант Бауэр», — отрапортовал оперативник.
3: «Имя?»
7: «Виктор».
3: «Витя, значит. Подскажи-ка мне, Витя, как пройти в хозчасть?»
7: «Пойдемте», — отозвался Виктор, — «я вас провожу. Легче проводить, чем объяснить».
3: Виктор Бауэр оказался общительным, грамотным и очень приятным молодым человеком. Пока двигались по лабиринтам старого здания в сторону хозчасти, Витя успел рассказать новому начальнику о себе почти все самое интересное. Учится на юриста заочно, фанат мотоциклов. В складчину с отцом купили новенький ЧЗ. Не Ява, но машинка серьезная. Встречается с девушкой по имени Надя. Надя тоже учится заочно на юриста. Витя оставлял приятное впечатление. Простой, светлый юноша. Вот с ним, решил Немирович, надо налаживать отношения в первую очередь. А потом и с другими, возможно, получится. Вечером Виктор на своем мотоцикле отвез Немировича на служебную квартиру, ключ от которой Константин получил в хозчасти. Глава вторая. Простая арифметика. Ночь выдалась жуткой. Жара. Костя смог заснуть лишь тогда, когда лег на пол и обернулся влажной простыней. Это ему Бауэр подсказал. Утром от стука дверь запрыгала, задребезжала и вся мебель в квартире. Костя вскочил с дивана и, широко расставив руки, чтобы не наткнуться на угол, подошел к двери. «Кто?» — спросил Немирович.
7: «Товарищ Немирович», — взволнованным голосом заговорил человек за дверью, — «срочно в отдел, у нас ЧП!»
3: Костя посмотрел на часы.
4: Половина шестого. Хорошо начинается его служба в Прибрежном. Не успел приехать, уже ЧП. По пустынным утренним улицам кондового южного городка Немирович пешком дошел до отдела. На крыльце у входа стоял Ильин, теребя в зубах жеванный беломор. Константин подошел ближе и увидел лицо начальника. Оно показалось Константину сильно взволнованным. Ильин протянул Немировичу руку. «У нас убийство», — вместо приветствия сказал он.
8: «А мне дежурный сказал ЧП», — не без удивления ответил Немирович.
2: «А что, не ЧП?» — нервно рявкнул начальник. «Это у вас в Москве убийство — обычное дело, а у нас ЧП».
4: «У вас что, никого не убивали?» — продолжал удивляться Костя.
2: «Хватит уже!» — сорвался Ильин. «Устроил викторину. Убивали, но такого не было».
4: Николай Иванович махнул над головой рукой, словно шашкой.
2: «Сейчас машина будет. Вези группу на осмотр. Осмотришь — доложишь. Следователь будет позже».
4: Ильин ловким движением метнул окурок в канаву и исчез за входной дверью. В эту минуту, визжа тормозами, к входу подъехал УАЗ-буханка. Техника, видавшая виды. Костя нырнул в салон. Напротив уже сидел мужчина в выгоревшей текстильной кепке. Он протянул Константину руку.
2: «Глущенко, Валентин!»
4: Немирович пожал сухую, жилистую кисть Валентина. «Костя», — ответил он.
2: «Это я знаю. Тебя вчера Иваныч представлял в отделе».
4: «А, ну да».
2: «Во!» — кивнул Валентин в сторону входа в здание. «Верочка идет».
4: Из дверей отдела вышла молодая женщина. Она была в зауженных бежевых брюках, хорошо подчеркивающих ее красивую фигуру, и темно-зеленой блузке с рукавами-фонариками. Это была Вера Мохова, эксперт-криминалист. Немирович тотчас оживился. Теперь, в компании такой симпатичной девушки, это утро ему уже не казалось таким уж неприятным.
2: «Ты, Костя, на нее особо-то глаз не клади», — тихо перехватив искрившийся взгляд Немировича, сказал Валентин.
4: «Не понял».
2: «Потом объясню», — отмахнулся Глущенко и распахнул дверь для Веры.
4: Мохова подала Глущенко чемодан и забралась в салон буханки. Лицо девушки было слегка бледным, глаза тусклыми. Это было неудивительно, ночное дежурство подходило к концу. Вера посмотрела на Константина.
6: «Вы новенький из Москвы?» — спросила она.
4: «Костя», — представился Немирович. «Временно исполняю обязанности начальника УГРО».
6: «Да?»
4: — глаза Моховой открылись широко, и она посмотрела на Валентина.
2: «Саша», — кивнул Валентин водителю, — «что стоим? Поехали!»
4: Саша с металлическим рыком воткнул первую передачу, и буханка, дребезжа всем старым кузовом, помчалась к месту происшествия. Одинокая телефонная будка с одним, непонятно каким чудом уцелевшим стеклом, стояла на дороге, ведущей в тупик.

0: — попросила Вера и, подойдя к таксофону, присела рядом с убитой. «Товарищи, не топчитесь тут, отойдите!» Немирович подошел к участковому, он первый прибыл к месту убийства. «Кто обнаружил?» — спросил Константин. «Вон!» — младший лейтенант кивнул в сторону человека в соломенной шляпе, сидевшего на бревне от упавшего дерева. «Федотыч!» «Что говорит?» «Ничего не говорит, мычит!» Костя в недоумении посмотрел на участкового. «Товарищ не местный», — вмешался в разговор Валентин и пояснил участковому. «Константин Сергеевич только вчера приехал. Федотыч глухонемой», — разъяснил Валентин уже Немировичу. «Он дворником в районной больнице работает». «Ну да», — кинулся объяснять младший лейтенант. «К 5 утра приходит на работу. Он один весь двор больницы подметает. А там территория ого-го. Если он...» Немирович не выдержал словесную метель младшего лейтенанта, развернулся и двинулся в сторону Федотыча. Костя подошел к дворнику и присел на корточки напротив. Федотыч плакал. По смуглым впалым щекам ползли слезы и застревали в поседевшей щетине. «Здравствуйте», — сказал Костя и сделал характерный для глухонемых жест приветствия. «Вы ее знали?» Федотыч вытер слезы ладонью и жестом показал, что он не был знаком с этой девушкой. «Почему тогда плачете?» — Костя указал на слезы. Федотыч начал жестикулировать, и Немирович понял. Дворник сожалеет о том, что погибла такая красивая и молодая особа. «Ты чего?» — услышал Немирович голос Глущенко сзади. «Язык глухих знаешь?» «Не знаю, но общаться могу». «Откуда?» «Потом расскажу». «Валя, а за забором этим что?» «Так это и есть больница». Немирович опять присел напротив глухонемого. «А кто звонил в милицию?» — спросил Костя, сопровождая речь жестами. Федотыч активно задвигал руками. Костя понял, что звонила дежурная сестра из больницы. «А вы кого-нибудь видели здесь?» — продолжал Немирович. «Кто-нибудь проходил?» Федотыч отрицательно покачал головой. Здесь он никого не видел. А вот там, за рощей, он видел мужчину. «Он шел отсюда?» Немой пожал плечами, он не был уверен. «Как выглядел мужчина?» — спросил Костя. Федотыч красноречиво показал, что мужчина был высокого роста, крупный и сильный. «Запомните меня», — указал немому Немирович на свое лицо. «Если что-то вспомните или увидите этого мужчину, найдете меня в милиции». Федотыч кивнул и при этом фыркнул. «А теперь идите, идите, работайте», — Костя указал в сторону больничного двора. Дворник еще раз сделал жест, означающий, что он сильно сожалеет о случившемся, и пошел прочь. «Валентин», — сказал Немирович Глущенко, — «отправь лейтенанта опросить дежурную сестру и походи здесь вокруг. Вдруг что в глаза бросится, а я Вере помогу». «Понял», — спокойно ответил Глущенко и пошел инструктировать участкового. Костя вернулся к таксофону, где Вера Мохова тщательно искала улики. «Ну что, Вера, чем порадуешь?» «Следы пальцев есть на трубке, на наборном диске и тут, на двери». «Это уже хорошо. Следы свежие. А что по девушке?» «Скорее всего», — ответила Вера, — «убита она прямо здесь, в будке. Следов вокруг таксофона нет, и кровь только внутри, вот тут», — Вера указала на рычажок телефонного аппарата. «Я нашла волосы, похоже на волосы убитой».
1: «Думаешь, ее убийца толкнул спиной на аппарат?»
0: «Думаю, она уже выходила из будки, а он ее затолкнул обратно, ударил ножом в грудь и потом уже посадил ее на пол. Поэтому кровь только на платье и на полу. Подробнее судмедэксперт Иван Игнатьевич нам расскажет. Теперь сумочка. Ни денег, ни кошелька, ни документов. Есть ключи, наверное, от комнаты или квартиры и разные женские принадлежности. Все?»
1: «Ограбление», — сделал вывод Костя.
0: «Да, а вот и прокуратура», — Вера указала рукой в сторону перекрестка.
1: К месту убийства подъехала светло-серая «Волга». Из машины вышел полноватый мужчина с круглым лицом и острым маленьким носом. Загорелая лысина была замаскирована копной волос, зачесанных набок. Эта маскировка вызвала невольную улыбку у Немировича.
0: «Бычков», — тихо сказала Вера, — «сейчас ему сразу все станет понятно».
1: «Так», — бодро сказал Бычков и наклонился над убитой. Мохова отошла чуть в сторону, чтобы не мешать следователю. Бычков покрутил головой, оглядел будку, повернулся к Моховой и сказал:
0: но

0: здесь все понятно.
1: Что понятно, поинтересовался Константин. Бычков обернулся к оперативнику и скорчил недовольную физиономию. Кто это посмел сомневаться в аналитических способностях опытного следователя городской прокуратуры?
0: «А вы кто?»
1: — сделав шаг в сторону Константина, спросил Бычков. «Капитан Немирович», — представился Костя, — «исполняю обязанности начальника уголовного розыска». Бычков как-то брезгливо скривил рот и, посмотрев в сторону Веры, спросил: «Это ссыльный из Москвы?» «Да, если вам так нравится это слово, то я ссыльный из Москвы», — вместо Моховой ответил Немирович. «Так что вам понятно, товарищ следователь?» Бычков еще ближе подошел к Константину и, высоко задрав голову, тихо сказал:
0: «Ограбление. Я не вижу здесь ее вещей. Дамской сумочки или хозяйственной сумки. Женщины всегда ходят с сумками. Или вы возражаете, товарищ исполняющий обязанности?»
1: «Нет», — быстро ответил Костя, — «я с вами согласен. Сумочка у девушки была».
0: «Не понял», — Бычков обернулся к Моховой. «А где она?»
1: «Я уже упаковала сумку», — виновато ответила Вера. «Так надежнее, там наверняка следы есть».
0: «Могла бы меня дождаться, Мохова», — строго сказал Бычков. «Осмотрела сумку?»
1: «Да, документов нет, кошелька нет, денег тоже». Бычков опять повернулся к Немировичу.
0: «Ну вот вам и мотив», — сказал он. «Теперь надо искать свидетелей. Это уже ваша забота, товарищ капитан».
1: «Неплохо было бы личность установить», — возразил Костя. «Могут появиться и другие мотивы».
0: «Личность установим», — уверенно сказал Бычков. «В нашем маленьком городе это расплюнуть».
1: «А если она приезжая?» — предположил Немирович.
0: «Ха-ха!» — засмеялся, сморщив маленький нос Бычков. «Приезжая! Вы на платье посмотрите! Такой ситец у нас на комбинате выпускают. Тут каждая вторая девушка так одета. Местная она, местная».
1: Немировичу ничего не оставалось, как только поверить следователю. Костя дождался, пока вернется Валентин. Глущенко отвел Константина в сторону. «Вот такие у меня мысли, Константин Сергеевич», — рассуждал Глущенко. «Картина рисуется такая. Девушка шла из точки А в точку Б. Точка Б пока нам неизвестна. Выясним личность, поймем».
2: «Логично. А вот точка А, скорее всего, улица Лазо».
1: «Я плохо ориентируюсь на местности», — сказал Костя. «Но почему ты так решил?»
2: «Смотри». Валентин присел на корточки, достал из кармана спичечный коробок и спичкой стал рисовать на песке. «Вот будка, здесь ее убили. С этой стороны гаражный кооператив, там сторож, собака и ограждение. Шла бы она здесь, ее бы заметили. С этой стороны больница, насквозь пройти не получится, ворота закрыты. Я проверил. Значит, в этот тупик она могла попасть либо отсюда, то есть со стороны центра, либо оттуда, из-за рощи».
1: «А где улица Лазо?»
2: «Там, за рощей, внизу. Только там есть жилые дома. Я уверен, оттуда она и пришла».
1: «А почему не из центра?» — спросил Костя.
2: «Смотри», — Валентин повернул ногу и показал Косте подошву ботинка. «Глина».
1: «Ну и?»
2: «Там, по дороге к роще, идет стройка. Видать, вчера копали, глину вывалили на дорожку. Подсохнуть она не успела, я наступил. И девушка тоже наступила. Посмотри на левой туфельке».
1: Действительно, на подошве левой туфельки был след от глины.
2: «А если бы она шла из центра», — продолжал Глущенко, — «то обувь была бы чистая. Там уже все заасфальтировали».
1: «Значит, улица Лазо», — задумчиво повторил Немирович.
2: «Контейнерную станцию, вокзал и ремонтный завод я исключаю. Что бы она делала там ночью?»
1: «Знаешь что, Валентин, давай отправим туда опера. Пусть возьмет фото и пройдется по этим точкам. Маловероятно, но вдруг она там была ночью. Остальных запусти на улицу Лазо. Опросить всех, кого можно. Сам возьми на себя больницу. Ну а я к экспертам и устанавливать личность».
3: Всю дорогу, пока ехали обратно в отдел, Костя рассматривал Мохову. Он особенно этого и не скрывал. Немирович уже строил планы по поводу свидания с экспертом. Почему бы и нет? К тому же, как показалось Константину, Вера тоже смотрела на него с интересом. Когда подъехали к отделу, Костя взял из рук Веры чемодан и понес его в экспертный отдел. Мохова не возражала.
1: «Устала с дежурства?» — спросил Костя, открывая дверь перед девушкой.
0: «Конечно, устала», — ответила Мохова. «Но придется задержаться. Надо оформить все необходимое. Убийство все-таки».
1: Я уже понял, что в прибрежном убийство — это редкость.
0: Редкость, — подтвердила Вера. По пьяной лавочке случалось, хулиганы друг друга резали, тоже бывало. А вот так ночью девушку ограбить и убить — это не про наш город.
1: «А можно неприличный вопрос?» — лукаво улыбаясь, спросил Немирович. Вера ничего не ответила. Она только посмотрела в лицо Константина и едва заметно улыбнулась одним уголком губ. Костя понял, что девушка ждет, что он скажет дальше.
0: «А что ты делаешь сегодня вечером?»
1: «А ты, Костя, не оригинален. Разочаровываешь».
0: «Согласен. Глупо. Замах на рубль, удар на копейку. Я просто подумал, почему бы не встретиться вечером? Ты показала бы мне город».
1: «Ха-ха-ха!» — в голос засмеялась Вера. «Какой город? Прибрежный? А что тут показывать?»
0: «Неужели так все плохо?»
1: «Даже не представляешь, как плохо и скучно», — потянувшись к уху капитана, прошептала Вера. «На весь город музей задрипанный и один ресторан, а публика там... Как бы тебе понятнее объяснить?»
0: «Не надо объяснять, я уже все понял. Тогда замена предложения. Я беру торт и прихожу к тебе в гости».
1: «Вот это уже неприличное предложение. Исправляйтесь на глазах, товарищ Немирович».
0: «Я способный».
1: Костя взял девушку за руку. Вера недовольно вздрогнула, но руку не отдернула.
0: «Я жду ответа», — с придыханием произнес Немирович.
1: «Если найдете в этом городе вкусный торт, то милости просим».
0: Костя поцеловал руку Веры, улыбнулся, облизнулся, как кот, и сказал: «Торт будет, жди».
1: Неужели он не сможет найти вкусный торт в городе? Быть такого не может. Костя проходил мимо приемной начальника и вспомнил про худую строгую секретаршу. Уж она-то должна знать, где можно купить хороший торт.
0: «Здравствуйте, Инна Васильевна», — приоткрыв дверь, улыбчиво поздоровался Немирович. «Можно у вас поинтересоваться?»
1: Инна Васильевна медленно повернула голову в сторону гостя и не очень добрыми глазами посмотрела на Костю поверх очков.
0: «Я не отвлеку вас надолго», — оправдывался капитан.
1: «Слушаю», — сухо, даже грубо отозвалась секретарь. «А где в этом городе можно купить вкусный торт?»
0: Инна Васильевна сняла очки и всем корпусом повернулась к москвичу.
1: «Это вам не Москва», — чеканя каждое слово, сказала она. «Про слово «вкусный» вообще забудьте. Торт можно заказать в ресторане, но не советую. Гадость, как и вся их стряпня».
0: «Ничего себе», — удивился Немирович. «А если вам надо, вы где торт берете?»
1: «Сама пеку. У нас все так делают».
0: «Спасибо», — прошептал Костя и закрыл за собой дверь.
1: Практически это крах всех надежд на вечернее свидание с прелестной Верой. Константин шел в отдел и успокаивал себя. До вечера еще далеко. Может быть, что-нибудь он еще придумает. В отделе Немирович застал лишь Витю Бауэра. Он сидел за своим столом и что-то усердно писал.
0: «Доброе утро, Константин Сергеевич!» — со своей светлой улыбкой приветствовал Немировича Витя.
4: «Здравствуй, Витя. А где все?»
0: «Так Валентин Глущенко всех озадачил. Разбежались, как тараканы. Убийство все-таки».
4: «Понятно. А ты почему остался?»
0: «А я на трубке вишу. Мало ли. Начальнику надо доложить или еще что. У нас так заведено», — пояснил Виктор.
4: «Это правильно. Я тогда тоже составлю тебе компанию. Все равно ждать результатов. Эксперты работают».
1: Костя сел за свой стол, откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и прикрыл глаза. Витя какое-то время рассматривал Немировича, а затем спросил.
0: «Вы что, расстроены? Из-за девушки? Из-за убитой?»
4: «Я?» — такой вопрос застал Константина врасплох.
0: «Да, я расстроен. Не так, чтобы очень. Вернее, очень, но не по этому поводу».
1: Бауэр вытянул шею и высоко поднял голову.
0: «Вам не жалко девушку?»
1: В вопросе Виктора прозвучали нотки возмущения. Костя открыл глаза. На лице Бауэра, казалось, крупным шрифтом было написано непонимание и даже осуждение. Капитан встал со стула. Молодому оперативнику надо было разъяснить, почему Немирович не принимает близко к сердцу гибель молодой женщины. Константин подошел к Виктору. «Конечно, Витя, мне очень жаль эту девушку. Когда я в первый раз еще лейтенантом увидел изнасилованную и убитую девушку 16 лет, лицо которой было изуродовано, я написал рапорт на увольнение. Знаешь почему?»
0: «Потому что испугались?»
1: Где я и где испугался? Нет, конечно. Я подумал тогда, что если мы найдем этого гада, то я не выдержу. Убью. Убью и изуродую его лицо точно так же. Вот тогда я понял, что мне не место в милиции. Мы не имеем права выставлять на показ гнев, ненависть, личные обиды и чувства. Если не можешь с этим справиться, иди в театральный, там оценят. А мы, легавые, должны ненависть к убийце только помнить, держать чувства при себе. Чтобы поймать гада, надо иметь трезвый ум, иначе мы его не переиграем. А вы все-таки из милиции не ушли. Не ушел, Немирович хлопнул по-дружески Виктора по плечу. У меня был хороший начальник, великий человек, Вячеслав Романович. Он рапорт мой порвал и объяснил политику партии и правительства. «Простите», — пролепетал Бауэр, — «я подумал, что вам все равно». «Не дай бог, Витя, наступит тот момент, когда нам с тобой будет все равно. Тогда только поганой метлой из милиции». Бауэр активно закивал. «Ладно, Витя, это все философия», — продолжил Немирович. «Ответь-ка мне вот на какой вопрос. Мне к вечеру нужен вкусный торт. Где взять? Или кто может испечь?»
5: «Испечь?» — Витя задумался.
1: «Испечь не знаю». А вкусные торты только в областном центре. Там магазин есть, так и называется, торты. Мама на день рождения привозила, очень вкусный.
5: Витя, это же другой город. Где взять время и как вообще туда добраться?
1: Добраться не проблема, 100 километров. На мотоцикле 2 часа туда, 2 обратно. Деньги давайте на торт.
3: Немирович был не на шутку ошарашен. Этот молодой человек знает его, Костю, меньше суток, а уже принимает такое участие в его делах. Эта отзывчивость и наивная бескорыстность были сродни чему-то инопланетному.
1: «Ты серьезно?» — для убедительности спросил Костя.
5: «Конечно!» — Виктор широко раскрыл глаза. «Только можно я еще 20 минут задержусь? Раз уж буду в области, так заеду и Наде подарок куплю, хорошо?»
1: «Надя — это...» «Да!» — опередил капитана Виктор. «Это моя девушка!»
3: Немирович достал из кармана червонец и протянул Бауэру.
1: «Это много», — покачал головой Виктор. «Торт 2,50 стоит».
5: «Возьми, тут на торт и на бензин, сдачу привезешь».
1: «Хорошо», — Виктор взял купюру и сунул ее в карман. «Только вы теперь за меня на трубе, через 4 часа вернусь».
3: Немирович пожал руку молодому коллеге. Бауэр выскочил из кабинета. Костя подошел к телефону, снял трубку и услышал хриплый гудок. «Работает. Теперь можно спокойно отдохнуть». Константин устроился на стуле, вытянул ноги и, заложив руки за голову, прислонился к стене. Через минуту он заснул. Сколько времени проспал, Костя не знал. Проснулся от гулкого звонка телефонного аппарата.
5: «Немирович, слушаю», — ответил Константин.
1: «Товарищ капитан», — почему-то тихо говорил в трубке мужской голос, — «это дежурный, старшина Стеценко, здесь мужчина стоит. Хочет заявление писать, говорит, жена у него пропала».
5: «Я иду», — ответил Немирович и бросил трубку.
3: Около стола дежурного стоял загорелый мужчина лет 30. Он был одет в майку и трикотажные брюки. На ногах были обыкновенные домашние тапочки. У Немировича сложилось впечатление, что посетитель только что встал с постели и, не утруждая себя переодеванием, пошел на поиски жены. Костя сразу понял, что за человек стоит перед ним. На левом плече у мужчины была татуировка. Голая женщина в полный рост с крыльями за спиной. «Сиделец!» — Константин решил сразу обозначить свое отношение к пришедшему.
5: «За что сидел?» — спросил сыщик.
6: «145-е», — коротко ответил мужчина.
5: «Грабеж», — расшифровал Немирович. «Вышел давно?»
6: «Давно».
5: «Ходка одна?»
6: «Одна».
5: «Документы есть?»
3: Собеседник протянул Немировичу паспорт.
5: «Не Чапаренко Сергей Данилович», — прочитал вслух Костя первую страницу и положил паспорт на стол дежурному. «Говорите, жена пропала?»
6: «Да, утром приехал, а дома ее нет. К подруге сходил, Эльке, сказала, ушла вечером, куда не знает. Домой собиралась, дома нет».
5: «Как зовут жену?»
6: «Оля».
5: «Полные, фамилия, имя, отчество», — потребовал Немирович.
6: «Не Чапаренко, Ольга Ивановна.
5: Пошли со мной».
3: Поднялись в отдел. Константин посадил Не Чапаренко на стул напротив своего стола, дал ему лист бумаги и велел писать заявление. Сам пошел к экспертам. Нужна была фотография погибшей, возможно, уже готова.
5: «Так и есть.
3: С фотографией в руках Немирович вернулся в кабинет. «Она?» — спросил Костя, положив фото женщины перед Нечипаренко. Мужчина молчал. Костя внимательно наблюдал за реакцией Сергея. Лицо не выдавало никакой взволнованности, лишь только авторучка в руке Нечипаренко предательски задрожала.
7: «Кто?» — прошептал Нечипаренко.
3: «Это она?» — еще раз спросил Костя. Сергей кивнул и положил авторучку на стол. Константин налил в стакан воды и поставил перед Сергеем. Тот выпил воду несколькими большими глотками. «Когда последний раз видел жену?» — спросил капитан.
7: «В воскресенье».
3: «Сегодня четверг, а где был 3 дня?»
7: «На работе».
3: «Точнее».
7: «Я в совхозе «Восход» в стройбригаде работаю. Это 50 километров от Прибрежного. Домой только на выходные приезжаю».
3: «На выходные? А сегодня почему приехал? Сегодня четверг».
7: «Отгулы дали».
3: «Ну, допустим. На чем и во сколько приехал?»
7: «На попутке. На трассу вышел, проголосовал. Мужик на зелено 130-м меня и подбросил».
3: «Номер машины, имя водителя?»
7: «Не знаю я», — возмущенно рявкнул Нечипаренко. «А брек какой-то. По трассе к себе на юг ехал. Нахрена мне его имя? Номер я тоже не срисовал».
3: «Понятно. Ты сказал, что ходил к Эльке. Кто она такая и почему пошел первым делом к ней?»
7: «Подруга Ольги, Эльвира. Чуть поцапаемся, так она к ней бежит. Вернее, бежала».
3: «Где она живет? На Лазо?» — сыпал вопросами Костя.
7: «При чем здесь Лазо?»
3: Глаза Нечипаренко почему-то налились кровью. Он стиснул зубы так, что Немирович услышал их скрип. «Так где живет Эльвира?» — еще раз спросил Костя.
7: «На Некрасова она живет».
3: «На Некрасова», — повторил Немирович. «А это далеко от Лазо?» Сергей опять посмотрел на капитана свирепым взглядом и опустил голову. «Почему не отвечаешь, Нечипаренко?»
7: «Не хочу. Я домой пойду».
3: Сергей резко поднялся со стула.
7: «Сядь», — приказал Немирович. «Пойдешь, когда я скажу». «Слышь, начальник, ты права не качай».
3: Нечипаренко продолжал стоять и смотреть на Костю волчьим взглядом, не хватало только оголить клыки.
7: «Я больше ничего не знаю. Ищи того, кто мою Олю на пику посадил, а я домой». «Сесть!» — громко выкрикнул Костя. «Сесть!»
3: Нечипаренко подчинился под напором опера. Сел. Константин наклонился к мужчине и спросил. «А откуда ты знаешь, что Ольгу убили ножом? Я не говорил, как ее убили». Глаза Сергея забегали. Он несколько секунд раздумывал, потом посмотрел на фото, лежащее на столе, и ткнул в фотографию пальцем.
7: «Так не задушили же», — сказал он. «На шее следов нет».
3: «Не задушили», — подтвердил Костя. «А может, ее застрелили, а?»
7: «Из чего? Из обреза? С обрезом по улице летом не походишь, а волыны в нашем городе только у вас».
3: «Слабый аргумент, Нечипаренко», — возразил Немирович. «Придется нам с тобой на твою квартиру проехать. Я уверен, что ты не против». Сергей опустил голову и ничего не ответил. Вел себя Нечипаренко странно. Костя больше не пытался разговорить мужчину. Он взял с собой одного из оперативников, Славу Волкова, и уже через 20 минут опера вошли в квартиру Сергея и Ольги. Это была однокомнатная квартира на первом этаже 4-этажного новенького панельного дома. Из мебели в квартире был старый лакированный буфет, рядом светлого дерева немолодой шкаф, 2 кресла на ножках с деревянными подлокотниками, 2 сдвинутые кровати с панцирными сетками и на хлипком маленьком столике новенький телевизор «Горизонт». Сержант, сопровождавший оперов и Нечипаренко, усадил хозяина квартиры в одно из кресел, а сам встал за ним, сложив руки за спиной. Осмотр квартиры ничего не дал. Залезли в каждый уголок. Немирович лично обшарил всю ванную комнату. Улик никаких. Костя подошел к Нечипаренко. «Сергей Данилович», — официально обратился к мужчине капитан, — «в какой одежде вы приехали из совхоза?»
7: «В этой», — Нечипаренко указал на то, в чем был одет.
3: «Что, в комнатных тапочках?»
7: «Ты что, начальник, не местный?» — спросил Нечипаренко.
3: «Не местный».
7: «Понятно. Здесь все так ходят летом. В таких шузах, как у тебя, сопреешь».
3: «Слава!» — позвал коллегу Немирович. Из кухни выглянул Волков. «Слава, подбери гражданину подменную одежду. Эту заберем на экспертизу».
7: «Ты чё, начальник?» — процедил сквозь зубы Нечипаренко. «В натуре думаешь, что я Ольгу грохнул?»
5: «Скажу честно, подозрение есть».
7: «Ну и сука же ты!»
5: «Эй!» — крикнул Волков. «Ты язык-то придержи!» — раскудахтался. «Давай снимай свое тряпье!»
3: Вячеслав бросил на пол перед Нечипаренко брюки и рубашку, которые достал из шкафа. Сергей, раздувая ноздри от гнева, нехотя переоделся. Сержант собрал одежду Нечипаренко в холщовую сумку.
5: «Нечипаренко, вы задержаны», — сказал Костя и указал на выход. Прежде чем отправить машину с задержанным в отдел, Немирович отвел в сторону Волкова и сказал. «Когда я сказал про улицу Лазо, он в лице изменился. Передай Глущенко, чтобы отправил ребят срочно. Пусть походят по адресам с фотографиями Ольги и этого фрукта. Чую, какая-то зацепка на этой улице есть. Да, и сообщи этому, как его, Быкову».
3: «Бычкову», — поправил Немировича Слава.
5: «Да, да, Бычкову. Пусть поработает с гражданином, а я тут по соседям пробегусь».
3: Милицейская буханка уехала, а Костя остался посреди двора. Ничего удивительного, что люди, даже живущие в соседнем доме, смогли многое поведать о молодой семье Нечипаренко. Константин после беседы с обитателями двора узнал, что в квартиру на первом этаже Ольга, тогда еще Беликова, вселилась после смерти мамы. Они с отчимом разменяли жилплощадь. С Сергеем Ольга встречалась до его судимости. Даже из армии ждала. Потом ждала из колонии.
8: «Зачем, не понимаю?» — сокрушалась пожилая соседка по имени Татьяна Тимофеевна. «Не любила она его».
5: «Если не любила, зачем ждала?» — резонно спросил Немирович.
8: «Боялась. Ты его, сынок, видел? Кулачище во! Морда страшная, а за Оленьку заступиться некому».
5: «А отчим?»
8: «Сдалась она ему. У него своих двое, тоже девки. А ведь какого парня она отшила? Все из-за этого Сереги обормота. Олежек добрый, воспитанный, телемастером работает. Уважаемый человек, не читай этому грубияну. Ты у любого здесь во дворе спроси, каждый скажет, жили они плохо. А последнее время Сережка бил девчонку».
5: «За что бил? В милицию заявляла?»
3: Татьяна Тимофеевна подала знак Косте, чтобы он подвинулся к ней поближе, и тихо сказала.
8: «Я точно не знаю, но говорили, что Ольга никак не могла забеременеть».
3: Соседка подняла голову и оглянулась по сторонам. Убедившись, что ее никто не слышит, продолжила.
8: «Пустая она была, точно не знаю, но так говорят».
5: «А почему она пустая? А может, это он, Нечипаренко», — предположил Костя.
8: «Да брось ты, он здоровый как бык. Такому только семя разбрасывать. И еще поговаривали, что Олька стала Сереге изменять. Месяц назад он бегал по двору пьяный и кричал, что убьет проститутку».
5: «А с кем изменяла?»
8: «Это я не знаю. Это ты у подружки ее, у Эли Строковой, спроси. Та точно знает. Скажет, не знаю, но спроси».
3: Немирович записал в блокнот имя и фамилию подруги. Скорее всего, это и была та самая Эльвира, про которую говорил утром Нечипаренко. Вычислить Строкову удалось быстро, но вот незадача. Эльвиры в городе не было. На комбинате, где она работала, сказали, что Строкова утром уехала на похороны тетушки в Ульяновск и вернется не раньше следующей недели. Это осложняло расследование. После обеда начальник милиции потребовал доклад. Немирович направился к экспертам. Возможно, что-то они уже могли прояснить. Костя удивился, когда за столом увидел Веру.
5: «А ты почему здесь?» — спросил у Моховой Костя. «Ты же после дежурства».
8: «Начальник не отпустил. Сказал, ввожу военное положение. Убийство надо раскрывать, а не отдыхать».
5: «Изверг».
8: «Согласна. А ты пока почитай».
3: Вера протянула Немировичу заключение. Константин пробежал глазами по аккуратно написанному тексту. «Ударом в область сердца», — произносил он вслух некоторые фразы, «предположительно нож с узким лезвием».
8: «Что касается пальчиков, — добавила Вера, — то следы только жертвы, следов убийцы нет».
3: В эту минуту задребезжал телефонный аппарат. Мохова ответила.
8: «Да, Иван Игнатьевич, поняла. Сейчас кого-нибудь пришлем».
3: Вера положила трубку и посмотрела на Константина.
8: «У судмедэксперта готово заключение, — сказала Мохова. — Можно прямо сейчас забрать. Посылай Бауэра, он на мотоцикле за 20 минут обернется».
5: «А что это, далеко отсюда? Без мотоцикла никак?»
8: «Это в другой части города, кстати, там, где убийство произошло. Так что, если хочешь успеть до совещания, посылай Витю».
5: «Витя занят. Набери-ка мне номер телефона этого Ивана Игнатьевича. Пусть по телефону расскажет».
8: Вера позвонила эксперту, объяснила ситуацию и передала трубку Немировичу.
5: «Девочка умерла мгновенно», — объяснял эксперт. «Удар прямо в сердце. Лезвие ножа длинное, вернее, это даже не нож, а пика. Как шило, только длиннее и толще. Убийца правша, видимо, человек сильный. Ростом примерно под 1,80 м. На затылке у девушки небольшая ссадина, но это от удара головой о телефонный аппарат, ссадина пустяковая».
8: «Понятно, Иван Игнатьевич. А примерное время смерти?»
5: «Примерно 5 утра, плюс-минус полчаса».
8: «Значит, Немой обнаружил ее практически сразу после нападения», — сделал вывод Немирович.
5: «Есть еще одна деталь. Важная, неважная для вас, не знаю».
8: «Какая?»
5: «Девушка была беременна. 8-10 недель».
8: «Вот как?» «Только сегодня Константин слышал от соседки, что Ольга была бесплодна. А тут такой сюрприз».
5: «Это важная деталь», — ответил Константин. Капитан положил трубку и взъерошил прическу.
8: «Интересное кино, получается, Вера», — сказал он с улыбкой.
5: Костя вкратце рассказал Моховой о разговоре с соседями.
8: «Так ты думаешь, что Нечипаренко узнал о беременности от другого мужчины и...» — предположила эксперт.
5: «Это слишком просто, Верочка. Надо разбираться», — Немирович посмотрел на часы. «Пора. Пойду выложу все начальству, а вечером с тортом к тебе. И не вздумай возражать».
8: Вера улыбнулась и кивнула. Ильина Константин увидел у дверей кабинета. Он стоял с портфелем в руке и помахивал у головы шляпой. Струйки пота лениво ползли по лицу Николая Ивановича. «Поехали», — сказал он подошедшему Немировичу и, громко топая, направился к выходу. Уже в машине, все в той же дребезжащей буханке, Немирович спросил: «Куда едем, Николай Иванович?»
7: «Регинский вызвал».
8: «Регинский — это кто?»
7: «Это прокурор города».
8: Больше Ильин не проронил ни слова. Он упрямо смотрел на дорогу и время от времени смахивал ладонью капельки пота со лба. Двухэтажное здание прокуратуры было спрятано среди огромных лысеющих вязов. Ильин с Немировичем поднялись по скрипучей деревянной лестнице на 2-й этаж. Двери в приемную и кабинет прокурора были распахнуты, равно как и окна, в надежде на освежающий сквозняк. Миловидная и улыбчивая девушка при виде Ильина с неизвестным ей человеком привстала и энергичным жестом показала, что надо быстро проходить в кабинет Регинского. Ильин вошел и остановился. Следом за ним остановился и Константин. За столом сидел человек, лицом похожий на Майдадыра из мультика, таким же квадратным и при полном отсутствии шеи. Это и был прокурор Регинский. Он прикрыл глаза и подставил свое большое лицо под струю вентилятора, урчащего на столе.
7: «Дверь закрой», — сказал прокурор непонятно кому.
8: Костя находился ближе к двери, поэтому принял это на свой счет, дверь закрыл.
7: «Докладывай, Коля», — не поворачивая головы, приказал Регинский. «Петр Васильевич, пусть Немирович доложит», — предложил начальник милиции.
8: Регинский лениво повернул голову и смерил взглядом Константина. Выражение лица прокурора стало вовсе неприветливым.
7: «Это ты из Москвы, что ли?»
8: «Я?»
7: «Докладывай».
8: Немировичу было непривычно такое пренебрежительное отношение, но он решил пока смириться. Мало ли, какие у них тут порядки. Имеет ли смысл лезть в бочку? Костя очень коротко рассказал о том, что было известно на этот момент об убийстве Ольги Нечипаренко. Говорил быстро, без лишних комментариев, только факты.
7: «Это правильно, что этого уголовника задержали», — сказал Регинский, выслушав доклад капитана. «Ясно, как божий день, кроме него некому».
8: «Я бы не торопился с выводами», — возразил Немирович. «Прямых улик нет». Регинский привстал. Он взял графин и налил в стакан немного воды. Выпил.
7: «Капитан», — сказал прокурор, облизнувшись, — «ты еще молод, советы мне давать. Я побольше твоего видел и убийц, и насильников. Тут простая арифметика. Узнал, что жена загуляла, убил».
8: В эту минуту приоткрылась дверь и в кабинет просунул голову Бычков.
5: «Разрешите, Петр Васильевич?» — спросил следователь.
8: «Вот», — прокурор указал в сторону Бычкова, —
6: Алексей Иванович поможет тебе, капитан, найти прямые улики.
3: Костя обернулся в сторону Бычкова, застывшего около двери. Тот вытер платком влажное лицо и выдал.
8: «Можно считать убийство раскрытым, Петр Васильевич. Завтра дожмем этого Нечипаренко».
3: После этих слов Бычков достал из портфеля картонную папку и положил перед Регинским.
8: «Вы это серьезно?» — искренне удивляясь, спросил Костя.
9: «Серьезнее не бывает», — Бычков ткнул пальцем в папку. «Здесь хватает улик».
6: «Не верю».
10: Глава третья. Чертовщина.
11: «Я торт дома в холодильнике оставил», — тихо говорил Виктор, наклонившись к уху Немировича. «Подумал, зачем в отдел тащить?»
6: «Правильно, Витя».
11: «А чего с настроением?»
6: «Не нравится мне, Витя, кое-что», — уклончиво ответил Немирович. «Ты вот что, лейтенант, сгоняй-ка завтра с утра в Восход. Знаешь, где это?»
11: «Знаю».
6: «Найди бригадира строителей и выспроси у него, почему Нечипаренко отпустили среди недели. Это первое. Второе. На чем и во сколько уехал Сергей? И третье. Говорил ли он что-нибудь о жене? Может, с кем-то делился? Понял задачу?»
11: «Все понятно, Константин Сергеевич».
3: Ближе к вечеру вернулся в отдел Глущенко с операми.
6: «Результаты есть?» — спросил с порога Немирович.
11: «Нет, никто Ольгу на лозо не видел. Но шла она оттуда», — утверждал Валентин. «Там она была, уверен».
3: И тут Немировичу пришла в голову мысль. Соседка Ольги вспоминала про какого-то Олега, бывшего ухажера Ольги.
11: «Слушай, Валентин, есть у меня идея», — сказал Немирович. «Попробуй вычислить мужчину по имени Олег. Фамилию не знаю, но знаю, что работает телемастером. Много мастерских в городе?»
6: «Телемастерская одна. Телеков-то в городе раз-два и обчелся. В прошлом году только вышку поставили. Я этого Олега прямо с утра сыщу. Зачем он нам?»
11: «Он был ухажером Ольги раньше, до Нечипаренко. А вдруг они опять связь наладили? А вдруг это он живет на лозо?»
6: «Резонно. С утра разберусь. А обрезок, Костя, ты хорошо вычислил?»
11: «Не понял», — переспросил Немирович. «Что за обрез?»
6: «Нечипаренко», — пояснил Глущенко. «Кличка у него такая. Он до посадки с обрезом ходил, пацанов пугал. Потом с этим обрезом и на дело пошел, на грабеж. Так и приклеили ему кличку — Обрез».
11: «Нет у меня, Валя, уверенности, что это он», — Немирович встал и зашагал по кабинету. «В квартире никаких улик, пальчиков его нет, свидетелей тоже. То, что он по пьяной лавочке бегал по двору и кричал «убью», — тоже не улика. Мы даже не знаем, от кого была беременна Ольга. Рано выводы делать».
6: «Ты по-своему прав, но здесь у нас город маленький, здесь все не так, как в столице. Кроме обреза...» — Валентин не договорил. Он достал пачку Беломорканала, заглянул в нее, смял и бросил в урну. «Папиросы кончились. Надо сбегать, пока магазин не закрылся, а то придется вечером вонючую махорку смолить».
11: «Ты не договорил», — вернул Костя коллегу к разговору. «Ты тоже считаешь, что убийца Нечипаренко?»
6: «Да».
11: «Даже без улик?»
6: «Улики будут, вот увидишь. Нож найдем, свидетелей найдем. Не в первый раз. Ты, Костя, не переживай так за него. Обрез человек плохой. Этот убить может. Ты с Фомичом поговори, с участковым. Фомич этого фрукта с детства знает, так что чуйка тебя не подвела. Правильно ты его задержал? Правильно».
3: Немирович пожал плечами. Ему казалось, что все слишком просто. Приступ ревности Нечипаренко привел к убийству жены. Это бывает в порыве гнева. Костя сталкивался с подобным случаем. Но потом Нечипаренко остыл и пришел в милицию. Пришел писать заявление о пропаже Ольги. Зачем? В такой ситуации человек, судимый, скорее скроется, сбежит. Сергей показался Константину не настолько хитрым и продуманным, чтобы преднамеренно лезть в логово сыщиков. Немирович склонялся к тому, что Нечипаренко не знал об убийстве, поэтому пришел. Невиновен он. Невиновен. Костя, размышляя и прохаживаясь по кабинету, остановился у окна. Он посмотрел вниз и увидел, как Вера вышла из отдела и пошла по дороге. Наверное, домой. Валентин перехватил взгляд капитана и тоже посмотрел в окно.
12: «Ты, Костя, на веру-то не западай», — тихо произнес Глущенко.
13: «Я уже это слышал от тебя, еще утром. Может, пояснишь?»
12: «Она девушка Сан Саныча Мантуленко, начальника нашего».
13: «Девушка или жена?» — уточнил Костя.
12: «Зря ты так, Константин Сергеевич. Мантуленко мужик жесткий, с ним лучше дружить».
13: «Я лучше с Верой подружусь», — ответил Немирович, провожая взглядом Мохову.
12: «Смотри», — тон Глущенко изменился, добродушная улыбка пропала с его лица. «Не говори потом, что я тебя не предупреждал».
13: Капитан посмотрел на Валентина. Складывалось впечатление, что Вера Мохова не девушка Мантуленко, а возлюбленная Глущенко. Настолько Валентин негативно отнесся к желанию Немировича приударить за экспертом.
14: «Валь, ты чего?» — спросил Константин. «Ты чего так переживаешь? Крепостное право отменено больше века назад. Ладно тебе. Если Вера скажет, что Александр ей дорог, я сразу оглобли разверну. Но она же не противится, или я не прав?»
12: «Хватит об этом», — оборвал беседу Глущенко. «Может быть, у вас там в Москве это и правильно, а у нас так не делают. Все, закончили. Телемастера я завтра найду. Я пошел. До свидания».
13: Глущенко надел кепку на голову и вышел. «До завтра», — уже закрывшиеся двери, — сказал Константин. «Похоже, я с тортиком поторопился. Домострой у них тут, что ли?» Немирович не спешил. Он подождал, пока за ним приедет Витя Бауэр и с тортом отвезет его к дому Веры Моховой.
12: «Спасибо, Витя», — поблагодарил Константин молодого товарища. «Ты завтра с утра в отдел не приезжай, дуй сразу в Восход».
14: «Слушаюсь, товарищ капитан», — Витя приложил руку к мотоциклетной каске. «Удачного вечера».
12: «Спасибо».
13: Немирович направился было к подъезду, но вдруг резко обернулся и махнул рукой Бауэру.
14: «Стой!» — крикнул он, стараясь перекричать рокот мотора. «Глуши!»
13: Немирович подошел близко и спросил.
14: «Витя, скажи, а почему Валя Глущенко так разозлился, когда узнал, что я хочу за Верой приударить?»
13: Витя с шумом выпустил воздух, снял каску и повесил ее на руль.
14: «А вы ему сказали, что идете к Вере?»
13: «Ну, так прямо не сказал, но намекнул. А что, не надо было?»
14: «Он бы все равно узнал».
13: Бауэр пошарил рукой по карманам, достал конфетку и собрался развернуть фантик, но внезапно протянул конфету Косте. «Леденец хотите?» — спросил он.
14: «Нет, ты на мой вопрос ответить можешь?»
12: «Тут история плохая была», — шумно вздохнув, начал Витя. «Валя из-за Верки с женой чуть не развелся. Влюбился в Мохову. Она вроде как сначала с ним встречалась, все у них шло хорошо. Глущенко уже комнату снял. А тут вдруг появился Сан Саныч».
13: «Что значит появился?»
12: «Его из соседнего района перевели к нам начальником розыска. Мантуленко с Валентином еще со школы знакомы. Сан Саныч на Веру глаз положил, ну и все, Валя по боку, а Мантуленко на коне».
14: «Интересно, девки пляшут. Так Вера Мохова девушка на расхват, так получается?» — спросил Немирович.
12: «Не люблю я ее», — нахмурился Витя. «Играет мужиками как хочет. То ли дело моя Надя. Пусть и не писанная красавица, но зато добрая, честная и любить умеет».
14: «А что же ты меня не отговариваешь от Моховой?»
12: «А зачем?» — Бауэр широко улыбнулся. «Вы совсем другой. Я же вижу, не дурак. Вы с ней поиграетесь, потом хвоста накрутите и свободно в чисто поле. А Моховой так и надо».
14: «Ты, по-моему, меня переоцениваешь, Виктор».
12: «Не-а. Вы себя со стороны не видите. Вы не влюбитесь. Вам побаловаться и больше ничего не надо. Я же вижу».
14: «Ты, я погляжу, профессор психологии», — Костя хлопнул по-дружески Витю по плечу и добавил.
12: «Поезжай, я пойду побалуюсь».
13: Витя громко рассмеялся, надел каску, завел свой ЧЗ и уехал, оставляя за собой кудри песчаной пыли. Костя поправил прическу и вошел в подъезд. Квартира Веры Моховой была на втором этаже. Дверь, обитая коричневым дерматином, выглядела по-современному. В Москве такая обивка была у каждой второй квартиры. Костя нажал на кнопку звонка. Через несколько секунд дверь открылась. На пороге стояла женщина лет 50 с хорошей прической. Одета так, будто собиралась выйти из дома. Женщина рассмотрела Костю, задержала взгляд на коробке с тортом и громко сказала.
15: «Вера, это к тебе».
16: «Да-да», — послышался голос Веры откуда-то из глубины квартиры.
8: «Мама, проводи Костю на кухню, я сейчас».
15: «Так это у нас Костя», — сказала женщина и пригласила жестом кавалера в квартиру.
8: «Иди, Костя, за мной».
15: Мама Веры провела Немировича на кухню. Кухонька маленькая, даже крохотная. Женщина указала на стул в углу у окна.
8: «Садись», — в приказном тоне сказала хозяйка. «Торт давай».
14: Костя протянул коробку с тортом. Женщина взяла коробку и сказала.
8: «Не бойся, Костя, в холодильник отнесу. Меня Раиса Семеновна зовут», — представилась наконец-то женщина. «То, что я мама этой балахрыстки, ты уже понял».
14: «А почему вы так ее называете?»
8: «А потому что пора уже мне внуков нарожать, а она...»
15: Раиса отчаянно махнула рукой и исчезла за углом. Через несколько секунд Раиса появилась снова, поправила прическу и сказала.
8: «Ну, я пошла. На дежурство опоздаю. Не балуйтесь тут спичками. Она сейчас выйдет».
15: Раиса Семеновна указала куда-то вглубь квартиры.
8: «Пока».
15: Константин услышал, как щелкнул дверной замок. Наступила тишина. Только пластмассовое радио, висевшее на стене, бубнило что-то невнятное женским голосом. Немирович привстал, дотянулся до приемника и сделал звук громче.
8: «Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев», — говорила поставленным голосом диктор, — «начал трехдневную поездку в Грузию на празднование 50-летия Грузинской ССР и Компартии Грузии». В эту минуту в кухню вошла Вера и выключила радио.
14: «Ну вот, не дала дослушать», — пошутил Костя. «Дальше самое интересное будет».
8: «Чего там интересного?»
14: «Как же! Интересно, как это они будут праздновать 3 дня. Ты только подумай. 3 дня в Грузии. Шашлык, ркацители и гостеприимные геноцвали. Хочешь в Грузию на 3 дня?»
8: «Болтун», — Вера поставила на плиту чайник. «Я за тортом», — девушка исчезла за углом. «Вы поглядите», — воскликнула она, видимо, взглянув на торт. «Откуда это? Немирович, вы что, волшебник?»
15: Вера вернулась в кухню с тортом в руках.
8: «Угодил», — по слогам произнес Костя. «У нас не продают такие торты», — продолжала Вера. «Ну-ка, колись, кто привез, откуда?»
15: «Это мой большой секрет. Торт заказывали, получите».
8: «Ты так и будешь скрывать свои секреты от меня?» Вера поставила торт на стол и наклонилась к Немировичу. «Костя, а где твоя жена?»
15: «У меня больше нет жены, и это не секрет».
8: «Почему ты приехал сюда из Москвы?»
15: Костя заглянул в глаза Моховой. По взгляду он понял, что вопрос отнюдь не праздный. Ей действительно интересно, почему капитан перебрался из Стольного Града, где перспектив было в сотни раз больше, сюда, в глухую провинцию. Немирович не хотел врать, но и правды сказать не мог. Он ловко соскочил с неприятной темы.
8: «Твоя мама меня немного удивила».
15: Вера поняла, что ответа на ее вопрос не будет. Она взяла нож и воткнула его в середину торта.
8: «Чем она тебя удивила?» — спросила Вера. «Бесцеремонностью?»
15: «Можно и так сказать. Кем она работает?»
8: «Она главврач нашей больницы, это по должности, а по призванию хирург. Для нее резать по-живому, как тебе побриться».
15: «Теперь ясно. Так это около ее владений убили Нечипаренко?»
8: «Да. А ты на что намекаешь?»
15: «Я не намекаю, я просто констатирую факт. Мне, если можно, чай покрепче». Вера добавила в чашку Немировича больше заварки и подвинула ее Косте.
8: «Так нормально?» — спросила она.
15: «Да, спасибо». Вера откусила кусочек торта. Костя наблюдал за ее реакцией. Если честно, он не был гурманом в сладостях и десертах, но вот Вера, судя по всему, сладкое любила. Она положила кусочек торта в рот и, распробовав, закатила глаза.
8: Промычала Мохова. «Это вкусно».
15: Чаепитие надолго не затянулось. Очень скоро Вера и Константин перебрались из кухни в зал. Вера нажала на большую белую клавишу магнитофона. Катушки с пленкой закрутились, и из динамика пригласил к танцу Джон Леннон. «Imagine there's no heaven», — запел Джон.
8: «Обожаю Битлз», — прикрыв глаза, сказала Вера. «И еще обожаю большие города. Как ты мог променять Москву на прибрежный?»
15: «Так получилось. Хочу думать, что это ненадолго».
8: «Так ты все-таки вернешься в столицу?»
15: «Думаю, да».
8: «И правильно».
15: Вера взяла инициативу в свои руки. Она положила руки на плечи Немировича и прижалась к нему. Костя поддался в танце к девушке.
16: Его руки уже гуляли по манящим округлостям тела Веры. Губы нашли друг друга. С последним аккордом Imagine Вера увлекла своего кавалера в спальню. Когда Костя открыл глаза, на улице было уже светло. Ветерок норовил отодвинуть занавеску, то и дело прорываясь в спальню. Костя посмотрел на Веру. Она спала, повернувшись к нему спиной. Волосы были разбросаны по подушке. Немирович нежно провел рукой по обнаженной спине. Вера едва заметно вздрогнула. «Дай поспать», — прошептала она. «Еще рано». Костя осторожно встал с постели, собрал свои вещи и вышел. Дорога домой заняла примерно час. Городской транспорт еще не ходил, а звонить Бауэру в 5 утра было наглостью. Костя пошел пешком. Утром в отделе Немировича ждал сюрприз в лице следователя Бычкова. Алексей Иванович стоял около дежурного и нервно барабанил пальцами по своему портфелю. «Наконец-то!» — недовольно воскликнул Бычков. «Хоть кого-то из розыска дождался!» Костя посмотрел на часы. Без 10:08. «До начала рабочего дня еще 10 минут», — парировал Немирович. «Что у вас случилось?» «У меня ничего не случилось», — продолжал нервничать Бычков. «Но может случиться, если я не выполню распоряжение Регинского». Бычков достал из портфеля лист бумаги и протянул его Немировичу. Костя прочитал. «Повторный обыск?» — возвращая бумагу следователю, спросил он. «Зачем?» «Надо!» — рявкнул Бычков. «Берите своих оперов и едем на квартиру Нечипаренко». «Мы вчера там все обыскали. Одежду его сдали на экспертизу. Надо подождать заключения». «Плохо обыскали», — дерзил следователь. «Где ваши люди? При Мантуленко такого бардака не было». Костя бросил на пухлого человека с зачесанной волосами лысиной надменный взгляд. Бычков взгляд перехватил. После этого можно было ничего не отвечать. Немирович вышел на крыльцо. Около входа в отдел остановилась черная «Волга». Из автомобиля вышел Глущенко и, попрощавшись с водителем, поднялся на крыльцо здания. «Привет, Валентин!» — протянул руку коллеге Немирович. «Доброе утро!» — Глущенко ответил на рукопожатие. «Кудряво живешь, на черной «Волге» на работу ездишь», — пошутил Костя. «Да ладно», — улыбнулся Валентин. «Это товарищ мой, Толик Лапшин. Он прокурора возит. Говорит, за Бычковым сюда приехал. Алексей Иванович здесь, что ли?» «Что ли? Гонит нас с тобой на повторный обыск квартиры Нечипаренко». «Ничего удивительного», — Валя достал из кармана пачку папирос. «Каракуль нам никогда не доверял».
17: «Кто такой Каракуль?»
16: «А, ты же не знаешь», — Валентин подошел ближе к Константину. «Это у Регинского такая кличка. Когда зимой его увидишь, поймешь, почему он каракуль». Со скрипом распахнулась входная дверь, и на крыльцо вышел Бычков. «Я поехал в адрес», — начальственным тоном сказал он. «А вы поторопитесь и участкового подтяните. Шевелитесь, Немирович!» Бычков водрузился на переднее сиденье прокурорской «Волги», и машина уехала. Квартира Нечипаренко на этот раз была заполнена людьми. Главную роль в этом массовом представлении играл Бычков. Он все старался сделать сам. Зачем ему нужны были оперативники и участковый Павел Фомич, непонятно. Бычков первым делом вывернул наизнанку шифоньер. Потом заставил Волкова перетряхнуть несколько раз все вещи. Понятное дело, ничего компрометирующего хозяина квартиры не нашли. На кухне та же история. Бычков зашел в ванную. Костя знал, что и там следователь ничего не найдет. Вчера Немирович обшарил в ванной каждый сантиметр. «Понятые!» — заверещал Бычков из ванной. «Подойдите!» Под ванной в самом углу лежал сверток. Это была старая мятая газета. Бычков убедился, что понятые все видят, и, взяв из угла веник, подвинул сверток на середину ванной комнаты. «Смотрите внимательно!» — обратился Бычков к понятым. Следователь развернул газету. В точности описанный судмедэкспертом нож в виде пики лежал на газете.
17: «Чертовщина какая-то», — сказал вслух Немирович.
16: «Вас что-то смущает, товарищ капитан?» — спросил с довольным выражением лица Бычков. «Вы же тут вчера все обыскали. Куда же вы смотрели?»
17: «Я же сказал, что улики будут», — шепнул на ухо Константину Глущенко.
16: «Вчера под ванной было пусто», — настаивал на своем Немирович. «Вчера обыск был проведен формально», — заявил Бычков.
18: завернул нож опять в газету и пошел в зал писать протокол. Пока следователь занимался рутиной, Немирович вышел из подъезда и отвел в сторону участкового.
19: «Павел Фомич», — сказал Костя, — «вы давно знаете Нечипаренко? Мог он убить Ольгу?»
18: Фомич снял выгоревшую фуражку и сунул ее под мышку.
19: «А вы, я вижу, сомневаетесь?» — спросил он.
18: «Сомневаюсь, причем теперь очень сильно сомневаюсь».
19: «Это хорошо, значит, правду искать будете. Ну, а про обреза так скажу. Он мог убить, мог. Не буду утверждать, что Нечипаренко это сделал, но человек он жестокий».
18: Немирович протянул руку Фомичу. «Спасибо, я учту».
19: «А ножа правда вчера не было?»
18: «Не было», — уверенно ответил Костя. «Под ванной точно не было».
19: «Тогда надо фокусника искать».
18: Немирович испытующим взглядом посмотрел на участкового. Похоже, Фомич поверил капитану.
19: «Сейчас почетная делегация смоется отсюда», — продолжил Павел Фомич, — «и приступим. Я по жильцам пройду, а вы... Фу ты, терпеть ненавижу это выколо. Давай на ты».
18: «Давай».
19: «А ты, капитан, во дворе пошукай. Как-то же нож попал в квартиру».
18: Костя кивнул в знак согласия. Не успели Фомич и Константин договорить, как из-за угла рыча двигателем появился Бауэр на своем ЧЗ. Витя заглушил мотоцикл, снял шлем и обратился к Немировичу.
20: «Добрый день, Константин Сергеевич, разговор есть».
18: Отошли в сторону, подальше от любопытных ушей. «Что узнал?» — спросил Костя.
20: «В среду Нечипаренко попросил у бригадира отгулы. У него действительно накопились их несколько дней. Сказал, что уедет в четверг рано утром. Но вот что интересно. Как Нечипаренко уехал и когда, не видел никто».
18: «Получается, алиби у него нет».
20: «Получается, если только найти водителя, что подвозил Нечипаренко», — предположил Витя.
18: «Где же мы его искать будем? Нечипаренко сам сказал, что на попутке приехал».
20: «И еще», — продолжал Виктор, — «мужики в бригаде говорят, что с женой у него большие проблемы были, она уйти от него хотела».
18: «Ну что ж, понятно, что ничего не понятно», — сделал вывод Немирович.
20: «А чего непонятного, Константин Сергеевич? Надо давить на факты, раскручивать Нечипаренко, нож надо искать», — сыпал предложениями Виктор.
18: «Уже».
20: «Что уже?»
18: «Нож уже нашли».
20: «Где?»
18: «Под ванной».
20: «Ну вот, считай, убийство раскрыли».
18: «Ничего мы, Витя, не раскрыли», — задумчиво произнес Константин. «Вчера ножа под ванной не было, а сегодня появился. Чертовщина, да и только. Вот если бы там ножа не было, то я бы поверил, что обрез убил Ольгу. А теперь у меня одни сомнения, большие сомнения».
20: «Интересно».
18: «Значит так, Витя, двигай в отдел», — распорядился Немирович. «Сразу зайди к экспертам. Если экспертиза по одежде готова, забирай. Я тут еще порыскаю по двору». К сожалению, ни опрос жителей дома, ни беседа во дворе ничего не принесли.
19: «Ты не кручинься, капитан», — водружая фуражку на седую голову, успокаивал Немировича Фомич. «Бывает такое, но не заметил ты в темноте сверток, и на старуху бывает проруха».
20: «Не было ножа, Фомич», — возражал Костя. «Я не первый день в розыске. Я по-пластунски под ванной пролез, я бачок проверил, под раковиной посмотрел, даже плитку простучал. Не было там ничего, понимаешь? Ничего!»
18: Василий Фомич кашлянул несколько раз в кулак.
19: «Хочу верить тебе, капитан», — сказал участковый. «Но куда наша вера против фактов?»
18: «Надо понять, как нож попал в квартиру. Поймем, найдем убийцу».
19: «Выходит, ты не веришь, что обрез убил?»
18: «Теперь не верю».
19: «Уважаю», — Фомич протянул руку Немировичу и крепко пожал. «Если я буду нужен, найдешь».
18: До отдела Немирович добрался на автобусе. Упитанный кондуктор суровым взглядом оценил сходство фотографии в удостоверении Немировича с оригиналом и дала согласие на проезд даже не фразой, а звуком.
20: «Угу», —
18: промычала женщина и плюхнулась на свое сиденье около задней двери. Свободных мест в автобусе не было, и Костя остался стоять прямо около кондуктора.
19: «А вы, значит, из милиции?» — скорее констатировала, чем спрашивала кондуктор.
18: «Из нее».
20: «Говорят?» — наклонившись к Немировичу, прошептала женщина. «Девушек в городе убивают. Это правда?»
18: «Это неправда», — спокойно ответил Немирович.
19: «Ну да», —
2: Многозначительно пробурчала кондуктор и, измерив недоверчивым взглядом сыщика, отвернулась. Вот что значит маленький город. Только вчера погибла Ольга Нечипаренко, а сегодня уже судачат, что в городе убивают. Да, прав был Глущенко. Здесь все совсем по-другому.

0: парня. Олег Иванович Панов, телемастер. Проживает, вернее, снимает квартиру на улице Лазо, 19, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
1: «А чего такой испуганный?» — спросил Немирович.
0: Олег пытался что-то ответить, но слова с его губ не слетали. Он лишь открывал рот и часто хлопал ресницами. Немирович налил в граненый стакан воды и подал Панову. Молодой человек выпил и дрожащей рукой вернул стакан Константину.
1: «Что с вами, Олег, вы говорить можете?» — спросил капитан.
2: «Он...» — Олег указал пальцем на Глущенко. «Он... мне... это...»
0: «Что он? Глущенко, что? Он наступил вам на ногу? Или что он сделал?» — допытывался Немирович.
2: «Он сказал...» — голос Олега дрожал. «Что Оля...»
0: Панов побледнел, взмахнул руками и присел прямо там, где стоял. Глущенко еле успел подхватить теряющего сознание свидетеля. Немирович помог усадить Панова на кушетку в углу кабинета.
1: «Врача бы надо», — сказал Константин.
0: «Не надо», — возразил Глущенко. «Сейчас оклемается». Глущенко подошел к шкафу, достал оттуда темно-коричневый пузырек, открыл его и поводил около носа Панова. Парень дернулся и широко открыл глаза. Нашатырный спирт возымел действие.
1: «Вы в порядке?» — спросил Костя.
0: Олег кивнул несколько раз, как заводная игрушка.
1: «Вот и хорошо. Говорить можете?»
2: «Могу».
1: «Чего вы напугались?»
2: «Он...» — Олег опять указал пальцем на Глущенко. «Сказал, что Ольгу убили. Это что? Это правда?»
0: «Правда, Олег, правда», — подтвердил Немирович.
2: «А как же наш...»
0: — Олег затрясся и заплакал.
2: «Как же наш ребенок? Его тоже нет?»
0: Теперь многое становилось понятно. Ольга была беременна от Олега Панова. Видимо, поэтому она хотела развестись с Нечипаренко. Той роковой ночью Ольга возвращалась от Олега.
1: «Почему она пошла домой в такое время?» — спросил Немирович. «Почему не осталась до утра?»
2: «Она боялась», — все еще дрожащим голосом говорил Панов. «Его боялась. Он мог приехать утром. Она боялась. Это он ее убил. Ее и моего ребенка».
0: Олег закрыл лицо руками и завыл.
1: «Он знал, где вы встречаетесь?»
2: «Может, и знал. Может, Строкова проболталась. Это он убил. Арестуйте его!»
0: «Ну вот», — сказал Глущенко, — «а ты, Костя, не верил. Закрывать надо это дело. Колоть обреза и закрывать». Возразить Глущенко Костя не мог. Нечем было. Все складывалось так, что виновен в убийстве муж Ольги. У него и мотив, и отсутствие алиби. Вот только прямых улик в совершении им убийства нет. И нож. Эта чертовщина с ножом не давала покоя Немировичу. А Константин очень не любил, когда в расследование вмешивается необъяснимое явление. В 99 случаях из 100 это говорило о том, что кто-то заинтересованный переводит стрелки на другого.
3: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
4: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Тот человек, который первым вышел на берега Онега в ранний час, воспринял тишину как голос свыше, и красоту, насколько хватит глаз, впитал и растворился в ней всецело. А розовая нежная заря аккордом еле слышным прозвенела в дремучем грубом сердце дикаря. Шушукались таинственные сосны, сметая без особого труда остатки мутноватой пыли звездной с холодной синей глади в никуда. Пол космоса у самых ног лежало, все было там

и страх, и благодать, и не хватало только слов, пожалуй, чтоб это все с любовью передать. На свежий пень устало сел прохожий, не выпуская кантели из рук, кусок ольхи вполне обычный ожил, и с нитей струн сорвался первый звук, чтоб одинокой каплей кануть в воду. Второй родился вслед за ним спеша, с ним выпорхнула птицей на свободу Карелии поющая душа. А третий стал далеким отголоском всех рун, еще не сложенных пока, кипели в нем негромком и неброском грядущие тревожные века. И вера в то, что живы мы, покуда способны излучать и видеть свет, что только от любви возможно чудо. Мир – песня о любви, о смерти –

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии редактор Кирилл Зорин. «Посвящение Кантеле» – так называется стихотворение Олега Гальченко, которое прозвучало в нашем эфире в исполнении Юрия Тихомирова. Герой сегодняшней передачи знает об этом уникальном инструменте практически все. И как один из главных героев карело-финского эпоса «Калевала» Вяйнемёйнен, он берет в руки волшебные гусли и приглашает нас в свои владения, в царство Севера. А древний Кантеле в умелых и чутких руках мастера обретает новое звучание. Об этом знают не только в Карелии, но и за ее пределами. Чтобы в этом убедиться, давайте вместе с ведущими программы Марией Кочедыковой и Дмитрием Балыкиным отправимся в Петрозаводск.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Недаром нашу сегодняшнюю передачу мы начали с музыки. Ведь музыка в нашей жизни с нами повсюду. Порой она помогает поднимать настроение, преодолевать трудности. И сегодня у нас в гостях музыкант-терапевт. Человек, который с помощью музыкальных занятий помогает людям не только реализовать себя, но и найти себя, преодолеть различные жизненные трудности. У нас сегодня в гостях Сергей Яковлевич Стангрид из Петрозаводска. Сергей Яковлевич, мы приветствуем вас.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем.
1: Нашу программу открыл замечательный вальс, написанный для такого, может быть, немного необычного инструмента – пятиструнные кантели. Ну, про кантели мы немножечко еще поговорим попозже, а сейчас давайте поговорим о том, с чего все начиналось. Потому что, когда до эфира я сказал, что наш проект называется «Зрячее сердце», вы так пошутили, что музыка у вас в сердце, в печенках и, в общем, везде.
2: Наверное, все начиналось в хоровом училище при Ленинградской государственной академической капелле, когда я с детства, с 8 лет, пел в академическом классическом хоре. Сначала был в музыке, а потом где-то в лет 15-16 я задался вопросом, что такое музыка, почему она так сильно воздействует. И вся последующая жизнь – это поиск ответов, что же такое музыка, почему она обладает такой силой воздействия на людей. Потом я учился в консерватории по специальности дирижер, хоровик, преподаватель хоровых дисциплин и теоретик, музыковед, преподаватель музыковедческих дисциплин. Работа в ансамбле кантеля, то есть это все профессиональная работа, совершенно академическая в тех рамках, которые диктует профессиональное искусство. И вот здесь я познакомился с калевалой, с инструментом кантеля и заинтересовался историей, народными традициями, народными инструментами. И, в общем-то, с каких-то уже давних пор я играю в такую игру. Вяйнэ Мёйнин – это главный герой эпоса калевала. Тот, который создал кантеля, и не только кантеля, еще много всяких вещей в этом мире. Чуть ли не мир сотворил, согласно эпосу. Он мог останавливать своей игрой на кантеле войны. Его слушала живая, неживая природа и подчинялась его воле. И я играю в такую игру. А если бы Вяйнэ Мёйнин жил сегодня? А если это не просто красивая сказка о волшебной силе музыки, в частности, музыки кантеля, но и, в общем-то, были такие специалисты, были знатоки в истории человечества, которые понимали музыку не просто как авторское произведение композиторское, либо безымянного автора, которое исполняется в данных каких-то конкретных рамках, в данной традиции, в концертном зале, в филармонии, в учебном классе, но что-то понимали шире, чем те представления о музыке, которые, в общем-то, были у меня сформированы профессиональной работой и профессиональной учебой. Так я вышел на методику сначала работы с детьми. Это ансамбль «Воробьишки», детский фольклорный ансамбль «Воробьишки». А потом студенческий ансамбль «Джинс Кантеле», который весь был основан, все творчество на импровизации, на различных этнических мелодиях. И это был путь в музыкальную терапию, как оказалось.

Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.

0: за эфиром вы сказали, что вы первоначально, когда закончили только консерваторию, не думали, что ваша профессия музыканта приведет вас к занятиям музыкальной терапии. Как вообще образовался ансамбль Джинс-Кантеля? И как вы решили, что нужно привлекать к занятиям музыкой, что нужно работать не только с профессионалами, но и с любителями, которые не брали в руки никогда инструмент?
1: При создании ансамбля «Воробишки» я исходил из того, что в народной традиции не было жесткого отбора по каким-то вокальным, физическим данным, психологическим в то или иное творческое сообщество, да, в деревенский хор народный или в праздник народный. То есть могли участвовать все, независимо от того, какой он, да, ну, не портит, и все, хочется, и пожалуйста. Также в ансамбль «Воробишки» принимались все желающие, лишь бы было желание регулярно заниматься, учиться, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Это подготовило почву попробовать работать и сделать то же самое со студентами. Первый состав ансамбля «Джинс-Кантель» — это были необычные студенты, не просто студенты. Это были будущие учителя труда. На своих занятиях по деревообработке они создавали канты. В то время был большой запрос на малострунные инструменты. Педагогический университет, он откликнулся на этот запрос социальный. Студентами было обеспечено большое количество учеников, как в Петрозаводске, так по всей Карелии, и не только в Карелии, но и в Тверской области, и потом в других финно-угорских народах. Создавали кантели. Но эти ребята, они только делали кантели, как мастера, но не умели играть. И вот Владлен Тропин, в то время декан факультета, он пригласил меня обучать студентов игре на кантеле. Те, которые сами сделали кантель, как вяйнамёйни. Мы встретились с ребятами и решили, что просто создать обучение, вот это первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, и все, как бы для себя это неинтересно. Давайте поиграем в такую игру, создадим концепцию, что мы сохраняем и развиваем мужскую традицию игры на кантеле. Собственно, как это в основном и было, играли мужчины. И вяйнамёйни, согласно эпосу Калевала, это первый кантелист в мире. Так стала зарождаться методика устного обучения игре на кантеле.

0: На Кантеле вообще насколько легок в освоении? И вообще, давайте немножечко скажем для наших слушателей, не посвященных, финские, карельские народные инструменты. Что это такое?
1: Кантеле считается главным этническим инструментом карелов и финнов. Название одно и то же – кантеле. Это струнный щипковый музыкальный инструмент, родственный русским гуслям. Можно сказать, это северные гусли. На древнем кантеле, которому свыше 1000 лет, считают ученые, было 5 струн. 5 струн достаточно, чтобы играть разнообразную музыку. И мы продолжаем играть, начальная ступень, по крайней мере, на 5-струнных кантеле. Насколько сложный, как любой музыкальный инструмент, он требует музыкальности, да, развития мелкой моторики развитой, чтобы бегали пальчики. Единственное, что кантеле такой очень веселый инструмент в том отношении, что он очень компактный, маленький, легкий, и на нем можно играть, сидя, прижимая к себе инструмент. Можно играть стоя, но можно играть и лежа. Наверное, не так много музыкальных инструментов, на которых можно играть лежа без всяческих потерь.
0: Ну вот да, я припоминаю, что мы, когда посещали ваш Стангрид-центр в июле этого года, минут через 20, да, во время мастер-класса, ну что-то такое наиграли. И у меня здесь все-таки вот вопрос действительно назревает такой. Будучи в музыке все-таки дилетантом, потому что по профессии я юрист, а по совместительству ведущий радио Рансис, инструмент этот освоить, ну, попроще, чем, скажем, гитару.
1: Конечно, это доступный инструмент. Благодаря именно тому, что здесь нет грифа. Да, это род цитры, то есть коробок, на который натянуты струны. И если хороший коробок, корпус, который резонирует, хорошие струны, то уже по природе трудно издать неприятный звук. А для того, чтобы играть аккорды, не нужно выстраивать сложные комбинации из пальцев, как на гитаре, либо других грифовых инструментов. Да, я просто приглушаю необходимые струны, и нужный аккорд звучит. Вот сейчас звучит тоника. Переношу пальцы на соседние струны. Вот на этих двух аккордах тоника доминанта основано большое количество народных мелодий европейских различных народов. Добавляем третий аккорд. Это уже какой-то наигрыш. Конечно, это можно учиться даже больше. 20 минут – это вы много взяли. Через 20 минут вы играли пальчиками, Дмитрий. Аккорды, если вы помните, вы заиграли через 2 минуты. Так что за 2 минуты, конечно, простейший аккомпанемент можно овладеть буквально сразу. Ансамбль «Джинс Кантеле» проводит мастер-класс достаточно регулярно по блиц-обучению игре на кантеле. И в Петрозаводске эти мастер-классы пользуются успехом. Мы раздаем инструменты, объясняем, импровизируют либо пальчиками. Я сейчас покажу, как импровизирую колокола. Крайние струны звучат постоянно. В середине импровизируем.

0: Очень похоже.
1: Такие импровизации, собирая 10-15 кантелистов, можно посадить одновременно. Все играют какую-то постоянную ритмическую фигуру, а по очереди импровизируют на других струнах. И это доступно буквально сразу через минуту, две, три после того, как инструмент попал в руки человека. В настоящий момент я использую 5-струнные кантели, 10-струнные кантели, 12-струнные кантели. Есть еще хроматическая, полнохроматическая кантели, но это требует обучения серьезного и взрослости, потому что струны там натянуты гораздо сильнее. Это профессиональный инструмент, на котором играют в ансамбле кантели. Кантели настраиваю мажор или минор, это в зависимости от настроения или каких задач стоят передо мной или перед моим учеником.
0: Вы сказали, что в древние времена кантелистами были мужчины. А сейчас эта традиция нарушается или нет? Девушки приходят в ваш ансамбль?
1: Приходит и в наш ансамбль, да. Во второй состав пришла одна девушка, очень просилась, я сопротивлялся. Пришла Ольга, и я на концертах стал говорить такой текст. Мы возрождаем мужскую традицию игры на кантеле. Это такая актуальная тема, что нам даже девушка Оля помогает. В третьем – Оля и Маша. В четвертом составе у нас не было ни одного парня, кроме меня. В пятом появляются опять новые парни, и уже их больше. Играют девушки, играют. Но единственное, что когда играют девушки, это звучит все равно по-другому, чем играют парни.
2: Прервемся на несколько минут и прикоснемся к рунам великого эпоса Калевала, где говорится о том, как легендарный Вейнемёйнен создал свой первый кантеле. Чистый, как небо, звонкий, как мир. Текст читает Юрий Тихомиров.
3: Вековечный Вейнемёйнен рыбу на куски разрезал. Верно, может получиться кантеле из рыбьей кости. Раз уж мастер не нашелся, кто бы кантеле построил, вековечный Вейнемёйнен сам в умельца обратился. Из чего он короб сделал? Щучью челюсть взял на короб. Из чего колки он сделал? Щучьи зубы приспособил. Из чего он струны сделал? Волос конский взял у Хейси. Старый вещи Вейнемёйнен на руки берет свой короб, опускает на колени. Пусть приходят люди слушать ликованье рунопевца, кантелойне на звучанье. Пальцы гибкие порхали, щучьи зубы рокотали, распевал плавник чудесно. Пел искусно волос конский, весело струна звенела. Не было такой зверушки среди всех четвероногих, среди скачущих по лесу, чтобы слушать не явилась, не пришла девица чудо. Сколько было птиц небесных, сколько было птах двукрылых, все пургою прилетели, дружной стайкой опустились, чтобы кантеле послушать, чтоб игрою насладиться. Вот сама воды хозяйка, травогрудая красотка, поднимается из моря, выбирается из глуби, налегла на камень грудью, ловко выбралась на луду, чтобы слушать эти звуки. Ликованье старца Вяйно. Вековечный Вейнемёйнен вновь садится у кормила, лодку в море направляет, челн ведет к причалам Похье, к пристаням ему знакомым.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: А вот у меня такой, может быть, дурацкий вопрос, но почему очень мало композиторов женщин?
2: Вопрос риторический.
0: Потому что женщины, наверное, больше пишут стихи.
2: Достаточно известно, что занятия музыкой и математика, музыка и математика, они близки, друг друга дополняют. Когда я поступал в хоровое училище, приемные экзамены, прослушивание маленьких мальчиков проходит таким образом, что проверяют и музыкальные способности, и математические. Там хоровое училище при Санкт-Петербургской капелле имени Глинки. Оно ведет традиции с певчих еще Ивана Грозного. Это придворная капелла. И опыт нескольких столетий говорит о том, что если мальчик способен музыкально, то и математически будет. Если он математически способен, то он сможет и в музыке достичь каких-то результатов. Вот я подумал об этом, а много ли тетенек, женщин-математиков? Поэтому и так мало композиторов. Мария права, да, что скорее здесь вот лирика через поэзию проявляет себя, через живопись. Я не прав? Много есть женщин-математиков?
1: Думаю, что нет. Исследователей все-таки мало. И математиков, и психологов все-таки в основном, я смотрю, мужчины, да, больше.
0: Ну вот меня очень удивило ваше высказывание, что музыка и математика близки. Мне всегда казалось, что, ну, из своего опыта, и всегда мне представлялось, что музыку-то больше чувствуют люди гуманитарного склада, потому что я в свое время занималась музыкой, но с математикой у меня были сложности.
2: Конечно, нужны музыкальные способности. Я говорю об успешности профессионального музыканта, да, а не об успешности математика. Но математики, которые встречались мне, взрослые математики, если они хотели включиться, заняться музыкой, будучи зрелыми мужчинами, то математическая логика им помогала в этом, по крайней мере, в европейской музыке, да, очень много математики. Это настройка струн, то есть соотношение струн. С точки зрения физики там стройная система. Построение аккордов — это чистая математика. Там правит число.

0: давайте вернемся к музыкальным занятиям. В какой-то момент вы стали заниматься с особенными детьми. Как это произошло?
1: Воробьишки к 96-му году уже так завоевали популярность и успех. Появлялись малышки-воробьишки. И главный врач второй детской поликлиники города Петрозаводска пригласил меня в центр реабилитации, а именно в медико-психолога логопедический кабинет, попробовать по этой методике поработать с детьми, у которых есть проблемы с речью. Основания для этих проблем, они были различные. Это и детский церебральный паралич, и другие заболевания. С 96 года я в поликлинике проводил занятия с детьми, называя это просто музыкальные занятия. Через 3 года возник вопрос, чем же мы занимаемся? Может, это музыкальная терапия? Была возможность у меня в Финляндии познакомиться с финскими музыкальными терапевтами и с финской школой музыкальной терапии. Я познакомился, я рассказал, сдал типа что-то публичного экзамена о том, что я делаю. И мне финны похлопали по плечу и сказали: «Это музыкальная терапия, на тебе диплом гильдии музыкальных терапевтов, Сергей, молодец. И ты нас удивил, что ты из Калевалы вытащил музыкальную терапию». Хотя финны тоже кантели развивают и уважают самым образом разнообразным. И музыкальная терапия, официальная музыкальная терапия в Финляндии существует с 1973 года. А у нас, надо сказать, такой специальности в реестре еще нет. Мы можем говорить, что я работаю музыкальным терапевтом, но на самом деле такой профессии у нас нет официально до сих пор. И многократные попытки различных людей создать систему подготовки, параметры, нормы этой профессии, чтобы это попало в реестр профессий, пока не оканчивается неудачей. С 99 года я ощущаю себя, да, вот, понимаю, что это музыкальная терапия. Был еще Грэм Дикерсон, англичанин, который в начале 2000-х годов изучал, мониторил музыкальную терапию у нас здесь, в России. Он тоже был на моих занятиях и сказал, да, все правильно, совпадает по нормам и параметрам мировой музыкальной терапии. Кроме того, еще был важный момент. В 2000 году Сергей Шушарян организовал первый конгресс «Музыкальная терапия и восстановительная медицина в 21 веке». Задача конгресса была аккумулировать известный опыт в этой области, в области музыкальной терапии, то, что накопилось у нас в России, и создать профессию. Профессия не создалась пока, но зато очень вышел важный для меня приказ по Минздраву Российской Федерации, который находил место музыкальной терапии в системе здравоохранения, а именно в разделе курортология и восстановительная медицина. Моя методика кантелетерапия была названа лечебной педагогикой, относилась к этой системе, да, лечебная педагогика, и рекомендована для использования врачами. Этот приказ мне позволяет работать в том числе в системе Минздрава в психоневрологическом диспансере города Петрозаводска.

0: А вот чего удается добиться благодаря музыкальной терапии? Я вот по себе могу сказать, что я порой без музыки даже как-то не могу уснуть. Включаю плеер, у меня есть несколько альбомов, которые я люблю, с китайской музыкой, в частности, для релаксации. Утром я тоже иногда как-то вот не могу встряхнуться, добираюсь до плеера, включаю что-нибудь быстрое, и минут 10 еще лежу, и только потом меня музыка так вот встряхивает. Вот каковы результаты музыкальной терапии в целом? Потому что, помнится, в одном интервью вы говорили, что вплоть до того, что там реанимации, да, женщину удалось поднять на ноги или что-то такое.
1: На ноги эта женщина, финка и карелка, не поднялась, но что-то в мозгу у нее зашевелилось, услышав в исполнении «Воробьишек» песню своей молодости. После полугода молчания она запела эту песню про себя. Вся проблема в том, что очень трудно унифицировать нормы. Есть только принципы музыкальной терапии. И средства, результаты, они совершенно индивидуальны. У каждого ребенка, с каждым ребенком они будут чаще всего различны в чем-то. Потому что каждый человек различен. А цели, чего удается добиваться, они индивидуальны. Приходит ко мне конкретный ребенок, у которого есть проблемы с общением, либо с речью, либо с мелкой моторикой, либо с крупной моторикой, либо с эмоциями, либо с интеллектом через музыкальные занятия. Чего-то стараемся достичь. Если вы, Дмитрий, используете музыкальную терапию, это так называемая пассивная музыкальная самотерапия, я бы так сказал. То есть вы используете музыку, которая вас либо бодрит утренняя музыка, либо успокоит, даст вам возможность заснуть. У меня активные формы музыкальной терапии, когда я провоцирую всех детей петь, двигаться, играть на каком-то, на том или ином музыкальном инструменте. То есть это активная форма, когда ребенок вовлечен в процесс музицирования, а не потребляет. Я раздаю инструмент, попробуйте сами играть. Что можно достичь средствами музыкальной терапии? Давайте вспомним, что Всемирная организация здравоохранения говорит про здоровье человека, отмечая три составных части этого здоровья. Первое – физическое здоровье. Второе – психическое здоровье. И третье – социальное здоровье. Так вот, от каждого ребенка, от каждого члена семьи, кто приходит ко мне, взрослого, я жду конкретный заказ или мы договариваемся, в какой части здоровья какие-то есть проблемы. Да? Это либо вопрос коммуникации, общения, проявления себя, то есть социальное здоровье, либо это проблемы какими-то с психическими, когнитивными, эмоциональными проявлениями, либо на физическом уровне дети с ДЦП, где нужно помочь расслабить мышцы, развить мелкую моторику для того, чтобы потом ребенок лучше учился в школе.
0: А активизация интеллектуальной деятельности благодаря музыке возможна? Вы вот будете смеяться, а я, например, пишу на работе некоторые отчеты, заявки проектные под финскую певицу Катри Хелена. Мне вот знакомый диск привез 4 года назад. И вот как-то под нее, ну еще там есть парочка вариантов, под кого пишется.
1: Ну, у меня такое представление о себе и о человеке, что если мы снимем с человека лишние зажимы, напряжение, то и мозг начинает работать лучше, продуктивнее. Значит, Катрин вас вдохновляет, помогает вам. Если человек занимает такое гармонично организованное состояние, не вялый и не слишком зажатый, гиперактивный, некое срединное состояние творческой продуктивности, интеллектуальной в том числе продуктивности.

Вы слушали первый выпуск беседы с музыкантом, терапевтом, руководителем ансамбля «Джинс Кантеле» Сергеем Яковлевичем Стангритом. В ближайшем выпуске передачи мы узнаем о том, что ждет посетителей Стангрит-центра, поговорим о различных музыкальных инструментах, которые хранятся в архиве Сергея Яковлевича и являются изюминкой его оркестра. Пройдем краткий курс музыкального языка, который, я надеюсь, понятен всем жителям планеты. Итак, до новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Зоя Шишкова. Сегодня у нас в гостях Олег Иванович Колодяжный из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Олег Иванович!
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Урансис».
0: Я познакомилась с Олегом Ивановичем относительно недавно. И вот однажды в разговоре он вдруг начал о чем-то вспоминать и делиться со мной своими воспоминаниями. Я почувствовала, что это может быть интересно не только мне, но и слушателям. И поэтому я решила поговорить с Олегом Ивановичем о его жизни. Мне кажется, ему будет что сказать. И давайте, Олег Иванович, начнем. А начнем давайте сначала. Я думаю, что самое яркое в жизни каждого человека – это детство. Так давайте начнем с вашего детства.
1: На самом деле ничего примечательного в моей жизни нет, но вспомнить действительно есть что. Родился я в 49-м году в Астрахани. Очень рано, в результате несчастного случая. Начал терять зрение очень резко. И уже к 3 годам практически его потерял. Но почему-то я помню очень рано себя. Я даже немного помню, как я видел. Пусть это будет как во сне, в глубоком-глубоком сне, но тем не менее, кое-что в моей памяти сохранилось.
0: А какие-то зрительные воспоминания остались?
1: Да, однажды мы с моим братом, двойняшкой, стоим на улице, и я вот сейчас помню, говорю, а вон папа идет, и побежал ему навстречу. Но вот помню только до бюста, вот с ног до бюста, а выше у меня в сознании ничего не осталось. А еще один случай. У нас отец был музыкант по профессии. Он работал в районе музыкальной школы. Преподавал там виолончели. И мы, наверное, с матерью ездили к нему. Иногда мы его навещали, как я понимаю. Едем на трамвайчике. И вот я вижу, до сих пор помню, вдалеке где-то какие-то вот типа палуб. Теперь-то я понимаю, что это мачты корабля или трубы. Вот такая зрительная память сохранила, что вот эти палки вырастают, вырастают, вырастают, и вдруг мимо нас проплыло что-то. В 53-м году умер мой отец, и это я очень хорошо помню. Я уже к тому времени не видел, потому что его пытался в гробу щупать руками. Мне не позволяли этого делать взрослые. Меня очень удивляло это, почему же они все-таки не разрешают мне, моего папу, потрогать. У моей матери первый муж, он погиб на фронте, и она имела двоих дочерей от него, которые, естественно, старше нас и существенно. А дальше нас было четверо детей. Мне родных братьев трое.
0: Олег Иванович, ну вот у вас была музыкальная семья, и, вероятно, у вас тоже были какие-то музыкальные способности?
1: Любил петь, и меня очень удивляло, когда мой брат, двойняшка, пел неправильно.
0: То есть у вас хороший слух?
1: Хороший был слух, это совершенно точно.
0: Мама сознавала, что у вас хороший слух. Было желание как-то развить ваши музыкальные способности?
1: А каким образом это можно было сделать в те годы, не имея ни средств, ничего? Моя мать, человек, была беспокойна, и, может быть, в данном случае, по-хорошему, самолюбивый человек. Она была новгородская, из Боровического района Новгородской области. Это надо заметить, потому что, как оказалось, Новгородская область в моей жизни была очень важной вехой впоследствии.
0: Мама задумалась о том, что же делать с вами.
1: Да, как же ее будет сын сидеть, рот раскрывший? Она пошла в общество слепых, в Астраханское, нашла нужных людей, и в конце концов ей объяснили, что у меня надо отдавать школу слепых. Но в Астрахани специальной школы не было. Я попал в Грозный. Но в то время, в 56-м году, это не была Чечено-Ингушетия. Это была Грозненская область. Надо сказать, что в 54-м году у нас появился отчим. Нам стало легче жить. И с этим отчимом и с матерью мы приехали в Грозный в конце августа 56-го года. Я стал заниматься на баяне с 3-го класса. Хотел с 1-го класса, но у нас брали только с 9 лет.
0: Преподаватель хороший был?
1: Теперь-то я понимаю, что не очень. А в то-то время он и оказался гением, естественно. Анатолий Кириллович Иванюк, к сожалению, его сейчас нет уже живых. Но как бы там ни было, он мне дал очень много. Ну, во-первых, он меня научил нотной грамоте и научил играть. Как там, это вопрос уже другой. Но научил.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Я приехал на зимние каникулы. Но надо отметить, что меня в начальных классах брали только на летние каникулы. Жили мы всегда бедно. А вот в этот год, в 61-м году, я оказался на зимних каникулах. Первый раз за все годы. И как-то однажды пришла одна женщина, и у моей матери спрашивает: а говорят, у вас мальчик играет на баяне. Она говорит: да, играет. А не мог бы у нас он на елке поиграть? Ко мне она подошла, она думает: пожалуйста, 3 елки надо было отыграть. Ну, я никогда в общественных местах не играл. Это только в школе в своей. Другое дело, я уже и хор аккомпанировал в это время. Ну, согласился я поиграть эти 3 елки. Мне заплатили за 3 елки. Тогда как раз была денежная реформа. Мне заплатили 100 рублей старыми и 5 рублей новыми. Вот я заработал на новые деньги 15 рублей, на старые 150. Потому что мы договаривались еще на старые деньги.
0: Как вы их потратили?
1: Мать у меня забрала.
0: Вы в школе были активным?
1: Очень лидером, можно сказать. Ну, в начальных классах я все время отлично учился. Председателем там выбирали. А потом и комсоргом был. Ну, такая жизнь лидера, отличника, знаете.
0: Вы закончили 10 классов? 11?
1: Нет, грозненская школа, она не полносредняя была. И вот после 9 класса, не думая долго, решил поехать в Курск. Сказать, что я очень уже к тому времени любил музыку и непременно хотел стать музыкантом, нельзя. В 64-м году я поступил в Курское училище.
0: Поступили без проблем?
1: Абсолютно без проблем. Учились по возможности. Кто хотел учиться, учился усердно. А я от природы немножко ленив такой. Как и в школе учился. С 5 на 10 очень много пропусков было.
0: Да закончили нормально?
1: Закончил очень хорошо, без троек.
0: Закончили вы училище, а дальше?
1: Вот начинается жизнь. И вот тут уже реалии, так сказать, полностью вступают в силу. Как нам в школе когда-то говорили, а перед вами все дороги, все пути. Но на самом деле оказалось все по-другому. Реальная жизнь, она несколько отличается от школьной. Сразу проблемы возникли. Куда ехать после училища, где работать? Вернулся в Астрахань, попытался там устроиться на работу. В отдел культуры астраханский ходил. Там пожимали плечами, ну как это так? У нас своих некуда девать, а вы еще тут. А почему вас училище не устроило? Я очень хотел работать в школе слепых. В одну, в другую. Ну, естественно, все было занято. В общем, ни с одного места я не получил ответа. Поработал один месяц примерно на УПП на Астраханском. Потом оттуда уволился. Ну, а надо вот отметить это существенное обстоятельство, что в доме все-таки у меня, имею в виду Астрахани, в семье была не очень здоровая обстановка. Ну, и по этой причине я решил из Астрахани уехать от родных. И первым делом я про Курск вспомнил. Может быть, поехать в Курск, и там мне могут помочь куда-нибудь устроиться. Я имею в виду по специальности. Приехал, с директором поговорил, он мне тоже не помог. Но я вообще такой человек коммуникабельный от природы. И как-то быстро там за несколько дней удалось мне сдружиться с ребятами из Северного Кавказа. Вот на первом курсе там братья Абубакаровы были. Они окончили избербашскую школу дагестанскую. И вот они как раз сказали, что в избербаше нужен преподаватель музыки в школе в избербашской. Дали мне телефон, я созвонился с директором этой школы, Пазилят Кадеевна Алиева тогда была там директором. И она мне сказала: добро, приезжайте. Я и поехал. Приехал в избербаш. Ну, там трудности привыкания, ну, привык. Ну, во-первых, где мне жить там было? Негде, я же приехал в совершенно незнакомый город. На работу устроился, а жить негде. Жить можно было только на частной квартире. Ну, у меня же ни денег, ничего не было. Какую частную квартиру? Директор мне разрешил жить среди детей. в спальне с ними же.
0: Вот это интересно.
1: Это очень интересно.
0: И как вы там с детьми?
1: Я жил нормально. Представляете, учителю 19 лет, а старшему из учеников 18, наверное, было. Дети-то из аулов, да, в Дагестане, а когда их там в школу привозили. Они многие были переростки.
0: И долго вы так жили с детьми в спальне?
1: В спальне долго, до Нового года, точно. Почему мне пришлось уйти из спальни, снять частную квартиру? Потому что однажды вызывает меня директор, говорит, что вот была комиссия, как каким-то образом до нее слухи дошли, что учитель проживает в спальне вместе с детьми. Это ни в коей мере недопустимо, и уж вы меня извините, но ищите частную квартиру. Сделать это было очень нелегко, но мы все-таки нашли женщину, которая нас пустила. Почему нас? Потому что там был преподаватель математики, мой одношкольник. Ну, мы решили объединиться и нашли частную квартиру на двоих. Ну, комнату, не квартиру, а комнатку.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Избербаш на берегу Каспийского моря. Очень интересный там климат такой. Там может быть тихо-тихо-тихо, и в то же время даже не в одночасье, а вот сию секунду может подуть страшный ветер, с ног сбивающий. Я помню случай, когда мы с Арслан Гиреем зашли в столовую пообедать. Был прекрасный солнечный день. Тихо. И пока мы там обедали, сколько потратили? Полчаса, не более. Выходим, а нам дверь не открыть. Представляете, что такое? Как будто ее кто-то держит. Мы открыли. Такой ветер дует, что он с ног сшибает. И потом он так же быстро прекратился.
0: А какие-то ученики в этой школе вам запомнились?
1: Вот несколько дней назад по радио «Урансис» я слушал беседу Ирины Зарубиной с работниками Дагестанского общества слепых. Одним из собеседников был Хавлатип Назаргаджиев, теперь председатель Дагестанского управления и, по-моему, и генеральный директор, я точно не знаю. Так вот, Хавлатип Назаргаджиев – это один из моих учеников. Я помню его еще 15-летним мальчиком, очень способный молодой человек. Вот он, в конце концов, видите, каким стал большим человеком в Дагестане. Очень приятно было услышать привет из юности.
0: Сняли вы квартиру, продолжали жить, работать?
1: Продолжал жить, работать, но недолго. Вдруг меня тоска обуяла. Одно дело учиться в Грозном, где одна национальная республика. Мы дети были, и между нами, в общем-то, проблем никаких не было. Никогда. А вот когда я уже 19-летний, ну почти 20-летний приехал в Дагестан, там многонациональная республика, много языков. Ты зайдешь в учительскую иногда, там, скажем, в данный момент присутствуют кумыки, учителя. Вот они между собой говорят, я только слышу, что они мое имя отчество называют. Что они там говорят, этого ни одному Богу известно. Другой день зайдешь, там даргинцы, допустим, тоже иногда что-то там про тебя, что-то смеются. Ну, про меня, потому что я свое имя отчество слышу. Естественно, что меня упоминают. Каким там добрым, злым словом, непонятно. Потом радио. Целый день радио говорит на кавказских языках. Одни новости только по-русски. Все остальное там, они старались на всех языках говорить. Мне там было скучно, радио даже не послушать. Ты иногда сидишь. Ну, тоска вот, натуральная тоска, просто чувствую, хоть волком воет. Ну, а молодой, мне все-таки любить хотелось, уж простите меня. А кого? И где? Я понял, что это абсолютно бесперспективно.
0: И в итоге? Разве...
1: В итоге я однажды написал своему приятелю по Курску, Косиченко Николаю Семеновичу, что, мол, пишу тебе письмо, вот сейчас поют по радио «Над Россией небо синее». У меня вот, ну, буквально слезы из глаз. Такая тоска. Быстро что-то получил и от него ответ. Ну, куда ж тебя занес мне, Макар, телят не пас. Давай-ка сюда ко мне приезжай, на Украину. Ну, я, недолго думая, собрался, уволился. Приехал на Украину к Николаю, поселок Володарка, по Киевской области. Он в музыкальной школе там работал. Но оказалось, что квартиры у него нет, живет он в гостинице. Ему там на льготных условиях разрешили жить, он платил существенно меньше, нежели номер стоит. И работал в музыкальной школе, но там был филиал музыкальной школы. Это значит, что у него не было здания. Какая музыкальная школа могла быть в рабочем поселке? Естественно, музыкальная школа имела одного преподавателя, а занимался в обычной массовой школе. На следующий день он пошел на работу, но я с ним поприсутствовал там на его занятии. Ученики, ну а всегда они очень народ любопытный, они попросили, чтобы я сыграл. А играл я неплохо в то время, и вот им понравилось. И стали меня просить, чтобы я остался в этой массовой школе музыкантов. Ну а я уже был сыт общеобразовательной школы в то время и не захотел. А тем более смотрю, как Николай живет в этих условиях, в гостинице. Ну, это что же жизнь какая? Да, рабочий поселок, совершенно не приспособлен для слепого, там водили его. Ни дорог, ничего. Одним словом, я не остался там. А куда ехать? А вот всю жизнь почему-то я хотел в Ленинграде. Ну, я и поехал в Ленинград с Киева. Приехал ранним утром. Ну, худо-бедно добрался до областного управления. Я был готов к тому, что если меня возьмут на работу в Ленинграде, то хоть кем угодно. Рабочим там.
0: Лишь возможно. Бы в Ленинграде остаться.
1: Лишь бы в Ленинграде, да. Но общежитий же не было в Ленинграде, только в области. Был тогда Водов, зампредседателя областного управления. И к Водову меня в приемной даже не пустили. А вы к кому? Я говорю, ну вот так и так вот хочу на работу. Мы иногородних не берем. Я говорю, да ко мне бы к председателю попасть, может быть, с ним поговорить. Он занят. А когда освободиться? Неизвестно. Мягко говоря, меня сухо приняли, председателю не пустили. А куда мне деваться? У меня денег нет. Жить мне негде. Тогда говорили, что забота государства там о людях. Да кому какое дело было? Где хочешь, там и живи, хоть на вокзале. Но плевать им на то, что тебе 19 лет там, или 20 лет, что у тебя нет ни денег, ничего. Идти побираться, что ли? Зато за это дело тогда очень серьезно карали, наказывали. Да я и сам никогда бы не осмелился просить у кого-то. Но в силу характера своего просто.
0: И что же вы?
1: Ну, а что мне оставалось делать? Я вернулся на вокзал. Там какая-то, может быть, десятка у меня была. Хватило ее тогда, что за 50% можно было купить билет. Я поехал в Москву, в центральное управление. Больше мне ничего не оставалось. Попал в приемную. Тогда была заведующая приемная Нина Федотовна Михайленко. А дело было уже 6 марта. Естественно, день был укороченный. Она меня приняла, выслушала. Но чувствовала, что она очень торопится. Но очень недолго так мы с ней беседовали. Она мне... Я могу вас только устроить на ОПП. Стала думать. Ну, думала недолго. Вот поедете в Боровичи. В Боровичах вроде бы есть свободные места. Ну, я тут и обрадовался. Помните, я говорил, что моя мать из Новгородской области?
0: Да.
1: Я говорю, о, конечно, я поеду, там у меня дед. Ну, я с радостью поехал туда. Она дала мне направление. 10 рублей денег. Именно билет столько стоил до Боровичей. Ну, немножко меньше. Приехал я в этот же вечер в Боровичи. В гостиницу устроился там тогда еще. Недорого было, 60 копеек стоил номер, что ли. И вот 3 дня я жил в гостинице до 10 марта. Там познакомился с мужчиной с одним. Он был в командировке и тоже вот эти выходные пережидал. Шофер мужчина работал на КамАЗе. Ну, как обычно, беседы, как, зачем рассказывать о себе. Я говорю, я никогда в этом городе не был. Где это предприятие искать? Ну, найду, надеюсь, люди помогут. Ну, да ты не волнуйся, я тебя отвезу. И вот утром...
0: На КамАЗе?
1: На КамАЗе, да.
0: Вы подъехали к предприятию.
1: К предприятию, да. 10 марта 69 года. И он меня даже проводил к директору. Когда убедился, что я уже на месте, в кабинете у директора. Вот он только тогда пожал мне руку и уехал. Ну вот меня и приняли на предприятие рабочим, металлоштамповщиком. Проработал я там до мая месяца. Ну, такая работа, конечно, никак не могла меня устроить. И я уволился. Вернулся опять в Астрахань. В Астрахань вернулся, а там от чего уехал, к тому и вернулся. Я на следующий день из Астрахани уехал.
0: Но ведь прежде чем уехать, надо же было решить, куда ехать.
1: А уехал я в Ярославль. А почему? По рассказам, люди работали, очень хвалили Рыбинское предприятие в Ярославской области. Я поехал в Ярославль, в надежде, а вдруг меня там в Рыбинск пустят. Не приняли меня, мест нет. И денег у меня нет, ни копейки. Все я потратил на поездку в Ярославль. Пошел я опять на вокзал. Подошел тут поезд. Владивосток-Москва, как сейчас помню. А билета-то у меня нет. Но все равно тут уж я стеснение преодолел. Поезд подошел, двери открыли. Я зашел в вагон, у меня проводница спрашивает, у вас билеты? Я говорю, потом. Сейчас не могу. У меня баян с собой, рюкзак. А вагон оказался купейный. Негде даже сесть. А остановок не было до Москвы ни одной. Я откинул тогда сиденье. Сел, сижу, подходит проводник. Ваш билет. Я говорю, нету. Почему? Я говорю, денег нет. Как в вагон попали? Я говорю, да вот уж, коли я здесь так попал, мы вас высадим. Я говорю, а где, в Москве? Мне туда надо. В общем, я доехал до Москвы, дело к вечеру. Ночь просидел на вокзале, поехал опять в центральное правление, к Нине Федотовне. А на этот раз это был совершенно другой человек. Ну, Мегера настоящая.
0: Ну, извините меня, она вам однажды помогла?
1: Я ж не в обиде. Я в обиде на нее только что она дверь захлопнула перед моим носом. Пришлось мне возвращаться в Боровичи. Почему? Потому что там у меня была пенсия. Мне просто некуда было деваться. Я на перекладных приехал опять в Боровичи. Пришел в общежитие, мое место еще не было занято. У меня остался ключ от комнаты, от моей. Комендант зашла, но она меня не выгнала. Но когда директор случайно зашел, увидел, он меня натуральным образом погнал оттуда. Грубо, резко. Кто его сюда пустил, чтобы я его тут ноги не видел? Нашли бандита. Так уж мне обидно стало. Я пошел в гостиницу и совершенно не знаю, что мне делать дальше. Но все-таки тут меня осенило. Лето. Почему бы мне не устроиться в пионерский лагерь? Не попробовать устроиться. Ну и пошел в отдел культуры. И вот, на счастье, там городской лагерь, знаете, такой был, да? Площадка.
0: Да.
1: Это летние лагеря при школе. И вот при одной из школ там как раз нужен был баянист. И меня взяли. Но жить мне негде, а я директору пожаловался, что я бы вот поработал бы у вас, но мне ведь жить негде. Но она пообещала договориться с директором и договорилась. Устроила так, что мне разрешили в том общежитии, где я жил, даже на той же самой койке. А потом директор должна была работать уже в деревне, в сельской школе лагеря устраивали. Они меня попросили, значит, еще один месяц я скоротал в пионерском лагере. А потом кончилось же лето, наконец. Опять проблемы с Сарой же возникли. Мотаться, честно говоря, надоело уже. Уехать из Боровича, а куда? Ну что ж, пришлось идти с повинной к директору предприятия. Берите, вот я весь, берите кем угодно. Но опять меня в наказание на самую плохую работу. У нас крышку делали, рубили ее там, а из отходов делали пломбу. Видели когда-нибудь?
0: Нет.
1: Пломба металлическая для одежды, вот эти этикетки.
0: А, поняла,
1: вот
0: поняла.
1: Это. Вот там эту пломбу и делали.
0: Угу.
1: Так вот, меня, значит, определили на эту работу. Это ужасная работа. То есть она опасная для рук. Там на смену двух пар рукавиц не хватало. Ну, наверное, воспитать меня хотели. Чтобы я привыкал работать, как они говорили. Работал, наверное, до ноября. А потом все-таки они меня стали привлекать и аккомпанировать. Я же на них не обиделся. Мне предложили сначала ансамбль баянистов. А хор не доверили. Взяли зрячего человека. А этот человек быстро смекнул, зачем ему работать, когда его работу могу делать я. Он придет, позвонит, ты знаешь, проведи занятие, у меня сегодня некогда, там, ну, находил причины. По сути дела, приходилось полностью мне из-за него работать. Но однажды, может быть, кто-то из народа возмутился, может быть, в нем совесть заговорила, а может быть, действительно, он решил все это дело бросить на предприятие и пошел к этому же самому помощнику, говорит, а зачем я у вас буду тут, вот, у вас есть свой работник хороший, который вполне с этой работой справляется. Мне отдали и хор. И потом уже и вокально-инструментальный ансамбль появился. В конечном итоге вся самодеятельность у меня оказалось, оно, собственно, так и должно было быть, но я должен был пройти какой-то испытательный срок. Танцевальному коллективу, как водится, аккомпанировал. Все это было на мне. Платили-то мало, и все равно даже при этом загруженности меня рабочие предприятия всегда считали тунеядцами. Самодеятельность – это вообще не работник. Может быть, они отчасти и правы. Они все-таки работают в цехе, а я вот... И все-таки я проработал там ни много ни мало до 91 года. Когда я переехал бы в Санкт-Петербург. Оказался я здесь совершенно случайно. Я понимал, что мне это надо получить диплом о высшем образовании. А как мы еще могли? Только заочно учиться. Уж все-таки семья была.
0: А семью-то вы завели? Когда?
1: В 70-м году я женился. А поступил я в институт в 87-м году. С 87-го года по 92-й я учился в институте заочно. А с 91-го года вот я переехал в Санкт-Петербург. Здесь тоже поначалу устроился в МЭО, работал. Это музыкально-эстрадное объединение. Ну, мне там пришлось поработать месяца три. Работа была неинтересная, и я долго не задержался.
0: Чем вы там занимались?
1: Да в основном только работал в первичках. Устроился потом на предприятие, надомным рабочим. Ну, несколько месяцев, наверное, проработал. Скучновато мне стало. Все-таки я очень долго работал руководителем художественной самодеятельности, да еще и молодой был. Ой, как все в жизни связано, просто что я хочу сказать. Когда я работал в Боровичах, я же там еще, помимо всего прочего, и в домах культуры работал. Там не один дом культуры, городские я имею в виду, по совместительству я работал. И вот в городском доме культуры решили создать хор директоров районных домов культуры. И пригласили меня этим хором руководить. Поработала там недолго, потому что этот хор быстро развалился. Ну, кто же будет ездить на занятия из районов, сами посудите. Это вообще идея изначально была обречена на провал. Ну, попробовали пару репетиций, и все это потом успешно развалилось. Кайгощ есть такой район в Боровическом районе. Участницей этого хора была директор этого дома культуры. А к чему я это все рассказываю? Вот этот директор Дома культуры, она тоже поступила в Институт культуры Санкт-Петербурга. Она впоследствии переехала в Ленинградскую область. Есть такой рабочий поселок Пудость. Это недалеко под Гатчиной, там была птицефабрика. Птицефабрика имела свой Дом культуры. И вот мы с ней там повстречались, когда я учился в институте. И она говорит: «О, Олег Иванович, а что, у меня нет руководителя хора, давай ко мне». Ну, я с радостью согласился. Стал руководителем женского ансамбля. И работала там 5 лет.
0: До тех пор, пока этот ансамбль тоже не распался?
1: Он не распался, я его передал просто другому человеку, потому что туда очень тяжело было ездить. Там не столько заниматься приходилось, сколько туда добираться.

0: Олег Иванович, вот вы были руководителем кружков самодеятельности, а сами вы играли, пели, выступали?
1: Приходилось, а как же? Потому что ведь, скажем, кто-то хочет петь сольно, или надо спеть какое-то произведение дуэтом, да, петь некому вторую партию. Вот приходилось самому петь. Я больше вам скажу, мне иногда приходилось с женщинами петь, вот, на предприятии, особенно на первом. Петь в унисон женскую партию с первой партией. А что делать? Такая работа в самодеятельности.
0: Ах, жаль, что записи таких не сохранилось.
1: Записи этих нет. Ну, а вы бы там не услышали, потому что там трехголосие было. Там незаметно это было, что я пою с ними.
0: Ну, вот одна запись вашего выступления в 2000 году сохранилась, и мы ее сейчас послушаем.
1: Там я как участник самодеятельности Дома культуры Шелгунова. Там был ансамбль вокальный, которым руководил и руководит Сапогов Владимир Николаевич, очень известный среди незрячих музыкантов. Надо сказать, великолепный музыкант.
0: Ну что ж, мы и послушаем вас не как руководителя, а как участника.
1: Да, бэк-вокал там поет этот ансамбль.
2: Элвис Пресли, люби меня нежно, солист на чистом английском языке. Олег Колодяжный.

0: Thank you very much.
1: Вот так вот.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
3: А вот любовь к английскому языку возникла не сразу, постепенно.
4: Расскажите, как у вас возникла такая любовь?
3: Я очень люблю английский язык. По мере возможности, вернее, по мере желания им занимаюсь. Я со школы еще буквально влюбился в радио. Случайно однажды, услышав радио хулиганов на средних волнах, это было мне лет 12 или 13. Вот я сразу полюбил это дело и на всю жизнь. Это уже даже было больше, чем хобби. Потом в 63-м году я приехал в пионерский лагерь. Поехал я туда отдыхать, а получилось, что мне там пришлось баянистом работать. Целых 3 смены.
4: Школьником были, да?
3: А как же, мне было 14 лет.
4: А как же так получилось?
3: Не было баяниста.

0: А поскольку наш воспитатель директором пионерского лагеря была, вот этого, она меня попросила поработать, пока не найдут баяниста.
1: Хорошо. Работали вы там 3 смены баянистом, и какое отношение это имеет к...
0: А к радио, самое непосредственно. Да. Однажды я прогуливался, и там было такое помещение, так отдельно стоящее. И вдруг я услышал, там говорят что-то непонятное. Послушал сначала за дверью, потом туда зашел и сразу остолбенел. Что-то там творится в этой... непонятно вдруг. О, 6 КПК, там, внимание, Троицк, или внимание, Челябинск, я О, 6 киловатт, Павел киловатт. Я догадался, что это радиолюбители, наверное, но это не те радиолюбители, которых я слышал на средних волнах. Это оказалась радиостанция Республиканского дворца пионеров, которую на лето вывезли в этот пионерский лагерь. Руководитель этой радиостанции увидел изумление на моем лице и предложил мне: хочешь попробовать? А я же никогда в жизни за микрофоном за этим не сидел. Ну, я попробовал, конечно, из меня там 2 слова нельзя было выжить. Ну, в общем, я с этой радиостанции потом так и не ушел. Все свободное время проводил на ней. Вот тогда я понял, что это радиолюбители настоящие, которые коротковолновики, что они имеют лицензии, они проводят связи, получают для этого карточки квитанции о подтверждении связи, так называемые QSL-карточки.
1: И этим вы продолжали всегда заниматься?
0: Очень долгое время я мечтал этим заниматься. Мне даже и во сне снилось очень часто, но не было возможности нигде. А вот когда я уже в Боровичи приехал, когда более-менее устроился, уже в 73-м году я осмелился прийти в Боровичский радиоклуб. И когда я зашел туда, ну, они, конечно, как всегда, с недоверием людей незрячих встречают, что это такое. Ну, это меня не поразило, а поразило то, что там что-то пищит, морзянка какая-то. Я же думал, что радиолюбители только микрофоном работают. Я спросил у них, а микрофоном можно работать? Они говорят: нет, к сожалению, у нас такой возможности нет. Я стоял, слушал, наблюдал и слышал: ах, американец, или а это бразилец. Ну, как же так?
1: А как? Подождите, а как вы это слышали? Как вы это понимали?
0: Они между собой, вот люди, которые там сидели.
1: А, говорили, они комментировали, да?
0: Да, комментировали, да. Я же телеграф это не знал.
1: Я вот они, и удивилась.
0: Они мне предложили: хочешь поработать? Я говорю: так я не умею, я только вот когда-то микрофоном. Я вообще не знал, что, оказывается, еще можно вон как в эфире работать. Они тогда предложили: походи, поучись, мы тебя морзянкой научим. Я с удовольствием. Там были типа курсов для призывников. Ну, и я выучил эту морзянку. Потом потихоньку стал уже понимать, как что к чему. И постепенно, постепенно, опять-таки, с каким-то недоверием, они меня стали пускать за радиостанцию. А тогда была старая там радиостанция, первобытная. А потом всегда все-таки я мечтал получить свой позывной индивидуальный и работать уже из дому. В конце концов, так все и случилось.
1: И до сих пор вы этим продолжаете заниматься?
0: Лицензия у меня 76-го года, она и по сей день есть. А потом же у меня появилась возможность работать микрофоном, но я ничего не могу понять, там же много иностранцев. Так говорят по-английски. Ну как же так, они будут говорить, я ничего не понимаю.
1: Так, вот так, ну, мы вот уже приходим к основной вашей любви, с которой начали, да?
0: Да. Что ж, я понял, надо заниматься английским. Возможностей было не очень много. Говорить-то не с кем.
1: С радиолюбителями.
0: Ну, а там много не скажешь, потому что там в основном используется, ну, типовая связь, она так называется. Существует вообще-то и существовало еще более того. Сейчас там меньше ограничений. А в то время были очень суровые, очень жестокие ограничения на информацию, которую ты можешь передать в эфир. То есть твое имя, погода, данные о слышимости. Я занимался этим делом до 2004 года. Очень активно, очень серьезно. У меня была техника, но антенн серьезных у меня не было. В рычаг были, а здесь нет. И однажды мои простенькие антенны просто-напросто взяли и порезали. Я обратился к одному, к другому, к третьему. Но не нашлось, кому помочь реставрировать мои антенны.
1: И вы оставили это дело?
0: Я человек импульсивный. Взял, демонтировал все, что у меня было, все мои мачты, продал свою технику.
1: Но сейчас уже мы перешли на другого рода виртуальное общение. А радиолюбители все равно существуют до сих пор?
0: Существуют в меньшем количестве гораздо. Но я еще радиолюбитель, потому что я имею лицензию. Без лицензии я не могу. Когда я продал свой трансивер японский, чем же должен я был заниматься? Работать я уже не работал.
1: Вы когда оставили работу?
0: В 2004 году. А вот когда повредили мои антенны, 2 недели примерно я был без всего, и потом я решил купить компьютер. Решил, совершенно не имея о нем никакого понятия. Зачем он мне нужен? Что я буду с ним делать? Даже боялся его включить. Но однажды все-таки отважился, включил. Но самому это дело было освоить. Хотя бы какой-то толчок мне нужен был. Я тут помучился несколько дней. Ну и вспомнил про человека, у которого я занимался. Решил ему позвонить, потому что он человек такой безотказный. Он согласился меня немножко просветить. По телефону он там мне читал лекции, которые я добросовестно записывал на пленку. Потом переписывал по Брайлю. И вот так постепенно я стал осваивать компьютер. Но все равно этого было мало. Самому там было трудно разобраться. А тут я вспомнил, я же работал в школе. Их меценаты этой школы, она же, в общем-то, большей частью существует сейчас на их средства, Германии. Они решили, поскольку дело популярно в Германии, радио я имею в виду, они решили, чтобы дети наши вот здесь, вот в Петербурге, тоже занимались радиолюбительством. И решили подарить технику японскую в эту школу. Но для этого им потребовался преподаватель. Вот они меня попросили преподавать в этой школе, администрации школы, так?
1: Да.
0: И я проработал с детьми 5 лет в этой школе. Это продолжалось до тех пор, пока не открылся компьютерный класс. Вот тут я и вспомнил. Ага, у меня, оказывается, были детки, которые занимались компьютерным классом. А поскольку уже прошло довольно достаточно времени, я подумал, они ведь, наверное, чему-нибудь уже и научились. Сами-то, а раз они научились, пусть теперь и меня учат. Вот и я и позвонил одному из них. И он действительно уже знал очень много. Спасибо ему, очень многому меня научил. Собственно говоря, я и понял компьютер благодаря ему.
1: Вот вы сейчас уже теперь в основном, так сказать, живете с компьютером.
0: Только.
1: И чем вы занимаетесь?
0: Занимаюсь я очень многим. Поскольку я музыкант, у меня было всегда желание оцифровать все мои пластинки, которые у меня имелись.
1: Оцифровали?
0: Первое, с чего я начал.
1: Компьютер дает вам, как и многим другим, возможность общения с людьми, да?
0: Да, без компьютера я себе просто уже жизни не могу представить. У меня такое ощущение, что как же я жил, когда его не было.
1: Теперь вроде и радио особенно
0: нет. Теперь радио нету, уже даже и мысли о возвращении в радио. Существуют виртуальные программы, так называемые эмуляторы трансивера. Я могу теперь в эфире работать не в живом эфире, виртуально, но очень приближен к реальному эфиру. На компьютере.
1: Без всяких антенн.
0: Без антенн, без помех, без всего. Я, пожалуйста, у меня есть программа, в которой я спокойненько могу общаться со всем миром в любое время суток.
1: А вы это делаете?
0: Делаю, как же.
1: А как с английским языком?
0: Вот когда у меня появилась эта программа CQ100, я понял, что у меня недостаточно знания английского языка. А там очень много англоговорящих, и в основном англоговорящие люди в этой программе присутствуют, да? А мне стыдно, я ущербно себя чувствую, когда как это, я не понимаю то, что у меня спрашивают. Я стал усиленно заниматься английским языком и нашел людей, англоговорящих, естественно, американцев, англичан, даже есть незрячие люди. Мы обменялись скайп-именами, мы встречаемся каждый день.
1: И они вам помогают совершенствоваться в английском языке, да?
0: Сами даже того не хотят. Один из них, англичанин, он живет в Новой Зеландии, слепой, кстати говоря, работает массажистом, Ричард Хейвер. Занимается русским языком. Я уже помогаю ему учить русский язык. И он меня английскому учит, а уже я его русскому языку учу. Есть американец один, пожилой довольно. Корни его русские. Его родители эмигрировали в 21-м году в Америку. Фамилия у нее украинская, Максимчук. Зовут его Томас. Вот он мне помогает очень, присылает мне истории, анекдоты на английском языке. Сам бывает такие короткие истории записывает и высылает мне тексты. Очень много песен он мне прислал.
1: Олег Иванович, я знаю, что вы активный член голосового чата Вентрила, да?
0: Да.
1: И вы там записали песню.
0: Текст этой песни мне прислал Томас Максимчук. Спел я его сам, минусы сделал Владимир Николаевич Сапогов. Я там спел на 3 партии, партии эти я сам сделал. Я отослал это в Одессу по скайпу. А свел это все, отрежиссировал Александр Филиппович Медведев. Таким образом, вот появилось такое произведение.
1: Ну и вот прежде чем его послушать, прежде чем нам с вами закончить разговор, распрощаться с радиослушателями, я хочу вам задать еще один вопрос. Вот сейчас вы уже не работаете, вы, как говорится, свободный человек, как вы считаете, сейчас ваша жизнь интересна, она наполнена чем-то содержательным? Или сейчас кажется, что жизнь прошла, вы доживаете и тому подобное?
0: На этот вопрос вдруг не ответишь. Конечно, откровенно говорю, мне хотелось бы больше. Я человек по натуре активный, да, и немножко вот эта вот пассивность... Засиделся я дома. А в целом-то чем же мне быть недоволен? Всем я доволен.
1: То есть, если я скажу, что жизнь продолжается, и она по-прежнему интересна, вы со мной согласитесь?
0: Совершенно верно.
1: Ну что ж, вот на этом мы с вами и распрощаемся.
0: Я тоже благодарю наших слушателей за внимание. И благодарю вас за то, что вы меня пригласили. Всего доброго.

0: Вы слушали программу «Запечатленная». Сегодня моим собеседником был Олег Колодяжный из Санкт-Петербурга. Музыкант, радиолюбитель и, как мне кажется, интересный человек. Я, Зоя Шишкова, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новой встречи.
1: Электронный адрес программы impr@ransys.org. Радио Рансис. www.ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Люба!
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: Где же наши ручки?

по вире в составе Игорь Захаров.

0: свидания, до новых встреч!
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Теория профессора Манцева. Радиоспектакль по роману Алексея Николаевича Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Часть вторая.

Конечно, Петр Петрович Гарин лукавил, когда говорил, что ему никакая революция помешать не может. Оставаясь в Советской России, он изрядно рисковал. Но у него и мысли не было перебраться к Волшину в Брюссель. Топливо для гиперболоида без Манцева не получалось, а Манцев, если он жив, мог вернуться только в Петроград. Гарин ждал его, несмотря на слежку Тыклинского из «Анилин Роллинг», несмотря на то, что лабораторию на Крестовском в любой день могли раскрыть большевики. Это было хуже всего, и это произошло. После провала Гарину ничего не оставалось, как отправиться в Бельгию к Волшину на поклон. Шельга понял это, когда профессор Хлынов пересказал ему свой разговор с инженером в подземной лаборатории. Было решено, что Гусев, Хлынов и Тарашкин должны вслед за Гарином ехать в Брюссель.

0: Фридриху Роллингу, американскому мультимиллионеру, было 65 лет. Он считал, что это лучший возраст для делового человека, но и пора, когда нужно избегать суеты. Из дюжины своих вилл он предпочитал Хаусгрюнек, тихой Бельгии, на побережье, недалеко от портового городка Зеебрюгге и в 3 часах пути до Брюсселя. По утрам господин Роллинг гулял на берегу. Медленно шагая вдоль кромки прибоя, он размышлял о делах. Господин Роллинг ничего не знал о бегстве Гарина из Петрограда, хотя прошла уже почти неделя. Более того, он вообще не знал, что где-то существует некий инженер Гарин, пожелавший завоевать мир. Однако, кто такой Петр Петрович Гарин, было хорошо известно молодой хозяйке Хаусгрюнек. Слуга Петр почтительно именовал ее фрау Зоя, а Роллинг ласково называл своей помощницей.
1: Доброе утро, Петр. Господин Роллинг на прогулке?
2: Доброе утро, фрау Зоя. Как обычно, он на берегу до 8:30.
1: Мы завтракаем вдвоем.
2: Слушаюсь.

0: Рад тебя видеть. Ты красива. Ты очень красива. За всю мою жизнь не видел женщины, которой бриллианты были бы более к лицу.
1: Благодарю.
0: У тебя неприятности?
1: Концерн Линк и Хоффман уже полгода не покрывает текущие счета. Сегодня об этом узнают на бирже.
0: Ничего не поделаешь? Инфляция.
1: Месяц назад я купила у этих паровозников акции на 50 тысяч марок.
0: Ты теряешь половину.
1: Ах, Фридрих, ты так равнодушен.
0: Ты не права. Я уже вернул тебе эти деньги.
1: Как?
0: Взгляни еще раз на твой браслет на правой руке.
1: Ах, вы поразительны, господин.
0: Наш финансовый друг Якоб Гольдшмидт на днях потерял контрольный пакет концерна Линк и Хоффман.
1: У кого же он теперь?
0: У меня.
1: А дефицит?
0: Его оплатят всемогущие денежные гномы из Deutsche Bank.
1: Ты взял у них кредит?
0: Через год, когда из-за нарастающей инфляции марка упадет до 5000 за доллар, недельного дохода Линк и Хоффман будет достаточно, чтобы долг вернуть сполна.
1: А собственная прибыль? Сколько это даст?
0: По нынешним временам немного. 1,2 миллиона.
1: В долларах?
0: Разумеется.
1: Ты делаешь деньги из воздуха.
0: Мой девиз – минимум средств, максимум влияния.
1: Так можно купить всю Европу.
0: В конце концов, и Силезия, и Рур имеют свою цену.
1: Сотни миллиардов.
0: Из немцев Гуго Стинос, да еще молодой Флик. Чего-то стоит. Но они слабее меня. Когда для немецкой марки кончатся тяжелые времена, завод останется заводом, а шахта шахтой. Теперь самое время безгранично расширяться. Сожалею, но я должен тебя покинуть. Надо поработать.
1: Я подойду попозже.
0: У тебя дела?
1: Должен приехать Волшин.
0: Кто это?
1: Один бывший русский полковник. Сегодня звонил в 4 утра.
0: Ну что, сошел с ума?
1: Умолял о встрече. Помнишь, я говорила тебе о новом сверхсильном оружии?
0: А, да, конечно. Держи меня в курсе дела.
2: Господин Волшин.
1: Пусть войдет.
3: Фу! Фу! Пошел вон! Пошел вон! Фу!
1: Орфей! Тубо!
2: Штанину порвал, черт!
1: Не надо было руками махать.
2: Он не бешеный?
1: Откуда я знаю?
2: Прибудный, что ли?
1: Зато служит. Умница. Умница, Орфей.
2: О, тварь беспородная. За что же он так на меня набросился?
1: Чужих не любит.
2: Ах, я уже чужой.
1: Ой, воспоминания оставьте при себе, Волшин.
2: Когда ты шлялась по парижским кабакам, чужим не был. На чьи деньги по Европам ездили, мадам?
1: Пусти. Дрянь, а?
2: Тогда ты мне рада была, не ты скажи, скажи.
3: Пошел! Пошел, фу!
1: Ишь, обиделся, а? Штаны ему пес порвал. Петер, выведите этого господина вон.
2: Извините, мадам, мне на два слова к господину Роллингу.
1: Это еще зачем?
2: А я сообщу ему, что вы не княгиня Сицкая, а сбежавшая жена красного профессора Хлыни.
1: Ах ты, подлец.
2: Что ты стала благородной дамой, будучи в содержанках у некого полковника Волшина, честь имею представиться. Потом с рук на руки перешла к экс-министру Сухомлинову. Ах, затем...
1: Мерзавец, ах, дрянь.
2: Ну ладно, не бойся, ничего не скажу.
1: Ой, Ну, все при нем. Вот вымогатель не получился.
2: Почему?
1: Роллинг все знает. Знает.
2: Как, откуда?
1: Сама рассказала.
2: Нет, не верю, не
1: Ах,
2: может
1: господин
2: быть.
1: Господин Волшин, как вы глупы. Впрочем, у людей военных всегда мало ума. Роллинг несказанно благодарен мне за то, что я одна не желаю ему смерти.
2: А его сыновья?
1: Он ненавидит их так же, как и они меня.
2: Да погоди, погоди ты греметь. Гарин приехал.
1: Гарин?
4: Вы звали фрау Зоя?
1: Нет. Ничего, иди. Когда?
2: А ты его любила?
1: Нет.
2: Любила. Ах, неразделенные чувства. И почему именно Манцев наградил тебя этой напастью? Несчастную женщину в холодном Петербурге с роскошным жуликом свел. Ну, не иначе высокой любовью твою душу спасал от супружеской лжи, а заодно и профессора дурака Хлынова избавил от больших бед.
1: Замолчи, замолчи, замолчи.
2: Я тоже иногда Россию вспоминаю.
1: Гарин за долларами явился?
2: Не совсем.
1: А зачем же?
2: Большевики его прихватили. Давно говорил, нужно с ним кончать. Отработал свое и все. А ты все медлила.
1: Теперь не буду.
2: Как нас подвел товарищ Манцев. Как подвел. Все Колчаки и Деникины сейчас бы чистили нам пуговицы. Про советы б никто вообще не вспоминал.
1: Вы и Сухомлинов не на тех ставили. Роллинг нашел бы, кем заменить Манцева.
2: Но я исправил ошибку.
1: Ну, вы по натуре предатель, Волшин.
2: Напрасно, Зоя, напрасно. Я честно передал дело тебе и господину Роллингу.
1: Больше не хотите быть мировым диктатором?
2: Много очень.
1: Кого?
2: Нас, диктаторов. Вы, я, Роллинг, еще Гарин.
1: Этот философ не в счет.
2: Как-никак, все-таки он подал мысль.
1: Так что же?
2: Действуйте, Зоя, действуйте. Роллинг – сила.
1: А я?
2: Вы – зло. Хорошенькая пара.
1: Прекрасно, Волшин. За предателем и квиты. Так что там стряслось?
2: Они его выследили. Неделю назад чуть ли не взяли живым в лаборатории.
1: Гиперболоид где?
2: Все привез с собой, даже чертежи.
1: Сам сказал?
2: Хо, как же.
1: Ты Кленский?
2: Да. Как мы с тобой условились, он наблюдал за Гариным в Петрограде.
1: Ты Кленский тоже вернулся?
2: На 3 дня раньше Гарина. Поездом.
1: А Гарин?
2: Видимо, в Хельсинки он продал свою моторку, купил морскую яхту, нанял команду. Вчера он прибыл в Зебрюгге, а этой ночью ко мне в Брюссель.
1: Без багажа?
2: Ну, разумеется, он осторожен.
1: Но все это с русским паспортом.
2: Нет, он теперь законный бельгиец.
1: А.
2: Я давно снабдил его документами на случай провала.
1: Где же он спрятал чертежи?
2: Видимо, на яхте.
1: А яхта?
2: Скорее всего, курсирует вдоль побережья ввиду виллы господина Роллинга.
1: Вы это серьезно?
2: Допустимо вполне. Можно глянуть с балкона.
1: Как называется яхта?
2: Он не спрашивал, не спрашивал. Побоялся спугнуть.
1: Что хочет Гарин?
2: Масса претензий. Сказал, что мы плохо информируем, что он приехал, чтобы ознакомиться с последними достижениями мировой науки.
1: Деньги тоже?
2: Само собой.
1: Много обещали?
2: Ну... Объяснил, что есть трудности из-за того, что наш бывший военный министр Сухомлинов сбежал в Америку, прихватив остатки украденного в России золота.
1: Ну, это было давно.
2: Ну и что? Ну и что?
1: А на что же Гарин надеется?
2: Думаю, он сам пока этого не знает. Все зависит от суммы, которую хочет получить от нас. Во всяком случае, я его обнадежил.
1: Так, он не догадался?
2: Про то, что уже 3 года работает на Роллинга, вряд ли.
1: Действительно жаль, много времени упустили. Гарин, конечно, лишний теперь.
2: Хорошо, что так получилось. Избавиться от него в России было бы труднее.
1: Займитесь.
2: Я? Нет. Я не могу.
1: Почему?
2: Нет, я устраняюсь.
1: Это шутка?
2: Совсем не шутка.
1: что случилось?
2: Погиб мой младший брат в Сибири. Исаул!
1: Когда? Как?
2: Красные расстреляли. Меня разыскал русский мальчишка-беспризорник. Все рассказал. Это было страшно.
1: Тот брат, с которым вы отправили...

0: руки.
1: Он ничего не знал. Ничего. Последний близкий мне человек.
0: Не переживайте, так все пройдет.
1: Нет.
0: Волшин. Волшин, я увеличу вам жалование.
1: Да?
0: Да.
1: Благодарю.
0: Но Гариным я займусь сама. Вы ненадежны.
1: Почему? Ах, понимаю. Личные счеты.
0: Да. Я выбираю Роллинга.
1: А я вас, фрау Зоя.
0: Вы жалкий, Волши. И теперь мне ясно, почему вас кусают собаки.
1: Я не в обиде. Ах, ма!
0: Последний костюм.
1: Вы угадали, фрау Зоя.
0: Я пришлю чек.
1: Невыносимый урод. Счастливо оставаться.
2: Беккер, Штреккер, Студебеккер. А, это ты, собачка. Не то, не то. И это не то. А, вот. Господин Карл Беккер, Штреккер. Фон Раутенштрау.
0: Боже мой, сколько звону. Кто это, Фридрих?
2: Очень любознательный журналист. Он составил на меня досье.
0: Вот это?
2: Не правда ли, солидные сочинения?
0: Что ты собираешься с ним делать?
2: Как видишь, запираю в сейф.
0: Я имею в виду господина Беккера.
2: Сначала за оказанную услугу я хотел сделать этого писаку платным сотрудником, а не Лин Роллинг. Но судья Шрёттер уговорил меня упрятать его в каталажку.
0: Что у тебя сегодня?
2: Как всегда, власть и деньги. Статистические сводки, проекты капиталовложений, сметы на проектирование, соглашения по кооперации.
0: С чего начнем?
2: Ответим Орону Гардингу, президенту. Он поздравил меня с днем рождения. Да, как у тебя дела с этим русским полковником?
0: Нужные нам чертежи в Бельгии. У некоего инженера Гарина.
2: Сколько он хочет?
0: Все.
2: Это ненормально.
0: Гарин фанатик.
2: Мы предложим ему 0.5%.
0: У него в руках гиперболоид.
2: Разве нет защиты?
0: Пока никакой.
2: Ну, в конце концов, не так уж сложно изъять у него это изобретение.
0: Опасно оставлять Гарина у себя за спиной.
2: Если хочешь, он будет надежно изолирован.
0: Этого мало.
2: Ты приняла решение.
0: Я хорошо знаю Гарина. Он неприятен уже тем, что есть.
2: Ну чем же?
0: С него началось мое унижение. Он предрекает гибель.
2: Вот как?
0: Да.
2: А почему?
0: Потому что мы все безнадежно больны.
2: Это просто какая-то мистика.
0: Ты напрасно смеешься, Фридрих.
2: Извини, Мезуга. Извини.
0: Я его боюсь.
2: Если нужна помощь?
0: Нет.
2: Если тебя это развлечет.
0: Я слушаю, Фридрих.
2: Уважаемый господин президент. Почему он все время воет?
0: Его раздражают твои карманные часы, Фридрих. Он слышит в 1000 раз лучше нас.
2: Да?
0: Да.
2: А ну-ка я поднесу ему их к самому уху.

0: пятый день Тарашкин, Иван Гусев и Хлынов ожидали Гарина в Брюсселе, находясь в гостях у старого бельгийского друга профессора доктора Вольфа. Самое трудное дело выпало Ивану. Сразу после утомительного перелета из Петрограда через Варшаву и Берлин он отправился на квартиру полковника Волшина, адрес которого с помощью Вольфа удалось разыскать довольно легко. По плану Тарашкина и Шельги, Иван Гусев, явившись к полковнику, должен был все рассказать ему о его брате и показать татуировку, то есть выполнить последнюю волю умирающего Исаула, как тот и желал. В задачу Ивана входило, узнав о приезде Гарина, сообщить и выследить, где тот прячет чертежи. В случае неудачи Гусева с Волшиным на Гарина выходил профессор Хлынов, как так называемый бывший сообщник инженера, чудом спасшийся от большевиков. Тарашкин до приезда Гарина очень томился вынужденным бездельем. По совету Хлынова он посещал брюссельские музеи и проявлял к искусству заметный интерес. Вечером того же дня, когда полковник Волшин встретился с Зоей в Хаусгрюнек, Тарашкин и Хлынов ждали у Вольфа очередного сообщения от Ивана.
1: Звонят. Слышите?
2: Печальный звон.
1: По ком они, профессор?
2: Право не знаю, товарищ Тарашкин. По Матфею, Марку, Луке и Анну. А может, по всем сразу?
1: Праздник, что ли?
2: Да как вам сказать?
1: А как зовут того на ратуше?
2: Там стоит святой Михаил, покровитель Брюсселя.
1: Вы говорите о статуе, будто он живой.
2: Нет, он мертвый. А сверху позолота.
1: Вчера в Королевском музее видел я старинные деньги. Геллеры, флорины, дукаты. Чистое золото.
2: Чистого золота, голубчик, не бывает. Оно всегда с примесью крови.
1: А если честно, заработано?
2: Я говорю о древней его родословной. В 16 веке, например, испанцы ограбили Мексику и Таон-Тинсую, империю инков. Миллионы индейцев погибли. Они поклонялись солнцу. Большие золотые солнца светили им в храмах. Европа переплавила святыни в монеты. Возможно, в те самые, что вы видели.
1: Подумать только. Деньги из солнца.
2: Да. Чужую душу в гульдены перечеканили. Не первый, не последний раз за тысячи лет. Это и есть история.
1: Профессор, а с собственной душой ничего при этом не случается?
2: Умирает она, товарищ Тарашкин. Даже позолоты не остается.
1: Выходит, чем больше имею, тем меньше души?
2: Именно так.
1: Забавное рассуждение. Забавное. Ах, господин Роллинг, архимиллионер. Теперь-то я понимаю, что у вас внутри. Спасибо за науку, профессор.
2: Да что вы, всегда рад.
1: Вот почему он на людях гороховый суп кушает. Думает, все такие. Позавидуют, да прихлопнут ненароком. Ух, насекомые.
2: А почему вы о Роллинге вдруг вспомнили?
1: Что, разве не говорил? Была телеграмма от Шельги. Агент Роллинга Тыклинский выехал из Питера вслед за нами.
2: Ах так? Но откуда вам известно про гороховый суп?
1: Удивляет подробности, профессор. Сведения от товарища Вольфа. Замечательный человек. Все беспокоится, удобную ли квартиру нам подыскать.
2: Роллинг в Бельгии.
1: В том-то и дело.
2: В Брюсселе.
1: Нет, вилла Хаусгрюнек. Побережье к западу от Зеебрюги. Живет с любовницей, говорят, русская.
2: Вдовец?
1: Два сына, прямые наследники. Но прежним содержанкам пенсион платит.
2: Ну, хорошо. Давайте поговорим на другую тему.
1: Да бросьте, профессор. Ну, разве не интересно?
2: Я как-то не привык.
1: Нет, нет. Вы послушайте. Господин Роллинг обожает апельсиновый сок. Для разминки колет дрова. Называет себя Фридрих Великий. В контору надевает заплатанный пиджак. Курит самые дешевые сигары.
2: Ну, хорошо. Будет вам, будет. Неужели Вольф ничего дельного о нем не сказал?
1: Роллинг. 10 миллиардов основной капитал. 300 заводов, шахты, фирм. В Америке, Германии, Бельгии. Основная продукция – военные поставки. Почетный доктор политических и технических наук. Сам ничего не изобрел и не построил. Все состояние на спекуляциях. Редкая память на цифры и факты.
2: Откуда Вольф все это узнал? По моим прежним встречам с профессором в Петербурге и Брюсселе, он химик, а не сыщик.
1: До 18-го года ваш давний приятель, доктор Вольф, был в руководстве одной подпольной бельгийской организации. Так-то, профессор.
2: Ах, вот-то на что.
1: Вот именно. Сочувствует большевикам. Это было известно. Поэтому товарищ Шильга сразу и согласился, когда вы предложили обратиться за помощью к Вольфу. Так что вы знали товарища Вольфа с одной стороны, профессор, а мы с другой.
2: Да.
3: Это Иван-то. Ну, входи, чего стоишь?
4: Здравствуй, Ванечка.
5: Здрасте. Простите, опоздал я.
3: Ничего, ничего, Ваня. Ну, как ты там у полковника Волшина? Не страшно?
5: На самолете летели, страшнее было.
3: Почему молчал двое суток?
4: Да, неужели нельзя было?
5: Не мог ни выйти, ни позвонить. Волшин дома был.
3: Неужели и он Гарина ждет? Может, предупредил кто?
5: Как раз вчера приходил к Волшину один тип.
3: Выглядит как?
5: Маленький, суетливый, будто таракан.
3: Это же ты Клинский!
4: Как же так?
3: Ах, молодец, товарищ Шельга, вот все угадал. Профессор, Волшин продал Гарина Роллингу. Ты Клинский, агент Роллинга. Вы поняли, профессор?
4: Да-да-да, поразительно.
3: Так, так, значит, Гарин...
5: Он здесь.
3: Как здесь? Когда?
5: Ночью.
3: Что же ты молчал? Говори.
5: Я ему дверь открыл. В руках у Гарина ничего не было.
3: Так.
5: Они с Волшиным в комнате заперлись. Просидели часов до трех. И спать разошлись. Сейчас тихо было. А потом Волшин стал кому-то звонить. И тут же из дома ушел. Как только дверь за ним закрылась, Гарин выглянул в коридор. Ну, я, конечно, будто сплю.
3: Ну-ну-ну.
5: А мне из прихожки с сундука все видно. Гарин своим ключом дверь к Волшину отпер. Я к двери. Смотрю в щелку. Гарин прямо к столу с телефоном. А там раскрытая книга с номерами лежит. Он минуты две в нее глядел. Не тронул. И тихо вышел. А потом надел плащ и был таков.
3: Угу. Куда же он чертежи упрятал?
4: И зачем?
3: Ох, удивляете, профессор. Аферист Шулеру не верит.
2: Да-да. Вряд ли Гарин без оружия.
3: Да один гиперболоид уж точно в кармане носит. На кой черт ему плащ? Жара ведь.
5: От того плаща запах какой-то чудной.
3: Ну-ну.
5: Он над головой моей на вешалке висел. Ну, вроде как йодом.
3: Это, Ваня, море.
5: Да, это море.
3: Стало быть, Гарин, как мы и предполагали, по воде до Бельгии добрался.
5: На той-то лодочке.
3: Ну, видно, в Финляндии на пароход пересел. Хотя... Хотя в каюте морем не просолишься. Тут надо неделю на палубе стоять.
4: Может, нанял яхту?
3: Купил.
4: Хм. Но почему?
3: Гарин к полковнику с пустыми руками явился. Значит, чертежи... Значит, чертежи где-то оставил?
4: Спрятал на берегу.
3: Ого. Или на вокзале сдал.
4: А что? Вполне.
3: Скажите, профессор,
1: Вот где бы вы хранили вещь, которая может стоить вам головы?
2: Ну, носил с собой.
1: В чужой стране опасно.
2: А тогда оставил дома.
1: Вот. Вот потому Гарин и сделался пиратом. Каюта на корабле не дом, но зато своя.
2: Понимаю вас. Нам остается найти финскую яхту, которая ночью пришла в Брюссель.
1: Ой. Так она нас и ждет на канале Виллибрук.
2: А что?
1: Профессор, таможенники, регистрации, сыщики, любопытные. Да Гарин не идиот, чтоб так рисковать.
2: Да-да. Но где же тогда яхта?
1: В море, профессор. Ждет хозяина.
2: А как же быть?
1: Скажи, Ваня, Гарин больше не появлялся?
5: Нет.
1: А Волшин?
5: Приехал днем, часа в два. Обе брючины снизу порваны.
1: Кто же его так отделал? Ну и что?
5: Комнату отпер, велел в квартире прибраться. Потом спать завалился, а я рискнул к вам.
1: Да.
5: Я книгу-то посмотрел.
1: Да ну?
5: Волшин ее закрыл, но шнурок между листами был.
1: И страницу запомнил?
5: 92-я.
1: Так, где тут у нас телефонная книга? Так, ну-ка, гляньте, профессор, тут он должен быть. Доктор Фридрих Роллинг.
2: Разрешите?
1: Пожалуйста.
5: Да, есть.
1: Где?
5: Вот.
1: Так. А. Ну, теперь он сам даст о себе знать.
2: Кто?
1: Гарин. 92-ю страницу он видел. И знает, кому звонил Волшин в 4 утра.
2: Гарин убьет Роллинга.
1: Роллинг убьет Гарина, профессор. Теперь он охотник.
2: О, нет. Гарин вовсе не жертва.
1: Не жертва тот, у кого полный карман денег. А у господина инженера... Что такое?
2: Газетчик.
1: О чем он кричал?
2: А. Ограблен брюссельский банк. Преступник прошел сквозь стену. Убитых 7.
1: Я говорил, это он.
2: Опять кровь.
1: Где же его дьявола теперь искать? Профессор, профессор, куда вы? Стойте!
2: Пустите!
1: Стойте!
2: Пустите меня, товарищ Старашкин! Я должен это прекратить!
1: Вы сдурели, профессор!
2: Я скажу, что о нем думаю! Все!
5: Не ушиблись, товарищ Старашкин?
6: Здоровый! Здоровый мужик, однако! Крепко мне поддыхал. Фу. Фу. Валя, зови

0: Последние полтора года инженера Гарина мучили головные боли. Начались они впервые при странных обстоятельствах.
1: Когда же это началось? В октябре. Помню, уже темнело. Я гулял по Петрограду и оказался на стрелке Васильевского острова. Было очень холодно. И ветер. Ветер, как дьявол, носился вдоль Невы. Какие скользкие булыжники. Я спустился к самой

0: Вокруг никого. Ни одной живой души. Господи! Хоть бы кто-нибудь оказался рядом. Ну, хотя бы посмотрел издали. Ну, кто-нибудь.
1: И вот как раз в тот самый момент, когда Петр Петрович хотел оглянуться вокруг, чтобы поискать этот взгляд, он заметил...
0: Нет, это мне показалось. Нет.
1: Что большой, в человеческий рост, гранитный шар на краю пандуса качнулся...
2: Нет!
1: А потом и... покатился прямиком на Петра Петровича, который от неожиданности точно окаменел и не успел отскочить в сторону. Шар наехал инженеру Гарину на правую ногу и остановился.
0: Больно! Больно! Пустите! Что это? Координатная сетка на шаре, будто кто тонкой иглой прочертил континенты. А земной шар, земной шар.
1: В этот момент Петр Петрович испытал настоящий ужас и как бы проснулся. Шар стоял на прежнем месте, как ни в чем не бывало, но зато бешено колотилось сердце, ноги были ватные. С того и пошло. Каменный шар вместе с головной болью, будто в наказание, стал являться инженеру Гарину в самые неподходящие минуты. Особенно нехорошо было, когда он, едва спасшись от большевиков, в своей лодчонке плыл через Финский залив из Петрограда до Хельсинки. Проклятая гранитная глыба за это время раза три перекатилась у него через голову, и уже после этого Петр Петрович никак не сомневался в том, что он не владеет миром, а им самим играют какие-то злые силы. Однако он овладел собой. Гарин был уверен, что на его счете в Брюссельском банке есть деньги, которых хватит, чтобы начать все сначала. Эта сумма была ему заранее оговорена с Сухомлиновым как резерв на непредвиденный случай. Высказанное Волшиным вскользь известие о бегстве Сухомлинова в Америку открыло Петру Петровичу глаза. После этого предательство Волшина его даже не удивило. Петр Петрович решил наведаться в Брюссельский банк и взять сколько нужно. Однако, когда он одну за другой плавил гиперболоидом двери банковского подвала и резал смертельным лучом попавшихся на пути людей, на него вдруг снова из темноты выкатился огромный каменный земной шар, норовящий задавить его самого. Тогда Петр Петрович впервые подумал, уж не сходит ли он с ума.
3: С ума?
1: Захватив два кожаных мешка с золотом, в 11 часов вечера, когда стемнело, Гарин добрался до северной окраины города, где начинался канал Виллибрук.
4: Гарин, остановитесь!
5: Черт бы вас взял, Хлынов!
6: Как вы испугались?
5: Орете, как ангел трубный в темноте.
6: Я так и знал. Вы смерти ждете.
5: Отпевать меня пришел Иуда Петроградский.
6: Что с вами? Гарин, что с вашим лицом?
5: А что такое? Что вы там увидели?
6: Глаза у вас странно помутнели.
5: Это лихорадка, целый день трясет.
6: Лихорадка?
5: Знаю, что вы про Петьку Гарина подумали.
6: Поздно уже.

0: Почему поздно?
1: Чушь несете. Слышали? Это они за мной гонятся. Некогда с вами. О, тяжесть какая.
2: Что у вас в мешках?
1: Золото. Золото в слитках. Газет не читаете? Отойдите-ка, я миллионами швыряться буду.
2: Там лодка?
1: Про лодку не знает, а меня нашел.
2: Я решил почему-то, что встречу вас на канале Виллибрук.
1: А Стикс, река мертвых, вам не грязилось? А,
2: скажите, тех семерых в Брюссельском банке вы тоже пополам?
1: А как же? Сдвиньтесь-ка, профессор, в сторону. Прыгать буду.
3: В гости идете?
2: Иду.
3: Трап, хватайте.
4: Гарин. Гарин. Час назад я хотел убить вас.
1: Занятно. Проповедуйте.
4: Час назад, первый раз в жизни, я ударил человека. На улице кричали: идет убийца, он проникает сквозь стены. Я испугался и бросился отомстить ему за свой страх и на пути ударил первого встречного, невиновного, наотмашь. Я опомнился на улице и увидел себя со стороны. Это был миг слепоты, но он открыл мне некий закон. Я спросил себя, почему случилось так, что зло, содеянное не мною, стало злом во мне? И ответил: в этом виноват страх. В одно мгновение он лишил меня человеческого достоинства, способности кого-то любить. Я догадался, что если не противостоять страху, он грянет лавиной, убивая все на своем пути, как будто даже против нашей воли. Я знал и раньше, что зло есть, но не спрашивал себя, откуда оно, и значит, не мог с ним бороться. Но тут я понял простую, но позорную истину о том, что именно страх заставляет людей искать опору вовне, а надо в самом себе. Иначе станешь ненасытен и ничтожен, потому что, защищаясь от своей слабости, будешь бить и бить наотмашь невиновных, и страх при этом не станет меньше, а наоборот сильнее. Он сделает тебя своим рабом. За страх, за эту признанную всеми нами монету, можно потихоньку продать до последнего лучшее чувство, ослепнуть и незрячим уже всю оставшуюся жизнь отвоевывать у себя подобных места в теплой норе. Еще страшнее, вооружаясь, собирая золото в мешки, мечтая о власти. Я понял, почему так одержимы в своем стремлении разбогатеть господа Роллинги. Почему такие, как вы, Гарин, хотят завоевать весь мир. Но это прямая дорога во всеобщее сумасшествие. И последний шаг к нему – убийство. Убивая, человек примеряет на себе крайнюю меру страха, страх смерти. От него не дают забыться ни власть, ни золото, лишь безумие. Сегодня, Гарин, я видел его в ваших глазах. Час назад, я думаю, еще не поздно. Я искал вас.
1: Ну, все?
4: Нет. Слушайте, я понимаю умом, но не могу поверить, что говорю с сумасшедшим. У вас в руках страшное оружие, и мне все кажется, даже безумец может понять, его надо уничтожить.
1: Ну, зачем дело стало? Бросим чертежи в воду, я свои. Вы те, что захапали чекисты.
4: Вы обманете.
1: Даю слово. Что, далеко до Питера?
4: Чертежи здесь.
1: При вас?
4: Да.
1: А зачем?
4: Я не обязан отвечать.
1: Покажите.
4: Здесь, за подкладкой.
1: Ну-ка.
4: Что вы делаете?
1: Извлекаю документы.
4: Принесите сначала свои.
1: Пожалуйста. Вот. Наш замечательный бестселлер «Чемоданчик с пистолетами».
4: Я бросаю.
1: А ваши? Вдруг не те?
4: Смотрите, смотрите.
1: А копии не сняли?
4: Когда же, когда?
1: Друзья-большевики на вас не обидятся?
4: Советской России не надо оружия, если его не будет у наших врагов.
1: В земные недры проникнуть отказываетесь. А гиперболоид не жалко?
4: Ради жизни нет.
1: Понял. Имею в виду Роллингов и Гариных. Не хотите рисковать? Аманцев?
4: Теперь я знаю, ученый должен уничтожить свое открытие, когда есть хоть малейший повод применить его как оружие. Он должен сказать об этом всем. Будь Манцев жив, он так бы и поступил.
1: Великая мысль. Ну, к делу, профессор. Вот здесь у борта будет удобнее. Раз. Два.
4: Что у вас в руках?
1: Гиперболоид. А что?
4: Вы хотите меня убить?
1: Предатели все непременно.
4: Но ваше слово...
1: Я не нарушаю принципы. Политика — это когда говорят одно, а делают наоборот.
4: Лицо у вас опять омрачилось.
1: Ну, положите на палубу чертежи. Ну, дышим легко, непринужденно.
4: Стреляйте, Гарин. Стреляйте. Но знаете, вы никогда не жили на земле. Никогда не были свободны. Не смотрели в глаза людям без страха. Вы придумали себе ничтожное счастье умереть последним. Вам неизвестно, что значит быть человеком, радоваться солнцу, улыбке, цветущему дереву. Вы бросили миру страшную мысль о возможной гибели. К сожалению, она верна. Стреляйте. Но помните, верная мысль не дает осечки. Она возвратится к вам вашей собственной смертью. И я знаю, вы ждете ее. Вы не можете не чувствовать, как она приближается.
0: Хлынов.
4: Зоя, это ты стреляла?
0: Да. Да! Где он?
4: Упал в воду.
0: Значит, готов. В машину. Хлынов, в машину мне не нужны свидетели.
5: Зоя и профессор Хлынов ехали молча. Обоим было не по себе. Перед глазами Алексея Семеновича так и стояла жуткая картина исчезновения Гарина в канале Вильбрук. И к тому же еще оскорбительная близость бывшей жены после встречи столь неожиданной. Фрау Зоя уверенно вела автомобиль и в Гарина целилась без всякого волнения. После выстрела Зою накрыло ощущение какой-то странной, оглушающей пустоты. Где-то в ночи, куда неслась машина, над шоссе опустилась ее невидимая граница. И Зоя, желая вырваться на свободу, сверх меры напрягала то сильный фордовский мотор. Однако непроницаемая стена летела прочь так же быстро, как догонявшее ее авто. Пустота не хотела уступать в скорости Зои Мунрос. Как никогда в тот вечер Зоя была зла на весь свет.
0: Выходите, Хлынов. Приехали.
5: Когда Тарашкин вместе с Иваном Гусевым выбежали на улицу вслед за профессором Хлыновым, того и след простыл. На несколько мгновений, быть может, впервые в жизни, Тарашкина покинул его врожденный оптимизм. Он никак не ожидал, что степенный и вежливый профессор мог приходить в такое бешенство и одним ударом кулака сшибить его, Тарашкина, с ног? Но это были пустяки. Гораздо хуже то, что, отправившись на поиски Гарина в таком состоянии, Алексей Семенович мог погубить дело. В городе темнело. Решили вернуться, подумав, что вряд ли профессор встретил Гарина на улицах Брюсселя. Возможно, что, остыв, он уже ждет их на квартире Вольфа. И тут Тарашкин даже мысленно выругал себя за бестолковость. Он догадался, где искать Гарина. Конечно,
1: у него должна быть моторная лодка. Без лодки на канале Виллибрук Гарину никак не добраться до своей пиратской яхты в море. В случае чего Вольф тихо, мирно переправит профессора обратно в Россию.
6: Товарищ Тарашкин! Полиция!
1: К дому, Ваня! Скорей! Прижмись к стене. Хотят каналы парк оцепить. Золото ищут. Гарин их за собой привел. Выглянь за угол, Ваня. Я за улицей послежу.
6: Ага, понял. Никого!
1: Причал видишь? Там он должен быть. Ну, вперед! Стой! Прячемся, будто мы золото украли. Идем, надо лодки осмотреть.
6: Товарищ Тарашкин, поймают нас. Мы по-ихнему-то ни слова. Да ищу вас вон, пистолет.
1: Не боись, Ваня. Может, Гарин свою питерскую моторку в Бельгию привез. Или с его финской яхты должна быть моторная шлюпка.
6: Смотрите, к одной лодке сходня брошена. Тут на спасательном круге название. Не финская.
1: Аризона. Аризона. Ай, черт! Ногу зашиб. Ваня, стой. Глянь-ка, что там в мешке?
6: Слитки золотые. Товарищ Тарашкин, вот еще один мешок.
1: Так, значит, гаринская моторка. Тут должен быть гиперболоид и чертежи.
6: На корме ничего.
1: В каюте посмотри.
6: В каюте пусто.
1: Опередили нас, Ваня.
6: Полиция?
1: Нет, господин Роллинг. Полиция первым делом бы золото взяла.
6: А Гарин? Может, он им уже попался?
1: Нет. Нет, они не стали бы так сиренами шуметь, когда преступника нашли.
6: Так, куда же Гарин делся?
1: Ухлопали господина инженера. Или люди Роллинга его с собой везли. На виллу Хаус Грюнек.
6: Уходить надо. Найдут нас, товарищ Тарашкин.
1: Не найдут. Авось канал еще не успели перекрыть.
6: Куда же мы теперь?
1: К Роллингу в гости.
6: А золото?
1: Давай его на берег. Найдут, обрадуются. А мы уйдем пока. Ну! Поехали!
5: В то время как Зоя и профессор Хлынов молча входили в темный мраморный вестибюль Хаусгрюнек, Тарашкин и Гусев, миновав канал и неспокойную в ту ночь Шельду, приближались к Зеебрюгге. Впереди были видны огни порта.
1: Оглянись, Ваня. Полиции не видно?
6: Не видать. Все время смотрю.
1: Ветер крепчает. Ишь, волна какая идет.
6: Как же мы в море-то будем?
1: Да погоди, море. Надо еще порт проскочить.
6: Смотрите, товарищ Тарашкин. Катер впереди. Фонарем сигналит.
1: Это нам, Ваня.
6: Полиция.
1: Нет.
7: Это лоцман здешний.
8: Портовая служба.
7: Шторм. Вернуться советует.
8: Спрашивает, куда идем.
7: Глянь, Ваня, может, у Гарина в каюте и фонарь есть?
6: Вот, принес.
8: Держи штурвал. Ага. Крепче, крепче.
6: Я держу. Товарищ Тарашкин, а что вы ему отвечаете?
8: А вру, что на свой корабль идем. Нам с тобой деваться вроде больше некуда. Название просит. Что там на спасательном круге у нас?
6: Аризона.
8: Эх, Аризона так Аризона.
7: Приказывает следовать за ним.
6: Поворачиваем.
7: Лихой парень.
8: Крутого вираж заложил.
6: Куда это он, а?
7: Сам не пойму. Сигналит. Спокойной ночи.
6: Товарищ Тарашкин! Аризона!
5: Тарашкин не поверил своим глазам. Белоснежная даже в ночи гаринская яхта покачивалась на крутой волне в 30 метрах от лодки. Светили габаритные огни. Прочитать золотые буквы названия не составляло труда. Тарашкин никого не заметил ни на палубе, ни в рубке. Иллюминаторы также были темны.
7: Слушай, Вань, должны же они нас заметить с яхты. Как ты думаешь?
6: Да вроде должны.
7: Проверить бы надо.
6: Эй! Куда? Куда вы, товарищ Тарашкин?
7: Ну-ка, Ваня, помоги. Плечо, плечо подставь. Плечо. Давай. Врешь. Врешь. Не возьмешь.
5: Двух минут на борту Аризоны Тарашкину хватило, чтобы убедиться, что яхта в самом деле пуста. Он не стал ломать голову, кого благодарить за подарок. Гарина, его сбежавших пиратов, добросовестного бельгийского лоцмана или шторм. Одно было ясно. Яхта не моторка. На ней можно плыть не только в гости к Роллингу, а хоть домой в Россию. Поднять лебедкой на яхту лодку вместе с Иваном было делом минуты. Еще через несколько минут Аризона снялась с якоря и свободно развернулась в сторону моря.

0: гиперболоиды чертежи Зоя передала Роллингу из рук в руки, ожидая благодарности. Роллинг не благодарил. Как всякий деспот, он любил неожиданно и больно напоминать о том, что милости великого человека надо оплачивать. Это взбесило Зою.
1: Петер!
2: Слушаю, фрау Зоя.
1: Ключи.
2: Вот, фрау Зоя, я запер того господина в библиотеке, как вы приказали.
1: Что еще?
2: Он отказался есть.
1: Ой, идите.
2: Слушаюсь.
0: Профессор Хлынов не только отказался есть, он еще и молчал. Зоя так и не узнала, как он попал в Брюссель и оказался с Гариным в одной лодке. Задавая вопросы, она заметила, что Хлынов вовсе не испуган. Он ее презирал. В Хаусгрюнек, наверное, от близости моря, всегда было неспокойно по ночам. Море никогда не спало. Оно качалось, ревело, вздыхало. Оно было живое. Это знал даже Роллинг. И Зоя в ту ночь, сидя в гостиной и зажигая за сигаретой сигарету, слушала море. Ей казалось, что оно говорит с ней о чем-то важном. Но она не понимала, о чем.
3: Кто?
4: Я Тарашкин из России. А вы?
3: Я слуга Петра. Вы грабитель?
4: Дело к господину Роллингу.
3: А, пистолет.
4: Дело важное.
0: Петр с трудом понимал Тарашкина, хотя Зоя часто обращалась к нему по-русски. Но, несмотря на испуг, он почему-то подумал, что Тарашкин не сделает ему зла.
4: Надо отключить сигнализацию.
3: Да, вот здесь. За портьерой.
4: Вот, давай.
3: Так. Нужно набрать три слова.
4: Так.
3: Молот против ведьм.
4: Против?
3: Да.
4: Что, заклинание, что ли?
3: Да, старинное. От нечистой силы.
4: Набирайте.

0: Все.
1: Чтобы... Чтобы не было подозрений, необходимо завязать вам руки.
0: Да, да.
1: И,
0: да.
1: И рот.
0: Да.
1: Вот так.
0: Да,
1: Герн.
0: Так. Да, да.
1: Так. Отойдите в сторонку, Петр, и ложитесь ничком.
0: Невольно.
1: Вот так вот, хорошо.
0: Невольно.
1: Собачку прихватите. Вот, молодец, молодец. Так, отлично.
2: Вы кто?
3: Товарищ Тарашкин из России. И, извините, я вас в темноте не вижу.
2: Не видите, не надо. Профессор Хвынов ваш человек?
3: Наш.
2: Заберите. А то он, кажется, онемел и оглох. Вот ключи.
3: Мне на пару слов господину Роллингу.
2: А лестница налево.
3: Благодарю, мадам.
2: Идите вы все к чертовой матери.
4: Кто там?
5: Это я,
4: товарищ Тарашкин! Товарищ Тарашкин!
3: Ну, будет, будет.
4: Я...
3: Будет, товарищ Хлынов.
4: Я должен просить у вас прощения.
3: О боксе потом. Зал, коридор. В разбитое окно.
4: Да.
3: На берегу ждет Иван. Мы на яхте. Идите.
4: Хорошо, иду.
3: Стойте! Профессор,
4: да.
3: Не испугайтесь, там какая-то дама заговаривает в темноте и видит, как сова.
4: А, это моя бывшая жена.
3: Да? Ну-ну-ну.
4: Я с вами, товарищ Тарашкин.
3: Нет, профессор, зрелище не для вас.

господину Роллингу часто снился один и тот же кошмарный сон. Он видел ночами, что русские идут. Откуда ни возьмись, в кожаной тужурке, шлеме и защитных очках являлся страшный летчик с красным бантом на груди. Он летел над Америкой и Европой и громил с воздуха его роллинга завода. А потом, хохоча, последнюю бомбу бросал прямо ему на постель. Увы, к великому стыду это было правдой. Роллинг боялся русских и ненавидел их.

0: Господин Роллинг, проснитесь.
1: Напротив, Тарашкин не испытывал вражды к пожилому миллионеру. Он пришел в кабинет Роллинга лишь за тем, чтобы забрать у него то, что принадлежало Советской России по праву.
0: Отдайте гиперболоид, господин Роллинг. Я Тарашкин из России. Чертежи отдай, биржевый парюга! Откройте сейф.
2: Вот. Вот. Вот.
0: Эту не надо. Себя оставьте. Это обратно чужого не берем. Ну-ка, ну-ка, чемоданчик сюда.
2: Нет, не могу.
0: Вы военный преступник, господин Роллинг. А война не шутка.

0: Ровно через неделю после визита Василия Тарашкина к Роллингу, в половине десятого утра, шалое июньское солнце по обыкновению заглянуло с нагретого карниза в каменный двор Петроградского УГРО. Темные стекла верхних этажей сразу сделались голубыми, зеленая ветка тополя празднично вспыхнула перед окном, и с Невского, как всегда, прилетели воробьи клевать мошек и яркую кирпичную крошку у водосточной трубы.
1: Вась, мешаете, Василий Иванович.
2: Все, все,
3: все, Зиночка, не буду.
1: Диктуйте, товарищ Тарашкин.
3: Так, уважаемые друзья уголовного розыска.
1: Так.
3: В 6:00 вечера 1 июля 1923 года Василий и Зинаида...
1: Зинаида и Василий.
3: Ну, я не знал.
1: Да, имя женщины в начале надо.
3: Хорошо, хорошо. Зинаида и Василий Тарашкины празднуют свадьбу. Жилтоварищество «Универсум». Приходить обязательно.
1: Обязательно.
3: Всем привет.
4: Привет всем.
1: Ой, профессор.
3: Профессор.
1: Присаживайтесь, пожалуйста.
3: Очень, очень рад.
4: Товарищ Шельга просил зайти. Обещал сюрприз.
3: У нас с Зиной тоже новость.
1: Да.
4: Похоже на объявление.
3: Читайте, читайте, профессор. Вы первый.
4: Так. Дорогие мои, поздравляю.
1: Спасибо, профессор.
3: Спасибо, профессор.
4: Поздравляю.
1: Спасибо.
4: А я-то думаю, почему товарищ Тарашкин при параде?
1: Профессор, правда, он такой красивый в военном Тарашечке.
3: Ну, Зина, да. Зина. Да? И форма не к свадьбе совсем.
1: Профессор, а вы разве орден не заметили?
4: А, красного знамени. Поздравляю.
1: Да.
4: Поздравляю.
3: Спасибо.
1: Товарищи Шельгу и Васю наградили сегодня за гиперполоид.
3: Ну все, иду в коридор объявление вешать.
4: Товарищ Тарашкин, все хотел спросить, почему на Аризоне не было никого?
5: Ну, как я понимаю, команду сняли, когда яхту береговая охрана арестовала. Видно, Зоя решила ее обыскать до того, как Нагарина с пистолетом идти.
4: Ага. А, погодите, но откуда же она узнала, что у Гарина яхта есть?
5: Ну, у Гарина с Волшиным наверняка был план, как действовать. Если инженеру понадобится уйти за границу, предусмотрели и покупку яхты.
3: Если бы это было не так, Гарин не явился бы к полковнику в штормовом плаще. Зои и название Аризона не надо было. Охрана искала финскую яхту у побережья. Ну как, объявление, профессор?
4: Да-да-да. А, замечательное. Ага. Но ведь на обыск надо право иметь.
3: Профессор, для Роллингов свои законы. Куда нужно, позвонил, что надо, сделали. Когда Зоя не нашла на яхте чертежей, она тут же сообразила, что встретит Гарина в Брюсселе на канале Виллибрук.
4: Да, да.
1: Профессор, ну как же вы дали себя арестовать? Почему не сопротивлялись бывшей жене?
4: Да вы знаете, Зиночка, мне даже в голову не пришло.
1: А что она вам сказала?
4: Сожалела, что в попыхах не застрелила вместе с Гариным. Предлагала билет на пароход до Южной Америки.
1: А вы?
4: Мне не о чем было с ней говорить.
3: Честно говоря... Не ожидал я, профессор, встретить вас в гостях у Роллинга. Про Гарина уж не говорю. Не спрашивал он, зачем у вас чертежи?
4: Не мог же я сказать, что договорился с вами использовать их как приманку на случай, если не найдем Волошина, и мне потребуется при встрече с Гариным доказать, что не имею отношения к большевикам.
3: Ты зря, профессор. Надо было объяснить, что мы закинули сразу два крючка. Знай наших!
4: Нет, нет и нет. Пришлось бы упомянуть Ивана. А я знаю теперь, что такое конспиративная работа.
1: Браво, браво.
3: Ну, профессор, 10-0 в вашу пользу. Входите!
4: Коля!
3: Алексей!
4: Коля! Коля! Товарищ Тарашкин, Зиночка! Да знаете вы, кто это такой? Это же Коля Манцев! Живой! Коля!
2: Ну, как сюрприз, профессор? О,
1: да. Товарищ Ильга, опять вы незаметно вошли.
2: Ну, такой я, Зиночка, не могу себя переломить.
4: Ну, сразили начисто, товарищ Ильга. Где же, где вы Манцева отыскали?
2: Не один я, всероссийский розыск. А находился товарищ Манцев Николай Христофорович в Сибири, матушки, до зимы 20-го года.
3: 20-го, да.
2: Партизанил он в Преамурии, а потом обдумывал теорию Оливина в Благовещенске на скромной должности учителя.
4: Коля, но почему ты не писал?
3: Боялся, искать станете.
4: Ничего не понимаю.
3: Решил я, Леша, много денег накопить.
4: Ты?
3: Да, я... Сказал себе, не вернусь, пока до последней копейки Гарину долг не отдам.
4: Всегда с ним так. Я говорил, товарищ Ильга, талант и большой оригинал.
2: Профессор, в поступке товарища Манцева немалый смысл. Вы же не побоялись в лицо Гарину правду сказать, хотя от смерти на волосок стояли?
4: Ну...
2: Тот и оно. Но вы, Алексей Семенович, не совсем правы. Решили с врагом на ничью... А надо до победы бороться. Правда на вашей стороне. Мы для мира, а не для войны, гиперболоид у Роллинга отняли. И вы, товарищ Манцев, будете еще очень нужны революции.
3: Нужен революции.
4: Да, товарищ Ильга, а как ваша рука?
2: Вчера на собрании самостоятельно голосовал.
4: Это точно. Да. Ну, что скажешь, Николай Христофорович?
3: Ну, что ж сказать, Алеша. Я рад вам и очень вас всех люблю.
6: Вот так и завершается наша история. Как и полагается всяким историям со счастливым концом. В которых правда побеждает в борьбе, а все настоящие герои встречаются вместе. Впрочем, нет. Пока еще не все.
2: А вот и наш курьер Ваня Гусев. Ну-ка, перелезай сюда. Давай-давай, прямо в окно. Ну.
7: Давай-давай.
1: Товарищ Шульга, не как товарищ Манцев.
3: Ну, здравствуй. Ваня!
1: Николай Христофорович! Я уж и не думал, что свидимся. Как же вы тогда из сарая-то ушли?
3: Да вот один старый-престарый дед меня отпустил. Открыл засов, иди, говорит, на все четыре стороны, мил человек. Слышь, деревни стреляют. Не знаю, за царя ты или за советы. Да за кровь твою перед Господом отвечать не хочу. А я ему, идти мне некуда, я за советскую власть. Дайте винтовку или топор, буду вместе с вами бандитов бить. Говорит, погоди с винтовкой, пойдем, я тебя пока... В погреб спрячь.
2: Пельмени готовы, Ваня?
1: В лучшем виде, товарищ Шульган.
2: И цветы купил?
1: Ноготки на рынке и пол помыл.
2: Молодец. А лошадь где взял?
1: В университете, по старой памяти дали.
2: Тогда поехали.
4: Позвольте, куда?
7: Свадьба, профессор, первое число.
8: Сегодня, простите, забыл.
7: Прошу.
8: Опять в окно?
7: Предрассудки вперед.
1: Подождите минуточку,
8: Подождите.
1: Вот.
4: Положительно необыкновенная шляпа.
1: Правда?
4: С розочкой.
3: Вот, ну все, надела и не снимает.
4: Кто не хочет стать красивым, товарищ Тарашкин? А Зиночке так идет. Она теперь невеста.
7: Ну, а теперь все в окно.
3: Пойдем, Зина.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.
0: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! История песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы» вам всем хорошо знакома. Сейчас прозвучит редкая запись этой песни. В июле 1975 года ансамбль «Лейся песня» в качестве сюрприза для композитора Тухманова записал «День Победы» в собственной аранжировке для радиостанции «Юность». Песня прозвучала в одной из программ, после чего жена композитора Тухманова Татьяна Сашко попросила во избежание неприятностей больше не ставить эту песню в эфир, так как песня «День Победы» была запрещена к передаче по радио и телевидению. Вот эта запись. Поет и играет вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Тот человек, который первым вышел на берега Онега в ранний час, воспринял тишину как голос свыше, и красоту, насколько хватит глаз, впитал и растворился в ней всецело. А розовая нежная заря аккордом еле слышным прозвенела в дремучем грубом сердце дикаря. Шушукались таинственные сосны, сметая без особого труда остатки мутноватой пыли звездной с холодной синей глади в никуда. Пол космоса у самых ног лежало, все было там, и страх, и благодать, и не хватало только слов, пожалуй, чтоб это все с любовью передать. На свежий пень устало сел прохожий, не выпуская кантели из рук, кусок ольхи, вполне обычный, ожил, и с нитей струн сорвался первый звук, чтоб одинокой каплей кануть в воду. Второй родился вслед за ним спеша, с ним выпорхнула птицей на свободу Карелии поющая душа. А третий стал далеким отголоском всех рун, еще не сложенных пока, кипели в нем негромком и неброском грядущие тревожные века. И вера в то, что живы мы, покуда способны излучать и видеть свет, что только от любви возможно чудо. Мир – песня о любви, о смерти –

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии редактор Кирилл Зорин. «Посвящение Кантеле» – так называется стихотворение Олега Гальченко, которое прозвучало в нашем эфире в исполнении Юрия Тихомирова. Герой сегодняшней передачи знает об этом уникальном инструменте практически все. И как один из главных героев карело-финского эпоса «Калевала» Вяйнемёйнен, он берет в руки волшебные гусли и приглашает нас в свои владения, в царство Севера. А древний Кантеле в умелых и чутких руках мастера обретает новое звучание. Об этом знают не только в Карелии, но и за ее пределами. Чтобы в этом убедиться, давайте вместе с ведущими программы Марией Кочедыковой и Дмитрием Балыкиным отправимся в Петрозаводск.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Недаром нашу сегодняшнюю передачу мы начали с музыки. Ведь музыка в нашей жизни с нами повсюду. Порой она помогает поднимать настроение, преодолевать трудности. И сегодня у нас в гостях музыкант-терапевт. Человек, который с помощью музыкальных занятий помогает людям не только реализовать себя, но и найти себя, преодолеть различные жизненные трудности. У нас сегодня в гостях Сергей Яковлевич Сангрид из Петрозаводска. Сергей Яковлевич, мы приветствуем вас.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем.
1: Нашу программу открыл замечательный вальс, написанный для такого, может быть, немного необычного инструмента – пятиструнные кантели. Но про кантели мы немножечко еще поговорим попозже. А сейчас давайте поговорим о том, с чего все начиналось. Потому что, когда до эфира я сказал, что наш проект называется «Зрячее сердце», вы так пошутили, что музыка у вас в сердце, в печенках и, в общем, везде.
2: Наверное, все начиналось в хоровом училище при Ленинградской государственной академической капелле, когда я с детства, с 8 лет, пел в академическом классическом хоре. Сначала был в музыке, а потом где-то в лет 15-16 я задался вопросом, что такое музыка, почему она так сильно воздействует. И вся последующая жизнь – это поиск ответов, что же такое музыка, почему она обладает такой силой воздействия на людей. Потом я учился в консерватории по специальности дирижер, хоровик, преподаватель хоровых дисциплин и теоретик, музыковед, преподаватель музыковедческих дисциплин. Работа в ансамбле кантеля, то есть это все профессиональная работа, совершенно академическая в тех рамках, которые диктует профессиональное искусство. И вот здесь я познакомился с калевалой, с инструментом кантеля и заинтересовался историей, народными традициями, народными инструментами. И, в общем-то, с каких-то уже давних пор я играю в такую игру. Вяйна Мёйнин – это главный герой эпоса калевала. Тот, который создал кантеля, и не только кантеля, еще много всяких вещей в этом мире. Чуть ли не мир сотворил, согласно эпосу. Он мог останавливать своей игрой на кантеле войны. Его слушала живая, неживая природа и подчинялась его воле. И я играю в такую игру. А если бы Вяйна Мёйнин жил сегодня? А если это не просто красивая сказка о волшебной силе музыки, в частности, музыки кантеля, но и, в общем-то, были такие специалисты, были знатоки в истории человечества, которые понимали музыку не просто как авторское произведение композиторское, либо безымянного автора, который исполняется в данных каких-то конкретных рамках, в данной традиции, в концертном зале, в филармонии, в учебном классе, но что-то понимали шире, чем те представления о музыке, которые, в общем-то, были у меня сформированы профессиональной работой и профессиональной учебой. Так я вышел на методику сначала работы с детьми. Это ансамбль «Воробьишки», детский фольклорный ансамбль «Воробьишки». А потом студенческий ансамбль «Джинс Кантеле», который весь был основан, все творчество на импровизации, на различных этнических мелодиях. И это был путь в музыкальную терапию, как оказалось.

Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.

0: за эфиром вы сказали, что вы первоначально, когда закончили только консерваторию, не думали, что ваша профессия музыканта приведет вас к занятиям музыкальной терапии. Как вообще образовался ансамбль Джинскантеля? И как вы решили, что нужно привлекать к занятиям музыкой, что нужно работать не только с профессионалами, но и с любителями, которые не брали в руки никогда инструмент?
1: При создании ансамбля «Воробьишки» я исходил из того, что в народной традиции не было жесткого отбора по каким-то вокальным, физическим данным, психологическим в то или иное творческое сообщество, да, в деревенский хор народный или в праздник народный. То есть могли участвовать все, независимо от того, какой он, да, ну, не портит, и все, хочется, и пожалуйста. Также в ансамбль «Воробьишки» принимались все желающие, лишь бы было желание регулярно заниматься, учиться, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Это подготовило почву попробовать работать и сделать то же самое со студентами. Первый состав ансамбля «Джинскантель» — это были необычные студенты, не просто студенты. Это были будущие учителя труда. На своих занятиях по деревообработке они создавали канты. В то время был большой запрос на малострунные инструменты. Педагогический университет, он откликнулся на этот запрос социальный. Студентами было обеспечено большое количество учеников, как в Петрозаводске, так по всей Карелии, и не только в Карелии, но и в Тверской области, и потом в других финно-угорских народах. Создавали кантели. Но эти ребята, они только делали кантели, как мастера, но не умели играть. И вот Владлен Тропин, в то время декан факультета, он пригласил меня обучать студентов игре на кантели. Те, которые сами сделали кантель, как в Яйнамёйне. Мы встретились с ребятами и решили, что просто создать обучение, вот это первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, и все, как бы для себя это неинтересно. Давайте поиграем в такую игру, создадим концепцию, что мы сохраняем и развиваем мужскую традицию игры на кантеле. Собственно, как это в основном и было, играли мужчины. И Яйнамёйне, согласно эпосу Калевала, это первый кантелист в мире. Так стала разрождаться методика устного обучения игре на кантеле.

0: А Кантеле вообще насколько легок в освоении? И вообще, давайте немножечко скажем для наших слушателей, непосвященных, финские, карельские народные инструменты. Что это такое?
1: Угу. Кантеле считается главным этническим инструментом карелов и финнов. Название одно и то же – кантеле. Это струнный щипковый музыкальный инструмент, родственный русским гуслям. Можно сказать, это северные гусли. На древнем кантеле, которому свыше 1000 лет, считают ученые, было 5 струн. 5 струн достаточно, чтобы играть разнообразную музыку. И мы продолжаем играть начальная ступень, по крайней мере, на 5-струнных кантеле. Насколько сложный, как любой музыкальный инструмент, он требует музыкальности, да, развития мелкой моторики развитой, чтобы бегали пальчики. Единственное, что кантеле такой очень веселый инструмент в том отношении, что он очень компактный, маленький, легкий, и на нем можно играть, сидя, прижимая к себе инструмент. Можно играть стоя, но можно играть и лежа. Наверное, не так много музыкальных инструментов, на которых можно играть лежа без всяческих потерь.
0: Ну вот да, я припоминаю, что мы, когда посещали ваш Стангрид-центр в июле этого года, минут через 20, да, во время мастер-класса, ну что-то такое наиграли. И у меня здесь все-таки вот вопрос действительно назревает такой. Будучи в музыке все-таки дилетантом, потому что по профессии я юрист, а по совместительству ведущий радио Рансис, инструмент этот освоить, ну, попроще, чем, скажем, гитару.
1: Конечно, это доступный инструмент. Благодаря именно тому, что здесь нет грифа. Да, это род цитры, то есть есть коробок, на который натянуты струны. И если хороший коробок, корпус, который резонирует, хорошие струны, то уже по природе трудно издать неприятный звук. А для того, чтобы играть аккорды, не нужно выстраивать сложные комбинации из пальцев, как на гитаре, либо других грифовых инструментов. Да, я просто приглушаю необходимые струны, и нужный аккорд звучит. Вот сейчас звучит тоника. Переношу пальцы на соседние струны. Вот на этих двух аккордах тоника-доминанта основано большое количество народных мелодий европейских различных народов. Добавляем третий аккорд. Это уже какой-то наигрыш. Конечно, это можно учиться даже больше. 20 минут – это вы много взяли. Через 20 минут вы играли пальчиками, Дмитрий. Аккорды, если вы помните, вы заиграли через 2 минуты. Так что за 2 минуты, конечно, простейший аккомпанемент можно овладеть буквально сразу. Ансамбль «Джинс Кантеле» проводит мастер-класс достаточно регулярно по блиц-обучению игре на кантеле. И в Петрозаводске эти мастер-классы пользуются успехом. Мы раздаем инструменты, объясняем, импровизируют либо пальчиками. Я сейчас покажу, как импровизирую колокола. Крайние струны звучат постоянно. В середине импровизируем.

0: Очень похоже.
1: Такие импровизации, собирая 10-15 кантелистов, можно посадить одновременно. Все играют какую-то постоянную ритмическую фигуру, а по очереди импровизируют на других струнах. И это доступно буквально сразу через минуту, две, три после того, как инструмент попал в руки человека. В настоящий момент я использую 5-струнные кантели, 10-струнные кантели, 12-струнные кантели. Есть еще хроматическая, полнохроматическая кантели, но это требует обучения серьезного и взрослости, потому что струны там натянуты гораздо сильнее. Это профессиональный инструмент, на котором играют в ансамбле кантели. Кантели настраиваю мажор или минор, это в зависимости от настроения или каких задач стоят передо мной или перед моим учеником.
0: Вы сказали, что в древние времена кантелистами были мужчины. А сейчас эта традиция нарушается или нет? Девушки приходят в ваш ансамбль?
1: Приходит и в наш ансамбль, да. Во второй состав пришла одна девушка, очень просилась, я сопротивлялся. Пришла Ольга, и я на концертах стал говорить такой текст. Мы возрождаем мужскую традицию игры на кантеле. Это такая актуальная тема, что нам даже девушка Оля помогает. В третьем – Оля и Маша. В четвертом составе у нас не было ни одного парня, кроме меня. В пятом появляются опять новые парни, и уже их больше. Играют девушки, играют. Но единственное, что когда играют девушки, это звучит все равно по-другому, чем играют парни.
2: Прервемся на несколько минут и прикоснемся к рунам великого эпоса Калевала, где говорится о том, как легендарный Вейнемёйнен создал свой первый кантеле. «Чистый, как небо, звонкий, как мир». Текст читает Юрий Тихомиров.
3: Вековечный Вейнемёйнен рыбу на куски разрезал. Верно, может получиться кантеле из рыбьей кости. Раз уж мастер не нашелся, кто бы кантеле построил, вековечный Вейнемёйнен сам в умельца обратился. Из чего он короб сделал? Щучью челюсть взял на короб. Из чего колки он сделал? Щучьи зубы приспособил. Из чего он струны сделал? Волос конский взял у Хейси. Старые вещи Вейнемёйнен на руки берет свой короб, опускает на колени. Пусть приходят люди слушать ликованье рунопевца, кантелойнена звучанье. Пальцы гибкие порхали, щучьи зубы рокотали, распевал плавник чудесно, пел искусно волос конский, весело струна звенела. Не было такой зверушки среди всех четвероногих, среди скачущих по лесу, чтобы слушать не явилась, не пришла девица чудо. Сколько было птиц небесных, сколько было птах двукрылых, все пургою прилетели, дружной стайкой опустились, чтобы кантеле послушать, чтоб игрою насладиться. Вот сама воды хозяйка, травогрудая красотка, поднимается из моря, выбирается из глуби, налегла на камень грудью, ловко выбралась на луду, чтобы слушать эти звуки, ликованье старца Вяйно. Вековечный Вейнемёйнен вновь садится у кормила, лодку в море направляет, челн ведет к причалам Похье, к пристаням ему знакомым.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: А вот у меня такой, может быть, дурацкий вопрос, но почему очень мало композиторов женщин?
2: Вопрос риторический.
0: Потому что женщины, наверное, больше пишут стихи.
2: Достаточно известно, что занятия музыкой и математика, музыка и математика, они близки, друг друга дополняют. Когда я поступал в хоровое училище, приемные экзамены, прослушивание маленьких мальчиков проходит таким образом, что проверяют и музыкальные способности, и математические. Там хоровое училище при Санкт-Петербургской капелле имени Глинки. Оно ведет традиции с певчих еще Ивана Грозного. Это придворная капелла. И опыт нескольких столетий говорит о том, что если мальчик способен музыкально, то и математически будет. Если он математически способен, то он сможет и в музыке достичь каких-то результатов. И вот я подумал об этом, а много ли тетенек, женщин-математиков? Поэтому и так мало композиторов. Мария права, да, что скорее здесь вот лирика через поэзию проявляет себя, через живопись. Я не прав? Много есть женщин-математиков?
1: Думаю, что нет. Исследователей все-таки мало. И математиков, и психологов все-таки в основном, я смотрю, мужчины, да, больше.
0: Ну вот меня очень удивило ваше высказывание, что музыка и математика близки. Мне всегда казалось, что, ну, из своего опыта, и всегда мне представлялось, что музыку-то больше чувствуют люди гуманитарного склада, потому что я в свое время занималась музыкой, но с математикой у меня были сложности.
2: Конечно, нужны музыкальные способности. Я говорю об успешности профессионального музыканта, да, а не об успешности математика. Но математики, которые встречались мне, взрослые математики, если они хотели включиться, заняться музыкой, будучи зрелыми мужчинами, то математическая логика им помогала в этом, по крайней мере, в европейской музыке, да, очень много математики. Это настройка струн, то есть соотношение струн. С точки зрения физики там встроенная система. Построение аккордов — это чистая математика, там правит число.

0: давайте вернемся к музыкальным занятиям. В какой-то момент вы стали заниматься с особенными детьми. Как это произошло?
1: Воробьишки к 96-му году уже так завоевали популярность и успех. Появлялись малышки-воробьишки. И главный врач второй детской поликлиники города Петрозаводска пригласил меня в центр реабилитации, а именно в медико-психолого-логопедический кабинет, попробовать по этой методике поработать с детьми, у которых есть проблемы с речью. Основания для этих проблем, они были различные. Это и детский церебральный паралич, и другие заболевания. С 96-го года я в поликлинике проводил занятия с детьми, называя это просто музыкальные занятия. Через 3 года возник вопрос, чем же мы занимаемся? Может, это музыкальная терапия? Была возможность у меня в Финляндии познакомиться с финскими музыкальными терапевтами и с финской школой музыкальной терапии. Я познакомился, я рассказал, сдал типа что-то публичного экзамена о том, что я делаю. И мне финны похлопали по плечу и сказали: «Это музыкальная терапия, на тебе диплом гильдии музыкальных терапевтов, Сергей, молодец. И ты нас удивил, что ты из Калевалы вытащил музыкальную терапию». Хотя финны тоже кантели развивают и уважают самым образом разнообразным. И музыкальная терапия, официальная музыкальная терапия в Финляндии существует с 1973 года. А у нас, надо сказать, такой специальности в реестре еще нет. Мы можем говорить, что я работаю музыкальным терапевтом, но на самом деле такой профессии у нас нет официально до сих пор. И многократные попытки различных людей создать систему подготовки, параметры, нормы этой профессии, чтобы это попало в реестр профессий, пока они оканчиваются неудачей. С 99 года я ощущаю себя, да, вот, понимаю, что это музыкальная терапия. Был еще Грэм Дикерсон, англичанин, который в начале 2000-х годов изучал, мониторил музыкальную терапию у нас здесь, в России. Он тоже был на моих занятиях и сказал, да, все правильно, совпадает по нормам и параметрам мировой музыкальной терапии. Кроме того, еще был важный момент. В 2000 году Сергей Шушарджан организовал первый конгресс «Музыкальная терапия и восстановительная медицина в 21 веке». Задача конгресса была аккумулировать известный опыт в этой области, в области музыкальной терапии, то, что накопилось у нас в России, и создать профессию. Профессия не создалась пока, но зато очень вышел важный для меня приказ по Минздраву Российской Федерации, который находил место музыкальной терапии в системе здравоохранения, а именно в разделе курортология и восстановительная медицина. Моя методика кантелитерапия была названа лечебной педагогикой, относилась к этой системе, да, лечебная педагогика, и рекомендована для использования врачами. Этот приказ мне позволяет работать в том числе в системе Минздрава в психоневрологическом диспансере города Петрозаводска.

0: А вот чего удается добиться благодаря музыкальной терапии? Я вот по себе могу сказать, что я порой без музыки даже как-то не могу уснуть. Включаю плеер, у меня есть несколько альбомов, которые я люблю, с китайской музыкой, в частности, для релаксации. Утром я тоже иногда как-то вот не могу встряхнуться, добираюсь до плеера, включаю что-нибудь быстрое, и минут 10 еще лежу, и только потом меня музыка так вот встряхивает. Вот каковы результаты музыкальной терапии в целом? Потому что, помнится, в одном интервью вы говорили, что вплоть до того, что там реанимации, да, женщину удалось поднять на ноги или что-то такое.
1: На ноги эта женщина, финка и карелка, не поднялась, но что-то в мозгу у нее зашевелилось, услышав в исполнении «Воробьишек» песню своей молодости. После полугода молчания она запела эту песню про себя. Вся проблема в том, что очень трудно унифицировать нормы. Есть только принципы музыкальной терапии. И средства, результаты, они совершенно индивидуальны. У каждого ребенка, с каждым ребенком они будут чаще всего различны в чем-то. Потому что каждый человек различен. А цели, чего удается добиваться, они индивидуальны. Приходит ко мне конкретный ребенок, у которого есть проблемы с общением, либо с речью, либо с мелкой моторикой, либо с крупной моторикой, либо с эмоциями, либо с интеллектом через музыкальные занятия. Чего-то стараемся достичь. Если вы, Дмитрий, используете музыкальную терапию, это так называемая пассивная музыкальная самотерапия, я бы так сказал. То есть вы используете музыку, которая вас либо бодрит, утренняя музыка, либо успокоит, даст вам возможность заснуть. У меня активная форма музыкальной терапии, когда я провоцирую всех детей петь, двигаться, играть на каком-то, на том или ином музыкальном инструменте. То есть это активная форма, когда ребенок вовлечен в процесс музицирования, а не потребляет. Я раздаю инструмент, попробуйте сами играть. Что можно достичь средствами музыкальной терапии? Давайте вспомним, что Всемирная организация здравоохранения говорит про здоровье человека, отмечая три составных части этого здоровья. Первое – физическое здоровье. Второе – психическое здоровье. И третье – социальное здоровье. Так вот, от каждого ребенка, от каждого члена семьи, кто приходит ко мне, взрослого, я жду конкретный заказ или мы договариваемся, в какой части здоровья какие-то есть проблемы. Да? Это либо вопрос коммуникации, общения, проявления себя, то есть социальное здоровье, либо это проблемы какими-то с психическими, когнитивными, эмоциональными проявлениями, либо на физическом уровне дети с ДЦП, где нужно помочь расслабить мышцы, развить мелкую моторику для того, чтобы потом ребенок лучше учился в школе.
0: А активизация интеллектуальной деятельности благодаря музыке возможна? Вы вот будете смеяться, а я, например, пишу на работе некоторые отчеты, заявки проектные под финскую певицу Катри Хелена. Мне вот знакомый диск привез 4 года назад. И вот как-то под нее, ну еще там есть парочка вариантов, под кого пишется.
1: Ну, у меня такое представление о себе и о человеке, что если мы снимем с человека лишние зажимы, напряжение, то и мозг начинает работать лучше, продуктивнее. Значит, Катрин вас вдохновляет, помогает вам. Если человек занимает такое гармонично организованное

Вы слушали первый выпуск беседы с музыкантом, терапевтом, руководителем ансамбля «Джинс Кантеле» Сергеем Яковлевичем Стангритом. В ближайшем выпуске передачи мы узнаем о том, что ждет посетителей Стангрит-центра, поговорим о различных музыкальных инструментах, которые хранятся в архиве Сергея Яковлевича и являются изюминкой его оркестра. Пройдем краткий курс музыкального языка, который, я надеюсь, понятен всем жителям планеты. Итак, до новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис. www.rancis.org.
1: Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org. В разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Всегда, всегда, как только я кого-то полюблю, как только паруса наполню кораблю, он уплывает от меня.

Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Я услышал там музыку.

0: Спасибо, с Новым годом! Тимур Ведерников.
1: Алексей Романов.
2: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». У микрофона Евгений Корнев. Все чаще и чаще мне приходится делать выпуски такие невеселые про то, как над инвалидами по зрению просто откровенно издеваются и портят им жизни всеми возможными способами. С появлением интернета многим инвалидам по зрению вроде бы стало жить лучше. Они могут читать книги, они могут работать, они могут заниматься различными делами, которыми раньше не могли заниматься, но для этого им нужны программы экранного доступа, средства распознавания описания изображений, средства связи со зрячими помощниками и так далее. А все это, как правило, сервисы, которые и делаются, и работают вот в той самой вражеской территории. А дело в том, что весной 2026 года представители властей провели несколько встреч с так называемым IT-сообществом. То есть это интернет-провайдеры, какие-то компании, которые занимаются обслуживанием интернета, мобильные операторы и так далее, где им был отдан приказ свести использование зарубежного трафика, имеется в виду тот трафик, который уходит на территорию вражеских государств, к минимуму. Ну, например, ввести плату за использование VPN и так далее и тому подобное. Так вот, в апреле 2026 года я в полной мере обнаружил, что без всяких церемоний мне просто заблокировали доступ к большинству зарубежных ресурсов и сайтов, которые находятся на территории вот этих самых вражеских государств. Выражается это в том, что я открываю браузер и пытаюсь зайти на какой-нибудь абсолютно безобидный сайт. Ну, например, tvbox.one, который никакой антироссийской пропагандой не занимается, а там просто выкладываются программы для Android TV. Или на тот же ресурс crowdin.com, который мне нужен для работы. Но они либо вообще не открываются, либо загружаются очень-очень медленно. Включаем VPN-туннель, прокси и видим, что после включения сайты работают нормально. Но это еще не все. Многие, я думаю, уже столкнулись с ситуацией, когда вы пытаетесь обновить прошивку для вашего смартфона, то есть он показывает, что обновление есть, вы пытаетесь его обновить. Ну, например, так у меня наблюдается на смартфонах Motorola. А обновление не происходит. Стоит 0% и ничего не двигается. Если включить опять пресловутый VPN и прокси, без которого сейчас никуда, обновление начинает загружаться. Но это еще не все. Я, например, обнаружил, что программа Ethereum, про которую я в свое время целую передачу делал, тоже не работает у меня без VPN. Если по-честному через провайдера ее запускать, то выдается сообщение, не удалось выполнить запрос, потому что при каждом запуске программа обращается к какому-то удаленному серверу, который, по-видимому, тоже находится на вражеской территории, чтобы проверить обновление баз и так далее. А мне просто весь трафик практически зарубежный заблокировали. Да, Google, Microsoft еще худо-бедно работают, но вот все остальное уже без VPN и прокси не загружается. В результате получается следующая картина. Все мы платим каждый месяц провайдеру деньги за интернет. Причем у всех провайдер каждый год, а у некоторых и почаще, задирает цены все выше и выше. Платите вы все больше, а полноценного доступа в интернет вам просто не предоставляют. Вы не можете без VPN и прокси пользоваться нужными вам ресурсами хотя бы для того, чтобы какие-то задачи по работе или, ну, например, обновлять скринридеры. Ведь и JOS, и NVIDIA — все это скринридеры, которые и обновляются, и разрабатываются на вражеских территориях. Так вот, все это тоже либо уже не работает, либо скоро работать перестанет. Так вот, я сейчас опишу, как в подобной ситуации вы можете хотя бы чисто из самоуважения попытаться как-то выяснить отношения с вашим провайдером.
0: Инфотрон.
1: Начну с того, что все мы, как я уже сказал, платим каждый месяц за интернет. Вы платите не пресловутому, простите за нецензурное выражение, Роскомнадзору, а вашему интернет-провайдеру. Он вам обязан за ваши деньги предоставить полноценный доступ в интернет. Поэтому претензии нужно предъявлять ему. Однако, если вы попытаетесь написать вашему провайдеру или позвонить и сказать, что у меня не открывается такой-то сайт и так далее, большинство российских провайдеров начнут вам, мягко выражаясь, ездить по ушам. Они начнут ссылаться на вот этот самый пресловутый Роскомнадзор, что у них установлено вот это самое ТСУ, и они никакого отношения не имеют, они ничего не могут сделать. Вот ТСУ обязан установить каждый провайдер. Да, это действительно так. Каждый провайдер должен установить вот это устройство ТСУ, которое занимается тем, что в него вот этот самый Роскомнадзор загружает некие правила цензуры и ограничений, и провайдер не имеет никакой якобы возможности на это все влиять. Ну, если вы после такого ответа отступитесь, ну, значит, провайдер будет издеваться над вами и дальше. На самом деле, вам нужно провести операцию так называемой трассировки. Сейчас я расскажу, как это делается. Трассировка — это процедура, которая выполняется на вашем компьютере, она просто пошагово показывает, через какие узлы проходит трафик. Дело в том, что трафик сейчас, он идет через множество промежуточных узлов. Сначала он идет от вашего компьютера к вашему провайдеру, от вашего провайдера через какие-то промежуточные узлы, и только в конце он либо попадает на компьютер, на котором находится сайт, к которому вы обращаетесь, либо до него не доходит. И процедура трассировки вам просто пошагово показывает, через какие узлы проходит трафик и какой узел его блокирует. Я в своем примере буду основываться вот на том сайте tvbox.wan. Безобидный сайт, который без VPN открыть просто мне невозможно. Так вот, нажимаем комбинацию клавиши Windows плюс английская буква X, открывается список пунктов, нажимаем на пункт терминал, открывается командная строка, в нее мы вписываем следующую команду. TraceRT, пробел и название сайта, точнее адрес сайта. TraceRT пишется по буквам следующим образом. TRACERT, то есть TRACERT, потом пробел, а потом, ну, в моем примере, tvbox.ode. А вы пишете адрес сайта, который вы хотите предъявить провайдеру. Так вот, написали, нажали Enter и смотрите, что вам выдала команда. Ответ вы можете либо с помощью NVDA, либо с помощью JAWS, оба этих скринридера позволяют выделять и копировать текст, либо используя команду меню самого терминала, по-моему, она называется «копировать вывод», а есть команда, которая сразу ответ позволяет вывести в текстовой файл. В общем, как хотите, главное, что вы должны ответ скопировать, вставить в письмо и это письмо отправить на адрес поддержки провайдера. Там информация будет представлена построчно. То есть первая строка — это первый узел, на который попадает запрос, потом вторая, третья, а последняя — это та строка, на которой запрос остановился. Если в последней строке будет указан домен, адрес того сайта, к которому вы пытались обратиться, это значит, запрос до него дошел. А если будет, как в моем случае, указан другой узел, то вот именно этот узел запрос и заблокировал. В моем случае выяснилось, что запрос блокируется неким узлом, адрес которого там был написан в ответе команды. Да, кстати, рядом с каждым узлом, помимо его адреса или IP-адреса или домена, указаны еще всякие технические параметры в миллисекундах, ну, например, время отклика узла, пинг и тому подобное. Так вот, я обнаружил, что запрос блокирует некий узел с адресом m5-r2.inet2.ru. Я просто открыл браузер и в адресной строке написал inet2.ru. Открылся сайт вот этой самой конторы, которая продает трафик. То есть это просто какая-то контора, которая предоставляет услуги как раз обмена трафиком. И там есть пункт, который называется «Участники». Я зашел в этот раздел и обнаружил там провайдера своего. Таким образом, мой провайдер пропускает трафик, точнее говоря, он пользуется услугами вот этого самого сомнительного узла inet2.ru. Причем, я не знаю, то ли провайдер это делает по принуждению, потому что его заставили, то ли хочет как-то выгадать и схитрить, я не знаю. Но это опять не наши проблемы. Главное, что я выяснил, что вот этот узел дальше не пускает запрос. После этого вы можете, если вы обнаружили, что блокирует запрос какой-то ресурс, который вы не используете, но это не ваши проблемы. Вы не по собственной инициативе пользуетесь услугами вот этого самого посредника. Это провайдер им пользуется. Значит, провайдер пусть либо разбирается с тем посредником, через которого он трафик пропускает, либо снижает вам плату и компенсирует вам проблемы, которые они вам создают. Потому что, еще раз подчеркиваю, это провайдер либо пытается как-то что-то выгадать, ну, в общем, занимается вот этими махинациями. Это не вы. Вы платите деньги провайдеру. Вы провайдеру отправляете результат трассировки и говорите, ну вот, пожалуйста, я вам плачу деньги, меня не волнует, как вы трафик пропускаете, кто чего вам приказывает, я деньги вам плачу. Поэтому либо вы мне объясняете, по какому такому решению, причем предоставьте мне в письменном виде это распоряжение, приказ, желательно с указанием ответственных лиц, либо будем разговаривать с вами в другом месте. Провайдер, скорее всего, начнет использовать вот эту самую извечную их отмазку. Ой, это не мы, это Роскомнадзор, это ТЦУ и прочее, прочее. Ну, еще раз повторюсь, это не ваши проблемы. Провайдер с вас берет деньги за то, чтобы вы полноценно пользовались интернетом. А вы им полноценно пользоваться не можете. Вам нужно еще и за деньги, как правило, покупать всевозможные VPN, прокси и прочее. То есть, помимо того, что провайдер с вас берет все больше денег, а доступ в интернет предоставляет все меньше, вы еще должны дополнительно платить другим каким-то ресурсам за то, чтобы полноценно использовать интернет. Инфотрон. Дальше, если провайдер скажет, ой, это не мы, это вот те-то, те-то и те-то, ну тогда вы заходите на сайт вашей прокуратуры местные и смотрите, как составить исковое заявление в суд и пытаетесь подать в суд на вашего интернет-провайдера. На самом деле есть тьма тьмущая всяких норм и законов, которые нарушают подобные конторы. Ну, есть, например, что-то вроде предоставления заведомо некачественных услуг. То есть деньги с вас провайдер берет по-прежнему, не маленькие, а доступ в интернет у вас неполноценный. Значит, это примерно то же самое, как вы пошли в магазин, купили, ну, скажем, 1,5 литра кваса, пришли домой, открыли, а там от силы 0,5 бутылки кваса. Ну, скорее всего, вы от продавца или производителя потребуете товар заменить, либо деньги вернуть. То же самое здесь. Провайдер с вас берет деньги за доступ в интернет. Но доступ в этот интернет либо непосредственно, либо косвенным образом блокирует. А когда вы ему об этом говорите, они начинают говорить, ой, это не мы, это Роскомнадзор, это ТСУ, это какие-то узлы и прочее-прочее. Но это уже не ваши проблемы. Деньги-то вы им платите. Так вот, дальше все зависит от того, кто кого. Вы подаете в суд, либо консультируетесь у юристов, либо сами как-то находите, какие нормы и законы вот это все нарушают. Но это действительно, скажем так, предоставление заведомо некачественных услуг. Либо пусть тогда с вас меньше берут, раз неполноценные услуги оказывают, либо вам это все возмещают и так далее. В моем случае я ни на другого провайдера перейти не могу, потому что у меня в доме всего два провайдера, один из которых оптоволоконный. Хотя, я думаю, тот провайдер тоже, наверное, как-то хитрит и юлит. Да, конечно, если дело дойдет до суда, и представители провайдера начнут как-то оправдываться, вот как, например, они будут оправдывать запрет доступа на сайт tvbox.one. Никакой вражеской пропаганды там нет, никакой антироссийской деятельности он не ведет. А crowding.com в чем провинился? Ведь никаких конкретных приказов, есть просто установка блокировать зарубежный трафик. Но тогда получается, что у вас могут и скринридеры перестать обновляться, и обновления для NVIDIA скачиваться с их портала для обновления, дополнений и так далее, потому что все идет из-за рубежа, что касается доступности и многих других полезных сервисов. И как вот провайдер будет оправдываться? Нам приказали? Хорошо, кто приказал? Вследствие чего приказал? А если бы вот таких вот обращений было много и в массовом порядке, возможно, это, может быть, на что-либо повлияло. Хотя, я думаю, все прекрасно понимают, что в нашей стране, когда дело доходит до разборок с вот этими властными структурами, то тут, как правило, суды сразу начинают бояться. И правда, скорее всего, будет не на стороне простых людей. Но, тем не менее, хотя бы из самоуважения для создания прецедента вот это все можно попытаться сделать. Как это сделать технически, я вам обрисовал. Ну а что в итоге из этого получится, уже, конечно, я знать не могу. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться. Я думаю, еще ни один подобный невеселый выпуск мне придется записать, но я тут, сами понимаете, ничего не решаю. Так что до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Андрей Толоков. Смерть позвонит сама. Глава первая. По семейным обстоятельствам. Парадокс заключался в том, что Костя Немирович не хотел вступать в партию, а пришлось. Не сказать, что уж прямо из-под палки он туда вступил, но намеки начальства были настолько жирные, что не понять такое мог лишь олигофрен. Полковник Квасненко, недавно назначенный секретарем парткомиссии управления, активно занялся, так сказать, партийной демографией. У него был пунктик – вовлечь в ряды руководящие и направляющие как можно больше адептов. Как ни пытался увернуться Немирович от вступления в партию, не получилось. Пришлось подчиниться. Процесс этот был мутный и формальный. Через год Константину вручили партбилет. «Поздравляю вас, Константин Сергеевич!» — судорожно тряс руку Немировичу секретарь парткомиссии Квасненко. «Теперь вы член партии! Теперь вы в первых рядах несете знамя борьбы с преступностью!» Костя смотрел на этого невысокого человека с тоненькими черными усиками и высоким, наполовину женским, наполовину мужским голосом и спрашивал себя, «Неужели этот коротышка и правда верит в то, что мелет?» От того, что в кармане Немировича появится эта красная шершавая корочка, ровным счетом ничего не изменится. Как искал Костя супостатов, как распихивал их по колониям, так и будет делать это впредь. А корочку, пожалуй, он оставит в сейфе. И ей будет спокойнее, и ему лишний раз она не будет мешаться. Сегодня майским днем Немирович Константин Сергеевич стоял в коридоре управления. Напротив дверь парткома. Там за дверью шла битва. Ему бы в ней поучаствовать, но попросили выйти. Коридор был узкий и слабо освещенный. Экономика должна быть экономной. Вот на лампочках хозяйственные отделы экономил. Единственный источник света — это большое окно в торце коридора. Немирович стоял, прислонившись к стене. Мимо проходили люди. Кого-то он знал, здоровался, кого-то видел в первый раз. Костя ожидал уже минут 10. У него возникло желание плюнуть на все и уйти. Он бы так и сделал, если бы не его начальник Кривошеев. Немирович знал, что сейчас там, за этой дубовой дверью парткома, Вячеслав Романович бьется за будущее своего подчиненного Кости Немировича по прозвищу Станиславский. Константин вдруг вспомнил, из-за чего начался весь этот карнавал, и усмехнулся. Утром, сразу после совещания в отделе, Вячеслав Романович попросил Немировича задержаться. «Ну что?» — сказал Кривошеев, постукивая квадратным кулаком по столу. «Допрыгался?» Немирович опустил голову. Ему было что ответить, но Костя не хотел поднимать нервы начальнику перед заседанием партийной комиссии. «Ты хотя бы подумал, как будешь отбиваться от Квасненко», — продолжал Кривошеев. «А чего мне отбиваться?» — возразил Костя. «Ну, исключат меня из партии, одним обормотом меньше будет». «Ты чего, пришибленный, что ли? Если тебя из партии выгонят, тебя и из милиции попрут, ты это понимаешь?» «Из милиции-то за что?» «За моральный облик», — Кривошеев провел рукой вдоль фигуры Немировича сверху донизу. «А, облика о морали», — Костя скривил лицо. «А если я не люблю свою жену, поэтому ей изменяю, это никак в учет не берется?» «Не берется. И потом, Костя, чего ты мне тут поешь, а? Ты лапшой можешь засыпать уши Квасненко, а мне-то не надо». «Какая лапша?» — вздернул плечи Немирович. «Это истинная правда. Но не люблю я Полину и не любил никогда. Женился по той же причине, по которой и в партию вступил». «Ну да, Савельев тебя заставил жениться на своей дочери. Тебя, кобеля, заставил. Я сейчас от смеха лопну, Константин Сергеевич. Твоей любимой фразой отвечу. Не верю. Понятно? Не верю». «А зря, Вячеслав Романович», — возразил Немирович. «Он, то бишь генерал Савельев, меня в такой угол загнал. Либо я веду Полину в ЗАГС, либо я еду опером в Улан-Удэ. А мне мой папа говорил, за Волгой для нас земли нет». «Вот скажи мне, Немирович, почему я тебя терплю?» «Потому что я хороший опер», — при этих словах Константин высоко и гордо поднял голову. «Заметь, Романыч, старший опер». «Чует мое сердце неладное», — с досадой произнес Кривошеев. «Машину у тебя Полина еще не отобрала?» «Нет пока». «Поехали сдаваться». В машине ехали молча. Гулко урчал мотор москвича 408, легко пробегая по свежим заплаткам на асфальте. Ехали молча, каждый думал о своем. Кривошеев собирал и откладывал в голове аргументы для секретаря парткомиссии. Вячеслав Романович уже знал, насколько Квасненко жаждал показательной казни для Немировича. А Костя вспоминал то злополучное утро, когда внезапно открылась дверь и на пороге появилась Полина. «Костя, ты еще дома?» — громко спросила она из прихожей. «Что это за вопрос? Туфли Немировича стоят в коридоре, куртка висит на вешалке. Время 6 утра, хотя нет, еще даже нет 6. Где может быть Костя? Разумеется, дома». Но Немирович не отвечал. Он в этот момент смотрел в испуганные глаза Лизы, которая стыдливо прикрывала одеялом обнаженную грудь. Константин смотрел на Лизу и прокручивал в голове возможные варианты развития дальнейших событий. «Жена?» — беззвучно спросила Лиза, ярко артикулируя губами. Костя прикрыл веки. Это был самый исчерпывающий ответ. Лиза вскочила с кровати. Она не хотела, чтобы Полина застала ее обнаженной и начала судорожно одеваться. Девушка успела надеть лишь трусики. Дверь распахнулась, и картина подлой измены, это со слов самой Полины, предстала перед глазами. Полина смотрела обезумевшим взглядом на Лизу, девушка, трусливо дрожа всем телом, на Костю, а Костя сел на кровать, обняв руками голые колени, и наглым взором наблюдал за реакцией жены. А что еще ему оставалось? Надо было избрать какой-нибудь способ защиты. Интуитивно выбрал самый примитивный — наглое спокойствие. «Это...» — Полина вытянула указательный палец в сторону Лизы. «Это...» «Да», — пошел в наступление Немирович. Он откинул простыню и встал во весь рост. «Это моя любовница. Мы с ней спим. Знакомить не буду. Поля, выйди, дай девушке одеться». Полина с приоткрытым ртом выслушала мужа, поводила указательным пальцем в воздухе и вышла из спальни. Костя показал жестом Лизе, что надо быстро одеться. Он был прав. У Полины шок пройдет очень скоро, и тогда предсказать ее реакцию будет невозможно. Лиза за какие-то секунды облачилась в одежду и под прикрытием Константина вышла сначала в коридор, а затем и на лестничную клетку. Костя закрыл входную дверь и прошел на кухню, где у распахнутого окна застыла Полина. «Поля», — тихо сказал Костя, — «нам надо развестись». Полина никак не реагировала. Она продолжала стоять и смотреть в окно. «Ты меня слышишь?» — уже громче спросил Немирович.
3: «Давно?» — голос Полины звучал хрипловато.
2: «Да. А какое это имеет значение, давно у меня любовница или только пару дней? Это как-то усугубляет деяние или облегчает ответственность?»
3: «Ты тварь, Немирович! Ты предатель!» — голос Полины задрожал.
2: «Насчет твари я не возражаю», — цинично ответил Костя. «А вот предатель — это не про меня. Что я предал? Нашу любовь, которой никогда не было?»
3: «Скотина!» — Полина заплакала, прикрыв лицо руками. «Зачем ты женился на мне? Ты использовал меня! Ты женился, чтобы остаться в Москве!»
2: «Не ври себе, Поля. Ты сама хотела, чтобы я на тебе женился. Ты так этого хотела, что противостоять твоему напору было невозможно».
3: «Зачем ты врешь?» — Полина уже плакала в голос. «Зачем?»
2: «Я не вру. Вспомни, я предлагал тебе повстречаться, годик, пожить, испытать свои чувства. А что сделала ты?»
3: «Я ничего не делала», — оправдывалась Полина. «Я любила тебя и хотела за тебя замуж».
2: «Ну да». Объявила мне, что, наверное, у нас будет ребенок. Только сначала почему-то объявила это своему папе. А уже твой папа поставил меня перед фактом. Потом оказалось, что Полина не беременна, что это просто организм дал сбой. И мы в браке с тобой уже несколько лет, а ребенок так и не появился. Даже кобыла рожает за 12 месяцев, а ты за несколько лет не справилась.
1: Полина повернулась, вытерла слезы, поправила волосы и подошла вплотную к мужу. Она заглянула Косте в глаза. Немирович безошибочно определил, что жена что-то задумала.
3: «Развестись, говоришь?» — зашипела Полина. «А вот это видел?»
1: Поля протянула руку, и Немирович увидел перед лицом фигу, исполненную маленьким женским кулачком.
3: «Просто так я тебе вот это не прощу. Я сейчас же позвоню папе, а потом в партком. Я испорчу тебе жизнь, Немирович!»
1: Полина размахнулась и, что есть сил, ударила Константина в грудь. Она вышла из кухни и уже из коридора крикнула.
3: «Развод я тебе не дам! Не дождешься!»
1: Полина выполнила свои обещания. Правда, она не ожидала, что реакция секретаря парткома будет настолько резкой и непредсказуемой. Квасненко взял курс на исключение из партии Немировича и увольнение из милиции. Опомнившись, Полина пошла к папе, а генерал Савельев занял нейтральную позицию. Мол, сами выкручивайтесь, давно уже не дети. Квасненко понял, что большой чин вмешиваться не будет, и вошел в раж. И вот старший оперуполномоченный капитан милиции Немирович стоял в коридоре и ждал решения своей судьбы. Мнения членов парткома разделились надвое. Одни были за то, чтобы исключить Немировича из партии за аморалку, а другие за выговор. Константина попросили выйти. Внутри парткома шла настоящая битва. Кривошеев против Квасненко. Профессионал против моралиста.
3: «Это была моя большая ошибка», — пафосно говорил секретарь, кипя от негодования, — «рекомендовать Немировича в партию. Это вы, товарищ Кривошеев, ввели меня в заблуждение. Теперь и вы, и я несем ответственность за поступки этого человека».
2: «Я и сейчас поручусь за него», — возразил Вячеслав Романович. Какое отношение семейные дела имеют к его работе? Он оперативник от Бога, он лучший в моем отделе».
3: «Не вспоминайте Бога в моем кабинете», — заверещал Квасненко. «Вы еще перекреститесь!»
2: Кривошеев едва сдержал себя. Он готов был грубо ответить на маразматические выпады маленького человека с крашенными усами, но понимал, что на нем ответственность за судьбу Кости. «Извините», — сквозь зубы выдавил из себя Вячеслав Романович.
3: «Вы посмотрите», — продолжал нагнетать атмосферу Квасненко. «Посмотрите, как он одевается! Эти вот синие штаны американские, джинсы! Он больше похож не на работника нашего уголовного розыска, а на фарцовщика! Где он берет эту одежду? В магазинах такая не продается! Он же возомнил себя неприкасаемым! Если его тесть генерал Савельев, то это не значит, что ему позволено нарушать моральные нормы строителя коммунизма! Я за то, чтобы исключить Немировича из рядов КПСС!»
2: «Подождите!» — Кривошеев обратился к членам парткома. «Подождите голосовать, я хочу добавить. Капитан Немирович совершил поступок, порочащий звание члена партии, с этим я не спорю. Но он не совершил преступления. То, что он изменил жене, это плохо, согласен, осуждаю его за это. Но давайте хоть на минутку попытаемся его понять. Немирович молодой мужчина, влюбился в девчонку, сорвался. Я предлагаю дать ему шанс исправиться. Я за выговор, уверен, он одумается». Немировичу еще пришлось долго ждать. Партийцы никак не могли прийти к единому мнению, принять решение. Разрешил все звонок генералу Савельеву. Константину Немировичу объявили строгий выговор, но это была только часть наказания. А вот вторая часть... Поезд, громко постукивая колесными парами, двигался с черепашьей скоростью. Он даже не ехал, он переваливался сбоку на бок, как старая утка. Чем дальше локомотив увозил состав на юг, тем более невыносимо было находиться в вагоне. Железная коробка накалялась, и пассажиры, казавшиеся расплавленными, томно смотрели на открытые окна купе в надежде дождаться хоть малейшего дуновения ветерка. Напрасно. Состав двигался настолько медленно, что ни о каком дуновении можно было и не мечтать. Константин намочил в туалете вафельное полотенце и положил его себе на шею. Какое-то время можно было вздохнуть с облегчением. Немирович посмотрел на часы. Полдень. Через 3 часа он будет на месте. Место — это районный городок на Волге с незамысловатым названием Прибрежный. Теперь этот город — его новое место работы. Так решили начальники в Москве. Это была ссылка. Только срок, на который Немировича сослали в Прибрежный, ему был неизвестен. Может, на год, может, на 2, а может и на 10. «Я сделал все, что мог, Костя», — говорил Немировичу Кривошеев, провожая своего лучшего опера в Прибрежный. «Думаю, скоро все уляжется, и я буду тебя возвращать». «Не верю, что у вас получится, Вячеслав Романович», — ответил Немирович. «Квасненко не даст». «Не каркай, Станиславский». «Не верю, не верю. Ты там дров не наломай, не развращай местных красавиц. Это тебе не Москва, там все друг друга знают. Быстро на кол посадят». Константин спустился на перрон под палящими лучами солнца. Какой-нибудь предмет на голове не помешал бы, но такового не было. Немирович обошел небольшое здание вокзала и вышел на привокзальную площадь. В отличие от Москвы, здесь не было ни одного таксиста. А может быть, в этом городке вообще нет такси? Похоже на то. Костя оглянулся. Невдалеке он увидел автобусную остановку. На ней стояла пожилая женщина в косынке с ведром и матерчатой сумкой. «Здравствуйте», — сказал Немирович, подходя к женщине. «Не подскажете, как мне до РУВД добраться?»
3: «Это до милиции, что ли?» — переспросила женщина.
2: «Ну да».
3: «Это тебе надо прямо через мост», — указала рукой направление местная жительница. «А там на втором перекрестке налево повернешь. Мимо милиции не промахнешься».
2: Немировичу не очень-то хотелось в такую жару перемещаться пешком. «А доехать ни на чем нельзя?» — спросил он. Женщина бросила взгляд на чемодан в руке у Константина.
3: «Можно», — ответила она. «Тогда жди автобус. Туда единичка идет и двойка. Только когда он придет, этот автобус, одному Богу известно. Ты бы на голову что-нибудь надел. В такую жару надо голову беречь».
2: Косте повезло. Долго ждать не пришлось. Из-за поворота вырулил старый, небрежно выкрашенный Лиаз. Лязгнул дверьми и впустил Константина в накалившийся салон. Благо, ехать было недалеко. РОВД находился в старом, по внешнему виду, дореволюционном здании из красного кирпича. Это было первое место в городе, где Немирович почувствовал прохладу. Дежурный проводил в приемную начальника. Приемной узкое помещение можно было назвать с большой натяжкой. За столом секретаря, занимающим добрую часть каморки, сидела худощавая женщина с большим носом и бесцветными глазами. «Инна Васильевна», — обратился дежурный к женщине, — «товарищ к начальнику». Инна Васильевна вяло повернула голову в сторону Кости. Ощупав взглядом приезжего, посмотрела на чемодан. «Это можно было оставить в дежурке», — шевеля узкими губами, сказала Инна Васильевна. «У нас тут не Москва, не воруют».
4: «Почему вы решили, что я из Москвы?»
2: «У меня глаза есть, вижу».
4: «А если я из Ленинграда?» — подкинул версию Немирович.
2: «Нет», — твердо ответила женщина. «В Ленинграде люди скромнее. Вы из Москвы».
4: Константин понял, что дискуссию он проиграл.
2: «Николай Иванович в горисполкоме», — сообщила Инна Васильевна и распорядилась. «Отнесите чемодан в дежурку и возвращайтесь, начальник скоро будет».
4: Ильин Николай Иванович, начальник РОВД, вошел в приемную и уперся взглядом в Немировича. Николай Иванович, крепкий, среднего роста мужчина, с густой русой шевелюрой, квадратным носом и такой же формы подбородком. Сатиновая рубашка с обильными пятнами пота была заправлена в серые широкие брюки. В руке он держал немного мятую текстильную шляпу. Закончив с осмотром новичка, Ильин протянул руку в сторону Инны Васильевны и прохрипел:
5: «Инна, воды!»
4: Секретарь быстрым движением наполнила граненый стакан до краев и подала начальнику. Ильин пил быстро и шумно. Кадык его подпрыгивал с каждым глотком. Осушив стакан, Николай Иванович расправил густые брови и вытер тыльной стороной ладони потный лоб.
2: «Сыльный из Москвы?» — спросил начальник Немировича.
4: Костя кивнул.
5: «Заходи!»
4: Ильин распахнул дверь своего кабинета и жестом пригласил Немировича войти.
2: «Личное дело твое к нам еще не пришло», — начал разговор Ильин. «Но из области мне уже звонили. Сказали, оперативник опытный, но опальный. Велели с тобой построже быть. Во что вляпался?»
4: «А это важно?»
2: «Конечно», — опять сдвинул брови Ильин. «Я должен знать, кого в свой муравейник пускаю. Может, ты антисоветчик какой?»
4: «Не бойтесь, советчик я, советчик. Делу партии предан. По семейным обстоятельствам сюда перевели». Ильин прищурился и опять оглядел Немировича с ног до головы.
2: «Чего-то ты скрытный какой-то. Не люблю я этого. Фраза такая-никакая по семейным обстоятельствам».
4: Начальник махнул рукой на Константина.
2: «Личное дело придет, я все узнаю. Значит так, проверим, какой ты опытный. Начальник твой непосредственный, Мантуленко, попал в госпиталь. Вернется не скоро. Будешь пока вместо него. Пошли, представлю тебя в отделе».
4: Ильин пошел впереди. Выйдя в коридор, он остановился и опять окинул взглядом Немировича.
2: «Ты знаешь, что, москвич?» — сказал он, потирая нос. «Ты как-то упростись, что ли?»
4: «Не понял».
2: «Чего не понял?» Ильин подошел к Константину близко и дернул его за шлевку джинсов. «Это чё?»
4: «Брюки», — недовольно ответил Костя.
2: «У нас такие не носят. А это чё?» — Ильин указал на туфли.
4: «Туфли? Модные венгерские туфли. Чего вам не нравится?»
2: «Модные не нравятся. И венгерские не нравятся. Блестят так, что аж противно. Город маленький. Тебя в такой одежде все уркаганы быстро срисуют. Скромнее надо быть. Серенькое на себя надевать». Николай Иванович указал на свои брюки. «Незаметное. Ущучил?»
4: Костя понимал, что начальник в чем-то прав. Действительно, одет он был, что называется, не по сезону. Немирович не стал спорить и лаконично ответил. «Я понял». Ильин представил Немировича, так сказать, через губу. Выглядело это так.
2: «Вот капитан Немирович прибыл к нам из столицы. Назначен замом Сан Саныча».
4: Ни один из оперативников не проронил ни звука. Все сидели хмурыми облаками, переводя взгляды то на Ильина, то на Костю.
3: Пока Сан Саныч в госпитале, будет за него. Ну, Ильин поводил рукой в воздухе. Вот люди, вот рабочее место. Разберешься тут, Константин Сергеевич.
4: Ильин закрыл за собой дверь и оставил Немировича один на один с хмурыми облаками. Константин остановил взгляд на каждом сидевшем в комнате. Приветливостью и не пахло. Москвич сделал вывод, что не очень-то его пришлого здесь ждали. В такой ситуации Немирович решил не тратить время на представление, а перенести более тесное знакомство либо на вечер, либо на следующий день. «Не буду вас отвлекать, товарищи», — сказал Константин. «Я в хозчасть, вы свои задачи знаете, за работу».
2: Хмурые облака зашевелились, но Костя этого уже не видел. Он быстро вышел из помещения и застыл в коридоре. Немирович просто не знал, куда надо идти. «Где хозчасть?» За спиной скрипнула дверь. Костя обернулся. Перед ним стоял молодой оперативник. Немирович приметил этого высокого белобрысого парня еще в кабинете. Паренек, один из всех членов серой массы, имел живое лицо.
3: «Как ваша фамилия?» — спросил Костя у парня.
6: «Баур, младший лейтенант Баур», — отрапортовал оперативник.
3: «Имя?»
6: «Виктор».
3: «Витя, значит. Подскажи-ка мне, Витя, как пройти в хозчасть?»
6: «Пойдемте», — отозвался Виктор, — «я вас провожу. Легче проводить, чем объяснить».
4: Виктор Бауэр оказался общительным, грамотным и очень приятным молодым человеком. Пока двигались по лабиринтам старого здания в сторону хозчасти, Витя успел рассказать новому начальнику о себе почти все самое интересное. Учится на юриста заочно, фанат мотоциклов. В складчину с отцом купили новенький ЧЗ. Не Ява, но машинка серьезная. Встречается с девушкой по имени Надя. Надя тоже учится заочно на юриста. Витя оставлял приятное впечатление. Простой, светлый юноша. Вот с ним, решил Немирович, надо налаживать отношения в первую очередь. А потом и с другими, возможно, получится. Вечером Виктор на своем мотоцикле отвез Немировича на служебную квартиру, ключ от которой Константин получил в хозчасти.
2: Глава вторая. Простая арифметика. Ночь выдалась жуткой. Жара. Костя смог заснуть лишь тогда, когда лег на пол и обернулся влажной простыней. Это ему Бауэр подсказал. Утром от стука дверь запрыгала, задребезжала и вся мебель в квартире. Костя вскочил с дивана и, широко расставив руки, чтобы не наткнуться на угол, подошел к двери.
3: «Кто?» — спросил Немирович.
6: «Товарищ Немирович», — взволнованным голосом заговорил человек за дверью, — «срочно в отдел, у нас ЧП!»
4: Костя посмотрел на часы. 17:30. Хорошо начинается его служба в Прибрежном. Не успел приехать, уже ЧП. По пустынным утренним улицам кондового южного городка Немирович пешком дошел до отдела. На крыльце у входа стоял Ильин, теребя в зубах жеванный беломор. Константин подошел ближе и увидел лицо начальника. Оно показалось Константину сильно взволнованным. Ильин протянул Немировичу руку.
3: «У нас убийство», — вместо приветствия сказал он.
7: «А мне дежурный сказал ЧП», — не без удивления ответил Немирович.
3: «А что, не ЧП?» — нервно рявкнул начальник. «Это у вас в Москве убийство — обычное дело, а у нас ЧП».
7: «Вас что, никого не убивали?» — продолжал удивляться Костя.
3: «Хватит уже!» — сорвался Ильин. «Устроил викторину. Убивали, но такого не было!»
4: Николай Иванович махнул над головой рукой, словно шашкой.
3: «Сейчас машина будет. Вези группу на осмотр. Осмотришь — доложишь. Следователь будет позже».
4: Ильин ловким движением метнул окурок в канаву и исчез за входной дверью. В эту минуту, визжа тормозами, к входу подъехал УАЗ-буханка. Техника, видавшая виды. Костя нырнул в салон. Напротив уже сидел мужчина в выгоревшей текстильной кепке. Он протянул Константину руку.
3: «Глущенко, Валентин!»
4: Немирович пожал сухую, жилистую кисть Валентина.
3: «Костя», — ответил он. «Это я знаю. Тебя вчера Иваныч представлял в отделе».
4: «А, ну да».
3: «Во!» — кивнул Валентин в сторону входа в здание. «Верочка идет».
4: Из двери отдела вышла молодая женщина. Она была в зауженных бежевых брюках, хорошо подчеркивающих ее красивую фигуру, и темно-зеленой блузке с рукавами-фонариками. Это была Вера Мохова, эксперт-криминалист. Немирович тотчас оживился. Теперь, в компании такой симпатичной девушки, это утро ему уже не казалось таким уж неприятным. «Ты, Костя, на нее особо-то глаз не клади», — тихо перехватив искрившийся взгляд Немировича, сказал Валентин. «Не понял». «Потом объясню», — отмахнулся Глущенко и распахнул дверь для Веры. Мохова подала Глущенко чемодан и забралась в салон буханки. Лицо девушки было слегка бледным, глаза тусклыми. Это было неудивительно, ночное дежурство подходило к концу. Вера посмотрела на Константина. «Вы новенький из Москвы?» — спросила она. «Костя», — представился Немирович. «Временно исполняю обязанности начальника УГРО». «Да?» — глаза Моховой открылись широко, и она посмотрела на Валентина. «Саша», — кивнул Валентин водителю, — «что стоим? Поехали!» Саша с металлическим рыком воткнул первую передачу, и буханка, дребезжа всем старым кузовом, помчалась к месту происшествия. Одинокая телефонная будка с одним, непонятно каким чудом уцелевшим стеклом, стояла на дороге, ведущей в тупик. Справа была роща, за рощей гаражи, слева высокий кирпичный забор. Костя подошел к таксофону и увидел такую картину. На полу будки, положив голову на колени, сидела девушка. Вернее, труп девушки. Уже побледневшие голые руки безжизненно опали и лежали ладонями кверху. Подол простенького ситцевого платья был в крови. Кровь была и на полу будки. Рядом с таксофоном валялась дамская сумочка, скорее всего, принадлежавшая погибшей. «Разрешите?» — отодвинув Костю, попросила Вера и, подойдя к таксофону, присела рядом с убитой. «Товарищи, не топчитесь тут, отойдите!» Немирович подошел к участковому, он первый прибыл к месту убийства. «Кто обнаружил?» — спросил Константин. «Вон!» — младший лейтенант кивнул в сторону человека в соломенной шляпе, сидевшего на бревне от упавшего дерева. «Федотыч!» «Что говорит?» «Ничего не говорит, мычит!» Костя в недоумении посмотрел на участкового. «Товарищ не местный», — вмешался в разговор Валентин и пояснил участковому. «Константин Сергеевич только вчера приехал. Федотыч глухонемой», — разъяснил Валентин уже Немировичу. «Он дворником в районной больнице работает». «Ну да», — кинулся объяснять младший лейтенант. «К 5 утра приходит на работу. Он один весь двор больницы подметает. А там территория ого-го. Если он...» Немирович не выдержал словесную метель младшего лейтенанта, развернулся и двинулся в сторону Федотыча. Костя подошел к дворнику и присел на корточки напротив. Федотыч плакал. По смуглым впалым щекам ползли слезы и застревали в поседевшей щетине. «Здравствуйте», — сказал Костя и сделал характерный для глухонемых жест приветствия. «Вы ее знали?» Федотыч вытер слезы ладонью и жестом показал, что он не был знаком с этой девушкой. «Почему тогда плачете?» — Костя указал на слезы. Федотыч начал жестикулировать, и Немирович понял. Дворник сожалеет о том, что погибла такая красивая и молодая особа. «Ты чего?» — услышал Немирович голос Глущенко сзади. «Язык глухих знаешь?» «Не знаю, но общаться могу». «Откуда?» «Потом расскажу». «Валя, а за забором этим что?» «Так это и есть больница». Немирович опять присел напротив глухонемого. «А кто звонил в милицию?» — спросил Костя, сопровождая речь жестами. Федотыч активно задвигал руками. Костя понял, что звонила дежурная сестра из больницы. «А вы кого-нибудь видели здесь?» — продолжал Немирович. «Кто-нибудь проходил?» Федотыч отрицательно покачал головой. Здесь он никого не видел. А вот там, за рощей, он видел мужчину. «Он шел отсюда?» Немой пожал плечами, он не был уверен. «Как выглядел мужчина?» — спросил Костя. Федотыч красноречиво показал, что мужчина был высокого роста, крупный и сильный. «Запомните меня», — указал немому Немирович на свое лицо. «Если что-то вспомните или увидите этого мужчину, найдете меня в милиции». Федотыч кивнул и при этом фыркнул. «А теперь идите, идите, работайте», — Костя указал в сторону больничного двора. Дворник еще раз сделал жест, означающий, что он сильно сожалеет о случившемся, и пошел прочь. «Валентин», — сказал Немирович Глущенко, — «отправь лейтенанта опросить дежурную сестру и походи здесь вокруг.
3: Вдруг что в глаза бросится, а я Вере помогу.
2: Понял, спокойно ответил Глущенко и пошел инструктировать участкового. Костя вернулся к таксофону, где Вера Мохова тщательно искала улики.
3: Ну что, Вера, чем порадуешь?
8: Следы пальцев есть на трубке, на наборном диске и тут на двери.
3: Это уже хорошо.
8: Следы свежие.
3: А что по девушке?
8: «Скорее всего, — ответила Вера, — убита она прямо здесь, в будке. Следов вокруг таксофона нет, и кровь только внутри, вот тут, — Вера указала на рычажок телефонного аппарата. Я нашла волосы, похоже на волосы убитой».
3: «Думаешь, ее убийца толкнул спиной на аппарат?»
8: «Думаю, она уже выходила из будки, а он ее затолкнул обратно, ударил ножом в грудь и потом уже посадил ее на пол. Поэтому кровь только на платье и на полу. Подробнее судмедэксперт Иван Игнатьевич нам расскажет. Теперь сумочка. Ни денег, ни кошелька, ни документов. Есть ключи, наверное, от комнаты или квартиры и разные женские принадлежности. Все?»
3: «Ограбление», — сделал вывод Костя.
8: «Да, а вот и прокуратура», — Вера указала рукой в сторону перекрестка.
2: К месту убийства подъехала светло-серая «Волга». Из машины вышел полноватый мужчина с круглым лицом и острым маленьким носом. Загорелая лысина была замаскирована копной волос, зачесанных на бок. Эта маскировка вызвала невольную улыбку у Немировича.
8: «Бычков», — тихо сказала Вера, — «сейчас ему сразу все станет понятно».
3: «Так», — бодро сказал Бычков и наклонился над убитой.
2: Мохова отошла чуть в сторону, чтобы не мешать следователю. Бычков покрутил головой, оглядел будку, повернулся к Моховой и сказал:
8: «Ну, здесь все понятно».
3: «Что понятно?» — поинтересовался Константин.
2: Бычков обернулся к оперативнику и скорчил недовольную физиономию. Кто это посмел сомневаться в аналитических способностях опытного следователя городской прокуратуры?
3: «А вы кто?» — сделав шаг в сторону Константина, спросил Бычков.
2: «Капитан Немирович», — представился Костя, — «исполняю обязанности начальника уголовного розыска». Бычков как-то брезгливо скривил рот и, посмотрев в сторону Веры, спросил:
3: «Это ссыльный из Москвы?»
2: «Да, если вам так нравится это слово, то я ссыльный из Москвы», — вместо Моховой ответил Немирович. «Так что вам понятно, товарищ следователь?»
3: Бычков еще ближе подошел к Константину и, высоко задрав голову, тихо сказал:
8: «Ограбление. Я не вижу здесь ее вещей. Дамской сумочки или хозяйственной сумки. Женщины всегда ходят с сумками. Или вы возражаете, товарищ исполняющий обязанности?»
3: «Нет», — быстро ответил Костя, — «я с вами согласен, сумочка у девушки была».
8: «Не понял», — Бычков обернулся к Моховой, — «а где она?»
3: «Я уже упаковала сумку», — виновато ответила Вера. «Так надежнее, там наверняка следы есть».
8: «Могла бы меня дождаться, Мохова», — строго сказал Бычков, — «осмотрела сумку?»
3: «Да, документов нет, кошелька нет, денег тоже».
2: Бычков опять повернулся к Немировичу.
8: «Ну вот вам и мотив», — сказал он. «Теперь надо искать свидетелей. Это уже ваша забота, товарищ капитан».
2: «Неплохо было бы личность установить», — возразил Костя. «Могут появиться и другие мотивы».
8: «Личность установим», — уверенно сказал Бычков. «В нашем маленьком городе это расплюнуть».
2: «А если она приезжая», — предположил Немирович.
8: «Ха-ха!» — засмеялся, сморщив маленький нос Бычков. — «Приезжие! Вы на платье посмотрите! Такой ситец у нас на комбинате выпускают! Тут каждая вторая девушка так одета! Местная она, местная!»
2: Немировичу ничего не оставалось, как только поверить следователю. Костя дождался, пока вернется Валентин. Глущенко отвел Константина в сторону.
3: «Вот такие у меня мысли, Константин Сергеевич», — рассуждал Глущенко. «Картина рисуется такая. Девушка шла из точки А в точку Б. Точка Б пока нам неизвестна. Выясним личность, поймем».
2: «Логично.
3: А вот точка А, скорее всего, улица Лазо».
2: «Я плохо ориентируюсь на местности», — сказал Костя. «Но почему ты так решил?»
3: «Смотри». Валентин присел на корточки, достал из кармана спичечный коробок и спичкой стал рисовать на песке. «Вот будка. Здесь ее убили. С этой стороны гаражный кооператив. Там сторож, собака и ограждение. Шла бы она здесь, ее бы заметили. С этой стороны больница. Насквозь пройти не получится, ворота закрыты. Я проверил.
8: Значит, в этот тупик она могла попасть либо отсюда, то есть со стороны центра, либо оттуда, из-за рощи.
7: А где улица Лазо?
8: Там, за рощей, внизу. Только там есть жилые дома. Я уверен, оттуда она и пришла.
7: А почему не из центра? — спросил Костя.
8: Смотри, — Валентин повернул ногу и показал Косте подошву ботинка. — Глина.
7: Ну и?
8: Там, по дороге к роще, идет стройка.

0: Давай отправим туда опера. Пусть возьмет фото и пройдется по этим точкам. Маловероятно, но вдруг она там была ночью. Остальных запусти на улицу Лазо. Опросить всех, кого можно. Сам возьми на себя больницу. Ну а я к экспертам и устанавливать личность. Всю дорогу, пока ехали обратно в отдел, Костя рассматривал Мохову. Он особенно этого и не скрывал. Немирович уже строил планы по поводу свидания с экспертом. Почему бы и нет? К тому же, как показалось Константину, Вера тоже смотрела на него с интересом. Когда подъехали к отделу, Костя взял из рук Веры чемодан и понес его в экспертный отдел. Мохова не возражала. «Устала с дежурства?» — спросил Костя, открывая дверь перед девушкой. «Конечно, устала», — ответила Мохова. «Но придется задержаться. Надо оформить все необходимое. Убийство все-таки».
1: «Я уже понял, что в прибрежном убийство — это редкость».
0: «Редкость», — подтвердила Вера. «По пьяной лавочке случалось, хулиганы друг друга резали, тоже бывало. А вот так ночью девушку ограбить и убить — это не про наш город». «А можно неприличный вопрос?» — лукаво улыбаясь, спросил Немирович. Вера ничего не ответила. Она только посмотрела в лицо Константина и едва заметно улыбнулась одним уголком губ. Костя понял, что девушка ждет, что он скажет дальше. «А что ты делаешь сегодня вечером?»
2: — А ты, Костя, не оригинален, разочаровываешь.
0: — Согласен, глупо, замах на рубль, удар на копейку. Я просто подумал, почему бы не встретиться вечером, ты показала бы мне город.
2: — В голос засмеялась Вера. — Какой город? Прибрежный? А что тут показывать?
0: — Неужели так все плохо?
2: — Даже не представляешь, как плохо и скучно, — потянувшись к уху капитана, прошептала Вера. «На весь город музей задрипанный и один ресторан, а публика там... Как бы тебе понятнее объяснить?»
0: «Не надо объяснять, я уже все понял. Тогда замена предложения. Я беру торт и прихожу к тебе в гости».
2: «Вот это уже неприличное предложение. Исправляйтесь на глазах, товарищ Немирович.
0: Я способный». Костя взял девушку за руку. Вера недовольно вздрогнула, но руку не отдернула. «Я жду ответа», — с придыханием произнес Немирович.
2: «Если найдете в этом городе вкусный торт, то милости просим».
0: Костя поцеловал руку Веры, улыбнулся, облизнулся, как кот, и сказал: «Торт будет, жди». Неужели он не сможет найти вкусный торт в городе? Быть такого не может. Костя проходил мимо приемной начальника и вспомнил про худую строгую секретаршу. Уж она-то должна знать, где можно купить хороший торт. «Здравствуйте, Инна Васильевна», — приоткрыв дверь, улыбчиво поздоровался Немирович. «Можно у вас поинтересоваться?» Инна Васильевна медленно повернула голову в сторону гостя и не очень добрыми глазами посмотрела на Костю поверх очков. «Я не отвлеку вас надолго», — оправдывался капитан.
2: «Слушаю», — сухо, даже грубо отозвалась секретарь. «А где в этом городе можно купить вкусный торт?»
0: Инна Васильевна сняла очки и всем корпусом повернулась к москвичу.
2: «Это вам не Москва», — чеканя каждое слово, сказала она. «Про слово «вкусный» вообще забудьте. Торт можно заказать в ресторане, но не советую. Гадость, как и вся их стряпня».
0: «Ничего себе», — удивился Немирович. «А если вам надо, вы где торт берете?»
2: «Сама пеку. У нас все так делают».
0: «Спасибо», — прошептал Костя и закрыл за собой дверь. Практически это крах всех надежд на вечернее свидание с прелестной Верой. Константин шел в отдел и успокаивал себя. До вечера еще далеко, может быть, что-нибудь он еще придумает. В отделе Немирович застал лишь Витю Бауэра. Он сидел за своим столом и что-то усердно писал. «Доброе утро, Константин Сергеевич!» — со своей светлой улыбкой приветствовал Немировича Витя.
3: «Здравствуй, Витя. А где все?»
0: «Так Валентин Глущенко всех озадачил. Разбежались, как тараканы. Убийство все-таки».
3: «Понятно. А ты почему остался?»
0: «А я на трубке вишу. Мало ли. Начальнику надо доложить или еще что. У нас так заведено», — пояснил Виктор.
3: «Это правильно. Я тогда тоже составлю тебе компанию. Все равно ждать результатов. Эксперты работают».
0: Костя сел за свой стол, откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и прикрыл глаза. Витя какое-то время рассматривал Немировича, а затем спросил.
3: «Вы что, расстроены? Из-за девушки? Из-за убитой?»
0: «Я?» — такой вопрос застал Константина врасплох.
3: «Да, я расстроен,

0: И так, чтобы очень. Вернее, очень, но не по этому поводу. Бауэр вытянул шею и высоко поднял голову. «Вам не жалко девушку?» В вопросе Виктора прозвучали нотки возмущения. Костя открыл глаза. На лице Бауэра, казалось, крупным шрифтом было написано непонимание и даже осуждение. Капитан встал со стула. Молодому оперативнику надо было разъяснить, почему Немирович не принимает близко к сердцу гибель молодой женщины. Константин подошел к Виктору. «Конечно, Витя, мне очень жаль эту девушку. Когда я в первый раз еще лейтенантом увидел изнасилованную и убитую девушку 16 лет, лицо которой было изуродовано, я написал рапорт на увольнение. Знаешь почему?»
1: «Потому что испугались?»
0: «Где я и где испугался? Нет, конечно. Я подумал тогда, что если мы найдем этого гада, то я не выдержу. Убью. Убью и изуродую его лицо точно так же. Вот тогда я понял, что мне не место в милиции. Мы не имеем права выставлять на показ гнев, ненависть, личные обиды и чувства. Если не можешь с этим справиться, иди в театральный, там оценят. А мы, легавые, должны ненависть к убийце только помнить, держать чувства при себе. Чтобы поймать гада, надо иметь трезвый ум, иначе мы его не переиграем. А вы все-таки из милиции не ушли». «Не ушел», — Немирович хлопнул по-дружески Виктора по плечу. «У меня был хороший начальник, великий человек, Вячеслав Романович. Он рапорт мой порвал и объяснил политику партии и правительства». «Простите», — пролепетал Бауэр, — «я подумал, что вам все равно». «Не дай бог, Витя, наступит тот момент, когда нам с тобой будет все равно. Тогда только поганой метлой из милиции». Бауэр активно закивал. «Ладно, Витя, это все философия», — продолжил Немирович. «Ответь-ка мне вот на какой вопрос. Мне к вечеру нужен вкусный торт. Где взять? Или кто может испечь?»
2: «Испечь?» — Витя задумался.
0: «Испечь не знаю. А вкусные торты только в областном центре. Там магазин есть, так и называется, торты. Мама на день рождения привозила, очень вкусный».
2: «Витя, это же другой город. Где взять время и как вообще туда добраться?»
0: «Добраться не проблема. 100 километров. На мотоцикле 2 часа туда, 2 обратно. Деньги давайте на торт».
1: Немирович был не на шутку ошарашен. Этот молодой человек знает его, Костю, меньше суток, а уже принимает такое участие в его делах. Эта отзывчивость и наивная бескорыстность были сродни чему-то инопланетному.
0: «Ты серьезно?» — для убедительности спросил Костя.
1: «Конечно!» — Виктор широко раскрыл глаза. «Только можно я еще минут на 20 задержусь? Раз уж буду в области, так заеду и Наде подарок куплю, хорошо?»
0: «Надя, это...» «Да!» — опередил капитана Виктор. «Это моя девушка».
1: Немирович достал из кармана червонец и протянул Бауэру.
0: «Это много», — покачал головой Виктор. «Торт 2,50 стоит».
1: «Возьми, тут на торт и на бензин. Сдачу привезешь».
0: «Хорошо», — Виктор взял купюру и сунул ее в карман. «Только вы теперь за меня на трубе. Через 4 часа вернусь».
1: Немирович пожал руку молодому коллеге. Бауэр выскочил из кабинета. Костя подошел к телефону, снял трубку и услышал хриплый гудок. «Работает. Теперь можно спокойно отдохнуть». Константин устроился на стуле, вытянул ноги и, заложив руки за голову, прислонился к стене. Через минуту он заснул. Сколько времени проспал, Костя не знал. Проснулся от гулкого звонка телефонного аппарата.
0: «Немирович, слушаю», — ответил Константин.
1: «Товарищ капитан», — почему-то тихо говорил в трубке мужской голос, — «это дежурный, старшина Стеценко. Здесь мужчина стоит. Хочет заявление писать. Говорит, жена у него пропала».
0: «Я иду», — ответил Немирович и бросил трубку.
1: Около стола дежурного стоял загорелый мужчина лет 30. Он был одет в майку и трикотажные брюки. На ногах были обыкновенные домашние тапочки. У Немировича сложилось впечатление, что посетитель только что встал с постели и, не утруждая себя переодеванием, пошел на поиски жены. Костя сразу понял, что за человек стоит перед ним. На левом плече у мужчины была татуировка. Голая женщина в полный рост с крыльями за спиной. «Сиделец», — Константин решил сразу обозначить свое отношение к пришедшему.
0: «За что сидел?» — спросил сыщик.
2: 145-е, коротко ответил мужчина.
1: «Грабеж», — расшифровал Немирович. «Вышел давно?»
2: «Давно».
1: «Ходка одна?»
2: «Одна».
1: «Документы есть?» Собеседник протянул Немировичу паспорт. «Нечипаренко Сергей Данилович», — прочитал вслух Костя первую страницу и положил паспорт на стол дежурному. «Говорите, жена пропала?»
0: «Да, утром приехал, а дома ее нет. К подруге сходил, Эльке, сказала, ушла вечером. Куда не знает. Домой собиралась. Дома нет».
1: «Как зовут жену?»
0: «Оля».
1: «Полные, фамилия, имя, отчество», — потребовал Немирович.
0: «Нечипаренко Ольга Ивановна».
1: «Пошли со мной». Поднялись в отдел. Константин посадил Нечипаренко на стул напротив своего стола, дал ему лист бумаги и велел писать заявление. Сам пошел к экспертам. Нужна была фотография погибшей, возможно, уже готова. Так и есть. С фотографией в руках Немирович вернулся в кабинет. «Она?» — спросил Костя, положив фото женщины перед Нечипаренко. Мужчина молчал. Костя внимательно наблюдал за реакцией Сергея. Лицо не выдавало никакой взволнованности, лишь только авторучка в руке Нечипаренко предательски задрожала.
0: «Кто?» — прошептал Нечипаренко.
1: «Это она?» — еще раз спросил Костя. Сергей кивнул и положил авторучку на стол. Константин налил в стакан воды и поставил перед Сергеем. Тот выпил воду несколькими большими глотками. «Когда последний раз видел жену?» — спросил капитан.
0: «В воскресенье».
1: «Сегодня четверг, а где был 3 дня?»
0: «На работе».
1: «Точнее...»
0: «Я в совхозе «Восход» в стройбригаде работаю. Это 50 километров от Прибрежного. Домой только на выходные приезжаю».
1: «На выходные? А сегодня почему приехал? Сегодня четверг».
0: «Отгулы дали».
1: «Ну, допустим. На чем и во сколько приехал?»
0: «На попутке. На трассу вышел, проголосовал. Мужик на Зелено 130-м меня и подбросил».
1: «Номер машины, имя водителя?»
0: «Не знаю я», — возмущенно рявкнул Нечипаренко. «Абрек какой-то. По трассе к себе на юг ехал. Нахрена мне его имя? Номер я тоже не срисовал».
1: «Понятно. Ты сказал, что ходил к Эльке. Кто она такая и почему пошел первым делом к ней?»
0: «Подруга Ольги, Эльвира. Чуть поцапаемся, так она к ней бежит. Вернее, бежала».
1: «Где она живет? На Лазо?» — сыпал вопросами Костя.
0: «При чем здесь Лазо?»
1: Глаза Нечипаренко почему-то налились кровью. Он стиснул зубы так, что Немирович услышал их скрип. «Так где живет Эльвира?» — еще раз спросил Костя.
0: «На Некрасово она живет».
1: «На Некрасово», — повторил Немирович. «А это далеко от Лазо?» Сергей опять посмотрел на капитана свирепым взглядом и опустил голову. «Почему не отвечаешь, Нечипаренко?»
0: «Не хочу. Я домой пойду».
1: Сергей резко поднялся со стула.
0: «Сядь», — приказал Немирович. «Пойдешь, когда я скажу». «Слышь, начальник, ты права не качай».
1: Нечипаренко продолжал стоять и смотреть на Костю волчьим взглядом, не хватало только оголить клыки.
0: «Я больше ничего не знаю. Ищи того, кто мою Олю на пику посадил, а я домой». «Сесть!» — громко выкрикнул Костя. «Сесть!»
1: Нечипаренко подчинился под напором опера. Сел. Константин наклонился к мужчине и спросил. «А откуда ты знаешь, что Ольгу убили ножом? Я не говорил, как ее убили». Глаза Сергея забегали. Он несколько секунд раздумывал, потом посмотрел на фото, лежащее на столе, и ткнул в фотографию пальцем.
0: «Так не задушили же», — сказал он. «На шее следов нет».
1: «Не задушили», — подтвердил Костя. «А может, ее застрелили, а?»
0: «Из чего? Из обреза? С обрезом по улице летом не походишь, а волыны в нашем городе только у вас».
1: «Слабый аргумент», — Нечипаренко возразил Немирович. «Придется нам с тобой на твою квартиру проехать. Я уверен, что ты не против». Сергей опустил голову и ничего не ответил. Вел себя Нечипаренко странно. Костя больше не пытался разговорить мужчину. Он взял с собой одного из оперативников, Славу Волкова, и уже через 20 минут опера вошли в квартиру Сергея и Ольги. Это была однокомнатная квартира на первом этаже 4-этажного новенького панельного дома. Из мебели в квартире был старый лакированный буфет, рядом светлого дерева немолодой шкаф, 2 кресла на ножках с деревянными подлокотниками, 2 сдвинутые кровати с панцирными сетками и на хлипком маленьком столике новенький телевизор «Горизонт». Сержант, сопровождавший оперов и Нечипаренко, усадил хозяина квартиры в одно из кресел, а сам встал за ним, сложив руки за спиной. Осмотр квартиры ничего не дал. Залезли в каждый уголок. Немирович лично обшарил всю ванную комнату. Улик никаких. Костя подошел к Нечипаренко. «Сергей Данилович», — официально обратился к мужчине капитан, — «в какой одежде вы приехали из совхоза?»
0: «В этой», — Нечипаренко указал на то, в чем был одет.
1: «Что, в комнатных тапочках?»
0: «Ты что, начальник, не местный?» — спросил Нечипаренко.
1: «Не местный».
0: «Понятно. Здесь все так ходят летом. В таких шузах, как у тебя, сопреешь».
1: «Слава!» — позвал коллегу Немирович. Из кухни выглянул Волков. «Слава, подбери гражданину подменную одежду. Эту заберем на экспертизу».
0: «Ты че, начальник?» — процедил сквозь зубы Нечипаренко. «В натуре думаешь, что я Ольгу грохнул?»
1: «Скажу честно, подозрение есть».
0: «Ну и сука же ты!»
1: «Эй!» — крикнул Волков. «Ты язык-то придержи!» — раскудахтался. «Давай снимай свое тряпье!»
2: Вячеслав бросил на пол перед Нечипаренко брюки и рубашку, которые достал из шкафа. Сергей, раздувая ноздри от гнева, нехотя переоделся. Сержант собрал одежду Нечипаренко в холщовую сумку.
1: «Нечипаренко, вы задержаны», — сказал Костя и указал на выход. Прежде чем отправить машину с задержанным в отдел, Немирович отвел в сторону Волкова и сказал. «Когда я сказал про улицу Лазо, он в лице изменился. Передай Глущенко, чтобы отправил ребят срочно. Пусть походят по адресам с фотографиями Ольги и этого фрукта. Чую, какая-то зацепка на этой улице есть. Да, и сообщи этому, как его, Быкову».
2: «Бычкову», — поправил Немировича Слава.
1: «Да, да, Бычкову. Пусть поработает с гражданином, а я тут по соседям пробегусь».
2: Милицейская буханка уехала, а Костя остался посреди двора. Ничего удивительного, что люди, даже живущие в соседнем доме, смогли многое поведать о молодой семье Нечипаренко. Константин после беседы с обитателями двора узнал, что в квартиру на первом этаже Ольга, тогда еще Беликова, вселилась после смерти мамы. Они с отчимом разменяли жилплощадь. С Сергеем Ольга встречалась до его судимости. Даже из армии ждала. Потом ждала из колонии.
3: «Зачем, не понимаю?» — сокрушалась пожилая соседка по имени Татьяна Тимофеевна. «Не любила она его».
2: «Если не любила, зачем ждала?» — резонно спросил Немирович.
3: «Боялась. Ты его, сынок, видел? Кулачище во! Морда страшная, а за Оленьку заступиться некому».
2: «А отчим?»
3: «Сдалась она ему. У него своих двое, тоже девки. А ведь какого парня она отшила? Все из-за этого Сереги обормота. Олежек добрый, воспитанный, телемастером работает. Уважаемый человек, не читай этому грубияну. Ты у любого здесь во дворе спроси, каждый скажет, жили они плохо. А последнее время Сережка бил девчонку».
2: «За что бил? В милицию заявляла?» Татьяна Тимофеевна подала знак Косте, чтобы он подвинулся к ней поближе, и тихо сказала.
3: «Я точно не знаю, но говорили, что Ольга никак не могла забеременеть».
2: Соседка подняла голову и оглянулась по сторонам. Убедившись, что ее никто не слышит, продолжила.
3: «Пустая она была, точно не знаю, но так говорят».
2: «А почему она пустая? А может, это он, Нечипаренко», — предположил Костя.
3: «Да брось ты, он здоровый как бык. Такому только семя разбрасывать. И еще поговаривали, что Олька стала Сереге изменять. Месяц назад он бегал по двору пьяный и кричал, что убьет проститутку».
2: «А с кем изменяла?»
3: «Это я не знаю. Это ты у подружки ее, у Эли Строковой, спроси. Та точно знает. Скажет, не знаю, но спроси».
2: Немирович записал в блокнот имя и фамилию подруги. Скорее всего, это и была та самая Эльвира, про которую говорил утром Нечипаренко. Вычислить Строкову удалось быстро, но вот незадача. Эльвиры в городе не было. На комбинате, где она работала, сказали, что Строкова утром уехала на похороны тетушки в Ульяновск и вернется не раньше следующей недели. Это осложняло расследование. После обеда начальник милиции потребовал доклад. Немирович направился к экспертам. Возможно, что-то они уже могли прояснить. Костя удивился, когда за столом увидел Веру.
1: «А ты почему здесь?» — спросил у Моховой Костя. «Ты же после дежурства».
3: «Начальник не отпустил. Сказал, ввожу военное положение. Убийство надо раскрывать, а не отдыхать».
1: «Изверг».
3: «Согласна. А ты пока почитай». Вера протянула Немировичу заключение.
1: Константин пробежал глазами по аккуратно написанному тексту. «Ударом в область сердца», — произносил он вслух некоторые фразы, — «предположительно нож с узким лезвием».
3: «Что касается пальчиков», — добавила Вера, — «то следы только жертвы, следов убийцы нет».
1: В эту минуту задребезжал телефонный аппарат. Мохова ответила.
3: «Да, Иван Игнатьевич, поняла. Сейчас кого-нибудь пришлем».
1: Вера положила трубку и посмотрела на Константина.
3: «У судмедэксперта готово заключение», — сказала Мохова. «Можно прямо сейчас забрать. Посылай Бауэра, он на мотоцикле за 20 минут обернется».
1: «А что это, далеко отсюда? Без мотоцикла никак?»
3: «Это в другой части города, кстати, там, где убийство произошло. Так что, если хочешь успеть до совещания, посылай Витю».
1: «Витя занят. Набери-ка мне номер телефона этого Ивана Игнатьевича. Пусть по телефону расскажет». Вера позвонила эксперту, объяснила ситуацию и передала трубку Немировичу.
3: «Девочка умерла мгновенно», — объяснял эксперт. «Удар прямо в сердце. Лезвие ножа длинное, вернее, это даже не нож, а пика. Как шило, только длиннее и толще. Убийца правша, видимо, человек сильный. Ростом примерно под 1,80 м. На затылке у девушки небольшая ссадина, но это от удара головой о телефонный аппарат, ссадина пустяковая».
1: «Понятно, Иван Игнатьевич. А примерное время смерти?»
3: «Примерно 5 утра, плюс-минус полчаса».
1: «Значит, Немой обнаружил ее практически сразу после нападения», — сделал вывод Немирович.
3: «Есть еще одна деталь. Важная, неважная для вас, не знаю».
1: «Какая?»
3: «Девушка была беременна. 8-10 недель».
1: «Вот как?» «Только сегодня Константин слышал от соседки, что Ольга была бесплодна. А тут такой сюрприз».
3: «Это важная деталь», — ответил Константин. Капитан положил трубку и взъерошил прическу.
1: «Интересное кино получается, Вера», — сказал он с улыбкой. Костя вкратце рассказал Моховой о разговоре с соседями.
3: «Так ты думаешь, что Нечипаренко узнал о беременности от другого мужчины и...» — предположила эксперт.
1: «Это слишком просто, Верочка. Надо разбираться», — Немирович посмотрел на часы.
3: «Пора. Пойду выложу все начальству, а вечером с тортом к тебе. И не вздумай возражать».
1: Вера улыбнулась и кивнула. Ильина Константин увидел у дверей кабинета. Он стоял с портфелем в руке и помахивал у головы шляпой. Струйки пота лениво ползли по лицу Николая Ивановича. «Поехали», — сказал он подошедшему Немировичу и, громко топая, направился к выходу. Уже в машине, все в той же дребезжащей буханке, Немирович спросил. «Куда едем, Николай Иванович?»
4: «Регинский вызвал».
1: «Регинский — это кто?»
4: «Это прокурор города».
1: Больше Ильин не проронил ни слова. Он упрямо смотрел на дорогу и время от времени смахивал ладонью капельки пота со лба. Двухэтажное здание прокуратуры было спрятано среди огромных лысеющих вязов. Ильин с Немировичем поднялись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж. Двери в приемную и кабинет прокурора были распахнуты, равно как и окна, в надежде на освежающий сквозняк. Миловидная и улыбчивая девушка при виде Ильина с неизвестным ей человеком привстала и энергичным жестом показала, что надо быстро проходить в кабинет Регинского. Ильин вошел и остановился. Следом за ним остановился и Константин. За столом сидел человек, лицом похожий на Майдадыра из мультика, таким же квадратным и при полном отсутствии шеи. Это и был прокурор Регинский. Он прикрыл глаза и подставил свое большое лицо под струю вентилятора, урчащего на столе.
4: «Дверь закрой», — сказал прокурор непонятно кому.
1: Костя находился ближе к двери, поэтому принял это на свой счет, дверь закрыл.
4: «Докладывай, Коля», — не поворачивая головы, приказал Регинский. «Петр Васильевич, пусть Немирович доложит», — предложил начальник милиции.
1: Регинский лениво повернул голову и смерил взглядом Константина. Выражение лица прокурора стало вовсе неприветливым.
4: «Это ты из Москвы, что ли?»
1: «Я?»
4: «Докладывай».
1: Немировичу было непривычно такое пренебрежительное отношение, но он решил пока смириться. Мало ли, какие у них тут порядки. Имеет ли смысл лезть в бочку? Костя очень коротко рассказал о том, что было известно на этот момент об убийстве Ольги Нечипаренко. Говорил быстро, без лишних комментариев, только факты.
4: «Это правильно, что этого уголовника задержали», — сказал Регинский, выслушав доклад капитана.
0: Ясно, как божий день, кроме него некому.
2: Я бы не торопился с выводами, — возразил Немирович. Прямых улик нет.
0: Регинский привстал. Он взял графин и налил в стакан немного воды. Выпил.
4: «Капитан», — сказал прокурор, облизнувшись, — «ты еще молод, советы мне давать. Я побольше твоего видел и убийц, и насильников. Тут простая арифметика. Узнал, что жена загуляла, убил».
2: В эту минуту приоткрылась дверь и в кабинет просунул голову Бычков.
3: «Разрешите, Петр Васильевич?» — спросил следователь.
4: «Вот», — прокурор указал в сторону Бычкова, — «Алексей Иванович поможет тебе, капитан, найти прямые улики?»
2: Костя обернулся в сторону Бычкова, застывшего около двери. Тот вытер платком влажное лицо и выдал.
3: «Можно считать убийство раскрытым, Петр Васильевич. Завтра дожмем этого Нечипаренко».
2: После этих слов Бычков достал из портфеля картонную папку и положил перед Регинским.
0: «Вы это серьезно?» — искренне удивляясь, спросил Костя.
3: «Серьезнее не бывает», — Бычков ткнул пальцем в папку. «Здесь хватает улик».
0: «Не верю».
1: Глава третья. Чертовщина.
5: «Я торт дома в холодильнике оставил», — тихо говорил Виктор, наклонившись к уху Немировича. «Подумал, зачем в отдел тащить?»
0: «Правильно, Витя».
5: «А чего с настроением?»
0: «Не нравится мне, Витя, кое-что», — уклончиво ответил Немирович. «Ты вот что, лейтенант, сгоняй-ка завтра с утра в Восход. Знаешь, где это?»
6: «Знаю».
0: «Найди бригадира строителей и выспроси у него, почему Нечипаренко отпустили среди недели. Это первое. Второе. На чем и во сколько уехал Сергей? И третье. Говорил ли он что-нибудь о жене? Может, с кем-то делился? Понял задачу?»
5: «Все понятно, Константин Сергеевич».
2: Ближе к вечеру вернулся в отдел Глущенко с операми.
0: «Результаты есть?» — спросил с порога Немирович.
4: «Нет, никто Ольгу на лозо не видел. Но шла она оттуда», — утверждал Валентин. «Там она была, уверен».
2: И тут Немировичу пришла в голову мысль. Соседка Ольги вспоминала про какого-то Олега, бывшего ухажера Ольги.
0: «Слушай, Валентин, есть у меня идея», — сказал Немирович. «Попробуй вычислить мужчину по имени Олег. Фамилию не знаю, но знаю, что работает телемастером. Много мастерских в городе?»
4: «Телемастерская одна. Телеков-то в городе раз-два и обчелся. В прошлом году только вышку поставили. Я этого Олега прямо с утра сыщу. Зачем он нам?»
0: «Он был ухажером Ольги раньше, до Нечипаренко. А вдруг они опять связь наладили? А вдруг это он живет на лозо?»
4: «Резонно. С утра разберусь. А обрезок, Костя, ты хорошо вычислил?»
0: «Не понял», — переспросил Немирович. «Что за обрез?»
4: «Нечипаренко», — пояснил Глущенко. «Кличка у него такая. Он до посадки с обрезом ходил, пацанов пугал. Потом с этим обрезом и на дело пошел, на грабеж. Так и приклеили ему кличку — Обрез».
0: «Нет у меня, Валя, уверенности, что это он», — Немирович встал и зашагал по кабинету. «В квартире никаких улик, пальчиков его нет, свидетелей тоже. То, что он по пьяной лавочке бегал по двору и кричал «убью», — тоже не улика. Мы даже не знаем, от кого была беременна Ольга. Рано выводы делать».
4: «Ты по-своему прав, но здесь у нас город маленький, здесь все не так, как в столице. Кроме обреза...» — Валентин не договорил. Он достал пачку Беломорканала, заглянул в нее, смял и бросил в урну. «Папиросы кончились. Надо сбегать, пока магазин не закрылся, а то придется вечером вонючую махорку смолить».
0: «Ты не договорил», — вернул Костя коллегу к разговору. «Ты тоже считаешь, что убийца Нечипаренко?»
4: «Да».
0: «Даже без улик?»
4: «Улики будут, вот увидишь. Нож найдем, свидетелей найдем. Не в первый раз. Ты, Костя, не переживай так за него. Обрез человек плохой. Этот убить может. Ты с Фомичом поговори, с участковым. Фомич этого фрукта с детства знает, так что чуйка тебя не подвела. Правильно ты его задержал, правильно».
2: Немирович пожал плечами. Ему казалось, что все слишком просто. Приступ ревности Нечипаренко привел к убийству жены. Это бывает в порыве гнева. Костя сталкивался с подобным случаем.
1: Но потом Нечипаренко остыл и пришел в милицию. Пришел писать заявление о пропаже Ольги. Зачем? В такой ситуации человек, судимый, скорее скроется, сбежит. Сергей показался Константину не настолько хитрым и продуманным, чтобы преднамеренно лезть в логово сыщиков. Немирович склонялся к тому, что Нечипаренко не знал об убийстве, поэтому пришел. Невиновен он, невиновен. Костя, размышляя и прохаживаясь по кабинету, остановился у окна. Он посмотрел вниз и увидел, как Вера вышла из отдела и пошла по дороге. Наверное, домой. Валентин перехватил взгляд капитана и тоже посмотрел в окно.
6: «Ты, Костя, на Веру-то не западай», — тихо произнес Глущенко.
1: «Я уже это слышал от тебя, еще утром. Может, пояснишь?»
6: «Она девушка Сан Саныча Мантуленко, начальника нашего».
1: «Девушка или жена?» — уточнил Костя.
6: «Зря ты так, Константин Сергеевич. Мантуленко мужик жесткий, с ним лучше дружить».
1: «Я лучше с Верой подружусь», — ответил Немирович, провожая взглядом Мохову.
6: «Смотри», — тон Глущенко изменился, добродушная улыбка пропала с его лица. «Не говори потом, что я тебя не предупреждал».
1: Капитан посмотрел на Валентина. Складывалось впечатление, что Вера Мухова не девушка Мантуленко, а возлюбленная Глущенко. Настолько Валентин негативно отнесся к желанию Немировича приударить за экспертом.
7: «Валь, ты чего?» — спросил Константин. «Ты чего так переживаешь? Крепостное право отменено больше века назад. Ладно тебе. Если Вера скажет, что Александр ей дорог, я сразу оглобля разверну. Но она же не противится, или я не прав?»
6: «Хватит об этом», — оборвал беседу Глущенко. «Может быть, у вас там в Москве это и правильно, а у нас так не делают. Все, закончили. Телемастера я завтра найду. Я пошел. До свидания».
1: Глущенко надел кепку на голову и вышел. «До завтра», — уже закрывшиеся двери, — сказал Константин. «Похоже, я с тортиком поторопился. Домострой у них тут, что ли?» Немирович не спешил. Он подождал, пока за ним приедет Витя Бауэр и с тортом отвезет его к дому Веры Моховой.
7: «Спасибо, Витя», — поблагодарил Константин молодого товарища. «Ты завтра с утра в отдел не приезжай, дуй сразу в Восход».
6: «Слушаюсь, товарищ капитан», — Витя приложил руку к мотоциклетной каске. «Удачного вечера».
7: «Спасибо».
1: Немирович направился было к подъезду, но вдруг резко обернулся и махнул рукой Бауэру.
6: «Стой!» — крикнул он, стараясь перекричать рокот мотора. «Глуши!»
1: Немирович подошел близко и спросил.
6: «Витя, скажи, а почему Валя Глущенко так разозлился, когда узнал, что я хочу за Верой приударить?»
1: Витя с шумом выпустил воздух, снял каску и повесил ее на руль.
6: «А вы ему сказали, что идете к Вере?»
7: «Ну, так прямо не сказал, но намекнул. А что, не надо было?»
6: «Он бы все равно узнал».
1: Бауэр пошарил рукой по карманам, достал конфетку и собрался развернуть фантик, но внезапно протянул конфету Косте. «Леденец хотите?» — спросил он.
6: «Нет, ты на мой вопрос ответить можешь?»
7: «Тут история плохая была», — шумно вздохнув, начал Витя. «Валя из-за Верки с женой чуть не развелся. Влюбился в Мохову. Она вроде как сначала с ним встречалась, все у них шло хорошо. Глущенко уже комнату снял. А тут вдруг появился Сан Саныч».
6: «Что значит появился?»
7: «Его из соседнего района перевели к нам начальником розыска. Мантуленко с Валентином еще со школы знакомы. Сан Саныч на Веру глаз положил, ну и все, Валя по боку, а Мантуленко на коне».
6: «Интересно, девки пляшут. Так Вера Мохова девушка на расхват, так получается?» — спросил Немирович.
7: «Не люблю я ее», — нахмурился Витя. «Играет мужиками как хочет. То ли дело моя Надя. Пусть и не писанная красавица, но зато добрая, честная и любить умеет».
6: «А что же ты меня не отговариваешь от Моховой?»
7: «А зачем?» — Бауэр широко улыбнулся. «Вы совсем другой. Я же вижу, не дурак. Вы с ней поиграетесь, потом хвоста накрутите и свободно в чисто поле. А Моховой так и надо».
6: «Ты, по-моему, меня переоцениваешь, Виктор».
7: «Не-а. Вы себя со стороны не видите. Вы не влюбитесь. Вам побаловаться и больше ничего не надо. Я же вижу».
6: «Ты, я погляжу, профессор психологии», — Костя хлопнул по-дружески Витю по плечу и добавил. «Поезжай, я пойду побалуюсь».
1: Витя громко рассмеялся, надел каску, завел свой ЧЗ и уехал, оставляя за собой кудри песчаной пыли. Костя поправил прическу и вошел в подъезд. Квартира Веры Моховой была на втором этаже. Дверь, обитая коричневым дерматином, выглядела по-современному. В Москве такая обивка была у каждой второй квартиры. Костя нажал на кнопку звонка. Через несколько секунд дверь открылась. На пороге стояла женщина лет 50 с хорошей прической. Одета так, будто собиралась выйти из дома. Женщина рассмотрела Костю, задержала взгляд на коробке с тортом и громко сказала: «Вера, это к тебе». «Да-да», — послышался голос Веры откуда-то из глубины квартиры. «Мама, проводи Костю на кухню, я сейчас». «Так это у нас Костя», — сказала женщина и пригласила жестом кавалера в квартиру. «Иди, Костя, за мной». Мама Веры провела Немировича на кухню. Кухонька маленькая, даже крохотная. Женщина указала на стул в углу у окна. «Садись», — в приказном тоне сказала хозяйка. «Торт давай». Костя протянул коробку с тортом. Женщина взяла коробку и сказала: «Не бойся, Костя, в холодильник отнесу. Меня Раиса Семеновна зовут», — представилась наконец-то женщина. «То, что я мама этой балахрыстки, ты уже понял». «А почему вы так ее называете?» «А потому что пора уже мне внуков нарожать, а она...» Раиса отчаянно махнула рукой и исчезла за углом. Через несколько секунд Раиса появилась снова, поправила прическу и сказала: «Ну, я пошла. На дежурство опоздаю. Не балуйтесь тут спичками. Она сейчас выйдет». Раиса Семеновна указала куда-то вглубь квартиры. «Пока». Константин услышал, как щелкнул дверной замок. Наступила тишина. Только пластмассовое радио, висевшее на стене, бубнило что-то невнятное женским голосом. Немирович привстал, дотянулся до приемника и сделал звук громче. «Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев», — говорила поставленным голосом диктор, — «начал трехдневную поездку в Грузию на празднование 50-летия Грузинской ССР и Компартии Грузии». В эту минуту в кухню вошла Вера и выключила радио. «Ну вот, не дала дослушать», — пошутил Костя. «Дальше самое интересное будет». «Чего там интересного?» «Как же! Интересно, как это они будут праздновать 3 дня. Ты только подумай. 3 дня в Грузии. Шашлык, ркацители и гостеприимные геноцвали. Хочешь в Грузию на 3 дня?»
8: «Болтун», — Вера поставила на плиту чайник. «Я за тортом», — девушка исчезла за углом. «Вы поглядите», — воскликнула она, видимо, взглянув на торт. «Откуда это? Немирович, вы что, волшебник?» Вера вернулась в кухню с тортом в руках. «Угодил», — по слогам произнес Костя.
9: «У нас не продают такие торты», — продолжала Вера. «Ну-ка, колись, кто привез, откуда?»
1: «Это мой большой секрет. Торт заказывали? Получите».
9: «Ты так и будешь скрывать свои секреты от меня?» Вера поставила торт на стол и наклонилась к Немировичу. «Костя, а где твоя жена?»
1: «У меня больше нет жены, и это не секрет».
9: «Почему ты приехал сюда из Москвы?»
1: Костя заглянул в глаза Моховой. По взгляду он понял, что вопрос отнюдь не праздный. Ей действительно интересно, почему капитан перебрался из Стольного Града, где перспектив было в сотни раз больше, сюда, в глухую провинцию. Немирович не хотел врать, но и правды сказать не мог. Он ловко соскочил с неприятной темы.
9: «Твоя мама меня немного удивила».
1: Вера поняла, что ответа на ее вопрос не будет. Она взяла нож и воткнула его в середину торта.
9: «Чем она тебя удивила?» — спросила Вера. «Бесцеремонностью?»
1: «Можно и так сказать. Кем она работает?»
9: «Она главврач нашей больницы, это по должности, а по призванию хирург. Для нее резать по-живому, как тебе побриться».
1: «Теперь ясно. Так это около ее владения убили Нечипаренко?»
9: «Да. А ты на что намекаешь?»
1: «Я не намекаю, я просто констатирую факт. Мне, если можно, чай покрепче». Вера добавила в чашку Немировича больше заварки и подвинула ее Косте.
9: «Так нормально?» — спросила она.
1: «Да, спасибо». Вера откусила кусочек торта. Костя наблюдал за ее реакцией. Если честно, он не был гурманом в сладостях и десертах, но вот Вера, судя по всему, сладкое любила. Она положила кусочек торта в рот и, распробовав, закатила глаза.
9: Промычала Мохова. «Это вкусно».
1: Чаепитие надолго не затянулось. Очень скоро Вера и Константин перебрались из кухни в зал. Вера нажала на большую белую клавишу магнитофона. Катушки с пленкой закрутились, и из динамика пригласил к танцу Джон Леннон. «Imagine there's no heaven», — запел Джон.
8: «Обожаю Битлз», — прикрыв глаза, сказала Вера. «И еще обожаю большие города. Как ты мог променять Москву на прибрежный?»
1: «Так получилось. Хочу думать, что это ненадолго».
8: «Так ты все-таки вернешься в столицу?»
1: «Думаю, да».
8: «И правильно».
1: Вера взяла инициативу в свои руки. Она положила руки на плечи Немировича и прижалась к нему. Костя поддался в танце к девушке. Его руки уже гуляли по манящим округлостям тела Веры. Губы нашли друг друга. С последним аккордом «Imagine» Вера увлекла своего кавалера в спальню. Когда Костя открыл глаза, на улице было уже светло. Ветерок норовил отодвинуть занавеску, то и дело прорываясь в спальню. Костя посмотрел на Веру. Она спала, повернувшись к нему спиной. Волосы были разбросаны по подушке. Немирович нежно провел рукой по обнаженной спине. Вера едва заметно вздрогнула.
8: «Дай поспать», — прошептала она. «Еще рано».
1: Костя осторожно встал с постели, собрал свои вещи и вышел. Дорога домой заняла примерно час. Городской транспорт еще не ходил, а звонить Бауэру в 5 утра было наглостью. Костя пошел пешком. Утром в отделе Немировича ждал сюрприз в лице следователя Бычкова. Алексей Иванович стоял около дежурного и нервно барабанил пальцами по своему портфелю.
8: «Наконец-то!» — недовольно воскликнул Бычков. «Хоть кого-то из розыска дождался!»
1: Костя посмотрел на часы. Без 10:08. «До начала рабочего дня еще 10 минут», — парировал Немирович. «Что у вас случилось?»
8: «У меня ничего не случилось», — продолжал нервничать Бычков. «Но может случиться, если я не выполню распоряжение Регинского».
1: Бычков достал из портфеля лист бумаги и протянул его Немировичу. Костя прочитал.
8: Повторный обыск, возвращая бумагу следователю, спросил он. «Зачем?»
10: «Надо», — рявкнул Бычков. «Берите своих оперов и едем на квартиру Нечипаренко».
8: «Мы вчера там все обыскали. Одежду его сдали на экспертизу. Надо подождать заключения».
10: «Плохо обыскали», — дерзил следователь. «Где ваши люди? При Мантуленко такого бардака не было».
1: Костя бросил на пухлого человека с зачесанной волосами лысиной надменный взгляд. Бычков взгляд перехватил. После этого можно было ничего не отвечать. Немирович вышел на крыльцо. Около входа в отдел остановилась черная «Волга». Из автомобиля вышел Глущенко и, попрощавшись с водителем, поднялся на крыльцо здания.
11: «Привет, Валентин!» — протянул руку коллеге Немирович.
12: «Доброе утро!» — Глущенко ответил на рукопожатие.
11: «Кудряво живешь, на черной «Волге» на работу ездишь!» — пошутил Костя.
12: «Да ладно!» — улыбнулся Валентин. «Это товарищ мой, Толик Лапшин. Он прокурора возит. Говорит, за Бычковым сюда приехал. Алексей Иванович здесь, что ли?»
11: «Что ли? Гонит нас с тобой на повторный обыск квартиры Нечипаренко».
12: «Ничего удивительного», — Валя достал из кармана пачку папирос. «Каракуль нам никогда не доверял».
11: «Кто такой Каракуль?»
12: «А, ты же не знаешь», — Валентин подошел ближе к Константину. «Это у Регинского такая кличка. Когда зимой его увидишь, поймешь, почему он Каракуль».
1: Со скрипом распахнулась входная дверь, и на крыльцо вышел Бычков.
11: «Я поехал в адрес», — начальственным тоном сказал он. «А вы поторопитесь и участкового подтяните. Шевелитесь, Немирович!»
1: Бычков водрузился на переднее сиденье прокурорской «Волги», и машина уехала. Квартира Нечипаренко на этот раз была заполнена людьми. Главную роль в этом массовом представлении играл Бычков. Он все старался сделать сам. Зачем ему нужны были оперативники и участковый Павел Фомич, непонятно. Бычков первым делом вывернул наизнанку шифоньер, потом заставил Волкова перетряхнуть несколько раз все вещи. Понятное дело, ничего компрометирующего хозяина квартиры не нашли. На кухне та же история. Бычков зашел в ванную. Костя знал, что и там следователь ничего не найдет. Вчера Немирович обшарил в ванной каждый сантиметр.
10: «Понятые!» — заверещал Бычков из ванной. «Подойдите!»
1: Под ванной в самом углу лежал сверток. Это была старая мятая газета.
13: Бычков убедился, что понятые все видят, и, взяв из угла веник, подвинул сверток на середину ванной комнаты.
14: «Смотрите внимательно», — обратился Бычков к понятым.
13: Следователь развернул газету. В точности описанный судмедэкспертом нож в виде пики лежал на газете.
14: «Чертовщина какая-то», — сказал вслух Немирович.
13: «Вас что-то смущает, товарищ капитан?» — спросил с довольным выражением лица Бычков. «Вы же тут вчера все обыскали. Куда же вы смотрели?»
15: «Я же сказал, что улики будут», — шепнул на ухо Константину Глущенко.
13: «Вчера под ванной было пусто», — настаивал на своем Немирович.
14: «Вчера обыск был проведен формально», — заявил Бычков, завернул нож опять в газету и пошел в зал писать протокол.
13: Пока следователь занимался рутиной, Немирович вышел из подъезда и отвел в сторону участкового.
15: «Павел Фомич», — сказал Костя, — «вы давно знаете Нечипаренко? Мог он убить Ольгу?»
13: Фомич снял выгоревшую фуражку и сунул ее под мышку.
15: «А вы, я вижу, сомневаетесь?» — спросил он.
13: «Сомневаюсь, причем теперь очень сильно сомневаюсь».
15: «Это хорошо, значит, правду искать будете. Ну, а про обреза так скажу. Он мог убить, мог. Не буду утверждать, что Нечипаренко это сделал, но человек он жестокий».
13: Немирович протянул руку Фомичу.
15: «Спасибо, я учту». «А ножа правда вчера не было?»
13: «Не было», — уверенно ответил Костя. «Под ванной точно не было».
15: «Тогда надо фокусника искать».
13: Немирович испытующим взглядом посмотрел на участкового. Похоже, Фомич поверил капитану.
15: «Сейчас почетная делегация смоется отсюда», — продолжил Павел Фомич, — «и приступим. Я по жильцам пройду, а вы... Фу ты, терпеть ненавижу это выколо. Давай на ты».
13: «Давай».
15: «А ты, капитан, во дворе пошукай. Как-то же нож попал в квартиру».
13: Костя кивнул в знак согласия. Не успели Фомич и Константин договорить, как из-за угла рыча двигателем появился Бауэр на своем ЧЗ. Витя заглушил мотоцикл, снял шлем и обратился к Немировичу.
14: «Добрый день, Константин Сергеевич, разговор есть».
13: Отошли в сторону, подальше от любопытных ушей.
14: «Что узнал?» — спросил Костя. «В среду Нечипаренко попросил у бригадира отгулы. У него действительно накопились их несколько дней. Сказал, что уедет в четверг рано утром. Но вот что интересно. Как Нечипаренко уехал и когда, не видел никто».
13: «Получается, алиби у него нет».
14: «Получается, если только найти водителя, что подвозил Нечипаренко», — предположил Витя.
13: «Где же мы его искать будем? Нечипаренко сам сказал, что на попутке приехал».
14: «И еще», — продолжал Виктор, — «мужики в бригаде говорят, что с женой у него большие проблемы были, она уйти от него хотела».
13: «Ну что ж, понятно, что ничего непонятно», — сделал вывод Немирович.
14: «А чего непонятного, Константин Сергеевич? Надо давить на факты, раскручивать Нечипаренко, нож надо искать», — сыпал предложениями Виктор.
13: «Уже».
14: «Что уже?»
13: «Нож уже нашли».
14: «Где?»
13: «Под ванной».
14: «Ну вот, считай, убийство раскрыли».
13: «Ничего мы, Витя, не раскрыли», — задумчиво произнес Константин. «Вчера ножа под ванной не было, а сегодня появился. Чертовщина, да и только. Вот если бы там ножа не было, то я бы поверил, что обрез убил Ольгу. А теперь у меня одни сомнения, большие сомнения».
14: «Интересно».
13: «Значит так, Витя, двигай в отдел», — распорядился Немирович. «Сразу зайди к экспертам. Если экспертиза по одежде готова, забирай. Я тут еще порыскаю по двору». К сожалению, ни опрос жителей дома, ни беседа во дворе ничего не принесли.
15: «Ты не кручинься, капитан», — водружая фуражку на седую голову, успокаивал Немировича Фомич.
14: «Бывает такое. Ну, не заметил ты в темноте сверток. И на старуху бывает проруха».
13: «Не было ножа, Фомич», — возражал Костя. «Я не первый день в розыске. Я по-пластунски под ванной пролез, я бачок проверил, под раковиной посмотрел, даже плитку простучал. Не было там ничего, понимаешь? Ничего!»
14: Василий Фомич кашлянул несколько раз в кулак.
15: «Хочу верить тебе, капитан», — сказал участковый. «Но куда наша вера против фактов?»
13: «Надо понять, как нож попал в квартиру. Поймем, найдем убийцу».
15: «Выходит, ты не веришь, что обрез убил?»
13: «Теперь не верю».
15: «Уважаю», — Фомич протянул руку Немировичу и крепко пожал.
16: Если я буду нужен, найдешь».
17: До отдела Немирович добрался на автобусе. Упитанный кондуктор суровым взглядом оценил сходство фотографии в удостоверении Немировича с оригиналом и дала согласие на проезд даже не фразой, а звуком. «Угу», — промычала женщина и плюхнулась на свое сиденье около задней двери. Свободных мест в автобусе не было, и Костя остался стоять прямо около кондуктора. «А вы, значит, из милиции?» — скорее констатировала, чем спрашивала кондуктор. «Из нее».
18: «Говорят?» — наклонившись к Немировичу, прошептала женщина. «Девушек в городе убивают. Это правда?»
17: «Это неправда», — спокойно ответил Немирович. «Ну да», — многозначительно пробурчала кондуктор и, измерив недоверчивым взглядом сыщика, отвернулась. «Вот что значит маленький город. Только вчера погибла Ольга Нечипаренко, а сегодня уже судачат, что в городе убивают». «Да, прав был Глущенко. Здесь все совсем по-другому. И эту особенность маленького городка впредь надо учитывать». В отделе Немировича уже ждал Бауэр.
19: «Константин Сергеевич», — возбужденно встретил капитана Витя. «Результаты экспертизы отправили в прокуратуру. Регинский приказал. Я ничего не успел сделать».
17: «Что ж, день сегодня не наш». И все-таки Немирович оказался неправ. Удача улыбнулась сыщикам. После обеда в кабинет вошел Глущенко, а за ним молодой человек, кудрявый, с испуганным взглядом.
19: «Знакомьтесь», — указал Валентин на парня. «Олег Иванович Панов, телемастер. Проживает, вернее, снимает квартиру на улице Лазо, 19, со всеми вытекающими отсюда последствиями».
17: «А чего такой испуганный?» — спросил Немирович. Олег пытался что-то ответить, но слова с его губ не слетали. Он лишь открывал рот и часто хлопал ресницами. Немирович налил в граненый стакан воды и подал Панову. Молодой человек выпил и дрожащей рукой вернул стакан Константину.
19: «Что с вами, Олег, вы говорить можете?» — спросил капитан.
20: «Он...» — Олег указал пальцем на Глущенко. «Он... мне... это...»
19: «Что он? Глущенко, что? Он наступил вам на ногу? Или что он сделал?» — допытывался Немирович.
20: «Он сказал...» — голос Олега дрожал. «Что Оля...»
17: Панов побледнел, взмахнул руками и присел прямо там, где стоял. Глущенко еле успел подхватить теряющего сознание свидетеля. Немирович помог усадить Панова на кушетку в углу кабинета.
19: «Врача бы надо», — сказал Константин.
17: «Не надо», — возразил Глущенко. «Сейчас оклемается». Глущенко подошел к шкафу, достал оттуда темно-коричневый пузырек, открыл его и поводил около носа Панова. Парень дернулся и широко открыл глаза. Нашатырный спирт возымел действие.
19: «Вы в порядке?» — спросил Костя.
17: Олег кивнул несколько раз, как заводная игрушка.
19: «Вот и хорошо. Говорить можете?»
20: «Могу».
19: «Чего вы напугались?»
20: «Он...» — Олег опять указал пальцем на Глущенко. «Сказал, что Ольгу убили. Это что? Это правда?»
17: «Правда, Олег, правда», — подтвердил Немирович.
20: «А как же наш...»
17: — Олег затрясся и заплакал.
20: «Как же наш ребенок? Его тоже нет?»
17: Теперь многое становилось понятно. Ольга была беременна от Олега Панова. Видимо, поэтому она хотела развестись с Нечипаренко. Той роковой ночью Ольга возвращалась от Олега.
19: «Почему она пошла домой в такое время?» — спросил Немирович. «Почему не осталась до утра?»
20: «Она боялась», — все еще дрожащим голосом говорил Панов. «Его боялась. Он мог приехать утром. Она боялась. Это он ее убил. Ее и моего ребенка».
17: Олег закрыл лицо руками и завыл.
19: «Он знал, где вы встречаетесь?»
20: «Может, и знал. Может, Строкова проболталась. Это он убил. Арестуйте его!»
17: «Ну вот», — сказал Глущенко, — «а ты, Костя, не верил. Закрывать надо это дело. Колоть обреза и закрывать». Возразить Глущенко Костя не мог. Нечем было. Все складывалось так, что виновен в убийстве муж Ольги. У него и мотив, и отсутствие алиби. Вот только прямых улик в совершении им убийства нет. И нож. Эта чертовщина с ножом не давала покоя Немировичу. А Константин очень не любил, когда в расследование вмешивается необъяснимое явление. В 99 случаях из 100 это говорило о том, что кто-то заинтересованный переводит стрелки на другого.
3: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rансис.орг

girls. Uh-huh. And have we got no

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи –

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Зоя Шишкова. Сегодня у нас в гостях Олег Иванович Колодяжный из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Олег Иванович.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Урансис».
0: Я познакомилась с Олегом Ивановичем относительно недавно. И вот однажды в разговоре он вдруг начал о чем-то вспоминать и делиться со мной своими воспоминаниями. Я почувствовала, что это может быть интересно не только мне, но и слушателям. И поэтому я решила поговорить с Олегом Ивановичем о его жизни. Мне кажется, ему будет что сказать. И давайте, Олег Иванович, начнем. А начнем давайте сначала. Я думаю, что самое яркое в жизни каждого человека – это детство. Так давайте начнем с вашего детства.
1: На самом деле ничего примечательного в моей жизни нет, но вспомнить действительно есть что. Родился я в 49-м году в Астрахани. Очень рано, в результате несчастного случая. Начал терять зрение очень резко. И уже к 3 годам практически его потерял. Но почему-то я помню очень рано себя. Я даже немного помню, как я видел. Пусть это будет как во сне, в глубоком-глубоком сне, но тем не менее, кое-что в моей памяти сохранилось.
0: А какие-то зрительные воспоминания остались?
1: Да, однажды мы с моим братом, двойняшкой, стоим на улице, и я вот еще помню, говорю, а вон папа идет, и побежал ему навстречу. Но вот помню только до бюста, вот с ног до бюста, а выше у меня в сознании ничего не осталось. А еще один случай. У нас отец был музыкант по профессии, он работал в районе, в музыкальной школе, преподавал там виолончели, и мы, наверное, с матерью ездили к нему. Иногда мы его навещали, как я понимаю. Едем на трамвайчике, и вот я вижу, до сих пор помню, вдалеке где-то какие-то вот типа палуб. Теперь-то я понимаю, что это мачты корабля или трубы. Такая зрительная память сохранила, что вот эти палки вырастают, вырастают, вырастают, и вдруг мимо нас проплыло что-то. В 53-м году умер мой отец, и это я очень хорошо помню. Я уже к тому времени не видел, потому что его пытался в гробу щупать руками. Мне не позволяли этого делать взрослые. Меня очень удивляло это, почему же они все-таки не разрешают мне, моего папу, потрогать. У моей матери первый муж, он погиб на фронте, и она имела двоих дочерей от него, которые, естественно, старше нас и существенно. А дальше нас было четверо детей. Мне родных братьев трое.
0: Олег Иванович, ну вот у вас была музыкальная семья, и, вероятно, у вас тоже были какие-то музыкальные способности?
1: Любил петь, и меня очень удивляло, когда мой брат-двойняшка пел неправильно.
0: То есть у вас хороший слух?
1: Хороший был слух, это совершенно точно.
0: Мама сознавала, что у вас хороший слух. Было желание как-то развить ваши музыкальные способности?
1: А каким образом это можно было сделать в те годы, не имея ни средств, ничего? Моя мать, человек, была беспокойна. И, может быть, в данном случае, по-хорошему, самолюбивый человек. Она была новгородская, из Боровического района Новгородской области. Это надо заметить, потому что, как оказалось, Новгородская область в моей жизни была очень важной вехой впоследствии.
0: Мама задумалась о том, что же делать с вами.
1: Да, как же ее будет сын сидеть, рот раскрывший? Она пошла в общество слепых, в Астраханское, нашла нужных людей, и в конце концов ей объяснили, что у меня надо отдавать в школу слепых. Но в Астрахани специальной школы не было. Я попал в Грозный, но в то время, в 56-м году, это не была Чечено-Ингушетия, это была Грозненская область. Надо сказать, что в 54-м году у нас появился отчим, нам стало легче жить, и с этим отчимом и с матерью мы приехали в Грозный в конце августа 56-го года. Я стал заниматься на баяне с 3-го класса. Хотел с 1-го класса, но у нас брали только с 9 лет.
0: Преподаватель хороший был?
1: Теперь-то я понимаю, что не очень. А в то-то время он мне оказался гением, естественно. Анатолий Кириллович Иванюк, к сожалению, его сейчас нет уже живых. Но Как бы там ни было, он мне дал очень много. Ну, во-первых, он меня научил нотной грамоте и научил играть. Как там, это вопрос уже другой. Но научил.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Я приехал на зимние каникулы. Но надо отметить, что меня в начальных классах брали только на летние каникулы. Жили мы всегда бедно. А вот в этот год, в 61-м году, я оказался на зимних каникулах. Первый раз за все годы. И как-то однажды пришла одна женщина, и у моей матери спрашивает: а говорят, у вас мальчик играет на баяне. Она говорит: да, играет. А не мог бы у нас он на елке поиграть? Ко мне она подошла, ну, пожалуйста, 3 елки надо было отыграть. Ну, я никогда в общественных местах не играл. Это только в школе в своей. Другое дело, я уже и хор аккомпанировал в это время. Ну, согласился я поиграть эти 3 елки. Мне заплатили за 3 елки. Тогда как раз была денежная реформа. Мне заплатили 100 рублей старыми и 5 рублей новыми. Вот я заработал на новые деньги 15 рублей, на старые 150. Потому что мы договаривались еще на старые деньги.
0: Как вы их потратили?
1: Мать у меня забрала.
0: Вы в школе были активным?
1: Очень лидером, можно сказать. Ну, в начальных классах я все время отлично учился. Председателем там выбирали. А потом и комсоргом был. Ну, такая жизнь лидера, отличника, знаете.
0: Вы закончили 10 классов? 11?
1: Нет, Грозненская школа, она не полносредняя была. И вот после 9 класса, не думая долго, решил поехать в Курск. Сказать, что я очень уже к тому времени любил музыку и непременно хотел стать музыкантом, нельзя. В 64-м году я поступил в Курское училище.
0: Поступили без проблем?
1: Абсолютно без проблем. Учились по возможности. Кто хотел учиться, учился усердно. А я от природы немножко ленив такой. Как и в школе учился. С 5 на 10 очень много пропусков было.
0: Да закончили нормально?
1: Закончил очень хорошо, без троек.
0: Закончили вы училище, а дальше?
1: Вот начинается жизнь. И вот тут уже реалии, так сказать, полностью вступают в силу. Как нам в школе когда-то говорили, а перед вами все дороги, все пути. Но на самом деле оказалось все по-другому. Реальная жизнь, она несколько отличается от школьной. Сразу проблемы возникли. Куда ехать после училища, где работать? Вернулся в Астрахань, попытался там устроиться на работу. В отдел культуры астраханский ходил. Там пожимали плечами, ну как это так? У нас своих некуда девать, а вы еще тут. А почему вас училище не устроило? Я очень хотел работать в школе слепых. В одну, в другую. Ну, естественно, все было занято. В общем, ни с одного места я не получил ответа. Поработал один месяц примерно на УПП, на Астраханском. Потом оттуда уволился. Ну, а надо вот отметить, это существенное обстоятельство, что в доме все-таки у меня, имею в виду Астрахани, в семье была не очень здоровая обстановка. Ну, и по этой причине я решил из Астрахани уехать от родных. И первым делом я про Курск вспомнил. Может быть, поехать в Курск, и там мне могут помочь куда-нибудь устроиться. Я имею в виду по специальности. Приехал, с директором поговорил, он мне тоже не помог. Но я вообще такой человек коммуникабельный от природы. И как-то быстро там за несколько дней удалось мне сдружиться с ребятами из Северного Кавказа. Вот на первом курсе там братья Абубакаровы были. Они окончили Избербашскую школу дагестанскую. И вот они как раз сказали, что в Избербаше нужен преподаватель музыки в школе в Избербашской. Дали мне телефон, я созвонился с директором этой школы, Пайзелят Кадеевна Алиева тогда была там директором. И она мне сказала: добро, приезжайте. Ну, я и поехал. Приехал в Избербаш. Ну, там трудности привыкания, ну, привык. Ну, во-первых, где мне жить там было? Негде, я же приехал в совершенно незнакомый город. На работу-то устроился, а жить негде. А жить можно было только на частной квартире. Ну, у меня же ни денег, ничего не было. Какую частную квартиру? Директор мне разрешил жить среди детей. в спальне с ними же.
0: Вот это интересно.
1: Это очень интересно.
0: И как вы там с детьми?
1: Я жил нормально. Представляете, учителю 19 лет, а старшему из учеников 18, наверное, было. Дети-то из аулов, да, в Дагестане, а когда их там в школу привозили, они многие были переростки.
0: И долго вы так жили с детьми в спальне?
1: В спальне долго, до Нового года, точно. Почему мне пришлось уйти из спальни, снять частную квартиру? Потому что однажды вызывает меня директор, говорит, что была комиссия, как каким-то образом до нее слухи дошли, что учитель проживает в спальне вместе с детьми. Это ни в коей мере недопустимо. И уж вы меня извините, но ищите частную квартиру. Сделать это было очень нелегко. Но мы все-таки нашли женщину, которая нас пустила. Почему нас? Потому что там был преподаватель математики, мой одношкольник. Ну, мы решили объединиться и нашли частную квартиру на двоих. Ну, комнату, не квартиру, а комнатку.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Избербаш на берегу Каспийского моря. Очень интересный там климат такой. Там может быть тихо-тихо-тихо, и в то же время даже не в одночасье, а вот сию секунду может подуть страшный ветер, с ног сбивающий. Я помню случай, когда мы с Арслан Гиреем зашли в столовую пообедать. Был прекрасный солнечный день, тихо. И пока мы там обедали, сколько потратили? Полчаса, не более. Выходим, а нам дверь не открыть. Представляете, что такое? Как будто ее кто-то держит. Мы открыли. Такой ветер дует, что он с ног сшибает. И потом он так же быстро прекратился.
0: А какие-то ученики в этой школе вам запомнились?
1: Вот несколько дней назад по радио «Урансис» я слушал беседу Ирины Зарубиной с работниками Дагестанского общества слепых. Одним из собеседников был Хавлатип Назаргаджиев, теперь председатель Дагестанского управления и, по-моему, и генеральный директор, я точно не знаю. Так вот, Хавлатип Назаргаджиев – это один из моих учеников. Я помню его еще 15-летним мальчиком, очень способный молодой человек. Вот он, в конце концов, видите, каким стал большим человеком в Дагестане. Очень приятно было услышать привет из юности.
0: Сняли вы квартиру, продолжали жить, работать?
1: Продолжал жить, работать, но недолго. Вдруг меня тоска обуяла. Одно дело учиться в Грозном, где одна национальная республика. Мы дети были, и между нами, в общем-то, проблем никаких не было. Никогда. А вот когда я уже 19-летний, ну почти 20-летний приехал в Дагестан, там многонациональная республика, много языков. Ты зайдешь в учительскую иногда, там, скажем, в данный момент присутствуют кумыки, учителя. Вот они между собой говорят, я только слышу, что они мое имя отчество называют. Что они там говорят, этого ни одному Богу известно. Другой день зайдешь, там даргинцы, допустим, тоже иногда что-то там про тебя, что-то смеются. Ну, про меня, потому что я свое имя отчество слышу. Естественно, что меня упоминают. Каким там добрым, злым словом, непонятно. Потом радио. Целый день радио говорит на кавказских языках. Одни новости только по-русски. Все остальное там, они старались на всех языках говорить. Мне там было скучно, радио даже не послушать. Ты иногда сидишь. Ну, тоска, вот, натуральная тоска, просто чувствую, хоть волком воет. Ну, а молодой, мне все-таки любить хотелось, уж простите меня. А кого? И где? Я понял, что это абсолютно бесперспективно.
0: И в итоге? Разве...
1: В итоге я однажды написал своему приятелю по Курску, Косюченко Николаю Семеновичу, что, мол, пишу тебе письмо, вот сейчас поют по радио «Над Россией небо синее». А у меня вот, ну, буквально слезы из глаз. Такая тоска. Быстро что-то получил и от него ответ. Ну, куда ж тебя занес мне, Макар, телят не пас. Давай-ка сюда ко мне приезжай, на Украину. Ну, я, недолго думая, собрался, уволился. Приехал на Украину к Николаю, поселок Володарка, по Киевской области. Он в музыкальной школе там работал. Но оказалось, что квартиры у него нет. Живет он в гостинице. Ему там на льготных условиях разрешили жить. Он платил существенно меньше, нежели номер стоит. И работал в музыкальной школе, но там был филиал музыкальной школы. Это значит, что у него не было здания. Какая музыкальная школа могла быть в рабочем поселке? Естественно, музыкальная школа имела одного преподавателя, а занимался в обычной массовой школе. На следующий день он пошел на работу, но я с ним поприсутствовал там на его занятии. Ученики, ну а всегда они очень народ любопытный, они попросили, чтобы я сыграл. А играл я неплохо в то время, и вот им понравилось. И стали меня просить, чтобы я остался в этой массовой школе музыкантов. Ну а я уже был сыт общеобразовательной школы в то время и не захотел. А тем более смотрю, как Николай живет в этих условиях, в гостинице. Ну это что же жизнь какая-то. Да, рабочий поселок, совершенно не приспособлен для слепого, там водили его. Ни дорог, ничего. Одним словом, я не остался там. А куда ехать? А вот всю жизнь почему-то я хотел в Ленинграде. Ну, я и поехал в Ленинград с Киева. Приехал ранним утром. Ну, худо-бедно добрался до областного управления. Я был готов к тому, что если меня возьмут на работу в Ленинграде, то хоть кем угодно. Рабочим там.
0: Лишь подвозь. Бы в Ленинграде остаться.
1: Вот в Ленинграде, да. Но общежитий же не было в Ленинграде, только в области. Был тогда Водов, зампредседателя областного управления. И к Водову меня в приемной даже не пустили. А вы к кому? Я говорю, ну вот так и так вот хочу на работу. Мы иногородних не берем. Я говорю, да ко мне бы к председателю попасть, может быть, с ним поговорить. Он занят. А когда освободиться? Неизвестно. Мягко говоря, меня сухо приняли, председателю не пустили. А куда мне деваться? У меня денег нет. Жить мне негде. Тогда говорили, что забота государства там о людях. Да кому какое дело было? Где хочешь, там и живи, хоть на вокзале. Но плевать на то, что тебе 19 лет там, или 20 лет, что у тебя нет ни денег, ничего, идти побираться, что ли? Зато за это дело тогда очень серьезно карали, наказывали. Да я и сам никогда бы не осмелился просить у кого-то. Но в силу характера своего просто.
0: И что же вы?
1: Ну, а что мне оставалось делать? Я вернулся на вокзал. Там какая-то, может быть, десятка у меня была. Хватило ее тогда, что за 50% можно было купить билет. Я поехал в Москву, в центральное управление. Больше мне ничего не оставалось. Попал в приемную, тогда была заведующая приемная Нина Федотовна Михайленко, а дело было уже 6 марта, естественно, день был укороченный. Она меня приняла, выслушала, но чувствовала, что она очень торопится. Но очень недолго так мы с ней беседовали, она мне, я могу вас только устроить на ПП. Стала думать, ну, думала недолго, вот поедете в Боровичи, в Боровичах вроде бы есть свободные места. Ну, я тут и обрадовался. Помните, я говорил, что моя мать из Новгородской области?
0: Да.
1: Я говорю, о, конечно, я поеду, там у меня дед. Ну, я с радостью поехал туда. Она дала мне направление, 10 рублей денег. Именно билет столько стоил до Боровичей, но немножко меньше. Приехал я в этот же вечер в Боровичи, в гостиницу устроился там тогда еще. Недорого было, 60 копеек стоил номер, что ли. И вот 3 дня я жил в гостинице до 10 марта. Там познакомился с мужчиной с одним. Он был в командировке и тоже вот эти выходные пережидал. Шофер-мужчина работал на КамАЗе. Ну, как обычно, беседы, как, зачем рассказывать о себе. Я говорю, я никогда в этом городе не был. Где это предприятие искать? Ну, найду, надеюсь, люди помогут. Ну, да ты не волнуйся, я тебя отвезу. И вот утром...
0: На КамАЗе?
1: На КамАЗе,
0: Вы подъехали к предприятию.
1: К предприятию, да. 10 марта 69 года. И он меня даже проводил к директору. Когда убедился, что я уже на месте, в кабинете у директора. Вот он только тогда пожал мне руку и уехал. Ну вот меня и приняли на предприятие рабочим, металлоштамповщиком. Проработал я там до мая месяца. Ну, такая работа, конечно, никак не могла меня устроить. И я уволился. Вернулся опять в Астрахань. В Астрахань вернулся, а там от чего уехал, к тому и вернулся. Я на следующий день из Астрахани уехал.
0: Но ведь прежде чем уехать, надо же было решить, куда ехать.
1: А уехал я в Ярославль. А почему? По рассказам, люди работали, очень хвалили Рыбинское предприятие Ярославской области. Я поехал в Ярославль, в надежде, вдруг меня там в Рыбинск пустят. Не приняли меня, мест нет. И денег у меня нет, ни копейки. Все я потратил на поездку в Ярославль. Пошел я опять на вокзал. Подошел тут поезд. Владивосток-Москва, как сейчас помню. А билета-то у меня нет. Но все равно тут уж я стеснение преодолел. Поезд подошел, двери открыли. Я зашел в вагон, у меня проводница спрашивает, у вас билеты? Я говорю, потом. Сейчас не могу. У меня баян с собой, рюкзак. А вагон оказался купейный. Негде даже сесть. А остановок не было до Москвы ни одной. Я откинул тогда сиденье. Сел, сижу, подходит проводник. Ваш билет. Я говорю, нету. Почему? Я говорю, денег нет. Как в вагон попали? Я говорю, да вот уж, коли я здесь так попал. Мы вас высадим. Я говорю, а где, в Москве? Мне туда надо. В общем, я доехал до Москвы. Дело к вечеру. Ночь просидел на вокзале. Поехал опять в центральное правление. К Нине Федотовне. А на этот раз это был совершенно другой человек. Ну, Мегера настоящая.
0: Ну, извините меня, она вам однажды помогла?
1: Я ж не в обиде. Я в обиде на нее только что она дверь захлопнула перед моим носом. Пришлось мне возвращаться в Боровичи. Почему? Потому что там у меня была пенсия. Мне просто некуда было деваться. Я на перекладных приехал опять в Боровичи. Пришел в общежитие, мое место еще не было занято. У меня остался ключ от комнаты, от моей. Комендант зашла, но она меня не выгнала. Но когда директор случайно зашел, увидел, он меня натуральным образом погнал оттуда. Грубо, резко. Кто его сюда пустил, чтобы я его тут ноги не видел? Нашли бандита. Так уж мне обидно стало. Я пошел в гостиницу и совершенно не знаю, что мне делать дальше. Но все-таки тут меня осенило. Лето. Почему бы мне не устроиться в пионерский лагерь? Не попробовать устроиться. Ну и пошел в отдел культуры. И вот, на счастье, там городской лагерь, знаете, такой был, да? Площадка.
0: Да.
1: Это летние лагеря при школе. И вот при одной из школ там как раз нужен был баянист. И меня взяли. Но жить мне негде, а я директору пожаловался, что я бы вот поработал бы у вас, но мне ведь жить негде. Но она пообещала договориться с директором и договорилась. Устроила так, что мне разрешили в том общежитии, где я жил, даже на той же самой койке. А потом директор должна была работать уже в деревне, в сельской школе лагеря устраивали. Они меня попросили, значит, еще один месяц я скоротал в пионерском лагере. А потом кончилось же лето, наконец. Опять проблемы с Сарой же возникли. Мотаться, честно говоря, надоело уже. Уехать из Боровича, а куда? Ну что ж, пришлось идти с повинной к директору предприятия. Берите, вот я весь, берите кем угодно. Но опять меня в наказание на самую плохую работу. У нас крышку делали, рубили ее там, а из отходов делали пломбу. Видели когда-нибудь?
0: Нет.
1: Пломба металлическая для одежды, вот эти этикетки.
0: А, поняла,
1: вот
0: поняла.
1: Это, вот там эту пломбу и делали.
0: Угу.
1: Так вот, меня, значит, определили на эту работу. Это ужасная работа. То есть она опасная для рук. Там на смену двух пар рукавиц не хватало. Ну, наверное, воспитать меня хотели, чтобы я привыкал работать, как они говорили. Работал, наверное, до ноября. А потом все-таки они меня стали привлекать и аккомпанировать. Я ж на них не обиделся. Мне предложили сначала ансамбль баянистов. А хор не доверили. Взяли зрячего человека. А этот человек быстро смекнул, зачем ему работать, когда его работу могу делать я. Он придет, позвонит, ты знаешь, проведи занятие, у меня сегодня некогда там, ну, находил причины. По сути дела, приходилось полностью мне из-за него работать. Но однажды, может быть, кто-то из народа возмутился, может быть, в нем совесть заговорила, может быть, действительно, он решил все это дело бросить на предприятие и пошел к этому же самому помощнику, говорит, а зачем я у вас буду тут, вот, у вас есть свой работник хороший, который вполне с этой работой справляется. Мне отдали и хор. И потом уже и вокально-инструментальный ансамбль появился. В конечном итоге вся самодеятельность у меня оказалось, оно, собственно, так и должно было быть, но я должен был пройти какой-то испытательный срок. Танцевальному коллективу, как водится, аккомпанировал. Все это было на мне. Платили-то мало, и все равно даже при этом загруженности меня рабочие предприятия всегда считали тунеядцами. Самодеятельность – это вообще не работник. Может быть, они отчасти и правы. Они все-таки работают в цехе, а я вот... И все-таки я проработал там ни много ни мало до 91 года. Когда я переехал в Санкт-Петербург. Оказался я здесь совершенно случайно. Я понимал, что мне это надо получить диплом о высшем образовании. А как мы еще могли? Только заочно учиться. Уж все-таки семья была.
0: А семью-то вы завели? Когда?
1: В 70-м году я женился. А поступил я в институт в 87-м году. С 87-го года по 92-й я учился в институте заочно. А с 91-го года вот я переехал в Санкт-Петербург. Здесь тоже поначалу устроился в МЭО, работал. Это музыкально-эстрадное объединение. Ну, мне там пришлось поработать месяца три. Работа была неинтересная, и я долго не задержался.
0: Чем вы там занимались?
1: Да в основном только работал в первичках. Устроился потом на предприятие, надомным рабочим. Ну, несколько месяцев, наверное, проработал. Скучновато мне стало. Все-таки я очень долго работал руководителем художественной самодеятельности, да еще и молодой был. Ой, как все в жизни связано, просто что я хочу сказать. Когда я работал в Боровичах, я же там еще, помимо всего прочего, в домах культуры работал. Там не один дом культуры, городские я имею в виду, по совместительству я работал. И вот в городском доме культуры решили создать хор директоров районных домов культуры. И пригласили меня этим хором руководить. Поработала там недолго, потому что этот хор быстро развалился. Ну, кто же будет ездить на занятия из районов, сами судите. Это вообще идея изначально была обречена на провал. Ну, попробовали пару репетиций, и все это потом успешно развалилось. Кайгощ есть такой район в Боровическом районе. Участницей этого хора была директор этого дома культуры. А к чему я это все рассказываю? Вот этот директор Дома культуры, она тоже поступила в Институт культуры Санкт-Петербурга. Она впоследствии переехала в Ленинградскую область. Есть такой рабочий поселок Пудость. Это недалеко под Гатчиной, там была птицефабрика. Птицефабрика имела свой Дом культуры. И вот мы с ней там повстречались, когда я учился в институте. И она говорит: «О, Олег Иванович, а что, у меня нет руководителя хора, давай ко мне». Ну, я с радостью согласился. Стал руководителем женского ансамбля. И работала там 5 лет.
0: До тех пор, пока этот ансамбль тоже не распался?
1: Он не распался, я его передал просто другому человеку, потому что туда очень тяжело было ездить. Там не столько заниматься приходилось, сколько туда добираться.
0: И вы продолжали работать надомником на предприятии?
1: Да, работал надомником на предприятии. А потом там клуб же, накажем, предприятие был, правильно, свой?
0: Конечно.
1: Вот директор клуба ушла, и на ее место назначили другую женщину. И эта женщина меня знала. И она мне предложила заняться самодеятельностью уже на первом предприятии. То есть я, не бросая работу надомником, занимался там же и самодеятельностью. У меня ансамбль был женский. А потом у всех предприятий настали трудные времена. Настали трудные времена и для первого предприятия.
0: Олег Иванович, вот вы были руководителем кружков самодеятельности, а сами вы играли, пели, выступали?
1: Приходилось, а как же? Потому что ведь, скажем, кто-то хочет петь сольно, или надо спеть какое-то произведение дуэтом, да, петь некому вторую партию. Вот приходилось самому петь. Я больше вам скажу, мне иногда приходилось с женщинами петь, вот, на предприятии особенно, на первом. Петь в унисон женскую партию с первой партии. А что делать? Такая работа в самодеятельности.
0: Ах, жаль, что записи таких не сохранилось.
1: Записи этих нет. Ну, а вы бы там не услышали, потому что там треуголосие было, там незаметно это было, что я пою с ними.
0: Ну, вот одна запись вашего выступления в 2000 году сохранилась, и мы ее сейчас послушаем.
1: Там я как участник самодеятельности Дома культуры Шелгунова. Там был ансамбль вокальный, которым руководил и руководит Сапогов Владимир Николаевич, очень известный. Среди незрячих музыкант, надо сказать, великолепный музыкант.
0: Ну что ж, мы и послушаем вас не как руководителя, а как участника.
1: Да, бэк-вокал там поет это ансамбль.
3: Элвис Пресли, люби меня нежно, солист на чистом английском языке. Олег Колодяжный.

0: Thank you very much.
1: Вот так вот.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
3: А вот любовь к английскому языку возникла не сразу, постепенно.
4: Расскажите, как у вас возникла такая любовь?
3: Я очень люблю английский язык. По мере возможности, вернее, по мере желания им занимаюсь. Я со школы еще буквально влюбился в радио. Случайно однажды, услышав радио хулиганов на средних волнах, это было мне лет 12 или 13. Вот я сразу полюбил это дело и на всю жизнь. Это уже даже было больше, чем хобби. Потом в 63-м году я приехал в пионерский лагерь. Поехал я туда отдыхать, а получилось, что мне там пришлось баянистом работать. Целых 3 смены.
4: Школьником были, да?
3: А как же, мне было 14 лет.
4: А как же так получилось?
3: Не было баяниста. А поскольку наш воспитатель директором пионерского лагеря была, вот этого, она меня попросила поработать, пока не найдут баяниста.
4: Хорошо. Работали вы там 3 смены баянистом, и какое отношение это имеет к
3: радио? А к радио, самое непосредственно. Да. Однажды я прогуливался, и там был такой... помещение так отдельно стоящее. И вдруг я услышал, там говорят что-то непонятное. Послушал сначала за дверью, потом туда зашел и сразу остолбенел. Что-то там творится это непонятно вдруг. О, 6 КПК, там, внимание, Троицк, или внимание, Челябинск, я О6 киловатт, Павел киловатт. Я догадался, что это радиолюбители, наверное, но это не те радиолюбители, которых я слышал на средних волнах. Это оказалась радиостанция Республиканского дворца пионеров, которую на лето вывезли в этот пионерский лагерь. Руководитель этой радиостанции увидел изумление на моем лице и предложил мне: хочешь попробовать? А я же никогда в жизни за микрофоном за этим не сидел. Но я попробовал, конечно, из меня там...

0: когда более-менее устроился, уже в 73-м году я осмелился прийти в Боровический радиоклуб. И когда я зашел туда, ну, они, конечно, как всегда, с недоверием людей незрячих встречают, что это такое. Ну, это меня не поразило, а поразило то, что там что-то пищит, морзянка какая-то. Я же думал, что радиолюбители только микрофоном работают. Я спросил у них, а микрофоном можно работать? Они говорят, нет, к сожалению, у нас такой возможности нет. Я стоял, слушал, наблюдал и слышал, ах, американец, или, а это бразилец. Ну, как же так?
1: А как подождите, же, а как вы это слышали, как вы это понимали?
0: Они между собой, вот люди, которые там сидели.
1: А, говорили, они комментировали, да?
0: Да, комментировали, да. Я же телеграф это не знал.
1: Я вот они, и удивилась.
0: Они мне предложили, хочешь поработать? Я говорю, так я не умею, я только вот когда-то микрофоном. Я вообще не знал, что, оказывается, еще можно вон как в эфире работать. Они тогда предложили, походи, поучись, мы тебя морзянкой научим. Я с удовольствием, там были типа курсов для призывников. Ну, и я выучил эту морзянку, потом потихоньку стал уже понимать, как что к чему. И постепенно, постепенно, опять-таки, каким-то недоверием, они меня стали пускать за радиостанцию, а тогда была старая там радиостанция, первобытная. А потом всегда все-таки я мечтал получить свой позывной индивидуальный и работать уже из дому. В конце концов, так все и случилось.
1: И до сих пор вы этим продолжаете заниматься?
0: Лицензия у меня 76-го года, она и по сей день есть. А потом же у меня появилась возможность работать микрофоном, но я ничего не могу понять, там же много иностранцев. Так говорят по-английски. Ну как же так, они будут говорить, я ничего не понимаю.
1: Так, вот так ну, мы вот уже приходим к основной вашей любви, с которой начали, да?
0: Да. Что ж, я понял, надо заниматься английским. Возможностей было не очень много. Говорить-то не с кем.
1: С радиолюбителями.
0: Ну, а там много не скажешь, потому что там в основном используется, ну, типовая связь она так называется. Существует вообще-то и существовало еще более того. Сейчас-то меньше ограничений. А в то время были очень суровые, очень жестокие ограничения на информацию, которую ты можешь передать в эфир. То есть твое имя, погода, данные о слышимости. Я занимался этим делом до 2004 года. Очень активно, очень серьезно. У меня была техника, но антенн серьезных у меня не было. В рычаг были, а здесь нет. И однажды мои простенькие антенны просто-напросто взяли и порезали. Я обратился к одному, к другому, к третьему. Но не нашлось, кому помочь реставрировать мои антенны.
1: И вы оставили это дело?
0: Я человек импульсивный. Взял, демонтировал все, что у меня было, все мои мачты, продал свою технику.
1: Но сейчас уже мы перешли на другого рода виртуальное общение. А радиолюбители все равно существуют до сих пор?
0: Существуют, в меньшем количестве гораздо. Но я еще радиолюбитель, потому что я имею лицензию. Без лицензии я не могу. Когда я продал свой трансивер японский, чем же должен я был заниматься? Работать я уже не работал.
1: Вы когда оставили работу?
0: В 2004 году. А вот когда повредили мои антенны, 2 недели примерно я был без всего, и потом я решил купить компьютер. Решил, совершенно не имея о нем никакого понятия. Зачем он мне нужен? Что я буду с ним делать? Даже боялся его включить. Но однажды все-таки отважился, включил. Но самому это дело было освоить. Хотя бы какой-то толчок мне нужен был. Я тут помучился несколько дней, но и вспомнил про человека, у которого я занимался. Решил ему позвонить, потому что он человек такой безотказный. Он согласился меня немножко просветить. По телефону он там мне читал лекции, которые я добросовестно записывал на пленку, потом переписывал по Брайлю. И вот так постепенно я стал осваивать компьютер. Но все равно этого было мало. Самому там было трудно разобраться. А тут я вспомнил, я же работал в школе. Их меценаты этой школы, она же, в общем-то, большей частью существует сейчас на их средства, в Германии. Они решили, поскольку дело популярно в Германии, радио я имею в виду, они решили, чтобы дети наши вот здесь, вот, в Петербурге, тоже занимались радиолюбительством. И решили подарить технику японскую в эту школу. Но для этого им потребовался преподаватель. Вот они меня попросили преподавать в этой школе, администрации школы, так?
1: Да.
0: И я проработал с детьми 5 лет в этой школе. Это продолжалось до тех пор, пока не открылся компьютерный класс. Вот тут я и вспомнил. Ага, у меня, оказывается, были дети.

0: которые занимались компьютером в классе. А поскольку уже прошло довольно достаточно времени, я подумал, они ведь, наверное, чему-нибудь уже и научились сами-то. А раз они научились, пусть теперь и меня учат. Вот и я и позвонил одному из них. И он действительно уже знал очень много. Спасибо ему, очень многому меня научил. Собственно говоря, я и понял компьютер благодаря ему.
1: Вот вы сейчас уже теперь в основном, так сказать, живете с компьютером.
0: Только.
1: И чем вы занимаетесь?
0: Занимаюсь я очень многим. Поскольку я музыкант, у меня было всегда желание оцифровать все мои пластинки, которые у меня имелись.
1: Оцифровали?
0: Первое, с чего я начал.
1: Компьютер дает вам, как и многим другим, возможность общения с людьми, да?
0: Да, без компьютера я себе просто уже жизни не могу представить. У меня такое ощущение, что как же я жил, когда его не было.
1: Теперь вроде и радио особенно
0: не нужно. Теперь радио нету, уже даже и мысли о возвращении в радио. Существуют виртуальные программы, так называемые эмуляторы трансиверов. Я могу теперь в эфире работать не в живом эфире, виртуально, но очень приближен к реальному эфиру. На компьютере.
1: Без всяких антенн.
0: Без антенн, без помех, без всего. Я, пожалуйста, у меня есть программа, которой я спокойненько могу общаться со всем миром в любое время суток.
1: А вы это делаете?
0: Делаю, а как же.
1: А как с английским языком?
0: Вот когда у меня появилась эта программа CQ100, я понял, что у меня недостаточное знание английского языка. А там очень много англоговорящих, и в основном англоговорящие люди в этой программе присутствуют, да? А мне стыдно, я ущербно себя чувствую, когда как это, я не понимаю то, что у меня спрашивают. Я стал усиленно заниматься английским языком и нашел людей, англоговорящих, естественно, американцев, англичан, даже есть незрячие люди. Мы обменялись скайп-именами, мы встречаемся каждый день.
1: И они вам помогают совершенствоваться в английском языке, да?
0: Сами даже того не хотят. Один из них, англичанин, он живет в Новой Зеландии, слепой, кстати говоря, работает массажистом, Ричард Хейвор. Занимается русским языком. Я уже помогаю ему учить русский язык. И он меня английскому учит, а уже я его русскому языку учу. Есть американец один, пожилой довольно. Корни его русские. Его родители эмигрировали в 21-м году в Америку. Фамилия у нее украинская, Максимчук. Зовут его Томас. Вот он мне помогает очень, присылает мне истории, анекдоты на английском языке. Сам бывает такие короткие истории записывает и высылает мне тексты. Очень много песен он мне прислал.
1: Олег Иванович, я знаю, что вы активный член голосового чата Вентрила, да?
0: Да.
1: И вы там записали песню.
0: Текст этой песни мне прислал Томас Максимчук. Спел я его сам, минус сделал Владимир Николаевич Сапогов. Я там спел на три партии. Партии эти я сам сделал. Я отослал это в Одессу по скайпу. А свел это все, отрежиссировал Александр Филиппович Медведев. Таким образом, вот появилось такое произведение.
1: Ну и вот прежде чем его послушать, прежде чем нам с вами закончить разговор, распрощаться с радиослушателями, я хочу вам задать еще один вопрос. Вот сейчас вы уже не работаете, вы, как говорится, свободный человек, как вы считаете, сейчас ваша жизнь интересна, она наполнена чем-то содержательным? Или сейчас кажется, что жизнь прошла, вы доживаете и тому подобное?
0: На этот вопрос вдруг не ответишь. Конечно, откровенно говорю, мне хотелось бы больше. Я человек по натуре активный, да, и немножко вот эта вот пассивность... Засиделся я дома. А в целом-то чем же мне быть недоволен? Всем я доволен.
1: То есть, если я скажу, что жизнь продолжается, и она по-прежнему интересна, вы со мной согласитесь?
0: Совершенно верно.
1: Ну что ж, вот на этом мы с вами и распрощаемся.
0: Я тоже благодарю наших слушателей за внимание. Благодарю вас за то, что вы меня пригласили. Всего доброго.

0: Вы слушали программу «Запечатленная». Сегодня моим собеседником был Олег Колодяжный из Санкт-Петербурга. Музыкант, радиолюбитель и, как мне кажется, интересный человек. Я, Зоя Шишкова, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новой встречи.
1: Электронный адрес программы impr@francis.org. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
0: Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
2: Занятия с книгами юность питают, старостью веселяют, счастье украшают, в несчастье доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают. Марк Тулий Цицерон.
0: Читаем вместе.
1: Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «МЕРЦ».
0: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня популярной польской группы «Трубадуры» «У нижней мельницы» впервые прозвучала на русском языке в телевизионном бенефисе актрисы Ларисы Голубкиной. В 1979 году фирма «Мелодия» выпустила третий диск-гигант ансамбля «Акварели», на котором была записана песня «Lady». Русский текст Бориса Пургалина, солист Александр Мухатаев.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви, несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижение и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 635 34 08. Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Какое фееричное появление.

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Теория профессора Манцева. Радиоспектакль по роману Алексея Николаевича Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Часть вторая.

Конечно, Петр Петрович Гарин лукавил, когда говорил, что ему никакая революция помешать не может. Оставаясь в Советской России, он изрядно рисковал. Но у него и мысли не было перебраться к Волшину в Брюссель. Топливо для гиперболоида без Манцева не получалось, а Манцев, если он жив, мог вернуться только в Петроград. Гарин ждал его, несмотря на слежку Тыклинского из «Анилин Роллинг», несмотря на то, что лабораторию на Крестовском в любой день могли раскрыть большевики. Это было хуже всего, и это произошло. После провала Гарину ничего не оставалось, как отправиться в Бельгию к Волшину на поклон. Шельга понял это, когда профессор Хлынов пересказал ему свой разговор с инженером в подземной лаборатории. Было решено, что Гусев, Хлынов и Тарашкин должны вслед за Гарином ехать в Брюссель.

0: Фридриху Роллингу, американскому мультимиллионеру, было 65 лет. Он считал, что это лучший возраст для делового человека, но и пора, когда нужно избегать суеты. Из дюжины своих вилл он предпочитал хаус-грюнок тихой Бельгии на побережье, недалеко от портового городка Зеебрюгге и в 3 часах пути до Брюсселя. По утрам господин Роллинг гулял на берегу. Медленно шагая вдоль кромки прибоя, он размышлял о делах. Господин Роллинг ничего не знал о бегстве Гарина из Петрограда, хотя прошла уже почти неделя. Более того, он вообще не знал, что где-то существует некий инженер Гарин, пожелавший завоевать мир. Однако, кто такой Петр Петрович Гарин, было хорошо известно молодой хозяйке хаус-грюнок. Слуга Петр почтительно именовал ее фрау Зоя, а Роллинг ласково называл своей помощницей.
1: Доброе утро, Петр. Господин Роллинг на прогулке?
2: Доброе утро, фрау Зоя. Как обычно, он на берегу до 8:30.
1: Мы завтракаем вдвоем.
2: Слушаюсь.

0: рад тебя видеть. Ты красива. Ты очень красива. За всю мою жизнь не видел женщины, которой бриллианты были бы более к лицу.
1: Благодарю.
0: У тебя неприятности?
1: Концерн Линк и Хоффман уже полгода не покрывает текущие счета. Сегодня об этом узнают на бирже.
0: Ничего не поделаешь? Инфляция.
1: Месяц назад я купил у этих паровозников акции на 50 тысяч марок.
0: Ты теряешь половину.
1: Ах, Фридрих, ты так равнодушен.
0: Ты не права. Я уже вернул тебе эти деньги.
1: Как?
0: Взгляни еще раз на твой браслет на правой руке.
1: Ох, ну вы поразительны, господин Голлинг.
0: Наш финансовый друг Якоб Гольдшмидт на днях потерял контрольный пакет концерна Линк и Хоффман.
1: У кого же он теперь?
0: У меня.
1: А дефицит?
0: Его оплатят всемогущие денежные гномы из Deutsche Bank.
1: Ты взял у них кредит?
0: Через год, когда из-за нарастающей инфляции марка упадет до 5000 за доллар, недельного дохода Линк и Хоффман будет достаточно, чтобы долг вернуть сполна.
1: А собственная прибыль? Сколько это даст?
0: По нынешним временам немного. 1,2 миллиона.
1: В долларах?
0: Разумеется.
1: Ты делаешь деньги из воздуха.
0: Мой девиз – минимум средств, максимум влияния.
1: Ну, так можно купить всю Европу.
0: В конце концов, и Силезия, и Рур имеют свою цену.
1: Сотни миллиардов.
0: Из немцев Гуго Стинос, да еще молодой Флик. Чего-то стоит. Но они слабее меня. Когда для немецкой марки кончатся тяжелые времена, завод останется заводом, а шахта шахтой. Теперь самое время безгранично расширяться. Сожалею, но я должен тебя покинуть. Надо поработать.
1: Я подойду попозже.
0: У тебя дела?
1: Должен приехать Волшин.
0: Кто это?
1: Один бывший русский полковник. Сегодня звонил в 4 утра.
0: И что, сошел с ума?
1: Умолял о встрече. Помнишь, я говорила тебе о новом сверхсильном оружии?
0: А, да, конечно. Держи меня в курсе дела.
2: Господин Волшин.
1: Пусть войдет.
3: Фу! Фу! Пошел вон! Пошел вон! Фу!
1: Орфей! Тубо!
2: Штанину порвал, черт!
1: Не надо было руками махать.
2: Он не бешеный?
1: Откуда я знаю?
2: Приблудный, что ли?
1: Зато служит. Умница. Умница, Орфей.
2: О, тварь беспородная. За что же он так на меня набросился?
1: Чужих не любит.
2: Я уже чужой.
1: Ой, воспоминания оставьте при себе, Волшин.
2: Когда ты шлялась по парижским кабакам, чужим не был. На чьи деньги по Европам ездили, мадам?
1: Пусти. Дрянь, пусти.
2: Тогда ты мне рада была. Нет, ты скажи, скажи. Пошел! Пошел! Фу!
1: Ишь, обиделся, а? Штаны ему пес порвал. Петер! Выведите этого господина вон.
2: Извините, мадам, мне на два слова к господину Роллингу.
1: Это еще зачем?
2: А я сообщу ему, что вы не княгиня Сицкая, а сбежавшая жена красного профессора Хлыни.
1: Ах ты, подлец.
2: Что ты стала благородной дамой, будучи в содержанках у некого полковника Волшина, честь имею представиться. Потом с рук на руки перешла к экс-министру Сухомлинову. Ах, затем...
1: Мерзавец, ах, дрянь.
2: Ну ладно, не бойся, ничего не скажу.
1: Ой, Ну все при нем. Вот вымогатель не получился.
2: Почему?
1: Роллинг все знает. Знает.
2: Как, откуда?
1: Сама рассказала.
2: Нет, не верю, не
1: Ах,
2: может
1: господин
2: быть.
1: Господин Волшин, как вы глупы. Впрочем, у людей военных всегда мало ума. Роллинг несказанно благодарен мне за то, что я одна не желаю ему смерти.
2: А его сыновья?
1: Он ненавидит их так же, как и они меня.
2: Да погоди, погоди ты греметь. Гарин приехал.
1: Гарин?
4: Вы звали фрау Зоя?
1: Нет. Ничего, иди. Когда?
2: А ты его любила?
1: Нет.
2: Любила. Ах, неразделенные чувства. И почему именно Манцев наградил тебя этой напастью? Несчастную женщину в холодном Петербурге с роскошным жуликом свел. Ну, не иначе высокой любовью твою душу спасал от супружеской лжи, а заодно и профессора дурака Хлынова избавил от больших бед.
1: Замолчи, замолчи, замолчи.
2: Я тоже иногда Россию вспоминаю.
1: Гарин за долларами явился?
2: Не совсем.
1: А зачем же?
2: Большевики его прихватили. Давно говорил, нужно с ним кончать. Отработал свое и все. А ты все медлила.
1: Теперь не буду.
2: Как нас подвел товарищ Манцев. Как подвел. Все Колчаки и Деникины сейчас бы чистили нам пуговицы. Про советы б никто вообще не вспоминал.
1: Вы и Сухомлинов не на тех ставили. Роллинг нашел бы, кем заменить Манцева.
2: Но я исправил ошибку.
1: Ну, вы по натуре предатель, Волшин.
2: Напрасно, Зоя, напрасно. Я честно передал дело тебе и господину Роллингу.
1: Больше не хотите быть мировым диктатором?
2: Много очень.
1: Кого?
2: Нас, диктаторов. Вы, я, Роллинг, еще Гарин.
1: Этот философ не в счет.
2: Как-никак, все-таки он подал мысль.
1: Так что же?
2: Действуйте, Зоя, действуйте. Роллинг – сила.
1: А я?
2: Вы – зло. Хорошенькая пара.
1: Прекрасно, Волшин. За предателем и квиты. Так что там стряслось?
2: Они его выследили. Неделю назад чуть ли не взяли живым в лаборатории.
1: Гиперболоид где?
2: Все привез с собой, даже чертежи.
1: Сам сказал?
2: Хо, как же.
1: Ты Кленский?
2: Да. Как мы с тобой условились, он наблюдал за Гариным в Петрограде.
1: Ты Кленский тоже вернулся?
2: На 3 дня раньше Гарина. Поездом.
1: А Гарин?
2: Видимо, в Хельсинки он продал свою моторку, купил морскую яхту, нанял команду. Вчера он прибыл в Зебрюгге, а этой ночью ко мне в Брюссель.
1: Без багажа?
2: Ну, разумеется, он осторожен.
1: Но все это с русским паспортом.
2: Нет, он теперь законный бельгиец.
1: А.
2: Я давно снабдил его документами на случай провала.
1: Где же он спрятал чертежи?
2: Видимо, на яхте.
1: А яхта?
2: Скорее всего, курсирует вдоль побережья ввиду виллы господина Роллинга.
1: Вы это серьезно?
2: Допустимо вполне. Можно глянуть с балкона.
1: Как называется яхта?
2: Он не спрашивал, не спрашивал. Побоялся спугнуть.
1: Что хочет Гарин?
2: Масса претензий. Сказал, что мы плохо информируем, что он приехал, чтобы ознакомиться с последними достижениями мировой науки.
1: Деньги тоже?
2: Само собой.
1: Много обещали?
2: Ну... Объяснил, что есть трудности из-за того, что наш бывший военный министр Сухомлинов сбежал в Америку, прихватив остатки украденного в России золота.
1: Ну, это было давно.
2: Ну и что? Ну и что?
1: А на что же Гарин надеется?
2: Думаю, он сам пока этого не знает. Все зависит от суммы, которую хочет получить от нас. Во всяком случае, я его обнадежил.
1: Так, он не догадался?
2: Про то, что уже 3 года работает на Роллинга, вряд ли.
1: Действительно жаль, много времени упустили. Гарин, конечно, лишний теперь.
2: Хорошо, что так получилось. Избавиться от него в России было бы труднее.
1: Займитесь.
2: Я? Нет. Я не могу.
1: Почему?
2: Нет, я устраняюсь.
1: Это шутка?
2: Совсем не шутка.
1: Что случилось?
2: Погиб мой младший брат в Сибири. Исаул!
1: Когда? Как?
2: Красные расстреляли. Меня разыскал русский мальчишка-беспризорник. Все рассказал. Это было страшно.
1: Тот брат, с которым вы отправили...

0: Он ничего не знал. Ничего. Последний близкий мне человек.
1: Не переживайте так. Все пройдет.
0: Нет.
1: Волшин. Волшин, я увеличу вам жалование.
0: Да?
1: Да.
0: Благодарю.
1: Но Гариным я займусь сама. Вы ненадежны.
0: Почему? Ах, понимаю. Личные счеты.
1: Да. Я выбираю Роллинга.
0: А я вас, фрау Зоя.
1: Вы жалкий, Волшин. И теперь мне ясно, почему вас кусают собаки.
0: Хо-хо-хо, я не в обиде. Ах, ма!
1: Последний костюм.
0: Вы угадали, фрау Зоя.
1: Я пришлю чек.
0: Невыносимый урод. Счастливо оставаться.
2: Беккер, Штреккер, Студебеккер. А, это ты, собачка. Не то, не то. И это не то. А, вот. Господин Карл Беккер, Штреккер. Фон Раутенштрау.
1: Боже мой, сколько звону. Кто это, Фридрих?
2: Очень любознательный журналист. Он составил на меня досье.
1: Вот это?
2: Не правда ли, солидные сочинения?
1: Что ты собираешься с ним делать?
2: Как видишь, запираю в сейф.
1: Я имею в виду господина Беккера.
2: Сначала за оказанную услугу я хотел сделать этого писаку платным сотрудником, а не Лин Роллинг. Но судья Шрёттер уговорил меня упрятать его в каталажку.
1: Что у тебя сегодня?
2: Как всегда, власть и деньги. Статистические сводки, проекты капиталовложений, сметы на проектирование, соглашение по кооперации.
1: С чего начнем?
2: Ответим Орону Гардингу, президенту. Он поздравил меня с днем рождения. Да, как у тебя дела с этим русским полковником?
1: Нужные нам чертежи в Бельгии у некоего инженера Гарина.
2: Сколько он хочет?
1: Все.
2: Это ненормально.
1: Гарин фанатик.
2: Мы предложим ему 0.5%.
1: У него в руках гиперболоид.
2: Разве нет защиты?
1: Пока никакой.
2: Ну, в конце концов, не так уж сложно изъять у него это изобретение.
1: Опасно оставлять Гарина у себя за спиной.
2: Если хочешь, он будет надежно изолирован.
1: Этого мало.
2: Ты приняла решение.
1: Я хорошо знаю Гарина. Он неприятен уже тем, что есть.
2: Но чем же?
1: С него началось мое унижение. Он предрекает гибель.
2: Вот как?
1: Да.
2: А почему?
1: Потому что мы все безнадежно больны.
2: Это просто какая-то мистика.
1: Ты напрасно смеешься, Фридрих.
2: Извини, Мезоя. Извини.
1: Я его боюсь.
2: Если нужна помощь?
1: Нет.
2: Если тебя это развлечет.
1: Я слушаю, Фридрих.
2: Уважаемый господин президент. Почему он все время воет?
1: Его раздражают твои карманные часы, Фридрих. Он слышит в 1000 раз лучше нас.
2: Да?
1: Да.
2: А ну-ка я поднесу ему их к самому уху.

0: Пятый день Тарашкин, Иван Гусев и Хлынов ожидали Гарина в Брюсселе, находясь в гостях у старого бельгийского друга профессора доктора Вольфа. Самое трудное дело выпало Ивану. Сразу после утомительного перелета из Петрограда через Варшаву и Берлин он отправился на квартиру полковника Волшина, адрес которого с помощью Вольфа удалось разыскать довольно легко. По плану Тарашкина и Шельги Иван Гусев, явившись к полковнику, должен был все рассказать ему о его брате и показать татуировку, то есть выполнить последнюю волю умирающего Исаула, как тот и желал. В задачу Ивана входило, узнав о приезде Гарина, сообщить и выследить, где тот прячет чертежи. В случае неудачи Гусева с Волшиным на Гарина выходил профессор Хлынов, как так называемый бывший сообщник инженера, чудом спасшийся от большевиков. Тарашкин до приезда Гарина очень томился вынужденным бездельем. По совету Хлынова он посещал брюссельские музеи и проявлял к искусству заметный интерес. Вечером того же дня, когда полковник Волшин встретился с Зоей в Хаусгрюнек, Тарашкин и Хлынов ждали у Вольфа очередного сообщения от Ивана.
1: Звонят. Слышите?
2: Печальный звон.
1: По ком они, профессор?
2: Право не знаю, товарищ Тарашкин. По Матфею, Марку, Луке и Анну. А может, по всем сразу?
1: Праздник, что ли?
2: Да как вам сказать?
1: А как зовут того на ратуше?
2: Там стоит святой Михаил, покровитель Брюсселя.
1: Вы говорите о статуе, будто он живой.
2: Нет, он мертвый. А сверху позолота.
1: Вчера в Королевском музее видел я старинные деньги. Геллеры, флорины, дукаты. Чистое золото.
2: Чистого золота, голубчик, не бывает. Оно всегда с примесью крови.
1: А если честно, заработано?
2: Я говорю о древней его родословной. В 16 веке, например, испанцы ограбили Мексику и Таунтинсую, империю инков. Миллионы индейцев погибли. Они поклонялись солнцу. Большие золотые солнца светили им в храмах. Европа переплавила святыни в монеты. Возможно, в те самые, что вы видели.
1: Подумать только. Деньги из солнца.
2: Да. Чужую душу в гульдены перечеканили. Не первый, не последний раз за тысячи лет. Это и есть история.
1: Профессор, а с собственной душой ничего при этом не случается?
2: Умирает она, товарищ Тарашкин. Даже позолоты не остается.
1: Выходит, чем больше имею, тем меньше души?
2: Именно так.
1: Забавное рассуждение. Забавное. Ах, господин Роллинг, архимиллионер. Теперь-то я понимаю, что у вас внутри. Спасибо за науку, профессор.
2: Да что вы, всегда рад.
1: Вот почему он на людях гороховый суп кушает. Думает, все такие. Позавидуют, да прихлопнут ненароком. Ух, насекомые.
2: А почему вы о Роллинге вдруг вспомнили?
1: Что, разве не говорил? Была телеграмма от Шельги. Агент Роллинга Тыклинский выехал из Питера вслед за нами.
2: Ах так? Но откуда вам известно про гороховый суп?
1: Удивляет подробности, профессор. Сведения от товарища Вольфа. Замечательный человек. Все беспокоится, удобную ли квартиру нам подыскал.
2: Роллинг в Бельгии.
1: В том-то и дело.
2: В Брюсселе.
1: Нет, вилла Хаусгрюнек. Побережье к западу от Зеебрюгге. Живет с любовницей. Говорят, русская.
2: Вдовец?
1: Два сына, прямые наследники. Но прежним содержанкам пенсион платит.
2: Ну, хорошо. Давайте поговорим на другую тему.
1: Да бросьте, профессор. Ну, разве не интересно?
2: Я как-то не привык.
1: Нет, нет. Вы послушайте. Господин Роллинг обожает апельсиновый сок. Для разминки колет дрова. Называет себя Фридрих Великий. В контору надевает заплатанный пиджак. Курит самые дешевые сигары.
2: Ну, хорошо, будет вам, будет. Неужели Вольф ничего дельного о нем не сказал?
1: Роллинг. 10 миллиардов основной капитал. 300 заводов, шахты, фирм. В Америке, Германии, Бельгии. Основная продукция – военные поставки. Почетный доктор политических и технических наук. Сам ничего не изобрел и не построил. Все состояние на спекуляциях. Редкая память на цифры и факты.
2: Откуда Вольф все это узнал? По моим прежним встречам с профессором в Петербурге и Брюсселе, он химик, а не сыщик.
1: До 18-го года ваш давний приятель, доктор Вольф, был в руководстве одной подпольной бельгийской организации. Так-то, профессор.
2: Ах, вот оно что.
1: Вот именно. Сочувствует большевикам. Это было известно. Поэтому товарищ Шильга сразу и согласился, когда вы предложили обратиться за помощью к Вольфу. Так что вы знали товарища Вольфа с одной стороны, профессор, а мы с другой.
2: Да.
3: Это Иван-то. Ну, входи, чего стоишь?
4: Здравствуй, Ванечка.
5: Здрасте. Простите, опоздал я.
3: Ничего, ничего, Ваня. Ну, как ты там у полковника Волшина? Не страшно?
5: На самолете летели, страшнее было.
3: Почему молчал двое суток?
4: Да, неужели нельзя было?
5: Не мог ни выйти, ни позвонить. Волшин дома был.
3: Неужели и он Гарина ждет? Может, предупредил кто?
5: Как раз вчера приходил к Волшину один тип.
3: Выглядит как?
5: Маленький, суетливый, будто таракан.
3: Это же Тыклинский!
4: Как же так?
3: Ах, молодец, товарищ Шельга, вот все угадал. Профессор, Волшин продал Гарина Роллингу. Тыклинский агент Роллинга. Вы поняли, профессор?
4: Да-да-да, поразительно.
3: Так, так, значит, Гарин...
5: Он здесь.
3: Как здесь? Когда?
5: Ночью.
3: Что же ты молчал? Говори.
5: Я ему дверь открыл. В руках у Гарина ничего не было.
3: Так.
5: Они с Волшиным в комнате заперлись. Просидели часов до трех. И спать разошлись. Сейчас тихо было. А потом Волшин стал кому-то звонить. И тут же из дома ушел. Как только дверь за ним закрылась, Гарин выглянул в коридор. Ну, я, конечно, будто сплю.
3: Ну-ну-ну.
5: А мне из прихожки с сундука все видно. Гарин своим ключом дверь к Волшину отпер. Я к двери. Смотрю в щелку. Гарин прямо к столу с телефоном. А там раскрытая книга с номерами лежит. Он минуты две в нее глядел. Не тронул. И тихо вышел. А потом надел плащ и был таков.
3: Угу. Куда же он чертежи упрятал?
4: И зачем?
3: Ох, удивляете, профессор. Аферист Шулеру не верит.
2: Да-да. Вряд ли Гарин без оружия.
3: Да один гиперболоид уж точно в кармане носит. На кой черт ему плащ? Жара ведь.
5: От того плаща запах какой-то чудной.
3: Ну-ну.
5: Он над головой моей на вешалке висел. Ну, вроде как йодом.
3: Эх, это, Ваня, море.
5: Да, это море.
3: Стало быть, Гарин, как мы и предполагали, по воде до Бельгии добрался.
5: На той-то лодочке.
3: Ну, видно, в Финляндии на пароход пересел. Хотя... Хотя в каюте морем не просолишься. Тут надо неделю на палубе стоять.
4: Может, нанял яхту?
3: Купил.
4: Хм. Но почему?
3: Гарин к полковнику с пустыми руками явился. Значит, чертежи где-то оставил.
4: Спрятал на берегу.
3: Ого. Или на вокзале сдал.
4: А что?
5: Вполне.
1: Скажите, профессор, вот где бы вы хранили вещь, которая может стоить вам головы?
2: Ну,
4: носил с собой.
1: В чужой стране опасно.
4: А тогда оставил дома.
1: Вот. Вот потому Гарин и сделался пиратом. Каюта на корабле не дом, но зато своя.
4: Понимаю вас. Нам остается найти финскую яхту, которая ночью пришла в Брюссель.
1: Ой. Так она нас и ждет на канале Виллибрук.
4: А что?
1: Профессор, таможенники, регистрации, сыщики, любопытные. Да Гарин не идиот, чтоб так рисковать.
2: Да-да. Но где же тогда яхта?
1: В море, профессор. Ждет хозяина.
2: А как же быть?
1: Скажи, Ваня, Гарин больше не появлялся?
5: Нет.
1: А Волшин?
5: Приехал днем, часа в два. Обе брючины снизу порванные.
1: Кто же его так отделал? Ну и что?
5: Комнату отпер, велел в квартире прибраться. Потом спать завалился, а я рискнул к вам.
1: Да.
5: Я книгу ту посмотрел.
1: Да ну?
5: Волшин ее закрыл, но шнурок между листами был.
1: И страницу запомнил?
5: 92-я.
1: Так, где тут у нас телефонная книга? Так, ну-ка, гляньте, профессор, тут он должен быть. Доктор Фридрих Роллинг.
2: Разрешите?
1: Пожалуйста.
5: Да, есть.
1: Где?
5: Вот.
1: Так. Ну, теперь он сам даст о себе знать.
5: Кто?
1: Гарин. 92-ю страницу он видел. И знает, кому звонил Волшин в 4 утра.
2: Гарин убьет Роллинга.
1: Роллинг убьет Гарина, профессор. Теперь он охотник.
2: О, нет. Гарин вовсе не жертва.
1: Не жертва тот, у кого полный карман денег. А у господина инженера... Что такое?
2: Газетчик.
1: О чем он кричал?
2: А. Ограблен брюссельский банк. Преступник прошел сквозь стену. Убитых 7.
1: Я говорил! Это он!
2: Опять кровь.
1: Где же его дьявола теперь искать? Профессор, профессор, куда вы? Стойте!
2: Пустите!
1: Стойте!
2: Пустите меня, товарищ Тарашкин! Я должен это прекратить!
1: Вы сдурели, профессор!
2: Я скажу, что о нем думаю! Все!
5: Не ушиблись, товарищ Тарашкин!
6: Здоровый! Здоровый мужик, однако! Крепко мне поддых дал. Фу. Фу. Валя.

0: Последние полтора года инженера Гарина мучили головные боли. Начались они впервые при странных обстоятельствах.
1: Когда же это началось? В октябре. Помню, уже темнело. Я гулял по Петрограду и оказался на стрелке Васильевского острова. Было очень холодно. И ветер. Ветер, как дьявол, носился вдоль Невы. Какие скользкие булыжники. Я спустился к самой воде. Она была мутно-зеленая. Душой моей овладело смятение, а мысли сделались просто деревянными. Мне вдруг подумалось, что куда бы я ни пошел, мне нигде не будет места. Чужой. Всем чужой. И вокруг никого. Ни одной живой души. Господи! Хоть бы кто-нибудь оказался рядом. Ну, хотя бы посмотрел издали. Ну, кто-нибудь.
0: И вот как раз в тот самый момент, когда Петр Петрович хотел оглянуться вокруг, чтобы поискать этот взгляд, он заметил...
1: Нет, это мне показалось. Нет.
0: Что большой в человеческий рост гранитный шар на краю пандуса качнулся...
2: Нет! Нет!
0: А потом и покатился прямиком на Петра Петровича, который от неожиданности точно окаменел и не успел отскочить в сторону. Шар наехал инженеру Гарину на правую ногу и остановился.
1: Больно, больно пустить.
3: Что это? Координатная сетка. На шаре, будто кто тонкой иглой прочертил континенты. А земной шар. Земной шар.
0: В этот момент Петр Петрович испытал настоящий ужас и как бы проснулся. Шар стоял на прежнем месте, как ни в чем не бывало, но зато бешено колотилось сердце, ноги были ватные. С того и пошло. Каменный шар вместе с головной болью, будто в наказание, стал являться инженеру Гарину в самые неподходящие минуты. Особенно нехорошо было, когда он, едва спасшись от большевиков, в своей лодчонке плыл через Финский залив из Петрограда до Хельсинки. Проклятая гранитная глыба за это время раза три перекатилась у него через голову, и уже после этого Петр Петрович никак не сомневался в том, что он не владеет миром, а им самим играют какие-то злые силы. Однако он овладел собой. Гарин был уверен, что на его счете

0: Выкатился огромный каменный земной шар, норовящий задавить его самого. Тогда Петр Петрович впервые подумал, уж не сходит ли он с ума.
1: С ума? А!
0: Захватив два кожаных мешка с золотом, в 11 часов вечера, когда стемнело, Гарин добрался до северной окраины города, где начинался канал Виллибрук.
2: Черт бы вас взял, Хлынов!
3: Как вы испугались?
2: Орете, как ангел трубный в темноте.
3: Я так и знал. Вы смерти ждете.
2: Так пивать меня пришел Иуда Петроградский.
3: Что с вами? Гарин, что с вашим лицом?
2: А что такое? Что вы там увидели?
3: Глаза. Глаза у вас странно помутнели.
2: Это лихорадка. Целый день трясет.
3: Лихорадка?
2: Знаю, что вы про Петьку Гарина подумали.
3: Поздно уже.
4: Почему поздно?
2: Чушь несете. Слышали? Это они за мной гонятся. Некогда с вами. О, тяжесть какая.
3: Что у вас в мешках?
2: Золото. Золото в слитках. Газет не читаете? Отойдите-ка, я миллионами швыряться буду.
3: Там лодка?
2: Про лодку не знает, а меня нашел.
3: Я решил почему-то, что встречу вас на канале Виллибрук.
2: А Стикс, река мертвых, вам не грязилось?
3: Скажите, тех семерых в Брюссельском банке вы тоже пополам?
2: А как же? Сдвиньтесь-ка, профессор, в сторону. Прыгать буду.
5: В гости идете?
3: Иду.
5: Трап, схватайте.
3: Гарин. Гарин. Час назад я хотел убить вас.
2: Занятно. Проповедуйте.
3: Час назад, первый раз в жизни, я ударил человека. На улице кричали: идет убийца, он проникает сквозь стены. Я испугался и бросился отомстить ему за свой страх и на пути ударил первого встречного, невиновного, наотмашь. Я опомнился на улице и увидел себя со стороны. Это был миг слепоты, но он открыл мне некий закон. Я спросил себя, почему случилось так, что зло, содеянное не мною, стало злом во мне? И ответил: в этом виноват страх. В одно мгновение он лишил меня человеческого достоинства, способности кого-то любить. Я догадался, что если не противостоять страху, он грянет лавиной, убивая все на своем пути, как будто даже против нашей воли. Я знал и раньше, что зло есть, но не спрашивал себя, откуда оно, и, значит, не мог с ним бороться. Но тут я понял простую, но позорную истину о том, что именно страх заставляет людей искать опору вовне, а надо в самом себе. Иначе станешь ненасытен и ничтожен, потому что, защищаясь от своей слабости, будешь бить и бить наотмашь невиновных, и страх при этом не станет меньше, а наоборот сильнее. Он сделает тебя своим рабом. За страх, за эту признанную всеми нами монету можно потихоньку продать до последнего лучшее чувство, ослепнуть и незрячим уже всю оставшуюся жизнь отвоевывать у себя подобных места в теплой норе. Еще страшнее, вооружаясь, собирая золото в мешки, мечтая о власти. Я понял, почему так одержимы в своем стремлении разбогатеть господа роллинги. Почему такие, как вы, Гарин, хотят завоевать весь мир. Но Но это прямая дорога во всеобщее сумасшествие.

0: и последний шаг к нему – убийство. Убивая, человек примеряет на себе крайнюю меру страха – страх смерти. От него не дают забыться ни власть, ни золото, лишь безумие. Сегодня, Гарин, я видел его в ваших глазах. Час назад, я думаю, еще не поздно. Я искал вас.
1: Ну, все? Нет. Слушайте, я понимаю умом, но не могу поверить, что говорю с сумасшедшим. У вас в руках страшное оружие, и мне все кажется, даже безумец может понять. Его надо уничтожить.
2: Ну, зачем дело стало? Бросим чертежи в воду, я свои. Вы те, что захапали чекисты.
1: Вы обманете.
2: Даю слово. Что, далеко до Питера?
1: Чертежи здесь.
2: При вас?
1: Да.
2: А зачем?
1: Я не обязан отвечать.
2: Покажите.
1: Здесь, за подкладкой.
2: Ну-ка.
1: Что вы делаете?
2: Извлекаю документы.
1: Принесите сначала свои.
2: Пожалуйста. Вот, вот. Наш замечательный бестселлер, чемоданчик с пистолетами.
1: Я бросаю.
2: А ваши? Вдруг не те?
1: Смотрите, смотрите.
2: А копии не сняли?
1: Когда же, когда?
2: Друзья большевики на вас не обидятся?
1: Советской России не надо оружия, если его не будет у наших врагов.
2: В земные недры проникнуть отказываетесь. А гиперболоид не жалко?
1: Ради жизни нет.
2: Понял, понял. Имею в виду Роллингов и Гариных. Не хотите рисковать? А Манцев?
1: Теперь я знаю, ученый должен уничтожить свое открытие, когда есть хоть малейший повод применить его как оружие. Он должен сказать об этом всем. Будь Манцев жив, он так бы и поступил.
2: Великая мысль. Ну, к делу, профессор. Вот здесь у борта будет удобней. Раз, два.
1: Что у вас в руках?
2: Гиперболоид. А что?
1: Вы хотите меня убить?
2: Предатели все непременно.
1: Но ваше слово...
2: Я не нарушаю принципы. Политика — это когда говорят одно, а делают наоборот.
1: Лицо у вас опять омрачилось.
2: Ну, положите на палубу чертежи. Ну, дышим легко, непринужденно.
1: Стреляйте, Гарин. Стреляйте. Но знаете, вы никогда не жили на земле. Никогда не были свободны. Не смотрели в глаза людям без страха. Вы придумали себе ничтожное счастье умереть последним. Вам неизвестно, что значит быть человеком, радоваться солнцу, улыбке, цветущему дереву. Вы бросили миру страшную мысль о возможной гибели. К сожалению, она верна. Стреляйте. Но помните, верная мысль не дает осечки. Она возвратится к вам вашей собственной смертью. И я знаю, вы ждете ее. Вы не можете не чувствовать, как она приближается.
3: Хлынов.
1: Зоя, это ты стреляла?
3: Да. Да! Где он?
1: Упал в воду.
3: Значит, готов. В машину. Хлынов, в машину мне не нужны свидетели.
4: Зоя и профессор Хлынов ехали молча. Обоим было не по себе. Перед глазами Алексея Семеновича так и стояла жуткая картина исчезновения Гарина в канале Вильбрук. И к тому же еще оскорбительная близость бывшей жены после встречи столь неожиданной. Фрау Зоя уверенно вела автомобиль и в Гарина целилась без всякого волнения. После выстрела Зою накрыло ощущение какой-то странной, оглушающей пустоты. Где-то в ночи, куда неслась машина, над шоссе опустилась ее невидимая граница. И Зоя, желая вырваться на свободу, сверх меры напрягала сто сильный фордовский мотор. Однако непроницаемая стена летела прочь так же быстро, как догонявшее ее авто. Пустота не хотела уступать в скорости Зои Мунрос. Как никогда в тот вечер Зоя была зла на весь свет.
3: Выходите, Хлынов. Приехали.
4: Когда Тарашкин вместе с Иваном Гусевым выбежали на улицу вслед за профессором Хлыновым, того и след простыл. На несколько мгновений, быть может, впервые в жизни, Тарашкина покинул его врожденный оптимизм. Он никак не ожидал, что степенный и вежливый профессор мог приходить в такое бешенство и одним ударом кулака сшибить его, Тарашкина, с ног. Но это были пустяки. Гораздо хуже то, что, отправившись на поиски Гарина в таком состоянии, Алексей Семенович мог погубить дело. В городе темнело. Решили вернуться, подумав, что вряд ли профессор встретил Гарина на улицах Брюсселя. Возможно, что, остыв, он уже ждет их на квартире Вольфа. И тут Тарашкин даже мысленно выругал себя за бестолковость. Он догадался, где искать Гарина. Конечно,
5: у него должна быть моторная лодка. Без лодки на канале Виллибрук Гарину никак не добраться до своей пиратской яхты в море. В случае чего Вольф тихо, мирно переправит профессора обратно в Россию.
6: Товарищ Тарашкин! Полиция!
7: К дому, Ваня! Скорей! Прижмись к стене.
5: Хотят канал и парк оцепить. Золото ищут. Гарин их за собой привел. Выглянь за угол, Ваня. Я за улицей послежу.
6: Ага, понял. Никого!
5: Причал видишь? Там он должен быть. Ну, вперед!
7: Стой!
5: Прячемся, будто мы золото украли. Идем, надо лодки осмотреть.
6: Товарищ Тарашкин, поймают нас. Мы по-ихнему-то ни слова. Да ищу вас вон пистолет.
5: Не боись, Ваня. Может, Гарин свою питерскую моторку в Бельгию привез. Или с его финской яхтой должна быть моторная шлюпка.
6: Смотрите, к одной лодке сходня брошена. Тут на спасательном круге название не финское.
5: Аризона. Аризона. Черт, ногу зашиб.
7: Ваня, стой, глянь-ка. Что там в мешке?
6: Слитки золотые. Товарищ Тарашкин, вот еще один мешок.
5: Так, значит, гаринская моторка. Тут должен быть гиперболоид и чертежи.
6: На корме ничего.
5: В каюте посмотри.
6: В каюте пусто.
5: Опередили нас, Ваня.
6: Полиция?
5: Нет, господин Роллинг. Полиция первым делом бы золото взяла.
6: А Гарин? Может, он им уже попался?
5: Нет. Нет, они не стали бы так сиренами шуметь, когда преступника нашли.
6: Так, куда же Гарин делся?
5: Ухлопали господина инженера. Или люди Роллинга его с собой везли. На виллу Хаус Грюнек.
6: Уходить надо. Найдут нас, товарищ Тарашкин.
5: Не найдут. Авось, канал еще не успели перекрыть.
6: Куда же мы теперь?
5: К Роллингу, в гости.
6: А золото?
5: Давай его на берег. Найдут, обрадуются. А мы уйдем пока. Ну, поехали!
4: В то время как Зоя и профессор Хлынов молча входили в темный мраморный вестибюль Хаусгрюнек, Тарашкин и Гусев, миновав канал и неспокойную в ту ночь Шельду, приближались к Зеебрюгге. Впереди были видны огни порта.
7: Оглянись, Ваня! Полиции не видно?
6: Не видать! Все время смотрю!
5: Ветер крепчает! Ишь, волна какая идет!
6: Как же мы в море-то будем?
5: Да погоди, море! Надо еще порт проскочить!
6: Смотрите, товарищ Тарашкин! Катер впереди! Фонарем сигналит!
5: Это нам, Ваня.
6: Полиция!
5: Нет, это лоцман здешний. Портовая служба. Шторм. Вернуться советует. Спрашивает, куда идем? Глянь, Ваня, может, у Гарина в каюте и фонарь есть?
6: Вот, принес.
5: Держи штурвал. Ага. Крепче, крепче.
6: Держу. Товарищ Тарашкин, а что вы ему отвечаете?
5: А вру, что на свой корабль идем. Нам с тобой деваться вроде больше некуда. Название просит. Что там на спасательном круге у нас?
6: Аризона.
5: Эх, Аризона так Аризона. Приказывает следовать за ним.
6: Поворачиваем.
5: Лихой парень. Крутого вираж заложил.
6: Куда это он, а?
5: Сам не пойму. Сигналит. Спокойной ночи.
6: Товарищ Тарашкин! Аризона!
4: Тарашкин не поверил своим глазам. Белоснежная даже в ночи гаринская яхта покачивалась на крутой волне в 30 метрах от лодки. Светили габаритные огни. Прочитать золотые буквы названия не составляло труда. Тарашкин никого не заметил ни на палубе, ни в рубке. Иллюминаторы также были темны.
5: Слушай, Вань, должны же они нас заметить с яхты. Как ты думаешь?
6: Да вроде должны.
5: Проверить бы надо.
6: Эй! Куда? Куда вы, товарищ Тарашкин?
7: Ну-ка, Ваня, помоги. Плечо, плечо подставь. Плечо. Давай. Врешь. Не возьмешь.
4: Двух минут на борту «Аризоны» Тарашкину хватило, чтобы убедиться, что яхта в самом деле пуста. Он не стал ломать голову, кого благодарить за подарок. Гарина, его сбежавших пиратов, добросовестного бельгийского лоцмана или шторм. Одно было ясно. Яхта не моторка. На ней можно плыть не только в гости к Роллингу, а хоть домой в Россию. Поднять лебедкой на яхту лодку вместе с Иваном было делом минуты. Еще через несколько минут «Аризона» снялась с якоря и свободно развернулась в сторону.

0: Гиперболоиды чертежи Зоя передала Роллингу из рук в руки, ожидая благодарности. Роллинг не благодарил. Как всякий деспот, он любил неожиданно и больно напоминать о том, что милости великого человека надо оплачивать. Это взбесило Зою.
1: Петер!
2: Слушаю, фрау Зоя.
1: Включи.
2: Вот, фрау Зоя, я запер того господина в библиотеке, как вы приказали.
1: Что еще?
2: Он отказался есть.
1: Идите.
2: Слушаюсь.
0: Профессор Хлынов не только отказался есть, он еще и молчал. Зоя так и не узнала, как он попал в Брюссель и оказался с Гариным в одной лодке. Задавая вопросы, она заметила, что Хлынов вовсе не испуган. Он ее презирал. В Хаусгрюнек, наверное, от близости моря, всегда было неспокойно по ночам. Море никогда не спало. Оно качалось, ревело, вздыхало. Оно было живое. Это знал даже Роллинг. И Зоя в ту ночь, сидя в гостиной и зажигая за сигаретой сигарету, слушала море. Ей казалось, что оно говорит с ней о чем-то важном. Но она не понимала, о чем.
3: Кто здесь?
4: Вы кто?
5: Я Тарашкин из России. А вы?
4: Я слуга Петр. Вы грабитель?
5: Дело к господину Роллингу.
4: А, пистолет.
5: Дело важное.
0: Петр с трудом понимал Тарашкина, хотя Зоя часто обращалась к нему по-русски. Но, несмотря на испуг, он почему-то подумал, что Тарашкин не сделает ему зла.
5: Надо отключить сигнализацию.
4: Да, вот здесь, за портьерой.
5: Вот, давай.
4: Да. Нужно набрать три слова.
5: Так.
4: Молот против ведьм.
5: Против?
4: Да.
5: Что, заклинание, что ли?
4: Да, старинное. От нечистой силы.
5: Набирайте.
4: Ага.

0: Все.
1: Стоп.
0: Чтобы не было подозрений, необходимо завязать вам руки.
1: Да, да.
0: И,
1: да.
0: И рот.
1: Да.
0: Вот так.
1: Да,
0: Герц.
1: Так. Да, да.
0: Так. Отойдите в сторонку, Петр, и ложитесь ничком.
1: Милой.
0: Вот так вот, хорошо.
1: Милой.
0: Собачку прихватите. Вот, молодец, молодец. Так, отлично.
2: Вы кто?
3: Товарищ Тарашкин из России. Извините, я вас в темноте не вижу.
2: Не видите, не надо. Профессор Хвынов ваш человек?
3: Наш.
2: Заберите. А то он, кажется, онемел и оглох. Вот ключи.
3: Мне на пару слов господину Роллингу.
2: По лестнице налево.
3: Благодарю, мадам.
2: Идите вы все к чертовой матери.
4: Кто там?
5: Это я,
4: товарищ Тарашкин! Товарищ Тарашкин!
3: Ну, будет, будет.
4: Я...
3: Будет, товарищ Хлынов.
4: Я должен просить у вас прощения.
3: О боксе потом. Зал, коридор. В разбитое окно.
4: Да.
3: На берегу ждет Иван. Мы на яхте. Идите.
4: Хорошо, иду.
3: Стойте! Профессор,
4: да.
3: Не испугайтесь. Там какая-то дама заговаривает в темноте и видит, как сова.
4: А, это моя бывшая жена.
3: Да? Ну.
4: Я с вами, товарищ Тарашкин.
3: Нет, профессор. Зрелище не для вас.

господину Роллингу часто снился один и тот же кошмарный сон. Он видел ночами, что русские идут. Откуда ни возьмись, в кожаной тужурке, шлеме и защитных очках являлся страшный летчик с красным бантом на груди. Он летел над Америкой и Европой и громил с воздуха его Роллинга завода. А потом, хохоча, последнюю бомбу бросал прямо ему на постель. Увы, к великому стыду это было правдой. Роллинг боялся русских и ненавидел их.

0: Господин Роллинг, проснитесь.
1: Напротив, Тарашкин не испытывал вражды к пожилому миллионеру. Он пришел в кабинет Роллинга лишь за тем, чтобы забрать у него то, что принадлежало Советской России по праву.
0: Отдайте гиперболоид, господин Роллинг. Я Тарашкин из России. Чертежи отдай, биржевый парюга! Откройте сейф.
2: Вот. Вот.
0: Это не надо. Себя оставьте. Это обратно чужого не берем. Ну-ка, чемоданчик сюда.
2: Нет, не могу.
0: Вы военный преступник, господин Роллинг. А война не шутка.

0: Ровно через неделю после визита Василия Тарашкина к Роллингу, в половине 10 утра, шалое июньское солнце по обыкновению заглянуло с нагретого карниза в каменный двор Петроградского УГРО. Темные стекла верхних этажей сразу сделались голубыми. Зеленая ветка тополя празднично вспыхнула перед окном. И с Невского, как всегда, прилетели воробьи клевать мошек и яркую кирпичную крошку у водосточной трубы.
1: Вась! Мешаете, Василий Иванович.
2: Все, все,
3: все, Зиночка, не буду.
1: Диктуйте, товарищ Тарашкин.
3: Так, уважаемые друзья уголовного розыска.
1: Так.
3: В 6 часов вечера 1 июля 1923 года Василий и Зинаида.
1: Зинаида и Василий.
3: Я не знал.
1: Да, имя женщины в начале надо.
3: Хорошо, хорошо. Зинаида и Василий Тарашкины празднуют свадьбу. Жилтоварищество Универсум. Приходить обязательно.
1: Обязательно.
3: Всем привет.
4: Привет всем!
1: Ой, профессор!
4: Профессор!
1: Присаживайтесь, пожалуйста.
3: Очень, очень рад.
4: Товарищ Шельга просил зайти. Обещал сюрприз.
3: У нас с Зиной тоже новость.
1: Да.
4: Похоже на объявление.
3: Читайте, читайте, профессор. Вы первый.
4: Так. Дорогие мои... Поздравляю.
1: Спасибо, профессор.
3: Спасибо, профессор.
4: Поздравляю.
1: Спасибо.
4: А я-то думаю, почему товарищ Тарашкин при параде?
1: Профессор, правда, он такой красивый в военном Тарашечке.
3: Ну, да, Зина, да. Зина. Да? И формы не к свадьбе совсем.
1: Профессор, а вы разве орден не заметили?
4: Красного знамени. Поздравляю.
1: Да.
4: Поздравляю.
3: Спасибо.
1: Товарищи Шельгу и Васю наградили сегодня за гиперболоид.
3: Ну все, иду в коридор объявление вешать.
4: Товарищ Тарашкин, все хотел спросить, почему на Аризоне не было никого?
5: Ну, как я понимаю, команду сняли, когда яхту береговая охрана арестовала. Видно, Зоя решила ее обыскать до того, как на Гарина с пистолетом идти.
4: Ага. А, погодите, но откуда же она узнала, что у Гарина яхта есть?
5: Ну, у Гарина с Волшиным наверняка был план, как действовать. Если инженеру понадобится уйти за границу, предусмотрели и покупку яхты.
3: Если бы это было не так... Гарин не явился бы к полковнику в штормовом плаще. Зои и название Аризона не надо было. Охрана искала финскую яхту у побережья. Ну как, объявление, профессор?
4: Да-да-да. А, замечательное. Ага. Но ведь на обыск надо право иметь.
3: Профессор, для Роллингов свои законы. Куда нужно, позвонил, что надо, сделали... Когда Зоя не нашла на яхте чертежей, она тут же сообразила, что встретит Гарина в Брюсселе на канале Виллибрук.
4: Да, да.
1: Профессор, ну как же вы дали себя арестовать? Почему не сопротивлялись бывшей жене?
4: Да вы знаете, Зиночка, мне даже в голову не пришло.
1: А что она вам сказала?
4: Сожалела, что в попыхах не застрелила вместе с Гариным. Предлагала билет на пароход до Южной Америки.
1: А вы?
4: Мне не о чем было с ней говорить.
3: Честно говоря, не ожидал я, профессор, встретить вас в гостях у Роллинга. Про Гарина уж не говорю. Не спрашивал он, зачем у вас чертежи?
4: Не мог же я сказать, что договорился с вами использовать их как приманку на случай, если не найдем Волошина, и мне потребуется при встрече с Гариным доказать, что не имею отношения к большевикам.
3: Зря, профессор. Надо было объяснить, что мы закинули сразу два крючка. Знай наших!
4: Нет, нет и нет. Пришлось бы упомянуть Ивана. А я знаю теперь, что такое конспиративная работа.
2: Браво, браво.
3: Ну, профессор, 10-0 в вашу пользу. Входите!
4: Коля!
3: Алексей!
4: Коля! Коля! Товарищ Тарашкин, Зиночка! Да знаете вы, кто это такой? Это же Коля Манцев! Живой!
6: Живой!
4: Коля!
6: Ну, как сюрприз, профессор?
2: О, да. Товарищ Шульга, опять вы незаметно вошли.
6: Ну, такой я, Зиночка, не могу себя переломить.
4: Ну, сразили начисто, товарищ Шульга. Где же, где вы Манцева отыскали?
6: Не один я, всероссийский розыск. А находился товарищ Манцев Николай Христофорович в Сибири, матушки, до зимы 20-го года.
3: 20-го, да.
6: Партизанил он в Преамурии, а потом обдумывал теорию о Левинов в Благовещенске на скромной должности учителя.
4: Коля, но почему ты не писал?
3: Боялся, искать станете.
4: Ничего не понимаю.
3: Решил я, Леша, много денег накопить.
4: Ты?
3: Да. Я... Сказал себе, не вернусь, пока до последней копейки Гарину долг не отдам.
4: Всегда с ним так. Я говорил, товарищ Шульга, талант и большой оригинал.
6: Профессор, в поступке товарища Манцева немалый смысл. Вы же не побоялись в лицо Гарину правду сказать, хотя от смерти на волосок стояли?
4: Ну...
6: Тот и оно. Но вы, Алексей Семенович, не совсем правы. Решили с врагом на ничью... А надо до победы бороться. Правда на вашей стороне. Мы для мира, а не для войны, гиперболоид у Роллинга отняли. И вы, товарищ Манцев, будете еще очень нужны революции.
3: Нужен революции.
4: Да, товарищ Шульга, а как ваша рука?
6: Вчера на собрании самостоятельно голосовал.
4: Это да. Ну, что скажешь, Николай Христофорович?
3: Ну, что ж сказать, Алеша. Я рад вам и очень вас всех люблю.
7: Вот так и завершается наша история, как и полагается всяким историям со счастливым концом, в которых правда побеждает в борьбе, а все настоящие герои встречаются вместе. Впрочем, нет. Пока еще не все.
6: А вот и наш курьер Ваня Гусев. Ну-ка, перелезай сюда. Давай-давай, прямо в окно. Ну.
1: Товарищ Шульга, не как товарищ Манцев.
3: Ну, здравствуй. Ваня.
1: Николай Христофорович! Я уж и не думал, что свидимся. Как же вы тогда из сарая-то ушли?
3: Да вот один старый-престарый дед меня отпустил. Открыл засов, иди, говорит, на все четыре стороны, мил человек. Слышь, деревни стреляют. Не знаю, за царя ты или за советы. Да за кровь твою перед Господом отвечать не хочу. А я ему, идти мне некуда, я за советскую власть. Дайте винтовку или топор, буду вместе с вами бандитов бить. Говорит, погоди с винтовкой, пойдем, я тебя пока... В погреб спрячь.
6: Пельмени готовы, Ваня?
1: В лучшем виде, товарищ Шульга.
6: И цветы купил?
1: Ноготки на рынке. И пол помыл.
6: Молодец. А лошадь где взял?
1: В университете. По старой памяти дали.
6: Тогда поехали.
4: Позвольте, куда?
8: Свадьба, профессор, первое число.
9: Сегодня, простите, забыл.
8: Прошу.
9: Опять в окно?
8: Предрассудки вперед. О,
1: подождите минуточку,
9: Подождите.
1: Вот.
9: Положительно необыкновенная шляпа.
1: Правда?
9: С розочкой.
3: Вот, на аукцион надела и не снимает.
9: Кто не хочет стать красивым, товарищ Тарашкин? А Зиночке так идет.
1: Правда?
9: Она теперь невеста.
8: Ну, а теперь все в окно.
3: Пойдем, Зина.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.
0: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Из огромного количества записей, сделанных вокальным квартетом «Аккорд», популярным в 60-е и 70-е годы, я выбрал песню «Бубенцы». Ее авторы Александр Кублинский и Инна Кашежева.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Тот человек, который первым вышел на берега Онега в ранний час, воспринял тишину как голос свыше, и красоту, насколько хватит глаз, впитал и растворился в ней всецело. А розовая нежная заря аккордом еле слышным прозвенела в дремучем грубом сердце дикаря. Шушукались таинственные сосны, сметая без особого труда остатки мутноватой пыли звездной с холодной синей глади в никуда. Пол космоса у самых ног лежало, все было там, и страх, и благодать, и не хватало только слов, пожалуй, чтоб это все с любовью передать. На свежий пень устало сел прохожий, не выпуская кантели из рук, кусок ольхи, вполне обычный, ожил, и с нитей струн сорвался первый звук, чтоб одинокой каплей кануть в воду. Второй родился вслед за ним спеша, с ним выпорхнула птицей на свободу Карелии поющая душа. А третий стал далеким отголоском всех рун, еще не сложенных пока, кипели в нем негромком и неброском грядущие тревожные века. И вера в то, что живы мы, покуда способны излучать и видеть свет, что только от любви возможно чудо. Мир — песня о любви, о смерти —

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии редактор Кирилл Зорин. «Посвящение Кантеле» – так называется стихотворение Олега Гальченко, которое прозвучало в нашем эфире в исполнении Юрия Тихомирова. Герой сегодняшней передачи знает об этом уникальном инструменте практически все. И как один из главных героев карело-финского эпоса «Калевала» Вяйнемёйнен, он берет в руки волшебные гусли и приглашает нас в свои владения, в царство Севера. А древний Кантеле в умелых и чутких руках мастера обретает новое звучание. Об этом знают не только в Карелии, но и за ее пределами. Чтобы в этом убедиться, давайте вместе с ведущими программы Марией Кочедыковой и Дмитрием Балыкиным отправимся в Петрозаводск.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Недаром нашу сегодняшнюю передачу мы начали с музыки. Ведь музыка в нашей жизни с нами повсюду. Порой она помогает поднимать настроение, преодолевать трудности. И сегодня у нас в гостях музыкант-терапевт. Человек, который с помощью музыкальных занятий помогает людям не только реализовать себя, но и найти себя, преодолеть различные жизненные трудности. У нас сегодня в гостях Сергей Яковлевич Сангрид из Петрозаводска. Сергей Яковлевич, мы приветствуем вас.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем.
1: Нашу программу открыл замечательный вальс, написанный для такого, может быть, немного необычного инструмента — пятиструнные кантели. Ну, про кантели мы немножечко еще поговорим попозже, а сейчас давайте поговорим о том, с чего все начиналось. Потому что, когда до эфира я сказал, что наш проект называется «Зрячее сердце», вы так пошутили, что музыка у вас в сердце, в печенках и, в общем, везде.
2: Наверное, все начиналось в хоровом училище при Ленинградской государственной академической капелле, когда я с детства, с 8 лет, пел в академическом классическом хоре. Сначала был в музыке, а потом где-то в лет 15-16 я задался вопросом, что такое музыка, почему она так сильно воздействует. И вся последующая жизнь — это поиск ответов, что же такое музыка, почему она обладает такой силой воздействия на людей. Потом я учился в консерватории по специальности дирижер, хоровик, преподаватель хоровых дисциплин и теоретик, музыковед, преподаватель музыковедческих дисциплин. Работа в ансамбле кантеля. То есть это все профессиональная работа, совершенно академическая в тех рамках, которые диктует профессиональное искусство. И вот здесь я познакомился с калевалой, с инструментом кантеля и заинтересовался историей, народными традициями, народными инструментами. И, в общем-то, с каких-то уже давних пор я играю в такую игру. Вяйна Мёйнин — это главный герой эпоса калевала. Тот, который создал кантеля, и не только кантеля, еще много всяких вещей в этом мире. Чуть ли не мир сотворил, согласно эпосу. Он мог останавливать своей игрой на кантеле войны. Его слушала живая, неживая природа и подчинялась его воле. И я играю в такую игру. А если бы Вяйна Мёйнин жил сегодня? А если это не просто красивая сказка о волшебной силе музыки, в частности, музыки кантеля? Ну и, в общем-то, были такие специалисты, были знатоки в истории человечества, которые понимали музыку не просто как авторское произведение композиторское, либо безымянного автора, которое исполняется в данных каких-то конкретных рамках, в данной традиции, в концертном зале, в филармонии, в учебном классе. Но что-то понимали шире, чем те представления о музыке, которые, в общем-то, были у меня сформированы профессиональной работой и профессиональной учебой. Так я вышел на методику сначала работы с детьми. Это ансамбль «Воробьишки», детский фольклорный ансамбль «Воробьишки». А потом студенческий ансамбль «Джинс Кантеле», который весь был основан, все творчество на импровизации, на различных этнических мелодиях. И это был путь в музыкальную терапию, как оказалось.

Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.

0: за эфиром вы сказали, что вы первоначально, когда закончили только консерваторию, не думали, что ваша профессия музыканта приведет вас к занятиям музыкальной терапии. Как вообще образовался ансамбль Джинскантеля? И как вы решили, что нужно привлекать к занятиям музыкой, что нужно работать не только с профессионалами, но и с любителями, которые не брали в руки никогда инструмент?
1: При создании ансамбля «Воробьишки» я исходил из того, что в народной традиции не было жесткого отбора по каким-то вокальным, физическим данным, психологическим, в то или иное творческое сообщество, да, в деревенский хор народный или в праздник народный. То есть могли участвовать все, независимо от того, какой он, да, но не портит, и все хочется, и пожалуйста. Также в ансамбль «Воробьишки» принимались все желающие, лишь бы было желание регулярно заниматься, учиться, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Это подготовило почву попробовать работать и сделать то же самое со студентами. Первый состав ансамбля «Джинскантель» — это были необычные студенты, не просто студенты. Это были будущие учителя труда. На своих занятиях по деревообработке они создавали канты. В то время был большой запрос на малострунные инструменты. Педагогический университет, он откликнулся на этот запрос социальный. Студентами было обеспечено большое количество учеников, как в Петрозаводске, так по всей Карелии, и не только в Карелии, но и в Тверской области, и потом в других финно-угорских народах. Создавали кантели. Но эти ребята, они только делали кантели, как мастера, но не умели играть. И вот Владлен Тропин, в то время декан факультета, он пригласил меня обучать студентов игре на кантеле. Те, которые сами сделали кантель, как в Яйнамёйне. Мы встретились с ребятами и решили, что просто создать обучение, вот это первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, и все, как бы для себя это неинтересно. Давайте поиграем в такую игру, создадим концепцию, что мы сохраняем и развиваем мужскую традицию игры на кантеле. Собственно, как это в основном и было, играли мужчины. И Яйнамёйне, согласно эпосу Калевала, это первый кантелист в мире. Так стала зарождаться методика устного обучения игре на кантеле.

0: А Кантеле вообще насколько легок в освоении? И вообще, давайте немножечко скажем для наших слушателей, не посвященных, финские, карельские народные инструменты. Что это такое?
1: Угу. Кантеле считается главным этническим инструментом карелов и финнов. Название одно и то же – кантеле. Это струнный щипковый музыкальный инструмент, родственный русским гуслям. Можно сказать, это северные гусли. На древнем кантеле, которому свыше 1000 лет, считают ученые, было 5 струн. 5 струн достаточно, чтобы играть разнообразную музыку. И мы продолжаем играть начальная ступень, по крайней мере, на 5-струнных кантеле. Насколько сложный, как любой музыкальный инструмент, он требует музыкальности, да, развития мелкой моторики развитой, чтобы бегали пальчики. Единственное, что кантеле такой очень веселый инструмент в том отношении, что он очень компактный, маленький, легкий, и на нем можно играть, сидя, прижимая к себе инструмент. Можно играть стоя, но можно играть и лежа. Наверное, не так много музыкальных инструментов, на которых можно играть лежа без всяческих потерь.
0: Ну вот да, я припоминаю, что мы, когда посещали ваш Стангрид-центр в июле этого года, минут через 20, да, во время мастер-класса, ну что-то такое наиграли. И у меня здесь все-таки вот вопрос действительно назревает такой. Будучи в музыке все-таки дилетантом, потому что по профессии я юрист, а по совместительству ведущий радио Рансис, инструмент этот освоить, ну, попроще, чем, скажем, гитару.
1: Конечно, это доступный инструмент. Благодаря именно тому, что здесь нет грифа. Да, это род цитры, то есть есть коробок, на который натянуты струны. И если хороший коробок, корпус, который резонирует, хорошие струны, то уже по природе трудно издать неприятный звук. А для того, чтобы играть аккорды, не нужно выстраивать сложные комбинации из пальцев, как на гитаре, либо других грифовых инструментов. Да, я просто приглушаю необходимые струны, и нужный аккорд звучит. Вот сейчас звучит тоника. Переношу пальцы на соседние струны. Вот на этих двух аккордах тоника-доминанта основано большое количество народных мелодий европейских различных народов. Добавляем третий аккорд. Это уже какой-то наигрыш. Конечно, это можно учиться даже больше. 20 минут – это вы много взяли. Через 20 минут вы играли пальчиками, Дмитрий. Аккорды, если вы помните, вы заиграли через 2 минуты. Так что за 2 минуты, конечно, простейший аккомпанемент можно овладеть буквально сразу. Ансамбль «Джинс Кантеле» проводит мастер-класс достаточно регулярно по блиц-обучению игре на кантеле. И в Петрозаводске эти мастер-классы пользуются успехом. Мы раздаем инструменты, объясняем, импровизируют либо пальчиками. Я сейчас покажу, как импровизирую колокола. Крайние струны звучат постоянно. В середине импровизируем.

0: Очень похоже.
1: Такие импровизации, собирая 10-15 кантелистов, можно посадить одновременно. Все играют какую-то постоянную ритмическую фигуру, а по очереди импровизируют на других струнах. И это доступно буквально сразу через минуту, две, три после того, как инструмент попал в руки человека. В настоящий момент я использую 5-струнные кантели, 10-струнные кантели, 12-струнные кантели. Есть еще хроматическая, полнохроматическая кантели, но это требует обучения серьезного и взрослости, потому что струны там натянуты гораздо сильнее. Это профессиональный инструмент, на котором играют в ансамбле кантели. Кантели настраиваю мажор или минор, это в зависимости от настроения или каких задач стоят передо мной или перед моим учеником.
0: Вы сказали, что в древние времена кантелистами были мужчины. А сейчас эта традиция нарушается или нет? Девушки приходят в ваш ансамбль?
1: Приходит. И в наш ансамбль, да. Во второй состав пришла одна девушка. Очень просилась. Я сопротивлялся. Пришла Ольга. И я на концертах стал говорить такой текст. Мы возрождаем мужскую традицию игры на кантеле. Это такая актуальная тема, что нам даже девушка Оля помогает. В третьем. Оля и Маша. В четвертом составе у нас не было ни одного парня, кроме меня. В пятом появляются опять новые парни, и уже их больше. Играют девушки, играют. Но единственное, что когда играют девушки, это звучит все равно по-другому, чем играют парни.
2: Прервемся на несколько минут и прикоснемся к рунам великого эпоса Калевала, где говорится о том, как легендарный Вейнемёйнен создал свой первый кантеле, чистый как небо, звонкий как мир. Текст читает Юрий Тихомиров.
3: Вековечный Вейнемёйнен рыбу на куски разрезал. Верно, может получиться кантеле из рыбьей кости. Раз уж мастер не нашелся, кто бы кантеле построил, вековечный Вейнемёйнен сам в умельца обратился. Из чего он короб сделал? Щучью челюсть взял на короб. Из чего колки он сделал? Щучьи зубы приспособил. Из чего он струны сделал? Волос конский взял у Хейси. Старый вещи Вейнемёйнен на руки берет свой короб, опускает на колени. Пусть приходят люди слушать ликованье рунопевца, кантелойнена звучанье. Пальцы гибкие порхали, щучьи зубы рокотали, распевал плавник чудесно, пел искусно волос конский, весело струна звенела. Не было такой зверушки среди всех четвероногих, среди скачущих по лесу, чтобы слушать не явилась, не пришла девица чудо. Сколько было птиц небесных, сколько было птах двукрылых, все пургою прилетели, дружной стайкой опустились, чтобы кантеле послушать, чтоб игрою насладиться. Вот сама воды хозяйка, травогрудая красотка, поднимается из моря, выбирается из глуби, налегла на камень грудью, ловко выбралась на луду, чтобы слушать эти звуки. Ликованье старца Вяйно. Вековечный Вейнемёйнен вновь садится у кормила, лодку в море направляет, челн ведет к причалам Похье, к пристаням ему знакомым.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: А вот у меня такой, может быть, дурацкий вопрос, но почему очень мало композиторов женщин?
2: Вопрос риторический.
0: Потому что женщины, наверное, больше пишут стихи.
2: Достаточно известно, что занятия музыкой и математика, музыка и математика, они близки, друг друга дополняют. Когда я поступал в хоровое училище, приемные экзамены, прослушивание маленьких мальчиков проходит таким образом, что проверяют и музыкальные способности, и математические. Там хоровое училище при Санкт-Петербургской капелле имени Глинки. Оно ведет традиции с певчих еще Ивана Грозного. Это придворная капелла. И опыт нескольких столетий говорит о том, что если мальчик способен музыкально, то и математически будет. Если он математически способен, то он сможет и в музыке достичь каких-то результатов. Вот я подумал об этом, а много ли тетенек, женщин-математиков? Поэтому и так мало композиторов. Мария права, да, что скорее здесь вот лирика через поэзию проявляет себя, через живопись. Я не прав? Много есть женщин-математиков?
1: Думаю, что нет. Исследователей все-таки мало. И математиков, и психологов все-таки в основном, я смотрю, мужчины, да, больше.
0: Ну вот меня очень удивило ваше высказывание, что музыка и математика близки. Мне всегда казалось, что, ну, из своего опыта, и всегда мне представлялось, что музыку-то больше чувствуют люди гуманитарного склада, потому что я в свое время занималась музыкой, но с математикой у меня были сложности.
2: Конечно, нужны музыкальные способности. Я говорю об успешности профессионального музыканта, да, а не об успешности математика. Но математики, которые встречались мне, взрослые математики, если они хотели включиться, заняться музыкой, будучи зрелыми мужчинами, то математическая логика им помогала в этом, по крайней мере, в европейской музыке, да, очень много математики. Это настройка струн, то есть соотношение струн. С точки зрения физики там стройная система. Построение аккордов — это чистая математика. Там правит число.

0: Давайте вернемся к музыкальным занятиям. В какой-то момент вы стали заниматься с особенными детьми. Как это произошло?
1: Воробьишки к 96-му году уже так завоевали популярность и успех. Появлялись малышки-воробьишки. И главный врач второй детской поликлиники города Петрозаводска пригласил меня в центр реабилитации, а именно в медико-психолога логопедический кабинет, попробовать по этой методике поработать с детьми, у которых есть проблемы с речью. Основания для этих проблем, они были различные. Это и детский церебральный паралич, и другие заболевания. С 96-го года я в поликлинике проводил занятия с детьми, называя это просто музыкальные занятия. Через 3 года возник вопрос, чем же мы занимаемся? Может, это музыкальная терапия? Была возможность у меня в Финляндии познакомиться с финскими музыкальными терапевтами и с финской школой музыкальной терапии. Я познакомился, я рассказал, сдал типа что-то публичного экзамена о том, что я делаю. И мне финны похлопали по плечу и сказали: «Это музыкальная терапия, на тебе диплом гильдии музыкальных терапевтов, Сергей, молодец. И ты нас удивил, что ты из Калевалы вытащил музыкальную терапию». Хотя финны тоже кантели развивают и уважают самым образом разнообразным. И музыкальная терапия, официальная музыкальная терапия в Финляндии существует с 1973 года. А у нас, надо сказать, такой специальности в реестре еще нет. Мы можем говорить, что я работаю музыкальным терапевтом, но на самом деле такой профессии у нас нет официально до сих пор. И многократные попытки различных людей создать систему подготовки, параметры, нормы этой профессии, чтобы это попало в реестр профессий, пока они оканчиваются неудачей. С 99-го года я ощущаю себя, да, вот, понимаю, что это музыкальная терапия. Был еще Грэм Дикерсон, англичанин, который в начале 2000-х годов изучал, мониторил музыкальную терапию у нас здесь, в России. Он тоже был на моих занятиях и сказал, да, все правильно, совпадает по нормам и параметрам мировой музыкальной терапии. Кроме того, еще был важный момент. В 2000 году Сергей Шушарьян организовал первый конгресс «Музыкальная терапия и восстановительная медицина в 21 веке». Задача конгресса была аккумулировать известный опыт в этой области, в области музыкальной терапии, то, что накопилось у нас в России, и создать профессию. Профессия не создалась пока, но зато очень вышел важный для меня приказ по Минздраву Российской Федерации, который находил место музыкальной терапии в системе здравоохранения, а именно в разделе курортология и восстановительная медицина. Моя методика кантелитерапия была названа лечебной педагогикой, относилась к этой системе, да, лечебная педагогика, и рекомендована для использования врачами. Этот приказ мне позволяет работать в том числе в системе Минздрава в психоневрологическом диспансере города Петрозаводска.

0: А вот чего удается добиться благодаря музыкальной терапии? Я вот по себе могу сказать, что я порой без музыки даже как-то не могу уснуть. Включаю плеер, у меня есть несколько альбомов, которые я люблю, с китайской музыкой, в частности, для релаксации. Утром я тоже иногда как-то вот не могу встряхнуться, добираюсь до плеера, включаю что-нибудь быстрое, и минут 10 еще лежу, и только потом меня музыка так вот встряхивает. Вот каковы результаты музыкальной терапии в целом? Потому что, помнится, в одном интервью вы говорили, что вплоть до того, что там реанимации, да, женщину удалось поднять на ноги или что-то такое.
1: На ноги эта женщина, финка и карелка, не поднялась, но что-то в мозгу у нее зашевелилось, услышав в исполнении «Воробьишек» песню своей молодости. После полугода молчания она запела эту песню про себя. Вся проблема в том, что очень трудно унифицировать нормы. Есть только принципы музыкальной терапии. И средства, результаты, они совершенно индивидуальны. У каждого ребенка, с каждым ребенком они будут чаще всего различны в чем-то. Потому что каждый человек различен. А цели, чего удается добиваться, они индивидуальны. Приходит ко мне конкретный ребенок, у которого есть проблемы с общением, либо с речью, либо с мелкой моторикой, либо с крупной моторикой, либо с эмоциями, либо с интеллектом через музыкальные занятия. Чего-то стараемся достичь. Если вы, Дмитрий, используете музыкальную терапию, это так называемая пассивная музыкальная самотерапия, я бы так сказал. То есть вы используете музыку, которая вас либо бодрит утренняя музыка, либо успокоит, даст вам возможность заснуть. У меня активные формы музыкальной терапии, когда я провоцирую всех детей петь, двигаться, играть на каком-то, на том или ином музыкальном инструменте. То есть это активная форма, когда ребенок вовлечен в процесс музицирования, а не потребляет. Я раздаю инструмент, попробуйте сами играть. Что можно достичь средствами музыкальной терапии? Давайте вспомним, что Всемирная

0: здоровье. Либо это проблемы какими-то с психическими, когнитивными, эмоциональными проявлениями. Либо на физическом уровне дети с ДЦП, где нужно помочь расслабить мышцы, развить мелкую моторику для того, чтобы потом ребенок лучше учился в школе.
1: А активизация интеллектуальной деятельности благодаря музыке возможна? Вы вот будете смеяться, а я, например, пишу на работе некоторые отчеты, заявки проектные под финскую певицу Катри Хелена. Мне вот знакомый диск привез 4 года назад. И вот как-то под нее, ну еще там есть парочка вариантов, под кого пишется.
0: Ну, у меня такое представление о себе и о человеке, что если мы снимем с человека лишние зажимы, напряжение, то и мозг начинает работать лучше, продуктивнее. Значит, Катрин вас вдохновляет, помогает вам. Если человек занимает такое гармонично организованное состояние, не вялый и не слишком зажатый, гиперактивный, некое срединное состояние творческой продуктивности, интеллектуальной в том числе продуктивности,

Вы слушали первый выпуск беседы с музыкантом, терапевтом, руководителем ансамбля «Джинс Кантеле» Сергеем Яковлевичем Стангритом. В ближайшем выпуске передачи мы узнаем о том, что ждет посетителей Стангрит-центра, поговорим о различных музыкальных инструментах, которые хранятся в архиве Сергея Яковлевича и являются изюминкой его оркестра. Пройдем краткий курс музыкального языка, который, я надеюсь, понятен всем жителям планеты. Итак, до новых встреч в эфире!

0: есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Что это такое? Палача отняли, жандармов отняли, пугают! Свиньи вы, они верноподданные!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

их имена известны во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Большое спасибо за внимание, группа Монгол Шуудан. Еще раз большое...
1: Музыкальное объединение МЭРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава первая. По семейным обстоятельствам. Парадокс заключался в том, что Костя Немирович не хотел вступать в партию, а пришлось. Не сказать, что уж прямо из-под палки он туда вступил, но намеки начальства были настолько жирные, что не понять такое мог лишь олигофрен. Полковник Квасненко, недавно назначенный секретарем парткомиссии управления, активно занялся, так сказать, партийной демографией. У него был пунктик – вовлечь в ряды руководящие и направляющие как можно больше адептов. Как ни пытался увернуться Немирович от вступления в партию, не получилось. Пришлось подчиниться. Процесс этот был мутный и формальный. Через год Константину вручили партбилет. «Поздравляю вас, Константин Сергеевич!» — судорожно тряс руку Немировичу секретарь парткомиссии Квасненко. «Теперь вы член партии! Теперь вы в первых рядах несете знамя борьбы с преступностью!»